0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О переговорах.
2: Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры проходят в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Американского лидера встретили почетный караул, военный оркестр и пушечный салют. После официальной церемонии стороны проведут переговоры и примут участие в государственном банкете. Визит Трампа в Китай продлится до 15 мая.
1: О Ближнем Востоке.
2: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригрозил привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем. Об этом он написал в соцсети X. По словам главы иранского МИД, сговор с Израилем непростителен. Заявление прозвучало после сообщений о якобы тайном визите премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты во время военной кампании против Ирана. При этом власти Объединенных Арабских Эмиратов информацию о визите опровергли.
1: Про НАТО.
2: Генсек НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно выделять Украине по 0,25% своего ВВП. Об этом сообщает Политику. По данным издания, в случае одобрения инициативы, общий объем помощи Киеву может вырасти почти втрое, до 143 миллиардов долларов в год. Однако предложение уже вызвало скептическую реакцию со стороны Франции и Великобритании. Для утверждения инициативы требуется согласие всех стран НАТО. Как отмечают дипломаты, идея Рютте связана с недовольством ряда государств неравномерным распределением расходов на поддержку Украины.
1: О пенсиях.
2: Россиянам напомнили об условиях, при которых пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены. Об этом заявила экономист Юлия Коваленко. По ее словам, причиной может стать отсутствие постоянной регистрации или просроченная доверенность. Получатели социальной пенсии без постоянной прописки обязаны ежегодно подтверждать свое нахождение в России через социальный фонд. Кроме того, при смене места жительства могут отменяться региональные доплаты к пенсии. Также внимание необходимо уделять сроку действия доверенности, если выплаты получает другой человек. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек. В Москве в четверг малооблачно, небольшой дождь, плюс 15, плюс 23. В Санкт-Петербурге в четверг облачно, плюс 12, плюс 18. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. На что она способна? Владимир Путин дал высокую оценку успешному запуску баллистической ракеты «Сармат». Будет ли Россия сотрудничать? США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и самим продавать газ. И во втором и третьем чтении Госдума разрешила армии защиту арестованных за границей граждан России. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Глава киевского режима Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороны.
5: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
4: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
3: В Кремле также ответили на вопрос, рассматривает ли Россия возможность сотрудничества с Соединенными Штатами по вопросу северных потоков. Если американцы смогут выкупить у европейцев часть инфраструктуры. А дело в том, что Вашингтон подумывает восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок, ну и самим продавать газ. Как заявил глава МИДа Сергей Лавров, это позволит Вашингтону диктовать собственные цены. Ну, на газ. В Кремле отметили, что у России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов.
6: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
3: Президент России дал высокую оценку успешному запуску баллистической ракеты «Сармат». Этот пуск стал важным событием для всей России, заявил Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пока еще не видели официальную реакцию США на успешный запуск.
4: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
3: На что же способна баллистическая ракета «Сармат», запуск которой 12 мая успешно произвели в России, расскажет военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Сегодня все центральные газеты мира, России, информационные агентства пестрят одним магическим словом «Сармат». «Сармат». Мы уже рассказывали, что вчера прошли успешные испытания «Сармата». Эта ракета была запущена с космодрома Плесецк и успешно достигла полигона на Камчатке Кура. Ну и что же это за чудо такое? Оно не новое. Об этом еще, по-моему, в 2018 году Путин рассказывал на федеральному собранию. Ну, и какие же тактико-технические характеристики? Очень, очень интересно. Ну, во-первых, это, пожалуй, самая тяжелая ракета в мире. Она весит больше 200 тонн. Калибр ее больше 3 метров. Любопытно, что у этой ракеты несколько боеголовок, по некоторым данным даже до 10. Летит она с бешеной скоростью, которая достигает 27 скоростей звука, что очень сильно напугало Запад. Отклонение от цели всего лишь несколько метров. А вот мощь одной только боеголовки может превышать 750 килотонн. И западные специалисты наши уже просчитали, что такой мощности ракеты вполне хватит для того, чтобы не существовало больше, допустим, Я примерно говорю, конечно, такой страны, как Франция. А какая же дальность полета? Это чрезвычайно важный параметр. 18 тысяч километров. Я на всякий случай напомню, что расстояние от Москвы до Вашингтона не превышает 8 тысяч километров. А здесь 18 тысяч километров. Вот и судите. Некоторые мои коллеги, журналисты, частенько путают дальность Сармата и называют, что это 35 тысяч километров. В чем здесь фишка, в чем нельзя категорически путаться? А фишка здесь заключается в том, что ракета «Сармат» вооружена гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой «Авангард». Это чудо современной военной техники. Вот этот гиперзвуковой блок, который способен маневрировать по высоте и курсу, способен действительно лететь на 35 тысяч километров. Этот боевой блок запускается с помощью того же «Сармата». Вы все поняли. Ну, а теперь другой вопрос. А почему это вдруг только сейчас мы так густо заговорили о «Сармате»? Почему именно сейчас? Ну, здесь есть несколько причин, чтобы вы знали. Когда на вооружение принимается новая ракета, то время от времени конструкторы и военные пытаются ее испытать. Из партии ракет, даже новейших, того же «Сармата», берется одна для проверки ее боеготовности и запускается. Таким образом проверяется партия этих ракет, что и было в данном случае успешно сделано. Идем дальше. А почему именно сейчас? Вот именно сейчас вдруг загремело «Сармат», «Сармат», «Сармат». Я думаю, что здесь есть не только сугубо технический смысл проверить это чудо, нашу ракету, но и намек Западу на то, каким длинным ядерным мечом мы располагаем. В это время, когда Европа готовится воевать с Россией, возможно, это сообщение слегка, а может быть и не слегка, охладит яростные антироссийские мозги наших противников. Но что еще можно любопытного отметить? А то, что западная пресса находится в шоке. И знаете почему? Потому что даже самые лютые враги России, специалисты в ядерной области, дружно говорят, что полет этой ракеты с такой бешеной скоростью, он, в общем-то, не может быть ничем остановлен. Пожалуй, еще минимум лет 30, а то и 50, в мире не будет средств противоракетной обороны, которая могла бы поразить наш «Сармат». Мы, конечно, никого не пугаем своим оружием. Мы миру просто говорим, что у нас есть оружие, которое можно достойно защитить Россию. Вот таким оружием и является ракета «Сармат» с ее гиперзвуковым, уникальным, планирующим, маневрирующим блоком «Авангард», который может достать противника и за 35 тысяч километров. Ну и, наконец, я на всякий случай вам напомню, что диаметр земного шарика 40 тысяч километров. Ну, а теперь вот судите, 40 и 35. Фактически мы своей ракетой сможем достать врага в любом конце земного шарика. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Во втором и третьем чтениях Госдума разрешила армии защиту арестованных за границей граждан России. Об этом через пару минут.
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
0: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Итак, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты наших людей, арестованных за рубежом. Речь идет о гражданах России, конечно. Когда? Суд действует по поручению другого. Ну, то есть вот в случаях, если какой-то суд действует по поручению другого государства без участия России, нас не позвали. У такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией, ну или резолюции Совета Безопасности ООН, а таковой, в принципе, не может, наверное, быть, потому что у нас есть право вето. А цель закона – защита граждан России от неправомерных действий недружественных государств. С нами специалист по гражданскому международному праву, адвокат Мария Ермаш. Мария Михайловна, приветствую вас.
9: Здравствуйте.
3: Что скажете, в чем здесь ноу-хау какой-то? Ну, то, конечно, да, возникает вопрос, как исполнять. Вот армия здесь, ну, как, куда. А что это дает, для чего это нужно? Если такое, такая история у других государств, прописана ли?
9: Ну, прежде всего, это полномочия президента Российской Федерации давать указания и в том числе вооруженным силам Российской Федерации в случаях, если уголовное судопроизводство иностранного государства или международный уголовный суд, например, да, МУС, который Россия не признает юрисдикцию для себя, будет удерживать, выдавать ордер на удержание, арест, привлечение к уголовной ответственности российских граждан, президент сможет использовать вооруженные силы, чтобы пресечь русофобские незаконные действия данных уголовных юрисдикций. И, конечно, это будет касаться российских граждан, которые незаконно привлечены к уголовной ответственности, потому что если какой-то россиянин где-нибудь что-то совершит, какое-то уголовно наказуемое деяние, да, в иностранной юрисдикции будет привлечен к уголовной ответственности, это не тот вариант. А здесь вариант, ну, например, когда задержали в Польше по запросу Украины, да, нашего ученого, и для экстрадикции на Украину. Вот в этом случае могли бы использовать, если бы президент дал такое указание, вооруженные силы. Это остановит иностранные уголовные суды от произвольного использования уголовного закона в целях недружественных и русофобских действий.

0: закону. Да, президент дал приказ, вооруженные силы имеют право это сделать любыми подразделениями, да, и тогда вот они это делают, и тогда как бы вот так, такая идея, ну, в целом так это можно, потому что во всех остальных, ну, если представить, что, там, не знаю, какие-то, условно, батальоны куда-то пошли, да, то, наверное, тут, что, тоже закон на это нужен, есть же главнокомандующий.
1: Конечно, никто не будет использовать тяжелое вооружение против страны, где приняты какие-то незаконные действия, которые направлены на российского гражданина, удерживаемого, арестованного, привлеченного к уголовной ответственности. Но вооруженные силы может использовать президент под другим углом. Точечно, хирургически. И, понятное дело, наши вооруженные силы имеют достаточно опыта, сноровки, ума, возможностей проникнуть в любую иностранную юрисдикцию для выполнения приказа главнокомандующего для спасения тех или иных российских граждан, когда это будет необходимо. И этот закон, он имеет упреждающую силу, потому что иностранные юрисдикции будут более осмотрительно использовать уголовный закон для того, чтобы применять его без оснований правовых для того, чтобы подавлять, незаконно задерживать российских граждан. А если это будет касаться, конечно, например, официальных лиц Российской Федерации, да, у нас могут быть задержаны по любым основаниям, и мы знаем, что выдавали и ордеры Международного уголовного суда, то здесь уже может применяться любая структура вооруженных сил, чтобы остановить незаконное действие со стороны уголовной юрисдикции, например, суда.
0: А у других стран как это такие идеи реализованы? Ну, Соединенные Штаты, да. они чужих граждан могут, да, как Мадуро.
1: Вы знаете, Соединенные Штаты очень широко используют данные полномочия, да, и силовые структуры своих там, подразделений. Много раз направляли в иностранные юрисдикции свои тоже военные подразделения, чтобы кого-то там вызволить и так далее. Поэтому это, в общем-то, наверное, обязанность государства иметь возможность стать на защиту своих граждан. И заметьте, в законе мы вносим вот этот законопроект, его уже приняли в первом чтении, нет, уже третье чтение, все, Госдума приняла, осталось Совет Федерации, и президент, я уверена, подпишет этот законопроект и внесется изменения в два закона о гражданстве Российской Федерации и об обороне. Поэтому могут вооруженные силы использоваться не по назначению для военного конфликта, а для защиты российских граждан от незаконного уголовного преследования.
0: А, вот такой нюанс, да, предотвращение военного конфликта, ну, он как бы вроде не очевиден, кажется, что действительно это же тоже некий акт агрессии в отношении гражданина, значит, в отношении страны, да, никуда не денешься, и тут вроде как бы тогда понятно. А так, такой еще нюанс, видите, как, ну, вот на там пятый год или там вот вдруг это выяснилось, есть еще что-то, вот на ваш взгляд, что нужно тоже, может, до кучи принять? Странно иногда, что вот, помните, такая нормативная история была, что для того, чтобы президент мог использовать вооруженные силы за рубежом, Совет Федерации должен собраться и дать ему на это разрешение. Очень странно тоже.
1: Сейчас этот законопроект дает возможность именно и дает президенту возможность использовать, право использовать вооруженные силы, как, да, без всяких разрешений или согласий. А, вот. Как главнокомандующий он дает распоряжение вооруженной силы, безусловно, подчиняясь, выполняет его на все 100%.
0: Спасибо большое. Мария Ермаш была с нами, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Аудитория нелегальных чатов такси. Вот, представляете, есть и такое. В соцсетях и мессенджерах превысило 22 миллиона человек. За два года количество таких чатов выросло аж втрое. Как работают серые таксисты и в чем проблема таких поездок? Покатался на такси Егор Волгин.
2: Количество участников чатов, предлагающих нелегальные услуги такси в России, за два года выросло втрое. Согласно подсчетам аналитиков, сегодня существует свыше 11 тысяч таких каналов.

0: в связи в различных соцсетях и мессенджерах. Для сравнения, в 2024-м таких чатов было немногим больше 4000. Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет более 22,5 миллионов человек. Согласно результатам опросов, более 85% граждан боятся ездить с нелегалами, но около 45% готовы рисковать ради более низкой цены. Половина опрошенных понимают, что в случае ДТП у водителя нет материальной ответственности, а также осознают риски похищения, ограбления и просто хамства. Работают такие чаты просто. Пассажир размещает заказ вроде «Кто может забрать с улицы 1 мая до нового универмага?». Ему отвечает водитель, готовый взять заказ. Пишет, что будет через 6 минут. Все, поездка состоялась. По словам экспертов, такая модель такси попросту вынужденная и обусловлена не только экономией со стороны пассажиров, но и несоответствием действующего регулирования сферы такси структуре рынка. Требования, распространяющиеся как на профессиональные таксопарки, так и на частных водителей на личных авто, порой слишком завышены или попросту неоправданы. Такое мнение радио «Комсомоль». «Правда» высказал руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
1: Требования у нас для водителей легкового такси, если их полностью выполнять, то это примерно так же, как требования к космонавтам. Нужно и уметь и информационными государственными системами пользоваться, чтобы постоянно уведомлять уполномоченные органы. Нужно и проходить процедуры, которые установлены 100 лет назад для автотранспорта. Транспортных предприятий Советского Союза, это предрейсовый медицинский осмотр, технический осмотр. Водителю что необходимо? Знать минимум программы для того, чтобы работать с агрегаторами, крутить баранку, возить пассажиров.
0: Вкупе с высокой комиссией, которую берет агрегаторы такси, водителю проще заниматься серым извозом. И это, несмотря на рост количества публикаций в СМИ, где фигурируют происшествия с участием таксистов, работающих вне официальных служб заказов. За прошлый год таких случаев стало на 70% больше. Некоторые эксперты считают, что выходом из сложившейся ситуации могла бы быть легализация частных водителей на личных авто и дифференциация регулирования. Другие же специалисты уверены, что необходим кардинальный пересмотр всего законодательства в сфере такси с учетом экономических реалий и цифровизации этого вида транспорта. Согласен с таким мнением и Станислав Швагерус.
1: Какие-то точечные решения или там, ну давайте вот самозанятых там освободим, там освободим. У нас более 30 проектов федеральных законов в Государственной Думе, которые вносят кусочками в это лоскутное одеяло законодательства в сфере такси какие-то поправки, которые вот мы примем эту поправочку и сразу все станет хорошо. Не станет. Нужно пересматривать всю государственную транспортную политику в сфере легкового такси для того, чтобы все наладилось.
0: Вместе с этим участники рынка напомнили, что для организаторов серых чатов такси возможна уголовная ответственность по статье о незаконном предпринимательстве. А рядовой частник, подвозящий пассажиров за деньги, чаще рискует административной и налоговой ответственностью. Но даже такие меры не останавливают водителей и пассажиров. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры проходят в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Американского лидера встретили почетный караул, военный оркестр и пушечный салют. После официальной церемонии стороны проведут переговоры и примут участие в государственном банкете. Визит Трампа в Китай продлится до 15 мая.
2: Об атаках.
5: Взрывы прозвучали сегодня ночью в нескольких населенных пунктах Украины. Об этом информируют СМИ. Так, телеканал «Общественное» информирует о серии взрывов в Черкасах. В то же время Пятый канал сообщил о взрывах в Кременчуге. Это населенный пункт в Полтавской области. В обоих регионах в это время звучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса оповещения Министерства цифровой трансформации Украины. Вооруженные силы России наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
2: О Ближнем Востоке.
5: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригрозил привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем. Об этом он написал в соцсети X. По словам главы иранского МИД, сговор с Израилем непростителен. Заявление прозвучало после сообщений о якобы тайном визите премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты во время военной кампании против Ирана. При этом власти Объединенных Арабских Эмиратов информацию о визите опровергли.
2: О мошенниках.
5: В России зафиксировали новую волну распространения поддельных мессенджеров. Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности. Мошенники начали продвигать так называемые безопасные ресурсы нового поколения вместо альтернативных версий Telegram. По данным экспертов, за последние 3 месяца злоумышленники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для распространения подобных сервисов. Под видом защищенных платформ распространяются вредоносные программы, средства удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи личных данных пользователей. Количество подобных инцидентов выросло примерно на 20%.
2: Об образовании.
5: Ставшие победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников получат право на зачисление в ведущие вузы страны без сдачи вступительных экзаменов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, победители и призеры олимпиады помимо льготного поступления получат и денежные выплаты, например, региональные единовременные выплаты, а также ежемесячные гранты президента на весь период обучения в вузе. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, способный преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Россия продолжит создание ракетных комплексов. Первый за 9 лет визит американского лидера в Китай. Трамп прилетел в Пекин с 3-дневным визитом. И после атак США военный арсенал Ирана остался почти нетронутым. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения Московского института теплотехники. Именно там разрабатываются стратегические ядерные ракетные комплексы, такие как Тополь, Тополь-М, Ярс, Булава. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Ну, речь идет в том числе и об успешных испытаниях ракеты «Сармат». Президент России дал высокую оценку успешному запуску баллистической ракеты. Этот пуск – важное событие для всей России, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле официальную реакцию Соединенных Штатов на успешный пуск ракеты «Сармат» пока не видели. Но и вместе с этим все вот новости о запуске ракеты «Сармат» вышла и затмила все остальные разговоры в западной прессе на остальные темы. Все обратили внимание. Россия провела успешный испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат». Вот новость напрочь заглушила все другие в иностранных СМИ. О том, что умеет новая современная баллистическая ракета, а интересно ведь говорилось и о других наших вооружениях, связанных вот с ракетным комплексом. Президент говорил и об «Орешнике», о «Посейдоне». Ну, вот напомнил, что касается «Орешника», возможности оснащения «Орешник» ядерными боеголовками. А что касается работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник», они находятся в завершающей стадии, напомнил Владимир Путин, отметив, что в России создаются перспективные ракетные комплексы, не имеющие аналогов в мире. Вот когда глава государства поздравлял с успешным запуском ракеты «Сармат». Во вторник Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности, поздравил всех западных, в кавычках, друзей России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали ближе, сказал Медведев, написал. Но это вот новости, касающиеся современных ракетных комплексов и их испытаний. Дональд Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за 9 лет визитом американского лидера в Китай, сообщает центральное телевидение Китая. Очень интересные трактовки. Самолет приземлился в международном аэропорту в среду вечером по пекинскому времени. Состав делегации. Илон Маск и Тим Кук сопровождают Трампа во время его первой за 9 лет поездки в Китай. Гендиректор BlackRock, который строит против нас военные заводы в Европе, Ларри Финк. Глава Боинга, гендиректор MasterCard, гендиректор Goldman Sachs, президент Меты, признанной в России экстремистской террористической организацией, и другие главы американских компаний. А Трамп прибыл уже в Пекин в непривычный для себя роли просителя, обращающегося за одолжениями, пишет издание «Политику». Ну, интересно, что наблюдатели обратили внимание на вид сопровождающих его персонажей. Один из них, вот Руби, по-моему, да, один из них, госсекретарь США Марк Рубио, был одет в такой же спортивный костюм, как и который был на Николасе Мадуро в день его похищения. Тут же начали думать, что бы это значило. Политолог-американец Дмитрий Дробницкий с нами. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Ну что, да, как говорят наблюдатели, Трамп прибыл на ковер или на поклон к императору. Император сам не ездит, все ездят к нему, ездят с дарами. Так это или нет? И, собственно, зачем он приехал?
6: Ну, вообще-то визит планировался сильно заранее. Вот, как бы первые контакты по этому поводу были еще в начале 25-го года, сразу после инаугурации. Вот, и как-то было решено, что это произойдет в самом начале 26-го года, но, как вы знаете, визит откладывался. Вот, и сейчас уже просто неприлично было бы этот визит не осуществить. Вот, да, то есть это, знаете, такая вот проблема тут состоит в чем. Можно очень много накидать всяких вопросов, по которым неплохо было бы, может быть, договориться, и несколько вопросов, которые надо было бы обсудить и обозначить красные линии, но на деле, знаете, лидеры встречаются, потому что невозможно не встречаться, это будет слишком негативный сигнал всему миру.
3: Но кто к кому летит, это же очень тонкий момент.
6: Ну нет, никакой он не тонкий. Это все придумали журналисты, на самом деле.
3: Дело в том, что не летал.
6: Вот, это правда. Трамп, так сказать, в прошлом... Ну, Байдену было сложно вообще куда-нибудь летать. Вот в этом смысле еще и в Пекин там, да. И он был очень сильно занят, на самом деле, другими вещами. Администрация его, точнее, была сильно занята. Но вот я напомню, что предполагалось изначально, что конфигурация визитов будет такая же, как в 2017 году, как после первой инаугурации Дональда Трампа, когда с разницей примерно в полгода состоялся сначала как бы визит Си Цзиньпина в Вашингтон, потом визит Трампа, так сказать, в Китай. Предполагалось, что здесь будет просто наоборот. Да? Сначала Трамп прилетит в Пекин, а потом назад в Си Цзиньпин. Но в мире просто очень много всего произошло. Понимаете, это очень многое, так сказать, на самом деле, конечно, наложило отпечаток на вот эти и так непростые американо-китайские отношения. Вот, поэтому, скажем так, вот какие вопросы они будут решать? Ну, строго говоря, неплохо было бы для обоих лидеров, прежде всего для Трампа, потому что в данном случае у Си Цзиньпина в краткосрочной перспективе позиция потверже. вот, да, и внутри страны, и, так сказать, с точки зрения общей там геополитики и геоэкономики. Но для Трампа был бы, конечно, идеальным вариантом, если бы из этой встречи вообще получилось бы просто дружеские посиделки, после которых можно было заявить о контрактах американских компаний с китайскими, о том, что Китай закупает, ну, скажем, 2 танкера СПГ, много-много-много тонн сои и много-много тонн говядины. И на этом все, и это будет названо победой и так далее. Вот, при этом максимально аккуратно обойти вопрос и Тайваня, и Ирана, и всего на свете. Вот если Трамп с собой справится, вот, он иногда может это сделать, да, как бы, то было бы очень неплохо, можно будет заявлять о победе, о дипломатическом прорыве, вообще о том, что Трамп единственный, как бы, человек на Земле, который мог на равных разговаривать с Си Цзиньпином, в то время как Байден с ним перед ним подлизывался, несмотря на то, что саммита не было, да, такого полноценного государственного визита. Ну вот, собственно, и все. Удивительным образом, вот сейчас в этих отношениях там Китая и США, а это отношения вражды и симбиоза одновременно, вот, наступил очень тяжелый период, когда никто не хочет делать первый шаг, когда очень болезненно будет рассоединение, расставание, но оно в любом случае неизбежно. Просто все не очень хотят брать на себя ответственность, как бы, за первый шаг. Вот такая вот, как бы, ситуация. Но, как бы, скорее всего, никто и не возьмет на себя первую никакую ответственность, но, как бы, кризис все расставит по местам. И в этом смысле, ну, конечно, у Трампа просто дела швах дома, это можно дальше уже ни о чем не говорить. Он, ну, конечно, для него провести этот визит так, чтобы он был таким помпезным, хорошим, ни о чем, но, как бы, бизнес заключил много контрактов, вот, как бы, я молодец, я Трамп, я умею заключать сделки. Вот если Дональд Трамп с собой справится, то так и будет. Вот, а если нет, то, как бы, ну, то нет, то посмотрим на это. Это будет довольно любопытное зрелище.
3: Но просто кроме сделок, ситуация ведь, насколько мы понимаем, разворачивается таким образом, что Китай для Соединенных Штатов враг номер один. Да? И это такая неизбежность, из которой невозможно выкрутиться. Об этом, в общем, и Трамп-то тоже говорил. И стратегически и в долгую. Но какие сделки? Вот что, вариант — это война, к которой Китай, как говорят наблюдатели, как не в себя сейчас готовится, причем к долгой, затяжной войне. Или это договориться, двое договорятся против кого-то третьего?
6: Нет, двое договориться против кого-то третьего не могут. Сейчас вообще в мире никто ни о чем договориться, на самом деле, по большому счету, не может. В этом смысле, понимаете, и в хорошем положении находятся Москва и Пекин, которым договариваться ни о чем таком не надо. Вот, понимаете, есть определенного рода программа совместных действий, которая уже, так сказать, будет подтверждена на новом этапе просто визитом нашего уже президента в Пекин. Вот, нам просто не нужно договариваться, нам не нужно сближать позиции, они и так понятны.
3: Да, интересно, что все ездят в Пекин. Пекин никуда не ездит. Вот, и это же для Соединенных Штатов, да, вот Китай, это же угроза номер один.
6: Я повторюсь,
3: да?
6: это абсолютно ложное сравнение, которое было вкинуто, прежде всего, американской прессы, не надо его копипастить. Еще раз, предполагалось, что это будет двойной визит, как в 2017 году, только в обратном порядке. Но просто, как бы, вот расставлена была обстановка и ситуация, и реальностью, да, реальность смешалась. В эти планы вмешалась реальность. То есть предполагалось, что это будет нормальная вот такая вот, как бы, встреча туда, встреча сюда, как на первом сроке Трампа, и все будет с этим нормально. То, что, как бы, Си Цзиньпин, да, как бы, принимает в основном там всех у себя, это тоже, как бы, довольно ситуативная вещь. Хотя это правда, что китайский лидер не очень любит куда-либо ездить. Это правда. Вот в отличие там от своего предшественника, там, он, как бы, действительно не очень любит ездить, так сказать, по миру. Это правда. Это с этим, кстати, реальностью как-то считаются и протокольные службы, и других государств. Но это не символизм. Вот я хочу сейчас прочитать.
3: Да.
6: Тут проблема, вот, кстати, по поводу врага номер один. Важная ремарка, ага, хочу сделать.
3: Да,
6: еще раз. Это гораздо более сложная проблема, когда они не могут друг без друга. Ну и в конце, так сказать, понятно, победить должен один. Не то, что остаться один. Но вот не может быть такого, чтобы они жили долго и счастливо в этом самом симбиозе.
3: Вот, и great again возможно с таким растущим Китаем? Америка great again.
6: Конечно, она просто с Трампом невозможна, потому что Трамп провалил все, что можно. Вот как бы да, возможно. Как раз именно соединение с Китаем, как бы, и может быть даже отчасти вежливое, да, как бы сделало Америку great again. Об этом много кто писал, даже теоретически обоснованно. Проблема стоит в том, что Трамп ничего сделать не может.
3: Интересно, спасибо. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий был с нами на связи. На подготовку визита Владимира Путина в Китай находится на завершающем этапе, заявил Дмитрий Песков. США планируют восстановить северные потоки, предварительно выкупив их и по дешевке продавать, точнее, продавать газ задорого. Об этом через пару минут.
7: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Значит, идея такая у Соединенных Штатов. Они восстанавливают северные потоки, выкупают их задешево за копейки у европейцев с бесценных, а потом начинают гнать по ним газ. Ну, чей газ? Наш газ, видимо. А чей еще? А задорого этим же самым европейцам. Сидят на трубе, получают процент. Зашибись. Глава МИДа России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Индия, обрисовав эту схему, сказал, что США стремятся к контролю над всеми значимыми энергетическими маршрутами. В Кремле ответили на вопрос, рассматривается ли Россия возможность сотрудничества с США в вопросе северных потоков, а потому что чей газ-то? Если американцы смогут выкупить у европейцев часть их инфраструктуры, вот что заявил Дмитрий Песков.
11: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
3: С нами ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Как схема рабочая, вот эта вот идея американцев, ну, если вообще рассматривается, да, подмять северные потоки и гонять, сесть таким диспетчером на них?
12: Ну, здесь на самом деле есть ряд препятствий серьезных для реализации такого сценария. Проблем довольно много. Ну, во-первых, наверное, все-таки речь про «Северный поток-2», потому что там есть хотя бы уцелевшая нитка, одна из двух, она в рабочем состоянии. Газпром на всякий случай откачал оттуда газ, она как бы пустая, но, в принципе, она может быть введена в эксплуатацию в любой момент. Но при этом Германия так не выдала разрешение на ввод в эксплуатацию всему Северному потоку-2. Плюс там уже дальше пошли и санкции в отношении компании-оператора. И плюс, если какая-то американская компания приобретет недолю, там, Газпром может продать им 49% акций, оставив себе контрольный пакет, то нужно будет, чтобы и Соединенные Штаты, как государство, тоже сняло санкции с оператора этого газопровода. Поэтому тут как бы какие-то американские компании могут интересоваться, но, тем не менее, в общем-то, есть препятствия. И, опять же, Евросоюз, пусть и с нарушением процедуры, но пока на этом настаивает, что с осени 27-го года он ведет запрет на импорт российского трубопроводного газа. Я думаю, что коммерческие компании американские тоже будут считать, что зачем покупать газопровод, когда тебе там через полгода, ну там через год, допустим, прекратится его эксплуатация, потому что с той стороны трубы закроют вентиль, как бы европейцы сами. Ну а с Северным потоком-1 там еще сложнее, нужно будет провести исследование, в общем, можно ли его восстановить, все-таки он с 22-го года наполнен Москвой соленой водой, как глубоко там зашла коррозия, и опять же вложить деньги в восстановление этого газопровода, вот, и те самые проблемы со стороны европейцев, что они вводят свои запреты, решить. Поэтому, на самом деле, до реализации тут очень-очень много. Ну и опять же, если даже удастся, там, администрация Трампа снимет санкции с Северного потока 2 или 1, там, неважно, придет следующий президент и опять ведет эти санкции. Поэтому для инвесторов это, в общем-то, все-таки большой риск. Может быть, такая идея на политическом уровне в команде Трампа есть, ну, вот, контролировать все энергопотоки, в том числе проливы, каналы и так далее, в общем-то, но не факт, что следующая администрация будет тоже придерживаться подобной стратегии, а для инвесторов, опять же, это очень рискованная история. Ну и опять же, непонятно, а европейцы готовы, европейские компании продать свои доли в этом проекте, и за сколько они готовы это сделать. Поэтому все-таки очень много неизвестных, скажем так, в этом уравнении, которые мешают ему быть реализован. Ну и наша тоже позиция, мы согласны дальше прокачивать по этой трубе, в общем-то, газ. Российское руководство говорило, что мы готовы сотрудничать, если будет адекватная сторона вот, ну, у покупателей, скажем так. Вот. Но мы видим, что европейцы, наоборот, настаивают на том, чтобы прекратить даже оставшиеся поставки нашего газа. Вот у нас остался один газопровод Европы, турецкий поток. Они там-то настаивают на том, что нужно прекратить. А северные потоки так они подавно демонизировали годами, пугали всех этими потоками, поэтому сложно будет, на самом деле, восстановить по ним поставку.
3: А, ну, вот вы говорите, и так как бы слышится некая суверенность Европы, да, в ваших словах. А нам долгое время говорили, что не суверенно, что американцы скажут, что и сделают. И вот этот момент, да, связанный с их желанием, нежеланием что-то там продавать. То есть можно вот так утрированно спросить, а кто их будет спрашивать? Значит, решат, значит, так и будет. И второй момент вот по поводу нитки, интересно, которые там моллюски обложили, да, и какие-нибудь маленькие акулы в ней спят. А, ну вот, чинить, если залатать дыры и опять утрированно, да, погнать туда газ, ну, понятно, убрав воду, наплевать, что там на стенке наросло, или это прям серьезные должны быть работы проведены все-таки?
12: Ну, я думаю, что, конечно, не в том, что условно на стенке там наросло, а в том, что с металлом произошло за эти годы, вот, потому что опыта восстановления подобных условий газопроводов никогда не было.
3: То есть давление, вот, может, не выдержать, будет... да?
12: Ну да, нужно будет смотреть, в общем-то, насколько глубоко как бы зашла коррозия. Сам участок восстановить, там, когда взорвали его, через месяц все-таки подпустили туда «Газпром», он исследовал, и были данные, что около 100 метров трубы не хватает. То есть сам участок восстановить можно. Угу. Пожалуйста, поднял одну, вторую сторону, сварил, потом все это вместе опустил. Это небольшая проблема. А вот что с трубами, в которых вода оказалась, здесь есть, безусловно, сложность. И, кстати, потом, если мы про «Северный поток-1» вот взорванно говорим, нужно же еще решить проблему с газокомпрессорной станцией, ведь он остановился же до того, как его взорвали, именно потому, что турбины, которые стоят на газокомпрессорной станции в Ленинградской области, они когда-то были построены в Канаде, потому что когда строили первый северный поток, в России еще не делали таких турбин, вот когда второй делали, мы уже свои турбины ставили, и вот эти турбины нужно было возить в Канаду, их обслуживать и возвращать обратно, и постепенно-постепенно каждая из турбин вырабатывала свой ресурс и останавливалась, поэтому к 3 сентября примерно 22 года остановился уже полностью, а в конце сентября его взорвали. И эту проблему тоже нужно будет решить. Все эти турбины как-то либо заменить, либо связить, обслужить, в общем-то, поставить. Поэтому, конечно, для потенциальных покупателей на самом деле более привлекательно выглядит «Северный поток-2», потому что, опять же, там хотя бы одна уцелевшая нитка, но она имеет мощность 27,5 миллиардов кубов. И труба новая, я думаю, что все 30 она спокойно могла прокачивать в год. И там минимальные стартовые, скажем так, инвестиции нужны. То есть не надо что-то чинить, ремонтировать, решать проблемы с этими турбинами. Все готово к эксплуатации. Вот этот проект был бы, наверное, более привлекательным для американских инвесторов. Но там есть и второе лобби. Производители газа внутри США, вот они... противовес вот этому сценарию. Будут говорить, нет, ни в коем случае нельзя снимать санкции с компании «Северного потока-2». Нужно сохранять их, потому что мы сами хотим свой американский СПГ туда, в Европу, гнать. Поэтому даже на уровне внутри США есть конфликт.
3: Спасибо большое. Игорь Юшков был с нами, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Ну, а ставка по депозитам в банках за год упала в среднем с 21 до 15%. В то же время количество самих вкладов, наоборот, выросло на четверть. Как так получилось и какие депозиты самые выгодные? Все сбережения в банк понес Егор Волгин.
13: Россияне продолжают вкладывать деньги на депозиты, несмотря на снижение процентной ставки. Согласно подсчетам аналитиков, в апреле 2026-го число новых депозитов выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Выросли и суммы, которые граждане начали размещать на вкладах. Средний чек увеличился примерно на 10% и превысил 460 тысяч рублей. При этом средняя ставка за год значительно снизилась, в среднем с 21% до 15%. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна. Когда ставки начинают снижаться, вкладчики стремятся зафиксировать доходность, пока она остается относительно высокой. К тому же в марте многие россияне активно снимали наличные, а после искали способы их сберечь и приумножить. И выбрали как раз те самые вклады, заявил радио «Комсомольская правда» экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша.
14: В марте было очень большое снятие наличных. Паника это назвать нельзя, но, в общем, как бы это была аномалия. Люди, которые сняли наличные в марте, потом сообразили, что девать их особо некуда, и пошли класть их обратно на депозиты, открывали новые депозиты вместо того, чтобы продлевать старые. Кто-то осознал, что больше не во что вкладывать, потому что недвижимость, про которую много чего рассказывают, вроде как еще не дошла до дна, и ее покупать рановато, а деньги где-то держать надо. Но вот как бы они положили их на депозит.
13: Практически все новые вклады в апреле россияне открывали на короткие сроки, до полугода. Доля таких депозитов составила около 95%. В лидерах трехмесячные вклады, на них пришлось чуть больше 45%. Еще около 40% составляют полугодовые депозиты, их доля за год выросла на 13%. Причины в недоверии к долгосрочным прогнозам, говорят эксперты. В условиях экономической неопределенности россияне предпочитают сохранять гибкость. Короткие вклады позволяют быстро получить доступ к средствам или переложить их в более выгодные инструменты. Попытка сохранить возможность оперативного перераспределения средств на падающем процентном рынке – классическая стратегия, говорят эксперты. При этом сама падающая ставка по вкладам не отпугивает россиян. Этот финансовый инструмент по-прежнему остается самым стабильным, простым и понятным. Поэтому даже с доходностью ниже 15% граждане не спешат искать альтернативы, уверен Денис Ракша.
14: Проблема, на мой взгляд, не в ставке как таковой, а в том, что нет альтернатив хороших. То есть, если у вас, условно говоря, есть свободные деньги, и вы думаете, куда их, на депозит, на фондовый рынок, в золото или в недвижимость, или там в криптовалюту. Депозит, во-первых, это самый консервативный финансовый инструмент, во-вторых, самый надежный. Все остальное, по разным причинам, ну, скажем так, несет большие риски сейчас. Поэтому вот те, кто не хочет принимать на себя такие риски, они вынуждены выбирать депозит, независимо от того, какая там ставка. И даже если она будет снижаться, у них все равно пока что нету другой хорошей альтернативы.
13: К тому же в условиях турбулентности население все чаще рассматривает депозиты не как инструмент приумножения капитала, а как тихую гавань для защиты сбережений от инфляции. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
15: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Как птицы заливаются, трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: О переговорах.
18: Дональд Трамп и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. Американского лидера встретили почетный караул, военный оркестр и пушечный салют. Трамп и Си пожали друг другу руки. Президент США назвал честью свой визит в Китай и выразил надежду на то, что у двух стран будет фантастическое будущее. Глава КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. А основу торгово-экономических отношений двух стран, по его словам, должна составлять взаимная выгода. Трамп впервые за 9 лет прилетел в Китай. Его визит продлится до 15 мая. В поездке его сопровождают руководители крупных американских компаний, в числе которых главы Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs, Citigroup.
17: Об Украине.
18: Процесс восстановления Украины после завершения боевых действий займет как минимум 20 лет. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. Он также подтвердил готовность Вашингтона содействовать урегулированию на Украине. Госсекретарь указал, что Дональд Трамп продолжает надеяться на завершение украинского конфликта. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Накануне Владимир Путин вновь отметил, что если Владимир Зеленский хочет и предлагает встречу, он может приехать в Москву.
17: О судебных делах.
18: Прокуратура Франции запросила для Николя Саркози 2000 судебный срок от до 5 лет. Обвинение также просит назначить Саркози 5-летний запрет на занятие государственных должностей. Напомню, что в 2025 году по этому делу Саркози уже приговорили к 5 годам заключения. Однако политик обжаловал приговор. Обвинение он отрицает.
17: О нововведениях.
18: В России с 1 июня начнется эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Сначала нововведение затронет работу аэропортов Шереметьево и Пулково. Услуга посадки на рейс с использованием биометрии требует предварительной регистрации своих биометрических данных в системе ЕБС. Кроме того, гражданин должен добровольно разрешить обработку своих персональных данных. При этом добровольное участие в эксперименте не освобождает пассажира от обязанности предъявить удостоверение личности при досмотре, который необходим в целях транспортной безопасности.
17: О спорте.
18: Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ. В матче чемпионата страны парижский клуб на выезде победил Ланс со счетом 2-0 и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Российский голкипер провел на поле все 90 минут матча и сделал 8 сейвов. Эти и другие новости в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня мы с вами поговорим про нецензурную лексику, друзья. Кстати говоря, важно отметить, сделать пометку, точнее, 18+ лучше, хотя мне говорили, что можно обойтись и пометкой 16+. Это значит, что разговор пойдет серьезный, и детей лучше убрать подальше от радиоприемников. Но на самом деле мы всего лишь с вами поговорим про нецензурную лексику, ничего такого без нецензурной лексики, я надеюсь, во всяком случае. Давайте культурно поговорим про матершинную брань. Итак, связано это все с опросами. На самом деле их огромное количество. Опросов выходит регулярно на эту тему. Вот из недавнего как раз портал superjob.ru пришел к выводу, что россияне стали чаще ругаться матом на вопрос, используете ли вы нецензурную лексику в общении. На всякий случай в скобках уточняете, ругаетесь ли вы матом. 11 отвечают «да, часто». 61% говорит «иногда», 28% «никогда». Доля россиян, отвечающих «никогда», снижается 2 года назад 3-4%, 4 года назад 38%. Младшее поколение чаще остальных отвечает «да, часто». И «никогда» чаще отвечают россияне старше 45 лет. Ну, в общем, чаще стали ругаться матом россияне. Я не знаю, к чему бы это, кстати говоря. Вот поговорить с вами, послушать ваше мнение, в том числе, почему так. Но есть и другие опросы. Я приведу эти опросы уже после песни, когда мы будем собирать звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, давайте вместе порассуждаем на тему того, почему люди стали чаще ругаться матом. Ну и главное, что касается вас, друзья, вы стали чаще ругаться матом в последнее время или, наоборот, реже, а может, вообще перестали, бросили ругаться матом. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: группа «Сектор Газа», дорогие друзья, на радио «Комсомольская правда». Кстати, напоминаю, как были некоторые деятели, депутаты Госдумы в том числе, которые сначала, не разобравшись в вопросе, предлагали некоторые песни «Сектора Газа» запретить. Помните, была такая громкая история. А потом, одумавшись, ну, после громкого резонанса, слава богу, решили, что запрещать, ну, это вообще не выход запрещать. Итак, друзья, что касается нецензурной лексики, брани, мата, давайте с вами это обсудим. Итак, вы стали чаще ругаться матом или вообще бросили, прекратили, может быть, реже, пытаетесь избавиться от этой вредной, безусловно, привычки. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал Неопанкин. Ну и на сайте radiokp.ru, там есть кнопка «Эфир», можете слушать там. Итак, еще раз номер телефона, и начинаем разговор. 8 800 200 ровно 9702. Никита из Екатеринбурга, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Приветствую. Снова попал к вам в эфир. В принципе, все раз получилось.
0: Так, вот, что касается мата, давайте.
1: Да, я скажу то, что да, реально увеличился мат в обществе.
0: В обществе, а в вашем случае? У вас как?
1: В моем случае, конечно, тоже увеличивается. Не потому что что-то я там какой-то некультурный, а потому что вокруг происходят такие действия, такие дела, и само общество тоже на это влияет. Даже банально рост цен, ты смотришь иной раз на что-либо.
0: Как тут не выругаться, да? Как тут не выругаться? Понимаю. Это да. Да, понимаю.
1: Ну и давным-давно ученые доказали, что мат помогает как бы даже банально перетерпеть боль.
0: Ну, в случае с болью, давайте это выведем за скобки, все-таки речь не об этом. Понятное дело, что промахнулся молотком по пальцу, попал, и вылетело, есть такое понятие. Это одна история, это даже в расчет брать не будем. А что касается повседневной жизни, что касается вот нецензурной брани на работе, видите, и такой опрос был, что касается работы. У вас как по этой части?
1: Все же увеличивается и со стороны людей, и с моей стороны. Раньше люди как-то боялись материться, мне кажется, думали, что как-то не то подумают, что они не культурные, а сейчас людям все равно начинает становиться, особенно молодежи, которая несовершеннолетняя.
0: Честно говоря, я могу сказать, что по молодежи не заметил, чтобы они стали материться больше, чем матерились в 90-е или в нулевые. Может быть, советские годы по-другому было? Скорее всего, конечно, было по-другому. Но что касается 90-х и нулевых, когда говорят, что вот раньше, говоря про этот период, матерились меньше, я с этим категорически не согласен. Ладно, спасибо вам большое, что позвонили. Далее. Ольга из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день, Иван. Здравствуйте. Да, я уже звонила, я преподаватель высшего учебного заведения.
0: Высшего, в смысле, не школы, а университет, да?
2: ВУЗ. Да, университет.
0: Так, пожалуйста.
2: Ну и работаю я очень давно, у меня уже большой педагогический стаж, больше 25 лет. И я могу сказать, что молодежь, да, она стала гораздо больше ругаться матом, гораздо больше. То есть, если раньше это было, знаете, ну, услышишь случайно где-то в коридоре, кто-то что-то в сердцах сказал, то сейчас это настолько повсеместно, они просто на нем разговаривают. Причем пару раз были такие ситуации, подхожу к лифту, стоит толпа, мат-перемат, я не выдержала, сделала замечание, говорю: уважаемые, вы находитесь в высшем учебном заведении. Следите, пожалуйста, за своей лексикой. На что они повернулись и абсолютно по-хамски: а мы вас не заметили. То есть, вы понимаете, вот так вот. Поэтому нет, конечно, культура речи сейчас на низком уровне, особенно у молодежи.
0: А не может у всех, быть, не у всех. Есть предположение у меня, может быть, перестали стесняться материться при старших именно?
2: Да.
0: Вот да, куда-то делась эта боязнь. Я не уверен, честно говоря, я сказал об этом только что.
2: Ну, это субординация и уважение. Вы знаете, они в принципе стали себя вести.
0: Вот здесь соглашусь. Вот в этом соглашусь, да. Скорее всего, вот в этом кроется причина какая-то. Потому что раньше стеснялись при взрослых.
2: Все из семьи. Все из семьи в любом случае.
0: Возможно, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Так, очень важный, кстати, звонок был. Возможно, просто перестали стесняться. Раньше вот стеснение какое-то было при взрослых, что такое. И могу сказать, что, конечно, безусловно, сразу бы извинились. Ой, простите, пожалуйста, мы вас не заметили. Извините, да, простите. А сейчас мы вас не заметили. Отличный вообще подход. Так, далее. Артем из Хабаровска, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я также преподаватель высшего учебного заведения. Так. И здесь, знаете, скажу немножко прям противоположное. Действительно, участились случаи нецензурной брани. Так она называется по закону. Есть и кодекс административных правонарушений, статья 20.1 «Мелкое хулиганство». И как раз вот именно нецензурная брань воспринимается как ответственное мероприятие. И наказание здесь от обычного штрафа до административного ареста. Вместе с тем, есть вузы. Вот понимаете, я работаю в нескольких вузах. Там по чуть-чуть, здесь по чуть-чуть. И есть вузы, где употребление этой ненормативной лексики происходит повсеместно. При этом, правда, не в самих стенах. Нет, как только уголочек, где-то какое-то потаенное место, все, оттуда слышится мат. Вот. А есть вузы, где и там этого нет. Я, честно говоря, понятия сильно этого не могу, но могу предположить то, что просто социальный контингент наших студентов, он немножко разный. И от этого зависит в итоге наполняемость этой бранью учебных заведений. А в целом соглашусь с тем, что вот я исключительно вот стою на том, что все из семьи. Если в семье допускается мат, то и у ребенка, и в дальнейшем его жизни будет допускаться тоже. Когда там говорят о том, что это плохо, что этого нельзя делать, то и появляется то самое стеснение, вот о котором мы говорим. Вот такое у меня мнение. А лично сам я?
0: Да, про себя скажите.
3: Ребенком как-то, да, сам я маты употреблял когда-то, но всегда боялся этого по той причине, что бабушка или дедушка какой-нибудь, сидящий на лавочке, вдруг об этом скажет маме, и тогда дома будет очень большая разборка, будет скандал по этому поводу. И постепенно я уже взрослее понимал, что эти слова, они мешают жить, они обращают на себя внимание со стороны, и это негативный процесс. И начал работать над собой. Сегодня, конечно, мат, его исключить из лексики невозможно, у него есть своя функция, но это отдельная тема. Но крайне редко он употребляется, крайне редко.
0: И то, в самом, то есть вы материтесь, но иногда?
3: Вы не то, что иногда, крайне редко.
0: Ясно.
3: Да. И то же самое дети, надеюсь, по крайней мере, так думаю, мои.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Итак, друзья, мы что-то, правда, увлеклись разговором именно про детей, а вопрос, на самом деле, звучит иначе. Вопрос звучит, стали ли вы чаще ругаться матом или, наоборот, перестали совсем, реже стали ругаться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, сейчас перерыв, новости, реклама и анонс, после этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте. Только радио «Комсомольская правда». Впереди еще интереснее.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано рекламно. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
11: Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
12: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня вопрос звучит так. Вы стали чаще ругаться матом или совсем прекратили? Может быть, реже? Может быть, работаете над собой? Получается или нет? Вот такой набор вопросов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Далее мы общаемся с Владимиром из Кировской области. Пожалуйста.
13: Владимир, Кировская область. Иван, доброе утро. Здрасте. Доброе утро, «Комсомольская правда». Доброе утро, страна. Про себя скажу, наверное, не больше, не меньше. Но мне 47 лет. При родителях я никогда ни разу, вот у меня матушка жива, отец помер, ни разу не матерился. За исключением матерных частушек. Матерные частушки, я считаю, это часть фольклора русского. У меня отец, покойный отец, был первый гармонист на деревне. Ну, тут это святое, я считаю. Это неотъемлемая часть, точно так же, как и русский мат. Неотъемлемая часть русского языка. Мое мнение такое, что нужно так же, как и культуру питья, ну, выпивки имею в виду, и так же, как и русский мат, изучать в школе в старших классах, чтобы дети, которые потом будут родителями, прививали своим детям из поколения в поколение. Но кроме как в школе, ну, наверное, этому не научить. Потому как сейчас почему больше стали ругаться матом? Причем в самом деле уши вянут, так безграмотно это делают, что противно слушать. И неуместно, и не в том месте матеряться. Потому что уже поколение за поколением нет культуры. Нет ее просто. Мое мнение такое.
0: Вы про себя уточните. Вы как часто ругаетесь? Если ругаетесь.
13: Ну, я скажу, что вот если изъять русский мат, стройки же все парализуют. То есть по работе иной раз одно слово может заменить целое предложение. Приходится этим пользоваться, а как иначе? Uh-huh. Но не чаще, чем раньше. Но, может быть, понятно, что в юном возрасте, в студенческие годы, конечно, было поменьше. Теперь, но работа есть работа, а на работе нужно максимум информации довести в минимально короткий промежуток времени. Он помогает действительно.
0: Хорошо.

0: выросла. Очень такой у нас был... Ребята очень сложные, из неблагополучных семей. Это было давно-давно, 80-е годы. И вот, вы знаете, у нас мальчики при нас никогда не ругались. Вот меня сейчас поражает, что девчонки ругаются. Я сидела с девочкой, Светой тоже. И вот за ней сидел мальчишка. И он раз в два месяца, иногда у него вылетало вот это «ля», ну, третья буква.
1: Мы поняли, да.
0: Светлана моя поворачивалась и говорила: «Юра». И он: «Светик, все, все». И вот нас как-то сами девчонки, вот как-то... А сейчас вот идешь девочки. Мне вот очень жалко, что девчонки ругаются матом. Я в 10 классе один раз сказала матом, и меня сами девочки одернули. Понимаете как? Это было нехорошо. А сейчас, ну, жалко, ну, матом ругаюсь, да. Муж у меня перед смертью. Когда мы с ним поженились, он вообще не ругался матом. Потом тяжелая жизнь, 90-е, он тяжело работал. Вот конец жизни он очень сильно ругался матом. Ну, жизнь достает, наверное. Ну, девчонкам надо, Иван, вот надо, чтобы девочки, женщины, все-таки гусары — это гусары, мужское общество, они там могут что угодно. Но девчонкам нужно держать парней. Нехорошо это как-то. Ну, все, Иван, извините, спасибо.
1: Да, отлично сказали. Спасибо большое. Далее. Олег из Москвы, здравствуйте. Алло, Олег, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
2: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, дорогая страна. Я, наверное, один из немногих, кто вообще не ругается матом в нашей стране. Вот. Последний раз, правда, было дело, последний раз ругался где-то в первом классе, наверное, и все, после этого доезжал.
1: Считаю, то есть, когда это... другие про мат не знали, вы как раз употребляли нецензурную брать. А потом прекратили, когда все начали. Хорошо, ладно, давайте, пожалуйста, продолжайте.
2: Вот, я, интересно, что я работаю в НИИ, в городе Москва, и очень поразился, что процент ругающихся матом там не меньше, чем, скажем так, на улице.
1: Вы имеете в виду, ученые чаще матерятся, чем рабочие?
2: Не чаще, но, наверное, на том же уровне.
1: Да, я лично и так это сдал. Я не понимаю, почему вас это удивляет. Ну, да, продолжайте, пожалуйста.
2: Вот. Ну, вообще считаю, что это плохо. Это считать, что мат все-таки не украшение нашего могучего, богатого русского языка. Ну, это мое личное мнение. Вот. У меня очень много оппонентов. Даже есть приятель, который, к сожалению, уехал за границу, пишет сейчас рассказы и употребляет нецензурные выражения в этих рассказах. Вот. И я, мы с ним в полемике. Он считает, что так ему проще и естественнее высказываться, ну, описывать все диалоги и так далее. Я говорю, очень много у нас классиков, которые никогда не употребляли мат, и тем не менее их рассказы читаешь и восторгаешься. Как можно без мата? Очень-очень-очень все хорошо. Ну, все свои мысли и все, что ты хотел высказать. Вот. И, ну да, и очень меня очень режет слух, когда вот особенно молодежь, девчонки молодые, матерятся. Я, кстати, не стесняюсь, подхожу, делаю замечания, не боюсь нисколечко, вот, что мне в ответ что-то прилетит. Вот. Был один неадекват молодой, который... Я себе разрешаю вовсю прямо, это возле метро Царицыно, я там недалеко работаю, вовсю такой заорал. Ну, я думаю, ладно, это неадекват, с ним бесполезно о чем-то говорить. А так, в основном, кстати, я заметил, что если я делаю замечание, спокойно реагирует, да, да, извините, мы больше не будем, ну, или чем-то наподобие. Я видно, что дети ругаются, вот прям девятиклассники, ой, даже девятилетние, скажем, извините, вот, семилетние, ну, какой-то, вот это меня прям вообще бесит.
1: Спасибо, вот. Спасибо. Если кого-то удивил вот, момент про ученых, ну, на самом деле, в силу того, что я много сюжетов снимал в разных НИИ в свое время еще, это, ну, лет 10-15 назад, даже больше. И могу сказать, что да, матерятся так же, как и на стройке. Далее. Игорь, Нижний Новгород, пожалуйста.
3: Алло.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
3: Алло.
1: Говорите.
3: Доброе утро, Иван.
1: Доброе.
3: Алло. Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Мне 55 лет. По текущему вопросу могу сказать, что возрастная категория такая, что прошел и 90-е, и 2000-е нулевые. И дети есть взрослые, маленький ребенок. По поводу того, что ругался я матом или не ругаюсь сейчас,

0: 90-х работал в той категории людей, когда матом приходилось не ругаться, а разговаривать на матерном языке. А потом пошел в предпринимательство. Там получилось так, что работал в категории с женщинами в основном. Ну, как-то это остановило, и до сегодняшнего дня практически матом вообще не ругаюсь. Даже если попытаться что-то сказать, уже даже не получается.
1: То есть женщины на вас так повлияли, да?
0: Нет, скорее всего, просто атмосфера, да, тот контингент, с которым не обязательно применять матерные слова. Вот про себя вот так вот могу сказать, что в семье мы не ругаемся, соответственно, дети, если и высказывается что-то, да, вот выбрасывается это какое-нибудь слово, делаешь замечание, естественно, останавливается, ну, прекращает. Много оппонентов сегодня говорили, что действительно, как бы, культура, наверное, нужна, культура поведения, а она не только в семье воспитывается, она воспитываться должна везде, и замечания везде должны делать детям. И правовые нормы, как вы упомянули, 20-ю статью УПК, что применять административное, да, наказание. То есть сегодня просто, мне кажется, нету этой системы применения наказаний, поэтому нету и страха, боязни перед взрослыми высказать. Поэтому даже культуры матерного высказывания нету. Поэтому просто-напросто произносятся, вылетают слова несвязанные. И они не задумываются, дети, допустим, о том, что правильно это сказано или неправильно, к месту или не к месту. Вот такое у меня мнение.
1: Спасибо большое. Вспоминается выражение, которое приписывают Фаине Раневской. Не знаю, можно ли приписывать именно ей, но, тем не менее, если посмотреть в интернете, то именно она считается автором. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Наверняка многие из вас об этом слышали, вот эту фразу. Вроде как действительно Раневская сказала. А может быть и нет. Итак, друзья, мы близимся к перерыву. 4 минуты новости, рекламы и анонсы. Как обычно, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Вопрос у нас сегодня очень простой. Вы стали чаще ругаться матом или совсем прекратили? Опирался я на один опрос. Кстати говоря, после перерыва приведу статистику и по другим опросам. Они, я имею в виду цифры, которые я озвучу, неутешительные, сразу предупреждаю, но да ничего. Вот сейчас поговорим, и после этого эфира все, кто слушает, во всяком случае, радио «Комсомольская правда», вдруг станем культурнее. Отдыхаем.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
4: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Городской пляж в Великих Луках встретит лето обновленным. На его территории установлено свыше десятка лавочек, деревянные беседки, раздевалки и туалеты, а также ограждение для детской зоны купания. Для удобства и безопасности отдыхающих сделано уличное освещение. Установлены опоры со светодиодными светильниками. Для любителей активного отдыха появились велопарковки и спортивные площадки. Благоустроить место отдыха на берегу Ловоть удалось благодаря активности великолучан при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас жители города выбирают объекты, которые будут благоустроены в следующем году. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать одну из территорий, которую благоустроят уже в следующем году. Проголосовать можно на портале «Загородская среда» госуслуги.ру. В ДКЛК прошел муниципальный конкурс школьных хоровых коллективов Великих Лук. Юные исполнители посвятили свои выступления 860-летию родного города. 15 мая в 18 часов в Доме культуры имени Ленина состоится премьера спектакля «Веселый Роджер». Его представит молодежный музыкальный театр «Трубадур». На сцене живет настоящая пиратская жизнь. Зрители станут свидетелями состязания двух отважных команд за легендарный клад. У каждой и лишь половина загадочной карты. Это запустит череду хитроумных замыслов, неожиданных союзов и головокружительных погонь по волнам фантазии. Постепенно открывается главная истина. Настоящее сокровище не в золотых сундуках, а в верности друзей и тепле человеческого сердца.
2: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10.85.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вы стали чаще ругаться матом или, наоборот, прекратили, или пытаетесь бороться с этой вредной привычкой. 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, как раз один из опросов, я его еще не приводил в этом эфире, от ВЦИОМ аналитического центра за 25-й год. 7 из 10 россиян с разной периодичностью ругаются матом. По сравнению с 2008 годом, доля матершинников в стране выросла на 10%. Ну, не так, чтобы много. С одной стороны, кажется, 7 из 10 с разной периодичностью ругаются матом. Обалдеть. А потом смотришь, 2008 года всего на 10%. Как-то даже, ну, по-божески. Так, кто следующий у нас? Алексей из Омска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Иван, приветствую. Алексей.
1: Да, пожалуйста.
9: Доброе утро, страна. Смотрите, я хотел бы начать речь с точки зрения классики, да, вот приписывает Лука Мудищев нашему светочу Александру Сергеевичу Пушкину. Там есть замечательные строки, наверное, многие читали. При царе он службу нес, поднимал он членам гирю, чем смешил царя до слез. То есть история мата уходит очень далеко еще в екатерининский период.
1: Что нецензурного вы сказали сейчас?
9: Дело в том, что там в нецензурном форме эти стихотворения выражены. Ну, то есть русским матом.
1: Надо перепроверять. Отборным. Ладно, я посмотрю, сейчас постараюсь.
9: Да, Лука Мудищев называется этот опус. Тем не менее, он был популярен, если слушать современников Пушкина и Гоголя в их среде. Тем не менее, смотрите, какая ситуация. У нас, например, вот в городе Омск, да, дети, начиная с 5 до 25, грубо говоря, лет, все практически поголовно, 90%, вот, начиная с собственного двора, включая магазины и спортивные площадки, там, любые другие, грубо говоря, публичные места, включая улицы, матерятся как заядлые сапожники. К сожалению, это такая тенденция, которая, ну, наблюдается порядка уже, ну, там, 5 лет в регионе. Связано, я считаю, это с тем, что культура, да, и культурная составляющая нашего населения, она очень-очень низкая. То есть, если вот брать, я 1981 года рождения, если брать вот советский период, да, например, когда мне было там порядка 7 лет, я уходил во двор, ну, гулять со сверстниками. Естественно, там тоже маленько матерились, и были матершинные частушки очень популярные. Вот я как-то парочку из них зачитал дома перед матерью и бабушкой. Ну, меня заругали, конечно, чтобы я так больше не делал, ибо это некультурно и очень-очень стыдно. Кстати, с тех пор я стал контролировать свою речь. Но, тем не менее, мат, я сам инженер по образованию, высшее техническое образование, мат является составляющей, и никуда от этого не деться. Военные поголовно, любые рода войск, строители поголовно, любой направленности, будь это там приразломная, будь то нефтепереработка, будь то, ну, ПГС, гражданское строительство, все разговаривают матом, поскольку это экономит время и имеет определенный вес. Ну, имеется в виду смысловая нагрузка. Что сделать в рамках страны? Ну, в первую очередь, нужно повышать культуру общения. Это касается самого-самого начала, как я сказал, детского возраста. И заканчивая, грубо говоря, школой. То есть, если воспитание, как я уже сказал на собственном примере, с детства не вкладывается, то мы имеем на выходе не результат там в ЦИОМ, а в целом по всей стране очень и очень низкий уровень культурного развития. То есть матерятся все.
1: Спасибо. Лука Мудищев, вот я посмотрел, срамная поэма неустановленного авторства, написанная в 19 веке, отчасти стилизованная под непристойные стихи Ивана Баркова и потому зачастую ему приписываемая. То есть точного авторства нет. Далее, с кем поговорим? С Ольгой из Тулы. Пожалуйста, Ольга. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здрасте. Я потрясена, конечно, с этим диалогом. У всех безнадега такая. Значит, ну, на работе работать, ну, без мата нельзя. А вот все как-то забыли, что словом убить можно, да? Или нет? Можно. И что такое слово изначально? Ну, поскольку у нас, значит, это сейчас такое отношение к христианству, ко всему так вот, да что там такое, там, значит, этот, как насмешка такая. И кругом все самоутверждаются. Так вот, все люди самоутверждаются, когда я прет изо всех, но человек еще себя не осознал, кто он, что он, а уже из себя все вываливает. И вот мат один из способов таких, поскольку слово имеет огромную силу, давить других просто людей. Вот не можешь решить вопрос, не можешь диалог как-то повести, не можешь спокойно разобраться в ситуации и понять другого человека. Для этого нужно время, извините меня, как это говорят, IQ иметь, чтобы понимать другого человека. Ну, сразу так дал ему по голове с матерком, так хорошо, оглушил и пошел вперед. Это один из психологических приемов подавления человека друг другом. И никто над этим не задумывается. И все говорят, ну, вы знаете, без этого невозможно. Но если мы живем в обществе, как говорится, рви другого, чтобы самому жить, ну, так и будет. И я удивлена, что вот так происходит. А происходит это только потому, что у нас стали насмехаться над исконной нашей верой христианской. Знаете, попы, да, они вот сами такие. Да, человек не безгрешен никакой. Но вот эта вот ирония, насмешка над верой, она в основе этого. Потому что сила молитвы, сила высоких слов, она поднимает людей. Почему матери колыбельные песни нежные поют, чтобы ребенок вырос? А сейчас матом его, чтобы он дебил был. Вот, извините, мое мнение. А вот эти, это пустые разговоры. Человек должен себе душу вычистить и научиться сдерживать в себе непотребности. А мат – это способ вываливания грязи из себя на других. Спасибо.
1: Спасибо большое. Далее. Алексей из Подмосковья. Прошу вас. Здрасте.
11: Здрасте.
1: Да, пожалуйста.
11: Всем счастья и здоровья.
1: Хорошее начало.
11: Я пенсионер, мне уже почти 70 лет. Жизнь тихая, спокойная, грядочки, цветочки, зарядочка. Так что мне мат не нужен. Ну, а вообще, мат это, вот, по моему опыту, в других языках, вот, английский, немецкий, испанский, как и в русском, становится уже абсцентной лексикой, частью языка. Запрещать это девочкам говорить бессмысленно. Со временем мы примиримся с этим. Ну и условия жизни, конечно. Ну как вы запретите материться там сотням тысяч наших соотечественников на фронте где-нибудь? Ну, не ругайся матом, да? Ну это смешно просто. Так что паники здесь никакой нет, все нормально.
1: Спасибо. Ну, насчет «все нормально», ладно, не будем, конечно, обнадеживаться так. Не то, что «все нормально», вопрос, что делать, чтобы это изменить. Это предлагается, были такие инициативы, запретить мат. Спрашивается, как запретить? Ответ не прозвучало. Далее с кем говорим? Александр из Саратова, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Раньше вообще не матерился, сейчас прям так и прет. Бесит, во-первых, то вранье, которое я вижу по телевизору от официальных лиц.
1: А вы и телевизор бесит... не смотрите просто, да и все.
12: Ну, знаете, не получается. Ну, хорошо, радио тоже, когда слушаешь. Я
1: так, не могу, где? У нас врут, по радио «Комсомольская правда» врут? Не может быть такого.
12: Ну, может быть, все. Так вот, и бесит тот язык, которым вы, журналюги, разговариваете с нами. Вы постоянно что-то анонсируете и мониторите деструктивный контент. Вот тут у меня прет прям по полной программе.
1: Сволочи проклятые.
12: Да. Конечно. Вы занимаетесь языковым фашизмом, фактически. Так вот, и второе по культуру. У меня в руках, вы не поверите, хрестоматия древнерусской литературы, допущенная Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов по специальности русский язык и литературу. Открываем христианский документ «Моление Даниила Заточника», там по полной программе. Вот так вот. Ну, про Баркова вам уже сказали, про Пушкина тоже сказали. Нет, все, спасибо.
1: Вам спасибо. Так, далее. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Хотел только уточнить, анонсировать это значит вредить. Понятно. Возьмите на заметку, коллеги, пожалуйста. Возьмите на заметку, да. Пожалуйста, говорите, Дмитрий. Прошу вас.
13: Доброе утро. Доброе утро,
1: Иван. Здрасте. Да, говорите, пожалуйста.
13: Доброе утро, страна. По поводу мата. Я сам человек пенсионер, но военный. И должен сказать, что, конечно, в горячих точках на поле боя без мата никак. Но сейчас на пенсии, вот как сказал предыдущий оратор, незачем материться. И если родители дома употребляют нецензурную брань, и дети рядом, они, дети, переймут их родительскую привычку. Если родители будут вести себя корректно, да, употреблять то, что называется литературный русский язык, скорее всего, у детей будет меньше привычки к мату. А дальше образование. И культура речи, культура общения, которая должна прививаться и в школе, и в семье, скорее всего, сделают так, что мат уйдет из жизни. Я тут не согласен с теми выступающими, которые говорили, что вот мат придет и будет частью нашей лексики. Он и так часть лексики, но мы должны знать, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, что такое хорошо и что такое плохо. Спасибо.
1: Кроха сын к отцу пришел и сказала кроха. $1000 на стол, а то будет плохо. Далее. Светлана из Челябинска, пожалуйста. Здрасте.
14: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
14: Я выросла в верующей семье, и у нас не принято было ругаться. Узнала мат, действительно читая Пушкина, в 14, ну, где-то в подростковом возрасте. Потом Тополя читала мат на английском. И действительно студентка впервые услышала, что девушка, студентка педагогического института, русский язык, разговаривает матом. Вот не 5 слов для связки. А вот женщины не то что трехэтажные, они действительно разговаривают матом.
1: Светлана, давайте после перерыва продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская».
15: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
16: май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии. Вопрос: вы стали чаще ругаться матом или совсем прекратили? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы начали разговор в прошлом блоке со Светланой. Светлана, извините, что прервали. Продолжайте, пожалуйста.
21: И еще, по-моему, «Тысяча и одна ночь» сказки восточные. Там тоже. Но вот хочу сказать, что стиль есть высокий, стиль, есть разговорная речь. Вот, так и мат. К сожалению, на некоторых действует действительно мат. Я восхищалась теми, кто умеет разговаривать. Матом пыталась сама научиться. У меня не очень получается. Стала забывать. Но приходится. На некоторых действительно мат действует, к сожалению. И хочу сказать, что, наверное, вот где-то он уместен.
1: Спасибо. А может быть, неуместен. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Далее. Сергей из Нижнего Тагила. Здрасте.
22: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
22: Волнуюсь, извините.
1: А вы не волнуйтесь, все свои у нас.
22: Да, я понимаю. Кстати, мы с вами земляки. Это Шадринск, поэтому...
1: О! Классно. Так, пожалуйста, продолжайте.
22: Вот смотрите, я копну глубже. Вот общество, как мы развиваемся? Много недостатков, да? Брать даже глубже в веру. И много всего, что происходит в стране, многое нам не нравится. И почему мы так живем? Почему так нам много не нравится? То есть, что мы сейчас обсуждаем? Я, кстати, скажу сразу, вы задаете вопрос, матерюсь ли я. Мат, конечно, не безгрешный. Но когда это вылетает, я это никак не могу оправдать. Извиняюсь, вот за слово сейчас употребляю. Это как, извините, пукнуть в общественном месте. Краснеешь, неудобно и так далее. Но я из этого мира такой же, как бы... В нем вырос, в нем воспитан. Ну, вот это употребляешь очень редко, очень по поводам серьезным. Ну, конечно, бывает. Так вот, о чем мы говорим, о чем осуждаем можно, в смысле насчет маты. Это так же, как обсуждать, вот, а можно ли убивать, а можно ли и так далее. По-моему, для
1: вы
22: меня...
1: Вы прямо нецензурную брань к убийству приравниваете?
22: Нет, я не о том, не к убийству. Хотя вот женщина тут сказала, что слово «можно убить». Ну да, можно даже не матом можно. Нет, это то, что что-то из заповеди, из святого. То есть это убийство, оно не должно быть абсолютно. Его не должно быть. И так далее, все остальные. И это, то есть это даже не подлежит обсуждению. Конечно, его не должно быть. Это неправильно, это... Но человеческий род, он, в общем-то, слаб. И справиться с этим, наверное, наверняка будет невозможно, но не на том уровне это обсуждение. Не на том уровне. Не должно быть неправильно. Ничто меня не переубедит. То, что употреблял Пушкин, то, что еще кто-то. Но они же тоже люди. Все наши гении, как говорится, и мы их не можем же обожествлять.
1: Спасибо. Далее. Одно мгновение. Евгений из Казани. Да? Здрасте.
0: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
0: В 1980 году после авиационного института я пришел на завод. Я, так сказать, никогда не ругался матом, хотя и практику работы имел до института, рабочим работал. И меня старшие товарищи, я тогда молодой был, наверное, лет 25, не больше, и меня учили, нормировщик. Леонид был такой пожилой товарищ, в кепочке ходил. Женя, говорит, тебя, говорит, рабочие обманут. Ты научись руководящим языком разговаривать, матом сначала, прежде чем руководить, так сказать, личным составом. Ну, это наследственное, скорее всего, потому что в нашей семье не ругались. И мой дед Гаврила Владимирович, он участник был Первой мировой войны, унтер, офицер, тяжелое ранение получил 6 июня 1917 года, после чего убыл с фронта. Он за свою жизнь ни разу не то что матом не ругался, а даже худого слова не сказал плохого. И самое, так сказать, грубое слово, когда-то у него вырывалось, он скажет, эх, дурило, ну, типа, что-то там натворило и что-то. А мата вообще не было. Все вежливо, аккуратно. Ну, как сказать, это, ну, как сказать, фамилия в деревне славилась тем, что она никогда не ругалась. Ну, так мне эти сказали, как сказать.
1: Как на вас завод-то повлиял в итоге, я не уловил.
0: А, завод, ну, потихоньку, как сказать, приучили старшие товарищи. Ну, я все равно, как сказать, не выражался. Я потом, не было у меня такого.
1: Спасибо большое. Далее. Татьяна из Подольска, прошу.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я категорически против мата. Вот что это? Это богатый русский язык, а других слов никак нет, что ли? Ведь каждое вот это вот поганое слово, оно имеет эквивалент вполне реальный. Я вспомнила свой, вернее, помню всю жизнь свою, я уже осталась взрослая девушка. Мне 7 лет, меня мама провожает, встречает из школы. Я вижу на заборе это слово. Я прекрасно, ну, я, может быть, не прекрасно знала, что оно означает, но подозревала. Я так хитренько спрашиваю маму. Мама, что это такое? Мама мне очень просто сказала, что это такое слово. Это из трех букв, которые пишут. Ну, приехала в Москву к сестре. Новый лифт. Весь лифт исписан этим замечательным, в кавычках, словом. Вот я считаю, что это наше бескультурье. И больше, вот мама так очень хорошо объяснила, да, в принципе, вопросов у меня больше не было. И вообще неудобно было, невозможно. Вот, а что делать, как повышать нашу культуру? Ну, здесь сложный вопрос. Слушайте музыку. Вот, и я думаю, что это душу чистит. А то, что вот параллели проводим Пушкин и Есенин, во-первых, это гении. Во-вторых, они баловались. Это баловство. Это мы не знаем, вряд ли они в быту, там, где декабристы заседают, и такими словами они выражались. А баловаться, ну, баловство, это, может быть, им это... И мы им это прощаем, и на это я внимания не обращаю. У меня все, спасибо.
1: Спасибо большое. Далее. Светлана из Челябинска, прошу вас.
5: Это я, да?
1: Да, это вы.
5: Ага, здравствуйте. Ну, я что хочу сказать. Это, конечно, ужасно, когда идешь по улице, и молодые девчонки матерятся. По своим наблюдениям хочу сказать, что молодые пацаны, они гораздо культурнее, чем молодые девчонки.
1: Есть такое, да. Кстати, да, могу уточнить, вот... что, допустим, на телевидении девушки, вот особенно все, что касается прямого эфира, именно на телеке, не на радио даже, а на телеке, дамы матерятся покрепче, чем мужики. Это есть, это есть.
5: Я имею в виду не только мат, а в принципе, столкнешься у подъезда с молодым парнем и девчонкой, парень обязательно пропустит вперед. Подержит дверь. Даже если он выходит, а я захожу, он выйдет, подержит дверь, запускает, пока не зайду. Молодая, она всегда оттолкнет и проскочит вперед.
6: где-то в транспорте молодой пацан всегда уступит место. Даже я, меня другой раз даже это обижает, я не такая старая вроде бы. Он станет, пожалуйста, садитесь. Молодые никогда. Но я хочу сказать другое насчет культуры. Посмотрите, как они одеты. Как, в чем обувь особенно? Вот я когда увидела вот эту обувь, по типу берцах, толстая высокая подошва, вот это вот.
1: Ну, это, ну чего докапываться до моды? Ну, давайте не будем. Ну, нравится им такое.
6: Дайте сказать. Им нравится. Я считаю, что в нашей стране специально обезличивают женщин. Специально. Вот посмотрите кино. Вот за последнее постсоветское время я увидела только два фильма про хороших человеческих женщин, верных жен, надежных, какие должны быть женщины, какие они всегда были в нашей стране. Не будем копать на Руси еще в советское время.
1: Что за фильмы, коротко?
6: Ой, «Мятеж». И вот сейчас не могу точно назвать, то ли...
1: Ну, понятно. Фильм хороший, название не помню.
6: Турецкий фильм. Турецкий фильм. Но у меня сейчас с памятью слегка проблем. Вот посмотрите наше кино. Вы хоть видите хоть одну нормальную женщину? Все женщины...
1: Не знаю, телеканал «Домашний» включают, там прекрасные женщины всегда. Спасибо, что позвонили. Нет, брюзжать все-таки это плохо, друзья, это хуже, чем материться, на мой взгляд. Ладно, у нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
7: Снежная буря накрыла трассу, будто саваном белым. Еду тихонько, не знаю,

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
4: Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине завершились. Они продолжались более 2 часов, сообщило центральное телевидение Китая. Президент США назвал честью свой визит в КНР и выразил надежду на то, что у двух стран будет фантастическое будущее. Глава Китая, в свою очередь, заявил, что этот год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений, а основу торгово-экономических отношений двух стран, по его словам, должна составлять взаимная выгода. Трамп впервые за 9 лет прилетел в Китай. Его визит продлится до 15 мая. В поездке его сопровождают руководители крупных американских компаний.
2: Об Украине.
4: Генсек НАТО предложил странам Альянса ежегодно направлять Украине 0,25% своего ВВП. Инициатива Марка Рютте вызвала скептицизм у Франции и Великобритании. Как пишет газета «Политика», в случае ее одобрения общий объем помощи Киеву со стороны Североатлантического Альянса может вырасти втрое, до 143 миллиардов долларов в год. Для принятия такой инициативы требуется согласие всех членов военного блока, однако некоторые страны уже выступили против этого предложения.
2: О нововведениях.
4: В российских онкодиспансерах откроют кабинеты психологов. Врачи будут направлять туда больных для борьбы со стрессом, суицидальными мыслями и в связи с усталостью от лечения. Нововведение планируется записать в приказе Минздрава. Ежегодно в России выявляют около 600 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Всего на диспансерном наблюдении по поводу рака состоит более 4 миллионов человек.
2: О ценах.
4: В России зафиксировали рост цен на морепродукты, пишут «Известия». На фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Российским рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж, отмечает газета. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали повышать цены в меню в отдельных случаях до 25% и искать более дешевые аналоги.
5: об отдыхе.
4: Спрос на аренду загородных домов с бассейнами на лето вырос в некоторых регионах России более чем в два раза, сообщили в Авито путешествиях. Среди регионов лидеров по динамике бронирований Крым, там спрос увеличился на 120% год к году, в Московской области спрос вырос на 37%, в Краснодарском крае число бронирований увеличилось на 31%, в Волгоградской и Оренбургской областях примерно на 60%, в Новгородской области на 64%. Участники рынка отмечают, что в этом году усилился тренд на раннее бронирование. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
7: Всем привет, привет, привет. Это «Утро с той ноги» и в студии Антон Киф.
8: Я еще конфетку не доел, подожди.
7: И я Ксения Фадеева.
8: На таких расслабленных сегодня, да, эмоциях?
7: Да, немножко. Я просто не ожидала, что сегодня у меня будет эфир. Я же завтра должна была.
8: Да, давай создадим иллюзию, что тебе только что сказали, что тебе надо в эфир.
7: Давай опять поиграем.
8: Ну да, да.
7: И моим партнером должен был быть не ты, а Катя. И сегодня утром гороскоп я Кате отправляла. Поэтому, Антон, знаешь ли, привет.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, четверг, 14 мая. Знаешь, осталось только, чтобы было 4,5 часа.
8: Да, и мы провожаем весну.
7: Да, вот сегодня такой необычный день в календаре. Славянский праздник Пролетие называется. Это день провода весны. То есть считалось у наших предков, что именно в этот день уже начинается летняя погода, летний сезон. Ну, конечно, все это связывалось еще с посадками всевозможными, всевозможным урожайным сезоном начала. Поэтому сегодня вот день провода весны.
8: Спасибо, что не в пролете.
7: Да, спасибо, что не в пролете.
8: Ты говоришь Пролетие, очень похоже. Ассоциативно.
7: Но знаешь, судя по прогнозу погоды, вот как бы весна не очень-то хочет уходить. Сегодня будет всего лишь до плюс 16 градусов. Мне мой умный помощник домашний сказала, что с 9 часов вечера начнется дождь, и он не закончится в течение суток. И если посмотреть на завтрашний день, то я впервые вижу, чтобы вероятность дождя стояла 100%. Вот у меня прям 100% написано.
8: Ну, будем запасаться зонтиками.
7: И всего лишь будет 12 градусов тепла.
8: Довольно комфортно, кстати. Ну, для меня, по крайней мере.
7: 12 градусов?
8: Мне нравится.
7: Это холодно.
8: Да. Чуть-чуть прохладненько.
7: Вот ты знаешь, выходные вот 21-22, вот мне такая погода больше по душе, а на следующей неделе и вовсе обещают 27 градусов. Ну да, уже можно сказать, что лето близко. Уже можно сказать о том, что у меня есть школьница знакомая, которая сказала, вот знаешь, я мыслями на сапе катаюсь на прутке, а вот физически сижу на стуле в школе.
8: Нормально. Просто человек сразу в двух ипостасях действует.
7: Ну, уже такая погода и такое настроение, что, наверное, да.
8: Угу. Я вообще готов всегда к лету, потому что лето никогда не начинается в июне, и мы всегда входим в него по чуть-чуть, аккуратно. Июнь будет, мне кажется, абсолютно такой же, хотя я как-то слышал, прогнозируют очень жаркое лето, еще более жаркое, чем в том году, хотя куда жарче уже.
7: В том году же было очень холодно, Антон.
8: В том году мне было очень жарко в июле, я имею в виду, вот именно в разгар лета, когда был пик.
7: Ну, знаешь, лето наступит, посмотрим. Пока еще мы только провожаем весну и встречаем ту самую летнюю пору.
8: Шпору.
7: Шпору, да.
8: Летняя шпора.
7: Ну что, давай сегодня определим тему первой части эфира.
8: Давай.
7: Сегодня отмечают День комедий. И, собственно, с Антоном мы хотим поговорить.
8: Посмотреть.
7: И посмотреть комедии, да, вообще. Зачем такой жанр нужен? Вспомним ваши любимые комедии, поговорим о самых известных фразах, да, из комедий. Для тех, кто хочет присоединиться к нашему разговору, можно позвонить по прямому телефону в нашу студию 8 811 53 78 117.
8: Мне кажется, комедии появились еще в военное время, когда надо было расслабиться, немножко отвлечься от каких-то ужасных событий, поэтому еще в начале 20 века, помню, Чарли Чаплин ли был первопроходцем, и, кажется, еще «Немое кино» тогда выстреливало, люди ходили с удовольствием, смотрели на все его мимические такие вот интересные штуки.
7: ты вообще любишь комедии?
8: Конечно, люблю. Но я не особо люблю комедии в чистом виде, потому что, мне кажется, лучшие фильмы в этом жанре уже давно вышли. А сейчас очень популярен такой микс жанров, когда есть не просто комедия, а еще и ром-ком, мелодрама, боевик, триллер, все в одном флаконе. А если именно брать комедии, то, конечно, комедии для меня лично 90-х, они самые лучшие.
7: Ну, ты знаешь, вообще, на самом деле, ты немножко был неправ. Комедия, жанр комедия появилась не при Чарли Чаплинке, а еще в Древней Греции.
8: Ты забавно его назвала, Чарли Чаплинка.
7: Они возникли как раз-таки вот в Древней Греции еще в 5 веке до нашей эры.
8: Ну, понятно. Я имею в виду киношные комедии вместе с ним возникли. А спектакли, конечно же, раньше.
7: Да.
8: То есть, ну, в Древней Греции вряд ли снимали бы на какую-то пленку.
7: Ну, вообще, кинокомедийный фильм, вообще, первый вот именно, который, да, считался аналогом сегодняшних комедий, был в 1895 году «Братьев Люмьер», и это назывался «Политый поливальщик».
8: Очень оригинальное название.
7: Это не мой, конечно же, фильм. Суть в том, что садовник поливает растения из шланга, а мальчик незаметно наступает на шланг, перекрывая поток воды. И садовник, не понимая, что происходит, заглядывает в шланг, и в этот момент мальчик убирает ногу, и струя воды сбивает мужчину с ног и его шляпу. Короче, там они друг за другом бегают, шлепают этот садовник мальчика.
8: Прям яролаж какой-то.
7: Ну, в общем, вот так.
8: Такой немного прообраз «Один дома», я бы сказал.
7: И даже киноплакат был создан потом по этому кинофильму, скажем так.
8: Ну, вообще, «Братья Люмьер» первые, кто запустил фильмы, у них был фильм «Прибывающий поезд». Это вообще самое первое кино.
7: Да, да, да. Ну, а потом уже, конечно, Чарли Чаплин, да, начал свои работы, да, и стал самым блистательным актером немого кино, в том числе комедийного жанра.
8: Да, он вообще крутой. Но многие, конечно же, приемы используются и по сей день.
7: Да, ну потом эпоха телевидения была, мы все знаем, да, с 1950 года. И, конечно, комедии стали уже в масштабном формате выпускаться. Они стали называться ситуационные, то есть там описывалась какая-то определенная ситуация. И был даже комедийный первый сериал на телевидении «Я люблю Люси». Где использовались вот как раз-таки многосерийные, да, какие-то форматы и киношный этот смех за кадром.
8: Ну, это ситкомы, да.
7: Да, да.
8: Или называется «Комедия положений», это второе название, да. Наверное, более популярное.
7: Антон, ну все-таки какие у тебя любимые комедии? Вот прям, когда грустно, ты бы это посмотрел.
8: Ну, одна из самых любимых — это, конечно, «Люди в черном». Можно сказать, это фантастическая комедия, потому что там действительно сошлось все. А если брать какие-то вот бытовые комедии, не фантастические, я думаю, фильмы с Джимом Керри или Эдди Мерфи.
7: То есть
8: это
7: ты,
8: вот 90-е.
7: Ты не за русские комедии.
8: За советские, скорее. Не за русские, именно за советские. Потому что советские, они... Это эталон, самые лучшие. Но вот в детстве, помню, смотрел на новогодних «Операция И». Мне нравился вот эта вот динамика, монтаж. И как актеры очень так достаточно правдоподобно и сочно отыгрывают персонажей, и хочется пересматривать, наблюдать потом какие-то детали. Ну, действительно, смешное кино.
7: Да, смешное кино, действительно, советское. Я бы тут, наверное, на первом месте все-таки поставила Гайдая «Бриллиантовую руку».
8: Угу.
7: Да?
8: Да,
7: мне хорошая. Кажется, что...
8: Но я не уверен, что он снимал «Бриллиантовую руку».
7: Почему?
8: Ну, почему-то мне такое ощущение.
7: Нет, это его комедия.
8: Думаешь, он снимал «Бриллиантовую руку»? Да, да. Давай проверим.
7: Да, я уже проверила.
8: Ты проверила? Это
7: да.
8: Он снимал?
7: Да.
8: Ну,
7: да.
8: Ладно.
7: Где снимался Андрей Миронов. Ну, конечно, «Приключения Шурика», мне кажется, очень забавная тема, да, там столько всевозможных цитат, которые до сих пор используются.
8: Да, «Операция и две части» как раз.
7: Да, «Любовь и голуби» тоже очень, наверное...
8: Ну, такой ром-ком скорее.
7: Да, но все равно там очень много комедийных использовано линий, комедийных историй, и до сих пор мы, да, там используем эту фразу «Людка, Людк», почему бы нет?
8: Меня, кстати, до сих пор умиляет, как старшее поколение не особо разбирается в жанрах, когда спрашиваешь, так, а в каком жанре ты посмотрел или посмотрела фильм? Обычно это такой ответ. Ну, это просто фильм. Это, ну, то есть очень трудно объяснить, ром-ком — это хоррор или комедия, то есть просто фильм для кого-то.
7: Ну, да.
8: Да, поэтому комедии советские, они очень-очень хорошие. Всем советуем посмотреть.
7: Ну, вообще, я считаю, что чтобы комедия стала поистине смешной, одного актера мало, да, там, наверное, должно быть какое-то созвездие актеров, чтобы такие фильмы создавали позитивное настроение.
8: Ну, или хотя бы два.
7: Ну, или хотя бы, да.
8: Да. У тебя есть любимая комедия какая-нибудь вот с тех времен? Если не брать прям вот известные какие-то популярные вещи.
7: Ну вот я Шурика люблю. Любовь и голуби люблю.
8: Так. А Иван Васильевич?
7: Нет.
8: Не особо?
7: Не особо.
8: Почему?
7: Ну, как-то мне там кажется, их игра не очень естественной в какие-то моменты.
8: Ну, возможно, это была задача режиссера.
7: Думаешь?
8: Да, ребята, делайте как в спектакле.
7: Из прям каких-то вот российских, уже близких, да, к нам, к нашему детству, ну, наверное, особенности национальной рыбалки.
8: Там легенда.
7: Тоже, да, легенда, и там прикольные есть истории, прикольные сцены, почему бы и нет.
8: Да, это же целая франшиза, там очень много серий.
7: Вот прям из современной, ну, наверное, «Последний богатырь», комедия, да, которая русская выпускалась. Ну, там фэнтези с элементами комедии, где современный, да, москвич Иван, Виктор играет, как же его фамилия, Хореняк, да, случайно попадает в сказочную страну и сталкивается с всякими приключениями волшебными. Ну, почему бы нет?
8: Я вот только в том году посмотрел «Холоп».
7: Да?
8: Да, ну довольно неплохой фильм, ты видела?
7: Кстати говоря, да, я видела «Поехавшая». Вот это, наверное, фильм 2023-2024 года. Это тоже такая романтическая комедия на реальных якобы событиях, основана про велопутешественницу.
8: Да, слышал.
7: Да,
8: хороший
7: Анна Смолина, да, которая отправляется на велосипеде через всю страну встретиться со своей матерью. Ну, там есть, конечно, и нотки такие грустные, да, в целом история, но те ситуации, которые с ней случаются, она же еще это путешествует со своей собакой, это достаточно прикольно.
8: Ну, вот я посмотрел еще милый фильм довольно-таки, называется «Туда» в том году. Угу. Там Петр Федоров и вторая актриса, не помню, как ее зовут. Там про парня-таксиста, к нему подбегает девушка, говорит, отвезите меня в другой город на встречу одноклассников. И вот они едут в другой город и пытаются как-то взаимодействовать, и там постоянно происходят всякие забавные, интересные события.
7: Ну вот если верить Кинопоиску, самая популярная комедия российская современная последних лет — это «Батя».
8: Батя, я слышал, да. Мне про него говорили.
7: Это взаимоотношения отца и сына. Главный герой вспоминает свое детство в 90-х, да, и методы воспитания своего отца. Ну вот считается, что это самая рейтинговая комедия сейчас в российском кинематографе.
8: Но мне кажется, самая рейтинговая — это всегда реклама на Луки FM. Давайте ее послушаем и скоро вернемся.
2: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года. Лето, осень, зима. Первая весна, вторая весна и третья весна.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
8: Всем приветики, это «Утро с той ноги», здесь Ксения и Антон, неожиданная перестановка ведущих, и мы продолжаем говорить про комедии.
7: Скажи, что ты меня рад видеть. Естественно. Приятнее чем со мной Дима? Вести эфир, чем с Димой.
8: Ну, лучше про комедии, чем про воздухоплавание.
7: Ну, ты знаешь, оно уже скоро начнется, и говорить весь город. И этого будет еще больше, да. Будет только об этом. Мы сегодня говорим про комедии, потому что именно этот жанр отмечает свой праздник, по крайней мере, первую часть эфира мы посвятили именно этому. Мы остановились на любимых русских комедиях, которые сейчас в топе, да, и вот я напомнила Антону, что есть такая комедия «Батя», и сейчас она там одна из самых любимых у россиян.
8: А ты сама посмотрела «Батю»?
7: Нет, я не посмотрела «Батю». Во-первых, у меня нет столько времени, чтобы смотреть, да.
8: На чужих «Бать».
7: На чужих «Бать», да. А во-вторых, наверное, комедия все-таки это не самый для меня любимый жанр. Я все-таки больше люблю либо что-то очень романтическое, да, как мелодрама. Да, либо историческое кино, мне это больше нравится. Ну, комедия, да, но это такой легкий очень формат, знаешь, как бы вот, ну, не несет за собой большую смысловую нагрузку, давай будем честными.
8: Ну, есть философские комедии, которые вот стоят где-то в золотых хит-парадах комедии, которые можно пересматривать. Ну, комедии со смыслом. Например, «Брюс всемогущий».
7: Ну, кстати говоря, для меня вот до сегодняшнего дня было удивительно, что американский фильм, драма, да, так считала я, Форест Гамп, является фильмом с элементами комедии. И тоже в рейтинге, если смотреть комедии, он там занимает одно из лидеров мест, а именно второе.
8: Там есть забавные моменты.
7: Второе место, а вот первое место французская комедийная драма занимает рейтинг, да, первое это 1+1. Я не смотрела.
8: Ты не смотрела? Конечно, это уже легенда, это классика. 1+1.
7: Хотя нет, я, наверное, смотрела просто очень давно. Сейчас посмотрела сюжет о том, что там богатый, да, аристократ нанимает в помощники себе криминального авторитета, скажем так.
8: Амар Си.
7: И с ним завязывается крепкая дружба. Да, я смотрела, но очень давно.
8: Там есть популярный момент.
7: Мне кажется, вот как раз-таки там в 2011 году я это смотрела, то есть, ну, лет 15 тому назад.
8: Да, конечно, это старенький фильм, и там есть очень популярный момент, когда Амар Си, актер, начинает танцевать на вот этом светском рауте, когда все такие чопорный, играет такой вот легкий фанк, и он начинает под него зажигать. Все смотрят, не понимают, что происходит.
7: Да, я вспомнила. Ну и, конечно же, третье место в мировом рейтинге комедии занимает «Мальчишника в Вегасе». Ну, да, я бы, знаешь, сюда еще отнесла вот к этой же категории, если говорить про «Мальчишник в Вегасе», тоже российское кино, это «День радио», да, вот, ну, тоже что-то вот из этого.
8: Это то, что я пропустил, мне никак не посмотреть этот фильм. Я не понимаю, почему.
7: Да, я несколько раз смотрела фильм «День радио».
8: Потому что хороший или подолгу
7: работает?
8: Да, работа.
7: Кстати говоря, хороший фильм, ничего не могу сказать. Еще одно лидирующее место в мировом рейтинге комедии занимает «Красотка на всю голову». Это американская комедия о женщине, которая после

0: это вообще считается культовые ребята, потому что они придумали многие комедийные приемы, и у них было сначала комедийное шоу на британском телевидении, а потом они начали выпускать фильмы. И на них выросло очень такое большое поколение других комедийных сценаристов. Они очень сильно повлияли на индустрию.
1: Ну что, здорово.
0: Да,
1: здоровский день, кстати говоря, сегодня, возможно, тот самый день, когда нужно посмотреть какую-то комедию, да, сама дата в календаре ну, на это подталкивает.
0: Ну, а комедия, где есть вот какой-то вот некий, знаешь, нерв, мне кажется, очень круто пересматривать всегда, и в разных возрастных категориях, когда растешь, пересматриваешь, например, фильм «Клик с пультом по жизни» с Адамом Сэндлером. Это же вот самая настоящая такая философская глубина, когда ты можешь поменять свою реальность, но иногда лучше этого не делать.
1: Слушай, но, кстати говоря, мне кажется, ты прав, потому что вот даже вспоминая свое детство, когда ты смотрела того же Шурика, да, или «Любовь и голуби», тебе все казалось это, ну, чем-то
0: несерьезным,
1: не очень-то и интересным. А сейчас, когда ты уже в зрелом возрасте смотришь эти советские комедии, ты по-другому это воспринимаешь, да, и даже по-другому реагируешь, и тебе действительно это кажется очень смешным. Ну, смотри, Антон, если есть комедия, то есть и ужастики.
0: Есть.
1: Если противопоставить эти жанры, вот как ты считаешь, вообще нужны ли эти ужастики? Я сразу тебе говорю, что у меня был период, когда я смотрела ужастики, но сейчас меня не заставишь, потому что я человек стала с возрастом еще более впечатлительным и эмоциональным, и если, не дай бог, я посмотрю какой-нибудь ужастик накануне того, как я лягу спать, то все, мои сны, они будут фонтанировать вот этими вот ужастиками.
0: Я представил, как ты фонтанируешь во сне ужастиками.
1: Ну, не люблю этот жанр, считаю, что и так жизнь сейчас, знаешь, полна всяких негативных моментов и ужастиков в том числе, что еще и фильмы подобного рода. Ну, зачем?
0: Ну, с другой стороны, это искусство, это история. И если, ну, разные ужастики тоже бывают.
1: Ну, я считаю, что русские ужастики точно не могут снимать. Да простят меня все те, кто относит себя к кинематографу, да, российскому.
0: А, в смысле, плохо получается у
1: них,
0: да?
1: Плохо получается, да. Ну, я смотрела там несколько российских ужастиков, там в том числе культовый русский ужастик, да, о котором там очень многие говорят, Юля называется.
0: Я
1: да?
0: про него хотел сказать, это где Марат Башаров с очень серьезным лицом
1: да,
0: ходит
1: да,
0: на протяжении
1: да, но
0: фильма.
1: Да, считается, что как бы это один из самых лучших ужастиков России. Нет.
0: Ну, я в школе по телеку смотрел.
1: Наверное, знаешь, я больше отдам в таком случае предпочтение Вию русскому, да.
0: Вия тоже сразу приходит на ум.
1: А вот все как-то остальное даже и у меня и не всплывает.
0: Но есть какие-то
1: американские,
0: фильмы.
1: Американские, да, там британские ужастики, да, их большое количество, которые там можно сейчас вспомнить просто на раз-два, там, и фильм «Оно», да, и «Крик», и там «Техасская резня бензопилой» и так далее, и тому подобное.
0: Ну вот третий вариант как раз-таки страшный, потому
1: от
0: что...
1: От заката да. до рассвета еще есть, когда там эти зомби просыпаются.
0: Ну там вампиры вот эти, понимаешь, там больше боевик, я бы сказала, такой.
1: Ну
0: вот.
1: Все равно, я вот, знаешь, пускай лучше больше делают комедии. Это для психики и эмоционального состояния человека полезнее, нежели ужастики. Хотя я читала какого-то психолога, который как раз-таки рекомендует смотреть ужастики для того, чтобы перезагрузиться, да, то есть вызвать другую эмоцию и как бы, ну, особенно рекомендует тем людям, которые, вот, как я, подвержены какими-то чрезмерными эмоциями.
0: Но есть такие компании, которые собираются только ради того, чтобы поражать, скажем так, собраться где-то в кинотеатре или у кого-то дома, посмотреть какой-то ужастик, чтобы посмеяться именно над нелепыми ходами. Mm-hmm. Там как смешно бежит маньяк, например, за жертвой. Ну, это как способ развлечения, я думаю, чтобы почему бы и нет. А если это ужастик категории «Б»?
1: Да. Ну что, я предлагаю завершить тему ужастиков, комедий, трагедий и перейти к более насущным делам, домашним, я бы сказала.
0: Я думал, дороги великих луг.
1: Нет, насущные дела домашние — это то, что сегодня день посудомоечной машинки.
0: Ура!
1: Ура!
0: Я пользуюсь.
1: Я считаю, что лень — двигатель прогресса. Вот лень, благодаря лени появилась посудомоечная машинка, стиральная машинка, пылесос и много других бытовых приборов, без которых вот лично я, современная женщина, не могу представить свою жизнь.
0: Но мне кажется, неандертальцы бы сейчас посмотрели на это и были бы в абсолютном шоке о том, как мы в комфорте живем.
1: Согласна.
0: Нам вообще ничего не надо делать, по сути.
1: Да даже не то, что неандертальцы. Даже если посмотреть

0: на наших родителей, да, там моя мама, когда я была маленькая, там стирала в машине малютка все, да. Я сейчас могу стирать каждый вечер и стираю каждый вечер, ну, благодаря нажатию одной кнопки. А, собственно говоря, пылесосы уже давно беспроводные на аккумуляторе, которые подсвечивают тебе пыль, и, собственно говоря, ты можешь пропылесосить, просто потратив на это 10 минут.
1: А у тебя с подсветкой?
0: Да.
1: У меня робот-пылесос есть.
0: У меня и робот-пылесос, и пылесос с подсветкой есть. И есть старый такой, знаешь, ему лет 15, пылесос, с которой в розетку включается.
1: Я понял. Ну, не такой же старый, не советский же.
0: Нет, не советский, конечно, но сейчас, вот если сравнивать с тем пылесосом, который на аккумуляторе, да, конечно, тот уже кажется что-то из очень прошлого.
1: Ну, вот посудомоечная машина, день, который отмечается сегодня, мне кажется, вот, очень хорошо для большой семьи, где постоянно скапливаются тарелки,
0: да,
1: ложки, жир.
0: Да простит меня мой бывший супруг, вот когда я была замужем,
1: у меня
0: была посудомоечная машина, мне ее подарили. Представляешь, он мне ее не отдал. Вот я все думаю, зачем она ему? Хотя я понимаю, что...
1: Как воспоминание о тебе.
0: Да, наверное. Но хотя я понимаю, что, в принципе, в моей жизни, когда у нас там две тарелки в день, не очень-то она и нужна. Но хотя посудомоечная машина, конечно, отмывает посуду гораздо тщательнее, чем ты руками это сделаешь.
1: До скрипа.
0: До скрипа, да. И вот бокалы становятся вот именно такими, знаешь, блестящими, будто бы они из ресторана.
1: Как будто они снимаются в кино.
0: Да, как будто бы они снимаются в кино. Я, честно говоря, люблю посуду именно после посудомойки. Конечно, это долго, да, ты там сначала должен все равно посуду очистить от остатков еды, да, там обмыть ее, положить в посудомоечную машину, загрузить, нажать кнопку, она там тебе будет всю ночь ее полоскать, утром ты должен ее достать. Это все, конечно, тоже процесс, но тем не менее... Молодец тот, кто ее придумал.
1: Надо еще закупаться таблетками для посудомоечной машины.
0: Естественно. Знаешь, зато с точки зрения экологии это экологичнее, нежели ты фэри будешь мыть тарелки.
1: О, интересно, почему? Потому что фэри...
0: Потому что фэри оставляет следы, да, на посуде, это раз. Во-вторых, вся эта химия сливается в канализацию, да, то есть это влияет и на уровень, и на...
1: Кошмар.
0: Мирового океана, если смотреть так глобально. Но тем не менее. Давай, Антон, поговорим еще в целом. Вот без каких бытовых приборов, раз уж сегодня день посудомоечной машины, ты свою жизнь точно не представляешь. Вот ты не можешь без этого существовать в своей квартире.
1: О, хороший вопрос. Во-первых, это триммер для бороды.
0: Я думала, сейчас будет холодильник.
1: Нет. Ну, например, если я попаду на необитаемый остров, хотя зачем мне там триммер с другой стороны?
0: С другой стороны, да, будь Робинзоном Крузо.
1: Второе, конечно, почему второе — это холодильник? Нет, второе — это микроволновка, чтобы это быстро. Это динамика, в общем, не надо стоять над плитой и ждать, пока подогреется. Ты нажал на две кнопки, и у тебя разогрелось все в микроволновке.
0: Шайтан-машина.
1: Да. Почему-то я не думал про холодильник, не знаю, хотя это очень полезная вещь на самом деле.
0: Ну, теперь нам нужно прерваться на небольшую паузу, а после мы вернемся.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Городской пляж в Великих Луках встретит лето обновленным. На его территории установлено свыше десятка лавочек, деревянные беседки, раздевалки и туалеты, а также ограждение для детской зоны купания. Для удобства и безопасности отдыхающих сделано уличное освещение. Установлены опоры со светодиодными светильниками. Для любителей активного отдыха появились велопарковки и спортивные площадки. Благоустроить место отдыха на берегу Ловоть удалось благодаря активности великолучан при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас жители города выбирают объекты, которые будут благоустроены в следующем году. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать одну из территорий, которую благоустроят уже в следующем году. Проголосовать можно на портале «Загородская среда» госуслуги.ру. В ДКЛК прошел муниципальный конкурс школьных хоровых коллективов Великих Лук. Юные исполнители посвятили свои выступления 860-летию родного города. 15 мая в 18 часов в Доме культуры имени Ленина состоится премьера спектакля «Веселый Роджер». Его представит молодежный музыкальный театр «Трубадур». На сцене живет настоящая пиратская жизнь. Зрители станут свидетелями состязания двух отважных команд за легендарный клад. У каждой и лишь половина загадочной карты. Это запустит череду хитроумных замыслов, неожиданных союзов и головокружительных погонь по волнам фантазии. Постепенно открывается главная истина. Настоящее сокровище не в золотых сундуках, а в верности друзей и тепле человеческого сердца.
2: о валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10.85.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
0: Доброе утро, наши любимые радиослушатели. Это шоу «Утро с той ноги», Антон Киф и Ксения Фадеева. Сегодня четверг, 14 мая, и мы говорим вот в этом уже выходе и в предыдущем о бытовых приборах. И не просто так, потому что сегодня день посудомоечной машины. Именно в этот день запатентовали эту чудо-машину, которая помогает домохозяйкам, и не только домохозяйкам, и домохозяинам, и всем, кто ведет быт. Мы с Антоном начали развивать тему, без каких приборов бытовых сегодня мы не представляем свою жизнь. И вот Антон назвал две пока что вещи. Это почему-то триммер для бороды.
1: Это очень важно.
0: И как это называется?
1: Микроволновка. Как это там, да?
0: Как это там называется, да, микроволновка.
1: А и третий надо назвать, да?
0: Да.
1: Но ты за меня назвала холодильник. Давай назову что-то другое.
0: Ну, мне просто кажется, что для мужчины это важно.
1: Так, а компьютер является бытовым прибором?
0: Да нет, ну это электроника, но это не то, что тебе помогает в быту, а я именно про то, что тебе помогает в быту.
1: А, ну тогда робот-пылесос.
0: Слушай, да, я свою жизнь тоже без этого чудо-помощника не представляю. У меня даже есть имя у моего робота-пылесоса, Миша, его зовут Михаил. Действительно, очень сильно помогает. Ну, конечно, он не тщательно убирает, но вот эту лишнюю какую-то пыль, да, вот у меня есть животное, шерсть, достаточно быстро убирает. Хороший помощник, незаменимый.
1: А есть функция влажной уборки?
0: Есть, но я ей не пользуюсь.
1: Почему?
0: А слушай, я полы все-таки предпочитаю мыть шваброй для более тщательного эффекта, ну, потому что у меня домашние животные.
1: А, ну это я такой ленивый просто.
0: Это потому что у меня домашние животные, как бы там тщательнее требуется мыть полы, нежели просто влажная протирка, да?
1: А у тебя кошка и собака, да?
0: У меня три кошки и собака.
1: А, ты три кошки?
0: Антон, ну что ты все
1: время... Ты превращаешься в кошатницу.
0: Да почему превращаюсь? У меня этих три кошки уже на протяжении 10 лет.
1: Просто с возрастом это выглядит более солидно.
0: Да? Ну хорошо, буду знать, что показатель кошек — это признак солидности.
1: Абсолютно.
0: Да, я бы тоже, наверное, отдала бы там, плюс один роботу-пылесосу. Спасибо моему Михаилу. Я еще свою жизнь не представляю теперь без электрощетки зубной. Это тоже, да, бытовой прибор. Как-то вот мне кажется, когда я обычной зубной щеткой чищу свои зубы, недостаточно уже. Вот у меня везде, где я бываю, пребываю, у меня везде электрощетки.
1: Прям мотивируешь купить. У меня обычная мягкая просто.
0: Нет. И, наверное, еще один прибор, который очень-очень нужен, необходим в моей жизни, это кофемашина.
1: О, круто.
0: Капсульная кофемашина тоже есть на моей кухне, тоже нужная вещь. На самом деле, я спокойно бы прожила бы без вот, микроволновки. Во-первых, потому что я не люблю разогретую пищу, я предпочитаю сготовить и съесть, нежели разогревать. Поэтому не могу сказать, что у меня есть такая необходимость. Но очень люблю электрочайник. Вот еще чего помогает жить, это точно электрочайник. У меня такой красивый, фарфоровый. Быстро, достаточно, пока ты там делаешь свои дела, он вскипел, и не нужно думать о том, что там что-то на газ да, выкипит, или ну, время это занимает гораздо меньше.
1: А тебе долго живет электрочайник?
0: Слушай, последний электрочайник, вот он у меня такой был стеклянный, розовый, он у меня прожил там несколько переездов, и часть моей жизни в этой квартире уже, и я его сменила просто потому, что он уже неприглядно выглядел. То есть он до сих пор работает, там у моей родственницы я на дачу отдала. Он до сих пор работает, а был он куплен за 1000 рублей.
1: Обалдеть.
0: Да, и он, кстати говоря, такой же чайник есть в нашей вот фирме, да, скажем так, у ребят в Ньюсрум, он тоже там эксплуатируется по полу, и тоже уже долгие годы служит нам верой и правдой.
1: А у тебя шумный или бесшумный?
0: Ну, сейчас у меня фарфоровый чайник, то есть такой эстетический, да, он выглядит, ну, достаточно красиво. Не шумный, нет.
1: Но мне просто нравится, когда, например, утром просыпаешься, и он так приятно шумит, он обволакивает.
0: А у тебя электрочайник?
1: Да.
0: А, ну, почему тогда не назвал этот электроприбор?
1: Ну, он не стоит на первом месте, да? Но скорее входит в топ-5. Замыкает пятерку.
0: Ну, еще полезная штука. Я вот честно могу тебе сказать, у меня много электроприборов бытовых, я не всеми пользуюсь, потому что, ну, это все равно время, это что-то там нужно делать. Вот, например, у меня есть гриль. Я им редко пользуюсь. Вообще, мне кажется, в этом году даже не включала ни разу. У меня есть мультиварка.
1: Вот это что-то серии, да, мультиварки, да, что редко используется.
0: Тоже не помню, когда включала и вообще зачем она. У меня есть пароварка несколько уровневая. Зачем? Тоже не ясно. Тоже лежит там в приборной. Вафельница.
1: Ты ее упоминала как-то?
0: Да, я как-то делала, может, пару раз эти вафли, да, там, опять же, когда приходили мои крестницы или себе на завтрак, и все, она забыта.
1: А у тебя есть отдельный шкаф для не особо частых приборов?
0: Да, да, вот он есть, этот чай.
1: Там приборы-лузеры, например.
0: Приборы-лузеры, да, есть такое. Ну, хотя, вроде бы, вот я знаю очень многих людей, которые там вообще не готовят на плите, используют только мультиварку. Вот, мне как-то вот до нее руки никогда не доходят.
1: А у тебя мультиварка, она как с приложением на телефоне, то есть ты можешь.
0: Нет, у меня
1: с другого конца квартиры.
0: У меня, как сказать, еще старого образца, когда там программы выставлять нужно на панели. Нет, еще не такая. Сейчас вот модно аэрогриль. Я тоже в какой-то момент себе думала, а не купить ли мне аэрогриль. Потом вспомнила, что у меня есть гриль, да, известной марки. Я им не пользуюсь. То есть такой вот гриль, да, как бы как вот аналог мангала, да, вот скажем так. Вот у меня он тоже стоит огромный, большой, я им не пользуюсь. Зачем аэрогриль, если это гриль стоит?
1: Выйти во двор, порадовать соседей.
0: Ну, в общем, действительно, есть приборы, которые крайне важны, а есть, которые, ну, вот, побаловаться, что ли.
1: Ну, я бы сказал, что можно просто использовать что-то одно и не париться. То есть, ну, если есть какая-то большая компания, которая предложит тебе, давай проведем этот вечер неожиданно и необычно, то есть не просто посмотрим кино или погуляем, а что-то приготовим вместе, тогда уже и вот этот аэрогриль, и мультиварка, они пригодятся очень сильно.
0: Ну, возможно. Хотя, знаешь, когда ко мне приходят гости, это тоже, кстати говоря, нередкий случай, когда я здесь в Луках, ко мне приходят мои друзья, я все равно использую духовой шкаф, нежели вот что-то из этих шайтан-машин.
1: Угу. Так
0: моя вот, допустим, бабушка, да, если смотреть, для нее это вообще все чуждо. Она вот человек, который пользуется обычной плитой, обычным чайником.
1: Или просто на костре.
0: Не на костре, но вот бабушки же, они вообще...
1: Консервативные.
0: Консервативные, да. Вот у нее, наверное, из самого современного это вот машинка стиральная.
1: Супер. Машинка тоже очень хорошо в быту.
0: Конечно. Да. Мне кажется, машинка — это вообще первое, что должно быть в любой семье, у любого человека.
1: А ты никогда не носила вещи в прачечную, кстати?
0: Я носила вещи в прачечную, те, которые не стираются в стиральной машинке. Это химчистка. Ну, в химчистку.
1: Да, химчистка,
0: я,
1: да,
0: носила пальто, какие-то верхние вещи, или вот где поставлены пятна, которые трудно выводятся, да, в домашних условиях, то да, носила, а почему нет?
1: Я помню, у меня были кроссовки, которые периодически носила в химчистку.
0: А что, ты их не мог постирать в машинке?
1: Ну, у них какой-то особенный метод. Mm-hmm. Они очень круто делали. Ну и плюс, когда покупаешь какой-то пиджак, который либо мятый, ну, мятый, остановимся на этом, а тогда они и помоют его, и сделают таким вкусно пахнущим.
0: Постирают.
1: Постирают, спасибо.
0: Помоют,
1: да, и меня заодно. У нас прачечная есть, да.
0: Ну, в общем, здорово, что есть люди, которые двигатели прогрессов, да, и все это придумают, потому что, ну, действительно, быт стал легче. Я бы сказала, вообще стал ненапряжным.
1: Конечно. Мы сейчас живем вообще в эпоху, когда нам можно, в принципе...
0: Ничего не делать по дому, все
1: так
0: за тебя сделают роботы.
1: Да, нужно просто научиться кнопочками управлять, и все.
0: Да, я вот очень сильно хочу себе робота, который будет мыть окна. Это прям вот, наверное, следующая вещь, которую я себе приобрету. Мне очень хочется этого помощника.
1: А он есть на маркетплейсах?
0: Есть. Смотрела? На маркетплейсах есть. Он, кстати говоря, не так уж дорого стоит. Просто нужно, ну, как-то решиться потратиться на эту штуку.
1: А там есть какая-то липучка, да, как он действует?
0: Ну да, там есть магниты. Он пришпандоривается к окну и по программе тоже моет. Хочешь диагонально, хочешь вертикально, как тебе удобно. Я просто живу на 5-м этаже.
1: Я тоже.
0: И вот, как, мне кажется, это пригодилось бы мне очень в быту.
1: О, я недавно убирал птичьи радости с окна.
0: У меня тоже это достаточно часто происходит.
1: Мне приходилось выйти на балкон и совершить это действие. Я очень долго откладывал, но я это сделал.
0: Тебе с ростом еще повезло в плане того, что тебе не надо, как мне, становиться там на подоконник, на стул, чтобы достать до верхней части балконного окна.
1: Слушай, ну тоже не маленькая.
0: Ну, не такая большая, как ты.
1: Померились, да, посоревновались ростом.
0: Да. Ну, давай, наверное, завершим эту тему, да,
1: давай.
0: И перейдем к следующему, вытекающему из этого, это фрилансы.
1: Конечно.
0: Вот кто точно кайфует от всех этих бытовых приборов, да, ты там сидишь за компьютером, работаешь фрилансом, а тут все вокруг тебя пылесосит, убирает, моет, стирает. Это фрилансеры. Сегодня день фрилансеров в России. Действительно, очень стала популярная профессия в период пандемии. Поразил, да, целую плеяду фрилансеров. Многие офисные сотрудники стали фрилансерами. Многие профессии, да, перешли во фриланс. Даже бухгалтерия. Да, вот если говорить про нашу медиасферу, маркетинга, да, там тоже очень много стало фрилансеров. Что уж говорить про IT-специалистов. Они все вообще фрилансеры. И я уже неоднократно рассказывала, что когда были отпуска, я встречала русских фрилансеров, которые работают на русские фирмы в России, которые находятся известные, да, те же банки, сами живут у теплого моря.
1: Но, по сути, это люди, которые работают просто на разных работах и к чему-то одному не привязаны.
0: Да, я бы сказала, это очень независимые люди.
1: Это я. Отчасти.
0: Отчасти,
1: да. Насколько я зависим от Луки FM, скажи мне, пожалуйста.
0: Ну, если смотреть так по диагонали, то ты зависим. Потому
1: да.
0: что ты единственный ведущий, который готов и хочет выходить каждый день сюда.
1: Ну, почти.
0: Ну, я редко вспоминаю моменты, когда бы ты писал, что у тебя ограниченное число дней на неделе, когда ты можешь сюда прийти.
1: Конечно, но по сути я в 8 утра никогда ничем не занимаюсь, у меня просто род деятельности такой, скажем так, медийный, где в 8 утра никогда ничего не может произойти в принципе. Вот, поэтому так, да.
0: Ну, кстати говоря, копирайтеры, дизайнеры и вот журналисты, да, это сейчас львиная доля фрилансеров.
1: Конечно. А ты была когда-нибудь фрилансером до того, как ты пришла сюда?
0: Нет, у меня всегда работа в найм. То есть, если посмотреть мою трудовую книжку, то я всегда работала где-то на месте в офисе. Я человек, вот у меня есть моя подруга Ксения, ты ее знаешь,
1: да.
0: Человек, который рожден фрилансером. Ей очень комфортно работать из дома, в пижаме, на диване. Она это все любит, ей не надо офис, ей не надо люди, ей не надо коллектив. Она вот как бы фрилансер от мозга костей, да. Я человек не фрилансер, мне нужно обязательно коллектив, мне нужно выходить, мне нужно наряжаться. Ну, мне вот социум нужен.
1: Я понимаю тебя. Но она больше интроверт?
0: Наверное.
1: Да.
0: А вообще профессия фриланс, да, появилась в 2005 году.
1: Да, ну вот так вот нас грубо обрубили сейчас.
0: Уходим
1: да.
0: нам в рекламную паузу.
1: Но скоро вернемся.
2: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: А вот и финальный выход программы «Утро с той ноги». Здесь Ксения и Антон, и мы обсуждаем сегодня просто массу тем, потому что накопилось.
0: Да, мы с Антоном не так часто встречаемся в эфире, поэтому всегда есть о чем поговорить. Например, сегодня день фрилансеров. Антон у нас является, частью.
1: Я амбассадор фриланса.
0: Да, и мы говорим об этой профессии. Как ты считаешь, вот фрилансер — это все-таки человек, который обладает определенным набором качеств, или фрилансер может стать любой?
1: Мне кажется, в принципе, любой, но надо просто иметь некую дисциплину и некую системность, потому что если нет первого и второго, человек просто пропадет, заленится и останется без денег. И в итоге ему придется все-таки так или иначе идти на работу в найм.
0: Ну, мне кажется, ты еще должен быть человеком, который, в принципе, нормально относится к неформальным подходам, да, обладает креативностью, а самое главное, готов к тому, что у тебя будет рабочий день длиться весь день. Но вот мне все-таки кажется, когда ты работаешь на дому, это вот нет такого, как ты пришел и ушел, да, у тебя все равно есть граница работы и своего времени. Да, хотя вот там в нашей профессии это стертая граница, да, так или иначе, что ты все равно находишься в каком-то инфопотоке, но все равно у тебя вот смена декораций есть, да, то есть у тебя есть понятие рабочее время и понятие дома. То когда ты фрилансер, у тебя ты всегда на работе. Ну, потому что ты там работаешь, да, там, на что-то отвлекся, можешь потом доработать, да.
1: Постоянно это... потоке.
0: Да, какой-то вот многозадачность, мне кажется, есть.
1: Конечно. И вообще моя деятельность отчасти связана с тем, чтобы сидеть перед компом, потому что надо писать сценарии, надо с кем-то переписываться, либо надо с кем-то созвониться. И лучше, конечно же, сесть перед компом, открыть документ и положить перед собой ежедневник, чтобы ничего не упустить, ничего не забыть. Там условно общение с клиентом по мероприятию. Можно так сказать. Но плюс в том, что это лишь отчасти моя деятельность, потому что довольно часто, и это хорошо, получается так, что я появляюсь в разных местах и работаю в удовольствие.
0: Но все равно
1: получается.
0: Ты выходишь из дома.
1: Конечно.
0: Ты выходишь из дома, да? Наверное, все-таки фриланс, если говорить вот о прямом понятии, да, как вот оно было заложено, то есть это те, кто работают на дому, то есть не выходя в офис или там вот как ты за пределы какого-то мероприятия, то есть те, кто постоянно работает дома у себя перед компьютером.
1: Вот тем людям не позавидуешь, хотя кому-то нравится.
0: Вот я тебе привожу пример моего близкого человека, она от этого кайфует, да, то есть у нее был период пандемии, когда она вообще работала всегда из дома, сейчас их перевели уже в офис, а вот этот период она кайфовала, она говорит, мне в кайф. Я вот могу проснуться, там полчаса поработать, еще поспать чуть-чуть, потом опять проснуться, что-то делать, ну, то есть, и как бы вообще не выходить из дома, быть всегда в пижаме, там, с нерасчесанной головой.
1: Я бы так не смог.
0: Ну?
1: Мне тоже нужен социум, но не всегда. Периодически.
0: Я человек социума, поэтому я пока не доросла до понятия фрилансера, да, хотя наша профессия это, естественно, подразумевает.
1: А у тебя были какие-нибудь интересные, необычные работы? Ну вот до того, как ты пришла. Например, помнишь, как-то в академии, помню, что меня пригласили пожурить, посудить пляжный волейбол. И, по-моему, мы тогда с тобой пересекались. Год 2012 примерно.
0: Вообще, ты говоришь, до того, как ты сюда пришла. На ВДРК уже 10 лет, до этого у меня тоже было там 3 или 4 года, тоже работа в найм журналистом, и я параллельно, там, когда была студенткой, занималась молодежной политикой, да, была просто активной. Поэтому сказать, что там у меня была когда-то другая работа, я так не могу сказать, да, то есть моя все равно работа связана с городом Великие Луки, и вот именно с информационно-просветительской какой-то деятельностью. Поэтому сказать, что у меня что-то когда-то было другое, я так не могу. То есть у меня вот все примерно...
1: Тебя изначально захватила эта профессия? У тебя не было такого «я в поиске себя»?
0: Нет, у меня такого не было. Меня захватила не столь профессия, сколько, наверное, деятельность и сам город. Вот я, наверное, из той плеяды людей, который где родился, там пригодился.
1: А ты знаешь, какая у меня была первая работа?
0: Какая?
1: Мы закончили 10 класс, получили трудовые книжки и пошли работать на мебельный комбинат.
0: А, да, я тоже могу тебе сказать, у меня была первая работа в местном ДК ЛК в Переслегино, культорганизатором. Ну, то есть, понимаешь, моя профессия...
1: Тоже близко.
0: Тоже близко. То есть, так или иначе, всегда связано вот с культурно-просветительской этой деятельностью. Поэтому, да, в моей трудовой книжке тоже в 16 лет была первая профессия такая. И потом там несколько раз вот на лето меня брали именно культорганизатором.
1: Но я начинал с досок, брусков, каких-то шкафов.
0: Ну, ты мужчина, поэтому извините, извините.
1: Там тоже было творчество определенное. Мы там постоянно
0: например,
1: слушали
0: есть,
1: музыку.
0: Вот вообще есть профессии, которые никак фрилансерами не могут быть. Повара, да? Но вот как ты будешь фрилансером? У тебя такая профессия, что ну вот никак.
1: Ну, разве что, если это какой-то вот шеф-повар-блогер. У меня есть один
0: ну,
1: такой знакомый.
0: Ну, разве только, да. Ну, вот, например, повар из Себежа, кстати говоря, работает у нас в городе Великие Луки в семейном центре «Атмосфера». Владислав Павлов победил, да, во втором сезоне шоу «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница». Ему всего лишь 22 года. Он забрал главные призы. Это стажировку в ресторане в Дубае. 1,5 миллиона рублей и сертификаты еще на подарки от спонсоров. Не знаю, останется ли он работать теперь в городе Великие Луки, но очень хочется в это верить.
1: Да, круто. Причем парень из Себежа. Он не коренной великолучанин.
0: Да, да, ну у нас работает. Ну что, давай, наверное, перейдем к гороскопу, потому что эфир просто летит молниеносно, и мы должны успеть все-таки рассказать нашим радиослушателям, что же ждет их в четверг.
1: Конечно, с удовольствием.
0: Вообще сегодня день подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
1: Давай, поехали. Мы начинаем с овнов. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
0: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
1: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания.
0: Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
1: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
0: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось пояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору.
1: Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
0: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
1: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
0: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, на то, что не хватало времени.
1: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
0: Рыбки, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
1: Супер.
0: А я вот сегодня пойду в цирк со своими крестницами, тот самый цирк на льду.
1: На льду?
0: Да, кстати говоря, вот буквально остался у них 16 число, осталось 16 число, последний день, да, там будет два показа, поэтому кто еще не успел, приобретайте билеты. Наши коллеги ходили, впечатлились, сказали, цирк хороший, качественный. Именно не цирк в понятии цирка, а цирковое шоу. Вот так обозначили наши видеооператоры и корреспонденты, которые там работали в новостном контексте.
1: Кстати, можешь меня поздравить? Я
0: поздравляю.
1: Посмотрю спектакль на следующей неделе в нашем театре. Наконец-то.
0: Поздравляю.
1: Да. Знаешь, какой будет спектакль?
0: Какой?
1: Я пойду на то самое.
0: А, то самое,
1: ты
0: да.
1: Ты посмотрела?
0: Да. Смотрела.
1: Хороший?
0: Да, хороший.
1: Угу.
0: Хорошая комедия, ностальгическая, как раз-таки про наше с тобой детство, когда мы из кровати делали космическую ракету, играли в тетрисы, и все было у нас замечательно.
1: То, чего как раз сейчас не хватает, вот
0: да,
1: этих эмоций.
0: То самое.
1: Да.
0: Поэтому, да, обязательно сходи. Я вот, кстати говоря, не была на последних двух премьерах, хочу найти на это время, да, и тоже сходить посмотреть.
1: А какие это были премьеры?
0: Это «Девушка-война» и «Шекспир».
1: Угу. А «Шекспир» именно... Какая пьеса, не помнишь?
0: Забыла, вот увертится на голове.
1: «Укрощение строптивой»?
0: Да, «Укрощение строптивой».
1: Угу. Абсолютно разные ипостаси, да? Такие, угу. Контраст такой. Военная драма и...
0: Ну, военная драма была к дню Великой Победы, понятно, поставлена.
1: Да, и английская классика.
0: И английская классика. Ну, почему бы нет? Новый художественный руководитель, новые веяния в театре, да, там у них жизнь бурлит, они все выкладывают. Фотографии с новых репетиций, я так понимаю, у них много идет параллельных работ. Ну, посмотрим, что даст нам новый театральный сезон, потому что этот уже идет к завершению, скоро театр идет в отпуск, да, на летний период. И будем ждать с новыми силами.
1: Где-то с конца июня, да, они уходят?
0: Да, где-то с конца июня до августа они уходят все в творческий отпуск. У нас, кстати говоря, в июне будет гастроли какого-то театра, вот я тоже забыла какого, но мы обязательно с тобой еще этот раз проанонсируем.
1: Естественно, потому что мы такие, анонсиаторы.
0: Театралы.
1: Да.
0: А вообще эти выходные, да, такие достаточно спокойные будут в Великих Луках по сравнению, да, с предыдущими днями, да, победы, которые мы отмечали 1 мая. Поэтому такой семейный, досуговый надо провести какой-то...
1: Такой расслабленный чил.
0: Да, чил.
1: Конечно.
0: Ну что, а мы уходим в рабочий чил.
1: Да.
0: Всем приятного дня. С вами были Антон Киф и Ксения Фадеева.
1: Пока. Все, всем пока. До свидания.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: У нас приятный вариант. Судя по всему, Залужного уже списывают, и восходит звезда Буданова, признанного у нас террористом, но человека тоже неплохого орговика и, в общем, человека, который, у которого руки по локоть в крови.
10: А может быть, Залужного, который в последнее время подозрительно часто стал выступать с интервью, рассказывая о проблемах на фронте, те готовят как раз как альтернативу Зеленскому, и находите, который тоже может выступить как раз альтернативной точкой зрения. Ну, как выступить сначала, а потом-то по ходу можно переиграть. 40 секунд, коротко, пожалуйста.
9: Да, две интриги. Американская – Буданов, британская – Залужный. Но когда Залужный открывает рот, все-таки видно, что он абсолютнейший дурак и марионетка.
10: Спасибо большое. Константин Киваркян был в нашем эфире, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подписывайтесь обязательно. Впереди большой перерыв. Новости, реклама, анонс. Все как всегда, друзья. Микрофон будет работать. Пишите, пожалуйста, в чатах свои вопросы. Сейчас коротко пообщаемся. На какие-то из них обязательно отвечу. В начале следующего часа вернемся и продолжим.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
13: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
17: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: О переговорах.
18: В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча продлилась более 2 часов. Стороны обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин предупредил, что в случае отсутствия взаимопонимания по Тайваню, Китай и США могут дойти до открытого конфликта. Мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы, заявил Си. Дональд Трамп, в свою очередь, после завершения переговоров, заявил, что они прошли прекрасно. Вопросы о том, обсуждался ли на встрече вопрос Тайваня, он проигнорировал. После встречи председатель КНР не дал президенту США перетянуть рукопожатие на себя. Об этом сейчас обсуждают СМИ.
17: Об Украине.
18: Генсек НАТО предложил странам Альянса ежегодно направлять Украине 0,25% своего ВВП. Инициатива Марка Рютте вызвала скептицизм у Франции и Великобритании. Как пишет газета «Политика», в случае ее одобрения общий объем помощи Киеву со стороны Североатлантического Альянса может вырасти втрое, до 143 миллиардов долларов в год. Для принятия такой инициативы требуется согласие всех членов военного блока, однако некоторые страны уже выступили против этого предложения. Продажи дорожно-строительной техники в первом квартале упали на 51%. Причины – прежние высокая ключевая ставка и низкий спрос на технику в жилищном и дорожном секторах. Часть участников отрасли оценивают ситуацию критически, отмечая, что такими темпами рынок может быть подарен зарубежным игрокам. Другие уверены, что в сегменте происходит коррекция и возврат к равновесию после аномального спроса 2022-2023 годов.
17: Об отдыхе.
18: Отдых в Турции в мае подорожал на 30%, но все еще остается дешевле, чем поездки в Крым и Сочи, пишут СМИ. Цены выросли из-за инфляции, подорожали отели, рестораны и транспорт. Но спрос сохраняется высоким. Туристов привлекает безвизовый режим, удобные перелеты и большой выбор отдыха. Так, недельный тур в Анталью для семьи из 3 человек по системе «Все включено» стоит около 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи примерно 153 тысячи, а в Евпатории около 133 тысяч без учета дороги.
17: О погоде.
18: В Москву вернулось метеорологическое лето. Среднесуточная температура воздуха не опускается ниже плюс 15, рассказали в центре погоды ФОБОС. Там отметили, что теплая ночь и довольно высокая дневная температура свыше 20 градусов вновь отправят среднесуточные показатели в диапазон летних отметок. В то же время в четверг и пятницу в московском регионе прогнозируют грозы. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Трансляции на YouTube-канале «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». В чатах пишите, пожалуйста. К нам присоединяется Алексей Чедаев, известный российский политолог, телеграм-канал «Чедаев», обязательно к подписке. Алексей Викторович, вас приветствую, здравствуйте. Здрасте, Алексей Викторович. Завис, Алексей Викторович. Сейчас через пару мгновений, я надеюсь, все исправят, и он ответит нам на некоторые вопросы. Ну, кстати говоря, в том числе и по поводу сбежавшего в США чиновника. И давайте, кстати говоря, раз уж на то пошло, начнем-то с губернатора Пада. Можно ли, правда, вот 2 эпизода назвать губернатора Падом пока что? Но, тем не менее, интересно, да, сразу 2 отставки. Одна, кстати говоря, по собственному желанию. Это касается Гладкова, который у нас до этого довольно продолжительное время руководил Белгородской областью. Ну и Богомаза, который руководил Брянской. И, ну, важно, наверное, сказать, да, что 2 приграничных региона, на Брянскую, кстати, все больше и чаще делаются накаты, до этого она была самой спокойной, самым спокойным регионом из приграничных, теперь ситуация изменилась. Алексей Викторович, вы меня слышите? Нет, видимо, не может пока он справиться с техникой. Ну, может, коллеги, как-то по-другому свяжетесь с ним, по телефону, например, раз уж что-то идет не так. Я сейчас, кстати говоря, вот некоторые уточняющие вещи вам скажу, друзья. Вчера многие писали, многие писали, что назначен, вот вместо Богомаза на Брянскую область назначен Егор Ковальчук из МИАСа. В 2024 году он был направлен в ЛНР и занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. И, ну, многие говорят, что, в принципе, кандидатуры приятные и тянули, правда, с назначением, но лучше поздно, чем никогда. Я не знаю, иногда лучше вообще не делать, чем не вовремя, но это спорный момент, дискуссионный, оставим его на потом. Нужны сейчас люди другой формации в тяжелых регионах, которые смогут и вопросы безопасности решать, и социальные вопросы закрыть. То есть некие универсалы. Вот про того человека, который назначен вместо Гладкова на белгородское направление, генерал-майор Александр Шуваев. Он, и это важно, наверное, особенно для белгородцев, местный, родился в Новом Осколе, военный, знающий участник, кстати говоря, вот этой современной программы «Время героев». Считается, что идеальная кандидатура. Правда, были вбросы по поводу этого самого Шуваева. Якобы, когда он знакомился с Верховным, проявил себя как-то не очень хорошо. Но это, возможно, слухи, которые, как мы знаем, часто из ниоткуда не появляются и не рождаются. Что ж, покажет время, проверим. Я спрашивал у белгородцев. Белгородцы, кстати говоря, ну, году в 22-23 относились к Гладкову с уважением и даже восхищением. Потом, правда, постепенно, конечно, вот эти все настроения куда-то улетучивались. Понятно, накапливались проблемы в регионе. Итак, насколько я понимаю, мы с Алексеем Викторовичем связь наладили. Алексей Викторович, сейчас приветствую. Здравствуйте.
19: Да, доброе утро.
10: О, отлично, наконец. Алексей Викторович, ну, первые два момента, коротко. Скажите, пожалуйста, по поводу новых назначений. Гладков и Богомаз ушли по собственному желанию или по не очень собственному, совершенно неважно. Тем не менее, пожалуйста, вам слово.
19: Ну, по Гладкову, как бы вот интернет-среда в недоумении, он был, конечно, любимцем публики именно благодаря, так сказать, своей активности в соцсетях, конечно. Вот, да, значит, ну, и тут все, как бы, говорят разное. Да, там самые разные звучат оценки, но лично мое мнение, вот, он просто плохо тянул по здоровью. Ну, то есть, вот, как бы у него были прям серьезные проблемы со здоровьем, я это знаю, еще вот, как бы, еще на самом деле, ну, с самого начала. И там безотносительно к, ну, вот столько, да, времени, как бы, тащить такую, мягко говоря, непростую историю, как вот он, ну, там, как бы, честно говоря, какой-то отпуск он заслужил, я считаю, да, безотносительно к оценкам там деятельности, да, полярным, которые сейчас звучат в сети.
10: И, соответственно, вот эти, опять-таки, слухи по поводу того, что он отправится работать в Абхазию, они, ну, получается, если по состоянию здоровья, не беспочвены, правильно я понимаю?
19: Ну, вот про это ничего не знаю.
10: Хорошо.
19: То есть, инсайдов не имею, гадать на кофейной гуще не обучен.
10: А что касается Богомаза?
19: А что касается Богомаза, то, ну, как-то так-то ему давно пора было, по-моему, еще до всякой СВО. Вот.
10: Как бы... Так я вчера, я как-то этот просто момент упустил, вроде же за него там большинство проголосовало, и тут на тебе, понимаете, как гром среди ясного неба. Как-то, как-то напоминает это другую историю.
19: У нас это все-таки присяга на лояльность. Да, у нас как бы модель губернаторских выборов такая, что решение принимает президент, а население с ним соглашается или не соглашается. Как тоже бывает, да, Хабаровск, Хакасия, да, там Владимир. Вот, да, ну, мы помним эти прецеденты.
10: Вот просто некоторые люди написали. 8 месяцев назад Богомаз получил на выборах губернатора Брянской области 78, ну, почти 79% голосов. Напоминает просто, извините, я не хочу сравнивать, просто напоминает историю со Смирновым, которого тоже выбрали в Курской области, помните, а потом как-то вот что-то пошло не так.
19: Еще раз, совсем другая история, да, но не суть важно. Я говорю, что не надо смотреть здесь на цифры губернаторских выборов. Это исходит из парадигмы, что там, значит, вот население выбирает на выборах губернатора. У нас другая парадигма. У нас, значит, кто губернатор, решает президент. А у населения есть право на этих самых губернаторских выборах с этим согласиться, либо не согласиться, как тоже бывает, еще раз говорю, несколько раз было на нашей памяти.
10: И даже если эти мнения расходятся, все равно последнее слово...
19: За президента.
10: Ну, понятно. И еще хотел именно у вас этот момент уточнить. Громкая история, связанная с бывшим заместителем главы Министерства природы, ну, Минприроды Дениса Буцаева, который сбежал за границу, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А вот как так получилось, что человек взял и свалил за рубеж через Минск в США, ну, как пишут во всяком случае. Вот просто такие истории, они периодически случаются. Я задаюсь вопросом, как это возможно, скажите, пожалуйста, с нашим-то силовым контролем.
19: Ну, у нас нет силового контроля перемещений людей. У нас никто не следит за, так сказать, тем, как кто физически перемещается.
10: Алексей Викторович, вот можно короткую ставочку сделаю? Несколько моих друзей, чиновников, кстати говоря, средней руки, но они там руководят какими-то там подразделениями в регионах. Ну, вроде как, с одной стороны, не самый последний чиновник, ну и не самый крупный. Вот такие. Так им за рубеж вообще выезжать нельзя. Даже в Беларусь. Понимаете? Я вот просто задаюсь вопрос. А вот Буцаев, который на секундочку замглавы Минприроды, спокойно через... Как это? Я просто... Как в этом разобраться? Кто-то может выезжать, а кто-то не может.
19: А, ну в этом я сам не разобрался, потому что я, например, сейчас особо сам никуда не могу выезжать.
10: Вы только недавно в Абу-Даби были, мы все видели.
19: Да, но это редкий случай, вот, а так у меня санкции, так сказать, всевозможные на мне висят, поэтому, значит, визиты в разные, так сказать, как бы, значит, опасные и недружественные страны мне, в общем, как бы, ну, не выпустят, проще. Ну, это...
10: И все-таки вот эта вот потрясающая история, она просто, как она стала возможной? Ну, скажите, пожалуйста.
19: Ну, очень просто. Замминистра гражданского ведомства у нас не считается какой-то особо важной персоной, за чьими перемещениями надо следить. В том-то и дело, что мы так смотрим, о, типа, замминистра. Я вам скажу, бывают замминистра и замминистра.
10: Ну, кстати, разные, даже, более того,
19: министры,
10: да.
19: Министры и министры. Да, начдепы и начдепы. Губернаторы и губернаторы. То есть, как бы, формальный статус.
10: Вопрос влияния. Вы про это говорите.
19: Да. Угу. Влияние даже не человека, а этой должности, этой позиции. Вот, поэтому, ну, как бы, вот, его позиция не считалось настолько влиятельной, чтобы, значит, за ней включать какой-то особый контроль.
10: Ну как, вот если человек сумел, там цифры, я даже стесняюсь их называть, а цифры вот того, что, в каких масштабах он наворовал, они как бы...
19: Давайте я вам так расскажу. Вот что значит наворовал. Вот смотрите, вот у нас есть два, например, ведомства. Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
10: Да.
19: Значит, у каждого есть таблица, значит, предельно допустимых концентраций вредных веществ при стоках в какой-нибудь водоем рыбохозяйственного значения. Так. Значит, по одной таблице Росприроднадзора нужно чистить, значит, до 25 миллиграмм на литр, а по другой до 30 миллиграмм на литр. Вот. И вопрос о том, по какой именно таблице будут проверять данное конкретное предприятие, ну, например, завод металлургический, решается как раз-таки в Минприроды. А цена вопроса – это, как правило, многие миллиарды рублей. Ну, то есть, тут вот при этой степени очистки воды, значит, да, вот 25 миллиграмм или 30 миллиграмм – это там, значит, система очистки одна либо другая, разница в миллиарды. Вот. При этом самое интересное, что в этом самом водоеме все равно, так сказать, концентрация, так сказать, того же вещества, она гораздо больше, чем, значит, по обоим таблицам в этих стоках. Поэтому это абсолютно волюнтаристское решение, значит, да, которое принимается росчерком пера в Минприроды. Ну и вполне логично, что его можно монетизировать.
10: Все понятно. Давайте паузу сделаем. После перерыва продолжим разговор. С нами на связи Алексей Чедаев, известный российский политолог. Телеграм-канал Чедаев. Во время перерыва обязательно подпишитесь. Очень рекомендую. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на местах. YouTube-канал «Неопанкин». Рутюб и ВКонтакте. Канал группы «Радио «Комсомольская правда». Реклама, новости и анонсы пройдут очень быстро. Не переключайте. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
20: Что
11: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: А можно заказать машинку? Я возле магазина. Перекрестки напротив фонтана, тут еще памятник.
22: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
25: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В английском языке слово air обозначает воздух, а в малайском – воду.
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях.
11: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. На связи Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Алексей Викторович, тогда такой вопрос к вам, тоже, наверное, по вашей части. Арестован разработчик БПЛА, в прошлом глава компании «Транспорт будущего», Юрий Казаренко, который... вместе, как пишут, во всяком случае, с сообщниками, публично врал Путину. И читаю новость. Экс-главу компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко заключили под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. «Транспорт будущего» занимался разработкой и производством БПЛА, включая агродроны. В 23-м году компания открыла в Тольятти первую очередь завода стоимостью 7 миллиардов рублей. В 25-м году площадку в Самарской области посетил Владимир Путин. Есть картинка, где вот этот самый... Казаренко красиво рассказывает Владимиру Владимировичу о том, как все хорошо и все замечательно. В общем, ну, тут надо что-то сказать, простить, забыть,
19: ну,
10: проехать.
19: Расскажу, да. Значит, я могу сказать, с чего начались проблемы у «Транспорта будущего» с самого начала. Да, когда так. Они только-только заходили в Тольятти. Вот, они, значит, сказали, вот у нас много денег, у нас есть Сбер в Борде, значит, у нас есть Евка, крупнейший поставщик, так сказать, зерна на экспорт. Вот, у нас, значит, мы сейчас начнем, мы сейчас как бы вот сделаем крутое предприятие по производству дронов. И зайдя в Тольятти, они начали просто перекупать инженеров с АвтоВАЗа, предлагая им зарплаты там в 2-3 раза больше, значит, чем, так сказать, на заводе. Вот, ну... О, директор завода, на секундочку, бывший министр транспорта Максим Соколов, ему это не понравилось. Вот, он, значит, пошел, так сказать, жаловаться куда надо. И там дальше, значит, по цепочке начался корпоративный конфликт. В результате Сбер и Эвка разругались, Сбер вышел. Вот, так сказать, там, значит, соответственно, как бы Казаренко, пытавшийся, как бы, вот, что называется, уговорить все стороны как-то что-то, вот, в итоге оказался крайним. Вот, да, и, значит, как бы в финале, значит, поругавшись уже и с Эвка, из которого он сам, собственно, и вышел. Вот, да, ну, выходец оттуда. Вот, он, так сказать, в итоге и стал тем, на кого повесили, значит, неуспех всей этой истории. Вот,
10: но реальная причина... Он даже не вор, получается.
19: Ну, конечно. Вот, реальная причина, значит, вот как бы того, что вот кончился транспорт будущего так резко и внезапно, это то, что очень крупные якодзуны друг с другом не договорились. Ну вот, я имею в виду конкретно АвтоВАЗ, Сбер и Эвка. Вот.
10: Да, а теперь как, можно, ну, вот это... можно, а теперь вот на самом деле даже личный вопрос, даже не как политологу, а просто как человек, который вот в этом разбирается, как гражданину. Вы вообще как смотрите на эту ситуацию, которую только что нам всем описали?
19: Ну, я так скажу. Свое дело делаешь, другого чужого не порть. Вот. Есть такое вот, такая пословица старая русская. Вот. Как бы, и, в общем, опять-таки, ну, я не могу там, бросаться камнями, да, здесь, да, в стеклянном доме. Вот. Но, конечно... Иногда бывает, что, ну, скажем так, даже когда люди уверены, что, значит, у них все хорошо, у них сильные покровители, у них все ресурсы на руках, они все могут, надо не продавливать, а договариваться.
10: Но, с одной стороны, он логично действовал. Где взять компетентных людей, если не переманить их? Да? Это называется хантинг, насколько я знаю. Ну,
19: так сказать, зачем плодить врагов? Влиятельных, сильных врагов, которые могут...

0: Украине. Я вот сегодня уже пытался понять, можно ли это считать ответом, ну, за те действия, которые были до проведения парада, за все угрозы, кстати говоря, от Зеленского, или нет. И вообще мы в каком формате противостояния сейчас находимся? Будем время от времени обмениваться вот этими ударами или как, я не знаю, как вот этот конфликт заканчивать? Скажите, пожалуйста. С учетом того, что я сегодня об этом обмолвился уже, у нас сейчас нет понимания, по каким объектам глобально наносить удары так, чтобы поставить Украину на колени, потому что все производства выводятся в Европу. И вот возникает, собственно, вопрос, а действительно как, если они часто даже запускают беспилотники, находясь в Европе?
1: Ну, обратите внимание, большая часть ударов пришлась по логистике, даже железнодорожной в первую очередь. Вот, да, это вот, то есть Укрзалезница стала основной мишенью. Но это к вашему последнему тезису. Но что касается вот массированного удара, да нет там никакого ответа. Там простая механика войны. Три дня по ним не били. За это время подкопили дронов. Вот, да, значит,
0: не, ну решили, массированных налетов так, вообще давно не было, Алексей Алексеевич. Давно не было.
1: Угу.
0: Я не припоминаю, во всяком случае, может, я что-то пропустил. Но многие вчера с восторгами писали, такого не было давно.
1: Ну и хорошо, что.
0: Чего? Чего ж хорошего-то? Что такого не было давно?
1: Нет, это самое. Хорошо, что осилили наконец, да. Ну, то есть не каждый день их долбить, а, так сказать, один раз, но как следует.
0: Решение вопроса нужно проговорить. Смотрите, насколько я понял, вам, кстати, виднее, вы человек, который работает с этими беспилотниками, расскажите. Я слышал, что если раньше, допустим, вот, ну, есть некий объект, на котором беспилотники создаются, оттуда же могут и запускаться, либо по соседству где-то именно центр запуска, то сейчас часть вот этого процесса перенесена в Европу, беспилотники взлетают вообще по удаленке, считай. То есть вот в этом некая проблема теперь, связанная с нашим нанесением ударов по этим объектам. Как мы дальше-то будем?
1: Вы что от меня хотите, чтобы я тут в эфире призвал, значит, начать бомбить Польшу?
0: К Сармату.
1: Вот. Значит, зачем?
0: Можно, а зачем?
1: Ну, не, ну, можно, а зачем, да. То есть, да, надо же шаги просчитывать, да, дальнейшие.
0: А вам как, кстати, дискуссия, заданная режиссером Бортко по поводу того, чтобы, если хотите, чтобы вернулся интернет, нужно нести ядерный удар по... Ну, вы поняли. Ядерный удар. Ядерный удар решит все вопросы. Решит ли, кстати?
1: Ну, ничего он не решит, понятное дело. Более того, во многом, как бы, там произойдет, ну, такое, как бы, слом парадигмы. Нас же чему учили? Ядерная война, ядерная зима, конец жизни на Земле, там все такое прочее. Вот. А тут вдруг выяснится, что условное тяо, ну, это, в общем, как бы, ничего особенного. Вот, да, ну, так вот, как бы... не такая уж и страшная штука.
0: Вы в дискуссии про ядерный удар какую позицию занимаете?
1: Значит, я, как бы, в силу отчасти своей нынешней профдеформации, за победу в неядерном конфликте. Вот. Я считаю, что можно и нужно побеждать конвенциональными средствами. Вот, да, у нас для этого, в принципе, все есть. Ну, вот, да, кроме исключительно, так сказать, организационной гибкости. Вот, да. То есть, вот все эти проблемы, которые все обсуждают, вот они там производство в Европу переносят. Господи помилуй. Значит, да, все эти производства, ну, простите, значит, да, делаются, это финишоры, значит, последнего передела из китайской комплектухи. Вот, китайская комплектуха туда плывет каким образом? Да, по каким путям? Да, значит, да, по, как бы, значит, известным морским путям, включая там Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал, вот, там и далее везде. Ну, вот, так сказать, взяли товарищи хуситы и внезапно потопили несколько сухогрузов почему-то. Значит, и кончилось производство в Европе украинских дронов. Вот, ну, так сказать, вот я же говорю, это чисто фантазия.
0: И что касается заявлений главы компании Palantir Алекса Карпа, который сказал, что ВСУ использует технологии Palantir как операционную систему для ведения боевых действий.

0: Вот расскажите, пожалуйста, что это значит для нас?
1: Ну, Карп в восторге от того, как товарищи небратья применяют его решение, да, с выдумкой и фантазией. Вот. Ему очень нравится, да, вот та технологичная машина убийства, значит, русских людей с помощью беспилотников и цифровых средств, которые построили товарищи небратья. Ну, плюс, действительно, ему нужен некоторый антикриз, потому что, значит, предлагаемые им решения недавно, так сказать, торжественно обделались в зале. Поэтому, значит, вот там это все уже начинает влиять на курс акций, все такое прочее, поэтому ему нужно рассказать, что он молодец. Он поехал в Киев рассказывать, что ну вот там-то он точно молодец. Вот. Но что касается нас, ну, он же, как бы, среди прочего, же не так давно еще и манифест выкатил, да, про то, что некоторые расы, культуры, там, народы и государства не заслуживают жизни. Я считаю, что ну, вот, он для нас просто законная цель с некоторых времен.
0: Да, у нас много законных целей, которые почему-то по-прежнему остаются, пятый год идет, законными целями.
1: Здесь вопрос их приоритизации. На самом деле весь спор это о том, почему или по кому бить в первую очередь. Это и есть, на самом деле, главная общественная дискуссия в Отечестве.
0: Спасибо. Алексей Чедаев, известный политолог. Телеграм-канал Чедаев. Спасибо большое.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
6: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает киевский рельеф. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы и шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было, только и только силы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Городской пляж Великих Луков встретит лето обновленным. На его территории установлено свыше десятка лавочек, деревянные беседки, раздевалки и туалеты, а также ограждение для детской зоны купания. Для удобства и безопасности отдыхающих сделано уличное освещение. Установлены опоры со светодиодными светильниками. Для любителей активного отдыха появились велопарковки и спортивные площадки. Благоустроить место отдыха на берегу Ловоть удалось благодаря активности великолучан при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас жители города выбирают объекты, которые будут благоустроены в следующем году. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать одну из территорий, которую благоустроят уже в следующем году. Проголосовать можно на портале «Загородская среда» госуслуги.ру. В ДКЛК прошел муниципальный конкурс школьных хоровых коллективов Великих Лук. Юные исполнители посвятили свои выступления 860-летию родного города.
4: 15 мая в 18 часов в Доме культуры имени Ленина состоится премьера спектакля «Веселый Роджер». Его представит молодежный музыкальный театр «Трубадур». На сцене живет настоящая пиратская жизнь. Зрители станут свидетелями состязания двух отважных команд за легендарный клад. У каждой и лишь половина загадочной карты. Это запустит череду хитроумных замыслов, неожиданных союзов и головокружительных погонь по волнам фантазии. Постепенно открывается главная истина. Настоящее сокровище не в золотых сундуках, а в верности друзей и тепле человеческого сердца.
9: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10.85.
9: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Павел Склинчук, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Павел, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван.
0: Итак, ушли в отставку. Кстати говоря, как угодно можно понимать слово. Ушли, они ушли или их ушли. Главы прифронтовых регионов Белгородской и Брянской, Гладков и Богомаз. Ну вот, с чем связаны все-таки? Ушли сами или их ушли, если можно так говорить, конечно.
13: Да нет, Иван, конечно же, это было решение президента, и были опубликованы соответствующие указы о назначении временно исполняющих обязанностей. То есть в двух регионах в сентябре этого года состоятся выборы высшего должностного лица субъекте. Ну, еще один регион, прифронтовой, Курская область, там ротация проходила еще более драматично, но вот сейчас также сменился губернатор, и Александр Хинштейн уже больше года управляет регионом. Конечно, территория сейчас под особым федеральным вниманием, поскольку губернаторам нужно балансировать между сохранением привычной мирной жизни и отражением всех тех атак и вызовов, с которыми сталкиваются местные жители в связи с действиями ВСУ.
0: Я хочу уточнить вот по поводу губернатора уже бывшего Брянской области, Богомаза. Вроде как он, ну, довольно долго занимал свой пост, и где-то меньше, чуть меньше года назад были выборы, и за него проголосовало большинство. И вот за этот, на самом деле, небольшой промежуток времени что произошло, что вдруг его решили заменить?
13: Да, вчера на это внимание обращали политологи. Он в прошлом году набрал там 87% голосов. И, конечно, возникает такой диссонанс. Зачем менять губернатора, который пользуется большой поддержкой? Ну, у федерального центра есть свои соображения. И одно другого не исключает. То есть если бы он провалил выборы, ну, как бы это случилось бы раньше. И здесь я не вижу какой-то взаимосвязи, тем более повода для иронии, как некоторые политологи начинают говорить, что опять граждане не того выбрали. Да нет, все того. И, соответственно, замена губернатора Богомаза также является ответом на вызовы, которые сегодня стоят в регионе. И человек с военным опытом, Ковальчук, это, соответственно, важная замена, которую сделал президент. Но Богомаз, как пишут СМИ, может вернуться в Государственную Думу. Собственно, он и был депутатом уже, и его назначили губернатором с позиции депутата Госдумы. Ну, вот, прошло какое-то количество времени, он набрался управленческого опыта, сейчас вернется в депутатское кресло.
0: Многие связывают уход Гладкова, уже бывшего главы Белгородской области, с тем, что он в совсем неподходящий момент критиковал замедление телеграммы. Вы вот да, ну, как? Нет, это не я так думаю. Это не я. Я же тоже критиковал замедление телеграммы, а меня пока не отставили. Хотя кто его знает.
13: Да. Ну, я думаю, что это конъюнктурное какое-то сравнение, попытка натянуть сову на глобус. Гладкову за 5 лет то, что он сделал, ему надо на Белгородчине памятник поставить. Потрясающий управленческий опыт, и он сумел вообще как бы сохранить доверие к государству как таковое, когда как бы, ну, Белгородская область постоянно подвергается обстрелам, террористическим вылазкам. И здесь, конечно, Гладков большой молодец. И я думаю, что у него большое федеральное будущее. То есть это не как история там, с Смирновым, который в Курской области, ну, собственно, сейчас находится под уголовным делом. Я думаю, что у него все будет хорошо. Вот. А так, ну, есть версии про проблемы со здоровьем. Ну и в целом, конечно, он приходил совершенно в другой реальности возглавлять регион, развивать экономику. Ну вот пришлось заниматься антикризисом. Я думаю, что он с этим успешно справился.
0: Но, по-моему, Белгородская область, не хочу соврать и наговаривать, едва ли не лидер по задержаниям подопечных Гладкова, скажем так, связанными с коррупциями, конечно.
13: Да у нас сейчас какой регион, не глянь.
0: Но глядят в основном на Белгородчину, обратите внимание. До этого по Курску пошерстили, а сейчас вот...
13: Ну, я думаю, в Кубани чуть побольше будет количество.
0: Регион побогаче.
13: Ну, есть проблемы, конечно, в чиновничьей среде. Вот. Ну, здесь... Конечно, это из области, ну, условно говоря, был бы человек, а дело найдется. И то, что дела нет у какого-то чиновника, скорее какая-то недоработка, чем его заслуга. В общем, я думаю, что ему ничего не грозит в плане каких-то преследований. Ну, просто человек действительно уже работал на пределе моральных, физических ресурсов. И сейчас замена в лице, ну, как бы Героя России.
0: Да, генерал-майор Александр Шуваев теперь вместо Гладкова. Он местный, родился в Новом Осколе, военный, да, участник программы «Время героев». Считается, кандидатура считается идеальной или нет? Вот у вас какие мысли по этому поводу?
13: Ну, я вчера смотрел его встречу с президентом. Конечно, у Шуваева глаза были полны испуга. И вообще он сидел там, практически не дышал. Ну, как человек военный, конечно, привык выполнять приказы, и здесь ему надо будет помогать разбираться там в экономике, но как иначе, да, как бы проводить ротацию в элитах, если не давать возможность управлять. Возможно, вот эти замены губернаторов имеют более там широкий контекст, связанный с приближением к логическому завершению там специальной военной операции. Все может быть. Вот. Ну, сам факт того, что, несмотря на угрозы, которые создают недруги России прифронтовым регионам, ну, президент принимает решение, что «а вот выборы мы проведем, вы не проводите выбор президента Украины, а у нас как бы электоральные циклы все равно будут проходить, неважно в каких условиях». Ну вот, с Богомазом, ну, как бы он, я думаю, пойдет в Думу, сядет там в думское кресло, у Гладкова, возможно, вернется в бизнес.
0: Что касается Шуваева, это вы хорошо сказали про испуганные глаза, ведь проходила информация, что вообще встречу-то он провалил. Опять-таки, может, слухи, может, домыслы, может, просто врут, наговаривают, как это обычно бывает. Но для храбрости, возможно, еще и накатил перед встречей. Тоже поговаривают, наверняка врут. Но вот, коль уж вы сказали про испуганные глаза, как-то вот одно пока что с другим сходится.
13: Иван, знаете, вспомним период правления Ельцина Бориса Николаевича, там было всякое, и, конечно, ну, как бы злоупотребление алкоголем – это плохо, безусловно, но нервишки-то у всех шалят, и тем более в такие ответственные моменты надо, конечно, все люди, все человеки, надо пытаться более такие, это, что ли, безобидные способы расслабиться. Там, пустырника, валерьяночки выпить будет лучше.
0: Филимонов бы не одобрил глава Вологодской области. Это точно. Не одобрил бы ваши безобидные способы. Что касается человека, который заменил Богомаза, его зовут Егор Ковальчук, он из МИАСа. В 2024 году был направлен в ЛНР, занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Что скажете про него?
13: Ну, если я не ошибаюсь, это человек, который сейчас в Иркутской области замгубернатора, да? Или это Шуваев?
0: Нет, это Егор Ковальчук, я же сказал, который вместо Богомаза в Брянскую область назначен. Он из МИАСа, да, в 24-м году направлен в ЛНР. Там он занимал должность председателя правительства.
13: Ну вот, соответственно, понимание того, как управлять регионом в условиях ведущихся боевых действий и близости линии соприкосновения боевого имеет. Ну, конечно, человек такой нонейм, надо ему... сейчас с нуля создавать свой политический имидж, и, соответственно, есть кредит доверия со стороны главы государства. Но, опять-таки, здесь же всегда остается как бы, момент, связанный с правом на ошибку, и что человек может не оправдать возложенное доверие. Вспомните, у нас был адъютант президента, который там в Астраханской области на пару месяцев губернатором назначался, потом понял, что не сможет. Вот. Ну, как бы, Ковальчук, посмотрим. Фамилия такая знаковая для российской элиты.
0: Я знал, что вы скажете это. Что касается вот еще тогда, в том числе тогда и про Шуваева уточнить, ну, генерал-майор, а людей без политического опыта. Я понимаю, что оба они прошли, ну, некоторое обучение, да, время героев и школу губернаторов, но обучение это одно, это теория, а практика это совсем другое. А точно вот в такие сложные регионы, ну да, он военный, допустим, ну, это вот если про Шуваева говорить, причем целый генерал. Но, тем не менее, может быть, там все-таки политики нужны, а не неопытные военные, которые опытные с точки зрения войны, но не с точки зрения политики. Минута.
13: Ну, Иван, вспомните в истории России раньше, как назывались, генерал-губернаторы определенные.
0: Много воды утекло с тех пор.
13: Да, ну, история циклична, но Шуваев, по-моему, вот он как раз замгубернатора был в Иркутской области, так что он, наверное, практику тоже какую-то прошел. Но для «Время героев» и образовательных программ это тоже определенные критерии того, насколько они смогли подготовить человека к новому опыту. Вот. Ну, плюс ко всему, я думаю, что они не будут такие одиночки. Точно у них там будет команда и специалистов, и уберегут от каких-то ошибок. Вот, главное держать себя в руках и не давать слабины. Вот, а все остальное как-то придет с опытом и получится все это сделать.
0: Спасибо.
13: Ну а если не получится.
0: Павел Слинчук, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Спасибо.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
16: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. Радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, каналы группы «Радио «Комсомольская правда». В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, пожалуйста, предлагайте. К нам присоединяется Ольга Бонча-Смоловская, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института восточных рукописей Российской академии наук, историк-китаевед. Ольга, вас приветствую. Здравствуйте. Ольга. Не хочет пока что Ольга, но сейчас, друзья, мы все исправим. Ольга! Ольга, вы с нами?
17: Здравствуйте.
0: Здрасте, наконец-то.
17: Слышно ли?
0: Да, слышно. Дональд Трамп и Си Цзиньпинь встретились в Пекине и уже провели переговоры. Скажите, про что там интересно? Я только что видео посмотрел, их встречу, рукопожатие, ничего особенного на самом деле. Никакой любви не чувствуется. Химия на нуле, судя по всему. Может быть, это не так. Пожалуйста, вам слово.
17: Ну, я тоже по рукопожатию особенной химии не увидела. Си, по-моему, достаточно так твердо руку Трампа к себе тоже притянул, так что не позволил сделать рукопожатие управляемым с американской стороны. Ну, пока, конечно, еще ждем дальнейшего как бы процесса, да, посмотрим, какой будет итог именно у всех переговоров, потому что, я думаю, вы уже знаете, конечно, очень интересный в этот раз состав делегации. Да, Трамп привез, собственно, не только министра финансов, госсекретаря, это понятно, но там настоящий технологический десант просто сейчас приземлился из Америки в Китае. Конечно, здесь разных именно вариантах бизнес-сотрудничества. Помимо того, что я уже сказала, да, там Nvidia, Apple, BlackRock, Goldman Sachs, то есть как бы капитализация, о которых я сейчас примерно, если так посчитать, 65% ВВП. Поэтому думаю, что это 100% не протокольный жест, определенный такой манифест экономической взаимозависимости, возможно, попытка несколько справиться с торговыми войнами. В принципе, Трамп об этом заявлял, что давайте уже перестанем воевать, давайте как-то попробуем договариваться. Но насколько это возможно, вопрос немножко сложный, потому что давай пробежимся, наверное, вот так вот, по сильным, по слабым сторонам.
0: Единственное, Ольга, можно вас попросить видео отключите? Сейчас. С видео проблемы некоторые, видео отключите, пожалуйста. И продолжим. К сожалению, без вашего изображения. Давайте, да, все, продолжайте. Звук наладился. Пожалуйста, продолжайте, будьте любезны.
17: Давайте просто пройдемся вот по сильным, по слабым сторонам, посмотрим, как здесь можно попробовать это проанализировать. Сильная сторона у Китая – это 100% сейчас как раз такая технологическая взаимозависимость, про которую я чуть-чуть упомянула. Пекин проводил аудит в Министерстве коммерции КНР, мы об этом знаем. В принципе, результаты, да, на брифинге тоже было заявлено, что при всех ограничения этого года в целом технологический импорт США был замещен на 78%. Я думаю, это, наверное, несколько приукрашенные, конечно, реалии, но все равно в КНР еще с 23 действует так называемая программа нового качества производительных сил. Если интересно, чуть попозже про нее пару слов скажу, но как бы там основной ключевой момент это, конечно же, как бы это сказать, ну, толпатик, да, это искусственный интеллект, который Китай очень активно развивает, промышленный интернет, зеленые технологии. В целом, скажем так, из по отзывам коллег, которые работают с китайцами в технологической сфере, проблемы есть, но они все равно они пытаются их решать. То есть Китай в целом развивается неплохо. И как минимум проблема импорта США была поставлена, она постепенно, так или иначе, они идут к разрешению какому-то. Во всяком случае, реально осознают эту сложность. В принципе, китайские аналитики, из того, что я помониторила, все стараются, во всяком случае, как-то проблему доли США в китайской внешней торговле проанализировать. Так или иначе, пишут, что обязательная, как бы, ее обязательная доля превращается, как и обязательный элемент, да, становится опциональным элементом. Поэтому, на мой взгляд, переговорная позиция Пекина здесь неплохая. Посмотрим, что они действительно решат. Во всяком случае, КНР может себе позволить какой-то достаточно жесткий торг. В принципе, не так уж опасаясь за то, что рушатся производственные цепочки. Конечно, здесь есть, сохраняется зависимость, она очень важная. Это передовые чипы, да, оборудование для производства, и Huawei и прочие здесь пока фиксируют. Но замещение с этим очень сложно. Это, конечно, можно сказать, что это будет сильный рамп. Можно отнести к слабым сторонам у Пекина сейчас – это давление на финансовый сектор. Никто не отменял вторичный. Трамп, конечно, будет использовать это, я уверена, тоже для достижения своих целей. Потом, если говорить про Трампа, уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, он затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. У него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, да, то есть фактически блокируется сейчас бюджет. Война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. Поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров. Поясню про проблемы финансовые, да, сейчас внутренние, да, на фоне которых приезжает Трамп. МВФ недавно как раз уже предупреждал, что если инвесторы начнут сомневаться в способности США рефинансировать свои долги, они могут потребовать более высоких доходностей, вовсе проигнорировав аукционы, да, суверенных облигаций и так далее и тому подобное. А для Трампа это, конечно, вопрос выживания, потому что без притока иностранного капитала, ну, прежде всего, в данном случае, китайского, КНР остается вторым держателем казначейских облигаций, то Минфина США просто потеряет возможность рефинансировать долг без какого-то шокового повышения ставок. Это, соответственно, будет служить обрушению ипотечного рынка, сотрясет банковскую систему и так далее. И все это перед промежуточными выборами. То есть, конечно, ситуация неприятная. Опять же, Пекин это осознает, я уверена, рычаг этот использоваться будет. Второй момент – это, конечно, вишенка на торте, да, это визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Пекин. Буквально недавно, да, состоялся. Китай уже фактически признается как один из основных главных медиаторов между, соответственно, в этой иранской войне. Иранская сторона недвусмысленно заявляет, что считает Китай центральным элементом мирного урегулирования. Тегеран Пекину доверяет, ожидает, что Китай продолжит играть ведущую роль в прекращении войны. Трамп это тоже частично признавал, нехотя, но тем не менее. Понятно, что, ну, скажем так, даже полная блокировка Ормузского пролива для Китая с его запасами нефти полугодовыми, полностью обеспечивающими, в принципе, его для всех нужд на вот это, на этот период времени. Во-первых, эти запасы гораздо больше, чем у самих Соединенных Штатов. Во-вторых, в целом есть всегда Россия-матушка, которая тоже старается в данном случае предложить себя как альтернативного поставщика, и если что, то Китай всегда имеет возможность обратиться к России. Америка в данном случае в гораздо менее выгодной ситуации, и вроде как припереть Пекин к стенке именно блокировкой Ормузского залива не получилось. Поэтому, конечно, ну, единственное, что мы должны понять, что Китай, он, не, наверное, все-таки не стремится спасать Иран любой ценой, да? Он, как всегда, как я уже когда-то говорила, мастерски играет на любых противоречиях, использует и будет использовать увязание американской армии в регионе для получения каких-то уступок по тарифам или по технологическим санкциям, или по тайваньскому вопросу, который мы с вами когда-то обсуждали, да? Трамп, ну, конечно, он все равно остается и себя считает, но в целом, конечно, он все равно позиционирует себя там, в положении лидера. Да, он ведет войну.
0: Спасибо, Ольга.
17: Да, ее не одобряет.
0: Спасибо. Да. Ольга Бонча-Смоловская, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института восточных рукописей Российской академии наук. Благодарим. До завтра, друзья.
2: На происходящее вокруг. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
20: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
22: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
23: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
26: О назначениях.
1: Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову, Александру Богомазу, накануне ушедшим в отставку, обязательно будут предложены новые должности. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Исполнять обязанности Вячеслава Гладкова будет Александр Шуваев, а Александр Богомаза – Егор Ковальчук. РИА Новости сообщает, что представление Ковальчука в регионе состоится уже на этой неделе, а новых губернаторов изберут в единый день голосования.
3: О расследованиях.
1: ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, один из задержанных передал Киеву фото, видео и координаты дислокации военных объектов России на территории полуострова. Второй подозреваемый установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны полуострова. Двигатель ПД-8 для импортозамещенного суперджета 100 прошел все сертификационные испытания. Силовые установки наработали более 6500 часов. Опытные образцы двигателей подтвердили правильность конструкторских решений в ходе проверок в составе самолетов и на испытательных стендах. И это позволяет получить сертификат, сообщили в Ростехе.
3: О ценах.
1: Продажа 92-го бензина в России стала убыточной для автозаправок. Потери составляют около 84 копеек с каждого литра. Как пишут «Известия», наиболее прибыльным видом топлива для автозаправочных станций сейчас остается дизель. Его реализация приносит в среднем 3 рубля 68 копеек с каждого литра. Эксперты связывают снижение рентабельности бензина с высокими оптовыми ценами на топливо, а также существенными объемами экспорта 92-го бензина в начале года. При этом опрошенные изданием аналитики отмечают, что в период сезонного роста спроса ситуация на рынке нефтепродуктов может измениться.
3: О Москве.
1: Сильные пробки ожидаются сегодня днем в Москве. Дептранс предупреждает, что в центре города возможны временные локальные перекрытия. Затруднения возможны в пределах Садового кольца, МКАД в районе Ленинградского шоссе и ТТК. Жителям города рекомендуют сегодня пересесть на метро или заранее планировать свой маршрут.
3: Обо всем.
1: Недавно обнаруженный астероид 2026 JH-2 приблизится к Земле 18 мая и пролетит на расстоянии около 90 тысяч километров, сообщает ABC News со ссылкой на данные НАСА. По оценкам лаборатории реактивного движения НАСА, размер объекта составляет примерно от 15 до 30 метров. Текущие расчеты показывают, что риска столкновения с Землей нет. Ирина Самойлова, служба информации.
5: Рекламно-информационная программа.
24: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Если не задавать вопросы, ответы придут сами. И они могут вам не понравиться, потому что они будут, ну, например, на бланке «Заказ снаряда», и там будет написано «Замена всего, что могло сломаться», потому что владелец молчал как партизан.
7: А если вопросы задавать, ты уверен в том, что нам всегда понравятся ответы на эти вопросы?
6: Можно поэкспериментировать.
7: С чем?
6: Например, в ближайший час мы...
7: Разным людям задавать один и тот же вопрос?
6: Будем экспериментировать...
7: ответ, какой лучше.
6: С типичными вопросами, которые задают автовладельцы не на входе в автосервис, да, а на входе на сайт suprotec.ru. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с нами здесь Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
6: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, доброе утро.
26: Да, здравствуйте, добрый день.
7: Я понимаю так, что мы будем задавать Юрию Георгиевичу один вопрос, и тот же вопрос будем задавать Михаилу.
25: Нет, я думаю, по очереди.
7: И сравнивать их ответы. Тот ответ, который нам понравится, мы будем принимать.
25: Но тогда нам времени не хватит.
26: Надо нам нас посадить в разные комнаты и разграничить связь.
7: Чтобы не слышали друг друга. Чтобы эксперимент был...
25: И вот тогда вопросы, может быть, немножко будут отличаться.
6: Простите.
7: Ответы.
6: Детектор лжи у нас в кустах есть? Можем подключить?
7: Каких?
25: Полиграф?
6: Да. Так, шутки в сторону. Все-таки у меня взрослые, серьезные, солидные люди. Значит, мы разбираем типичные вопросы, которые задают автовладельцы, оставляют на сайте suprotec.ru. Абсолютно разные автовладельцы, абсолютно разные машины, но вопросы типичные. Вопрос номер один. Какие составы «Супротек» подходят для обработки конкретного двигателя?
25: Да, ну вот надо сказать, что это вот очень характерный вопрос, хотя у нас на сайте очень четко расписано, как это по неисправностям пройти и вообще посмотреть, какие есть продукты, но, тем не менее, люди вот все время задают, а вот у нас, у меня автомобиль вот такой.
7: Всем таким хочется двигателем. Думать, что они уникальны.
25: Хотя у нас довольно унифицировано все, в общем, разделено просто по объемам, ну, например, и, конечно, больше всего вопрос вопросов по двигателю, кстати. Вот все-таки коробки меньше, там редуктор и так далее. Это вот по коробкам. У нас есть C-реактив. Самый маленький объем до объем двигателя до 1,6 литра – это актив стандарт. Это только бензиновый нефорсированный двигатель. Ну, или если масло в нем до 5 литров. Вот им подходит.
7: То есть нужно ориентироваться либо на объем двигателя до 1,6, да, либо на объем масла, да, до 5 литров.
25: Но иметь в виду, что это все-таки бензиновый нефорсированный двигатель. Ага.
6: Смотрите, атмосферник 1,8, объем масла 4,5.
7: 4,5,
6: да,
7: будет.
6: Да, да, да. Вот. Это мне куда?
25: По маслу.
6: По объему масла.
25: Да. Но он должен быть нефорсированный, угу, и он должен быть бензиновый. Угу. А если вот это все отпадает, хотя бы одна из них, тогда мы переходим к следующему, это актив плюс. Здесь уже любой абсолютно двигатель, любой конструкции с объемом до 2,5 литров и с маслом до 7 литров. Вот несмотря на то, что у вас будет масло всего 4 литра, вы уже попадаете вот сюда с форсированным двигателем или с объемом масла более 1,6.
6: Или если у меня, допустим, дизель на 1,8.
25: Дизель 1,8 сюда попадаете, да.
6: Угу. Актив
25: и
6: плюс.
25: Масло будет, скорее всего, да, меньше 7 литров. Дальше идет уже актив премиум. Это уже большие двигатели. И с объемом от 2,5 до 5 литров, это большие серьезные двигатели, и масло до 9,5 литров. Но еще раз, если вдруг так получается, что у вас выпадает больше по объему рабочему, ориентируемся все-таки на масло. Почему? Потому что мы присадку добавляем в масло, количество масла разрабатывается конструктором, производителем именно по деталям, которые нужно охлаждать, зная циркуляцию, производительность масляного насоса и объемы поверхности этих деталей. У него вот это, и вот мы на него рассчитываем. Это масло у нас носитель, поэтому мы рассчитываем на него в основном, а не на...
6: Короче, в кубическом сантиметре масла постоянно должно бултыхаться определенное количество триботехнического порошка.
25: Да, да, это концентрация называется, да.
6: Да.
7: Простите, Юрий Григорьевич, а зачем тогда вообще обозначать объем двигателя? Ну, просто можно было по объему масла...
6: Ты же не знаешь, сколько масла влезает в...
7: В смысле, я не знаю?
25: Есть люди, которые не знают, сколько у них масла.
7: Ну, хорошо, есть интернет, есть, в конце концов,
25: надо еще поковыряться,
7: мануал, хорошо. Есть просто сервисмен.
25: Ну, хорошо, я так скажу, что если вдруг вы там ошиблись, и чуть-чуть у вас там сдвинулось туда-сюда, и вы не попадаете, ну, и вы вместо актива стандарт взяли актив плюс, ничего страшного не будет. Ага. Почему? Потому что они отличаются чем, все эти? Актив, стандарт, плюс и премиум, они отличаются количеством порошка в изначальном, да, в масле. Концентрацией, а не изначально. Все, больше ничем. Это абсолютно одинаковые композиции природных минералов.
6: Передозировка невозможна.
25: И вот передозировка в полтора раза, она совершенно безвредна.
7: А если я Макс свой двухлитровый двигатель с 4,5 литра масла...
25: Я думаю, что он выживет, но могут быть проблемы.
7: Серьезно?
25: Но это очень...
26: Но я могу здесь добавить, что был сам свидетелем, я уже рассказывал, кажется, об этом когда-то, значит, многократной передозировки, которая происходит при съемки обучающего видео, например, да, вот вы берете трибосостав «Актив Плюс», берете машину сотрудника компании «Супротек» и начинаете снимать процесс заливки. Дальше происходит следующее. Оператор бегает вокруг этого состава и говорит, а вот надо еще с этой стороны снять, а вот еще отсюда, а вот чтобы тут вот свет, а вот ты неправильно держишь руку, надо, чтобы этикетку было видно, а тут раз, состав и кончился. Он говорит, а я еще не доснял. Мне теперь еще общий план нужен. Давай второй заливать. Мы заливаем второй. И таким образом, значит, у нас оказывалось иногда 3-4 состава в двигателе. Значит, мы не рекомендуем ни в коем случае проделывать это с вашим автомобилем. Надо действовать по инструкции. Но передозировка действительно ничем не страшна.
25: Да и дорого
26: состав,
25: это.
26: Значит, да, но это в обычной жизни, в обыденной, это очень дорого. А что касается распределения составов по двигателям, я еще хочу напомнить, что вот состав «Актив Плюс» у нас рекомендуется для обработки всевозможной четырехтактной мототехники. Если вы сейчас на лето расчехляете какой-нибудь четырехтактный там квадроцикл, например, или мотоцикл, то вот их двигатели обрабатываются составом «Актив Плюс». А «Актив Стандарт» у нас позиционируется как состав для обработки двухтактных двигателей. Лодочные моторы, бензоинструмент, садовые косилки, маленькие мопедики двухтактные, там гидроциклы встречаются всякие разные и так далее и тому подобное. Если у вас двухтактный двигатель, значит, его тоже можно обрабатывать. Это состав «Актив Стандарт». Там внутри специально в инструкции написано, как обрабатывать двухтактную мототехнику, как добавлять там, из какого расчета и так далее. Так что обратите внимание. Это все на самом деле написано на прям коробке. То есть не надо там никуда лазить, чтобы это узнать. Если вы стоите в магазине и рассматриваете составчик, то там на коробочке будет написано и объемы двигателей, и их тип, вот эта вся двухтактная, четырехтактная мототехника. Это указано прям снаружи.
6: Вернемся все-таки к возможности передозировки, простите, еще один типический вопрос. Да, после добавления вашей присадки двигатель стал работать заметно лучше, уменьшился масложор. И вопрос, есть ли смысл добавить еще один флакон состава в двигатель, то есть увеличить количество в два раза?
25: Да. Есть? Нет, смысла нет. Почему? Потому что, когда, во-первых, надо сказать, что вот этот слой, который формируется, он формируется самой системой. В данном случае системой трения двигателя. И вот тот слой, который сформировался, он находится в режиме автокомпенсации. То есть он толще не будет. Нужно столько системе для того, чтобы снизить температуру в данной зоне узла трения и распределить нагрузку более равномерно. Только для этого. Как только он это сделал, дальше строительство слоя прекращается. Если он изнашивается и уходит, опять появляются те же проблемы, температура, нагрузка, появляются вот те условия, при которых начинается опять строительство слоя.
7: А чего толку? А почему он должен изнашиваться, если смазки достаточно?
25: Изнашивается, потому что все равно есть твердые частички. Даже если вы почистили двигатель хорошо, или даже исходный, все равно есть какие-то абразивные частички, есть, наконец, даже пыль, которая летит, и она все равно пролетает через воздушный фильтр, она все равно туда попадает. Износ есть всегда. Просто если у вас есть... Чем хороша наша система, когда мы говорим каждый раз менять? Если у вас в системе достаточное количество вот этого нашего минерала природного, он вот этот износ, он тут же его восстанавливает. Когда вы поменяли масло, все ушло, вот он потихонечку изнашивается и уходит совсем. Но вот то, что он спрашивает, а есть ли смысл? Если он получил эти эффекты, двигатель начал работать тише, лучше, снизился расход топлива, масла, то уже лучший эффект уже он не сделает. Уже все сформировалось. Добавь ты еще один состав. Он, кстати, в новом составе есть всегда те элементы, которые чуть-чуть подчищают еще. Это более крупные частички, больше 5 микрометров. Это может быть 7, даже 8 микрометров. И вот когда вы новый состав заявляете, они первую функцию все равно начинают опять выполнять и чуть-чуть, скажем, условно чуть-чуть вредят. Поэтому не надо. У нас есть, они же частички, когда попадают, они сами чистят и сами разрушаются. И где-то через полчаса у нас там большая часть субмикронных частичек, которые будут поддерживать вот этот слой. А новый состав опять будет 3-5-7 микрометров. Поэтому куда ты будешь добавлять? Не надо ничего, не улучшится ничего. И хуже не будет, но лучше-то тоже.
26: Честно скажу, не уверен, что наши рассказы сейчас по радио способны в точности как бы сориентировать покупателя, а не запутать его. Если вдруг кто-то из радиослушателей чувствует себя запутанным, я хочу напомнить, что есть бесплатный для всех регионов Российской Федерации номер, который можно с любого мобильника набрать. 8 800 200 ровно 0661, он у нас на сайте suprotec.ru написан. И все вот эти вопросы сказать: слушайте, я слушал вашу передачу, ничего не понял, вот у меня машина такая, что мне заливать? Это наш любимейший вопрос в нашей службе технической поддержки. Наши специалисты прекрасно умеют на него отвечать и в два счета вам назовут нужные составы. Так что вот обращайтесь, пожалуйста, по телефону.
25: Я мог, конечно, сказать, нет смысла, потому что уже все хорошо. Но я же пытаюсь объяснить, почему это происходит. Я все-таки кандидат технических наук и вообще дизелист по образованию.
6: Это Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супер». «Супротек». У нас на связи еще Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вынуждены прерваться на пару минут буквально.
4: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
8: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, что противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем туда полетел. В канун визита Трампа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Новая слава. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
0: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные.
24: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А вот такой еще вопрос. Типичный вопрос от автовладельцев, оставленный на сайте компании «Супротек». Супротек.ру. Содержит ли масло «Комфорт» триботехнический состав? А если не содержит, то почему? Мы вернулись с этим вопросом. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула. И с нами в студии директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. Кто ответит? Отвечает Михаил Косой.
26: Нет, масло «Супротек Комфорт», так же, как и масло «Атомиум», не содержит триботехнического состава «Супротек». Дело в том, что это два разных продукта с двумя разными целями. Масло должно выполнять свои функции защитные, там, охлаждающие и прочее. Триботехнический состав – это восстановительное средство, которое применяется по определенному регламенту. Есть составы для первоначальной обработки автомобиля, есть составы там для поддержания. Это разная концентрация порошка и так далее и тому подобное. И мы, когда стали...
6: Мы же добавляем одно в другое. Да. Вот мы замешиваем это все внутри машины. Почему не замешать изначально?
15: По-хорошему, можно было посовместить, хоть и свойства у них разные. Можно было посовместить, или нельзя совместить?
26: Дело в том, что тогда, Дмитрий, это ваш выбор. Вот если вы не хотите пользоваться никакими добавочными этими присадочками, добавочками, которые кто-то кому-то обещает там и так далее, вы хотите следовать только регламенту обслуживания автомобиля, значит, то вы тогда покупаете просто масло и пользуетесь им. И ваш выбор дальше, применять ли какие-то дополнительные средства или нет.
15: Все-таки вопрос если был другой, решаете... Михаил. Был вопрос совсем другой. Содержит или не содержит? И нужно ответить так. Не может он содержать, потому что вы не можете его туда влить в двигатель. Состав сядет на дно, потому что плотность у него 2,7. И через 2 часа буквально он будет на дне. И когда мы берем прозрачные флаконы, мы размешиваем. Иногда зимой размешиваем долго. И, наконец, видим, что на дне уже ничего не осталось. Вы в канистре ничего не видите. И вы не знаете, размешали ли вы его, не размешали.
7: А если вы канистру для долива, например,
15: для долива взяли, тогда не надо размешивать. А купили уже с порошком. Короче, не получается никак, особенно в бочках. В бочках 200-литровых и 60-литровых не получается.
6: «Супротек Комфорт» есть в бочках?
15: 60 литров.
6: 60-литровый комфорт?
15: Они в сервисе,
7: ты хочешь прикупить себе?
15: Он задумался.
26: Там дешевле. Там дешевле, да. Ковшиком затерпывать, да.
7: И лопатой перемешивать. Купить порошка пачку.
15: Придется вскрыть ее, там же только горловина.
7: Дима?
6: Я под впечатлением. Я думал, только в канистрах.
7: А что тебя так удивляет? Есть же на...
15: В сервисе, конечно, им удобнее. А там же дешевле, им выгоднее.
7: Ладно, дальше вопрос. Приобрел на маркетплейсе топливную присадку «Супротек». Появились сомнения в оригинальности товара. Как можно это проверить?
15: Значит, надо сказать, что у нас уже подделок нет, были.
25: на заре нашей молодости такие подделки пытались. Но мы очень быстро отслеживаем, они это поняли. Потому что у нас же сеть огромная. Да, у нас там дилеров только, по-моему, около 300. И к ним сразу... А еще куча магазинов, там тысячи, наверное, да, которые там распространяются. Если для них есть какие-то... Они уже давно знают нашу продукцию, и они моментально нам... Вот, и вот так и произошло. Два раза к нам обращались, мы ездили, разбирались, да, пытались подделывать. Там явно сразу, конечно, отличается, там и по типографии, по нашим хитрым всяким вещам. И мы это дело пресекали. И уже этого нет, уже, я не знаю, лет 15, наверное. Угу. Поэтому сейчас нет вообще ни одной подделки.
6: Хитрые вещи, по которым вы понимаете...
25: Да, что это...
6: Вы сейчас называть не будете.
25: Не, не буду.
7: Ну, то есть нет каких-то там специальных знаков на баночках?
25: Раньше было, но их тоже можно, оказывается, их тоже можно изготовить, все вот эти штучки, наклеечки, маленькие, ага. Это, все это тоже изготавливается, не решает.
6: Скажите, пожалуйста, честный знак, на канистрах же лепят вот,
25: да,
6: эту наклейку?
25: Да, все, сейчас идет уже честный знак, но это только масло.
6: Ага.
25: Триботехнические составы не входят пока в этот список требуемых, ага, честный знак. Да, очень многие смазки туда уже, все смазки наши почти попали. Все масло, естественно, это честный знак. А вот трибосоставы пока нет. Они пока не знают, что это такое, поэтому не могут нас заставить.
7: Ладно, ну, скоро узнают.
6: Так, следующий вопрос. Почему первая заливка присадки за 1000 километров до замены масла?
7: Почему? Почему? Да потому.
25: Потому что не все двигатели одинаково полезны, не одинаково чистые. И, к сожалению, вот та грязь, которая есть в двигателе, она, это большая часть твердой частички карбонов. То есть мы залили свой состав, и он начинает работать, он чистит поверхность, пытается строить слой, но тут же болтается вот эта куча абразивов, которая тут же его снимает. Поэтому пока мы не очистим двигатель, мы ничего не построим. Почему до 50? Условно, это двигатель чистый. Хотя, на самом деле, бывает...

0: то имя к тому, чтобы она как можно быстрее начинала работать. Ну и второе, мы уже пришли уже позже, автохимии, это Супротек Апрохим, долговременная промывка, которая заливается за 200 километров. Если Супротек чистит зоны трения в основном, очень хорошо чистит, то остальное мы не чистим совсем, потому что ну, там он болтается, тоненькие частички. Эта химия, она мягкая, то есть она не влияет ни на резинки, она не может там что-то испортить, коррозию не увеличивать, ну, в общем, никак, и на масло тоже не влияет, что очень хорошо. А все-таки 200 километров проездить надо на этом же самом масле, и оно уже грязное достаточно. Поэтому оно чистит как раз всю остальную часть. Это каналы масляные, это стенки, это картер, все остальное.
1: Хорошо, если этот срок, вы пишете, да, заливается за 500 тысяч километров, если меньше, чем 500 километров, то что?
0: Значит, так скажем, что, может быть, и достаточно будет и 400. Ага. Но лучше все-таки...
1: Да. Понятно. Да. А если за 300?
0: Вряд ли.
2: Каждому, да. 330.
1: А если перекатать? Если, например, 2000 перекатать?
0: Перекатать, получается, мы... Кстати, у нас же частенько спрашивают, что я вот уже масло поменял, а у меня пробег уже больше 50, вы рекомендуете, да, я хотел бы сейчас прямо обработать. Мы говорим, обрабатывай. Обрабатывай только вот когда ты зальёшь, через 500 километров возьми щуп, на белую бумагу капни. Если ты увидишь, что у тебя масло сильное, грязное стало и очень черное, значит, наш состав почистил, у тебя сейчас в двигателе много грязи, и ты потихонечку его убиваешь. Ты можешь, конечно, ездить, ты так ничего не замечаешь, но мы тебе точно говорим, что у тебя сейчас вот ты снижаешь свой ресурс, несмотря на то, что ты залил туда наш состав. Не дает эта грязь ему построить слой. Значит, идет только ухудшение, меняй досрочно. А если оно осталось нормальным рабочим, да, можешь докатать и до самой смены масла.
2: Есть еще один симптом, я бы хотел здесь добавить. Если нет угара масла в двигателе, то, как правило, этот двигатель не очень грязный, даже на пробегах там 100 тысяч километров, и тем более, если вы знаете историю вашего двигателя, то можно безопасно вполне да, добавлять и за 2, и за 3, и за 5 тысяч километров. И действительно, вот как Юрий Георгиевич сказал, проверять просто иногда состояние масла. Если есть угар двигателя, тогда масло в двигателе, тогда лучше придерживаться вот инструкции этой примерно 1000 километров. Что 1000 километров, что 200 километров от долговременной промывки, это не прям точно, с точностью до сантиметра надо отмерять. Да? Это очень приблизительные условные цифры, которые показывают просто порядок движения. Поэтому немножко не доехать или немножко переехать, как бы это не страшно совершенно.
1: Хорошо, здесь есть очень похожий вопрос, точнее вопрос на эту тему. Залил Супротек Актив, думал, намотаю до отъезда 1000 км, но прошел только 500 километров, предстоит поездка на 2200. Что посоветуете?
0: Ну, вот это как раз это есть тот момент, что в дальнюю поездку все-таки не рекомендовалось бы поехать. А если у вас действительно будет сильно снимет грязь, и вы на этой грязюке будете ездить, причем с большими нагрузками, что вы в поездке будете
1: быстрее. То есть лучше поменять масло?
0: Лучше все-таки поменять масло.
1: Он уже проехал свои 500 километров?
0: Да, поменять масло и залить второй флакон, и спокойно уже туда ехать.
1: Угу. С чистой совестью.
0: Да. С чистым маслом, с чистой совестью.
3: Слушайте, а я отмотаюсь немножко назад, на пару минут обсуждали подделки. Смотрите, вот такой вопрос, тоже типический. Купил Супротек Актив, осадка на дне банки нет. Может ли это быть подделкой?
0: У нас таких случаев было достаточно, причем мы сами с этим сталкивались. Это просто метод хранения баночки. Если она, допустим, там же у нас как же, мы все сделали красиво, упаковали их в гофротару, все ровненько, баночки стоят правильно, кверху крышечкой. А вот когда их начинают везти, они там и на боку могут лежать, и вверх ногами. А у нас ведь осадок, он переходит потихонечку. Если он долго стоит вверх ногами, все будет в крышке. Если на боку, он может под этикеткой быть. Поэтому рекомендация. Не может такого быть, чтобы у нас масло чистое залили в флакон. Это исключено просто принципиально. Поэтому вы взяли, тщательно размешали, поставили ее правильно в банку, и увидите, скоро осадок появится.
1: Так, скажите, вот когда ты покупаешь банку, неважно, как она там стояла, да. У тебя прозрачная значит, да. жидкость. Это минеральное масло, масло да. она... Эта жидкость прозрачная, реально.
0: Ну, она чуть-чуть зеленовато
1: в плане того, что она, через нее можно увидеть...
0: Увидеть, да.
1: Ты начинаешь ее взбалтывать, да? Начинает это взвесить...
0: Она становится мутной.
1: Она становится мутной. Она станет мутной, то есть она становится мутной от того, что ты взбалтываешь эту смесь, или даже если этой смеси не будет при взбалтывании, нет. минеральное масло становится мутным.
0: Если вы туда действительно не положите порошок, оно как было масло, там появятся пузырьки воздуха, и все.
1: И все, то есть... Да. Для вас это вот лакмусовая бумажка.
0: Да, конечно.
1: При взбалтывании жидкость становится мутной. Значит, вы просто не заметили...
0: Оно на крышке, скорее всего. Тщательно взболтали, все поставили, все появится на месте. Все. можно заливать?
2: 8-800-200-0661. Если что-то вас смущает во внешнем виде нашего продукта, будь то трибосоставы, да, химия какая-то, смазки и так далее, вдруг это выглядит неожиданно.

0: Очевидным для вас образом, значит, первым делом, пожалуйста, позвоните. Скорее всего, все в порядке, мы это выясним, потому что таких случаев было, как правило, уже много. И у нас есть опыт и с тем, что составы или там продукты как-то начинают выглядеть при пересылке немножко по-другому. Вот в любом случае таком, пожалуйста, позвоните в нашу техподдержку.
1: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. А мы вернемся через 5 минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Забыли, куда положили ключи? Стали рассеянными и быстро устаете? Эти звоночки знакомы многим после 60. Это сигнал, что мозгу нужна особая поддержка. Без нее проблемы могут нарастать, лишая самого ценного – ясности ума, памяти и независимости. Ведь с годами ухудшается кровообращение мозга, сосуды теряют эластичность, клетки, нейроны недополучают кислород и питание. Поэтому страдает память, внимание, настроение. Попробуйте Forte Mente Gold – источник важных элементов для мозга. Звоните по бесплатному номеру «#125», чтобы узнать, как получить в первую упаковку Forte Mente Gold в подарок «#125». В основе Forte Mente Gold два мощных натуральных компонента. Их задача – поддержать активность и здоровье нервных клеток, а также эластичность и частоту сосудов головного мозга. Помните, что чистые сосуды – это хорошее кровообращение и полноценное питание нейронов. Все это способствует хорошему настроению, энергии и возможности наслаждаться жизнью рядом с близкими. Forte Mente Gold – ваш союзник в поддержании ясного ума и крепкой памяти. Внимание! Всероссийская программа «Легкой жизни» от Международного центра здоровья. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold и о том, как получить Forte Mente Gold в подарок, позвонив с мобильного «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сезон ремонтных работ в Великих Луках вступил в активную стадию. Составлены планы по обновлению общественных пространств. Намечены сроки их реализации. До конца июня планируется ремонт двора дома 14/17 на улице Маршала Жукова. Там будет обновлено асфальтовое покрытие и приведена в порядок придомовая территория. Еще один из примеров реализации народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений и обращений жителей. В Великолукском механико-технологическом колледже в поселке Нагорное состоялось открытие комнаты боевой славы в музее истории от истоков до сегодняшних дней. На мероприятии присутствовали родные и близкие выпускников героев, погибших при исполнении воинского долга. Для музея были переданы личные вещи, форменная одежда и предметы экипировки бойцов. Комната боевой славы станет важным местом памяти и патриотического воспитания молодежи. В технопарке «Электрополис» состоялся первый выпуск группы «Математика будущего» – лаборатория юных стартаперов. Благодаря этой программе школьники делают первые шаги в мир технологий, предпринимательства и инноваций. Ребята разрабатывали собственные идеи, определяли целевую аудиторию, анализировали рынок, проводили экономические расчеты, развивали навыки командной работы и проектного мышления. Результатом стали 4 проекта. Один из них – «Работенок» – приложение для поиска работы и подработки молодежью. Команда уже приходит от идеи к практической реализации.
2: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Если не задавать вопросы, то придется честно признаться себе, что ты не опытный водитель со стажем, а просто человек, который умеет нажимать на педали и очень громко вздыхать в зоне ожидания в автосервисе. Вы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук, директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. И продолжаем задавать типичные вопросы в атмосферу, озвучивать типичные вопросы от автомобилей на сайте suprotec.ru мы их взяли. Так, вопрос такой.
8: Хочу обработать триботехническим составом Супротек Актив Плюс в 3 этапа. Также хочу очистить двигатель промывкой Супротек Апрохим. Как быть? Совместимы ли эти составы?
0: Да, эти составы совершенно совместимы. Разумеется, они подобраны так, чтобы можно было сделать комплексную очистку двигателя перед применением второго триботехнического состава уже, в основном восстановительного. Значит, трибосостав очищает и подготавливает поверхности трения, а промывка растворяет отложения во всех полостях, так сказать, и делает все то, чего не может делать трибосостав. Даже скажу по секрету, если внимательно прочитать описание нашей промывки на сайте suprotec.ru, там будет написано, что она содержит небольшое количество вот этого нашего восстанавливающего, он же чистящий порошок, вот эта композиция минеральная, и способствует подготовке двигателя к применению вот второго этапа триботехнической обработки. Поэтому, да, пожалуйста, применяйте их комплексно, они друг другу помогают. Значит, заменять их нельзя. Вот иногда спрашивают, можно ли вместо вашего трибосостава на первом этапе использовать промывку. Ответ – нет, потому что трибосоставы, например, на поверхностях трения очищают там не только грязь, с которой, может быть, промывка бы как-то исправилась, но еще и оксидные пленки, на которые промывка не действует никак. А их обязательно надо счищать для того, чтобы добраться до живой, так сказать, настоящей стали, на которой дальше идет строительство металлического защитного слоя. Поэтому заменять промывкой трибосостав нельзя, а дополнять даже очень рекомендуется.
1: Вопрос в развитии этой темы. Если мы, пытливые умы, попробуем...
8: Разобрать двигатель?
1: Нет, раскоксовку, значит, залить в двигатель после того, как мы на первом этапе залили триботехнический состав, мы решили помыть двигатель еще, ну, допустим, 5-минуткой или раскоксовкой.
9: Ну, на самом деле, да, есть и хорошая раскоксовка, и грамотно ее применить. Кстати, есть же там профессиональные раскоксовки, там с поворотом двигателя, со всеми делами, с продувками, там все серьезно. И вот потом очень тщательно очистить двигатель, там промыть его несколько раз, и, в принципе, да, они будут работать вполне себе. Я так скажу, что если у нас кольца слегка залегли, то наша мягкая промывка, она за 200 километров спокойно это все убирает, спокойно. Если они мертвые уже залегли, мы это не уберем. Это, конечно,
8: а
9: это...
8: если два флакончика мягкой промывки?
9: Не поможет. Вот тогда действительно нужна раскоксовка, а еще лучше капитальный ремонт.
8: Раскоксовка – это геморрой.
9: Геморрой очень серьезно. Я говорю, есть профессиональные, там прям такое приспособление.
8: Это еще есть водородные сейчас, или как там называется?
9: Да, очень серьезные. Бывает, что деваться некуда, и нужно делать раскоксовку. Никак не повлияет, можно совмещать это с Супротеком, и на последний этапе, перед конце первого этапа это все сделать, и потом промыть тщательно, обязательно тщательно промыть двигатель, потому что раскоксовка, серьезная химия сильная, ее надо всю убрать из двигателя, потому что иначе следующее масло будет страдать. После смены масла, после тщательной промывки, залить качественное масло, лучше наше Супротек, добавить туда второй флакон, и все это можно совместить вполне.
10: Следующий вопрос. Опять же, типический вопрос от автомобилистов на сайте suprotec.ru. Если уже начались пробуксовки на холодную, присадка в АКПП исправит ситуацию?
9: В принципе, это пробуксовка, это значит, уже там фрикционные пакеты подъели. Чаще всего это происходит либо в снегу буксовали, либо разгонялись очень часто с огромной скоростью, или вариаторы нежно тоже там нежные страшно насиловали. Вот это пробуксовки из-за этого происходят. Мы по фрикционным пакетам не работаем. Но есть еще второй момент, они прижимаются гидравликой. Гидравлику создает насос масляный. И вот масляный насос мы обрабатываем. И у нас были случаи, не 100%, но было достаточно, ну, скажем, 50 на 50 случаев, когда пробуксовка исчезала после обработки составом АКПП. Потому что насос поднял давление, производительность, сжимать начал лучше пакеты, и все, и пробуксовка ушла. Поэтому берегите свои коробки и заранее обрабатывайте. То есть, у вас еще нет никаких проблем. Профилактически залейте состав АКПП. Заливается один раз при смене, и все.
1: Так, сегодня менял масло и залил сразу в новое масло. Без прогрева, как того требует инструкция. Спрашивается, чего? Почему не по инструкции? Ну, ладно.
9: Он прочитал ее потом.
1: Ага, понятно. Будет ли какой-то эффект после таких манипуляций? Может быть, человек просто решил попробовать, а потом вопрос вам задать. Что будет, если? Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Инструкцию не прочитал. Залил без прогрева.
10: Мы, видимо, это триботехнический состав
1: актив. Да, видимо, масло, да, ой, масло этот, АКПП. А актив я имел в виду, господи, актив, да.
0: Прогревать рекомендуется двигатель, да, перед добавлением триботехнического состава. Потом его надо выключить и, значит, в теплый двигатель, в горячий заливать трибосостав. Почему? Потому что у вас тогда масло внутри находится при рабочей температуре, оно достаточно жидкое. Когда вы заливаете туда дополнительное наше маслице, значит, с порошком, и дальше совершаете недолгую, там, 10-15-минутную поездку, как написано в инструкции сразу после добавки. Да. То, значит, вы активно все это перемешиваете. И в жидком масле процесс перемешивания идет лучше, быстрее, мягче все это происходит. Если вы в холодное масло залили, значит, у вас все равно все перемешается. Когда у вас масло работает в двигателе, его насос прокачивает активно, оно горячее, значит, причем еще машину при этом бултыхает, и все в поддоне картера бесконечно перемешивается. Так что в любом случае это перемешивание произойдет, просто чуть медленнее. Поэтому это не критично, но желательно придерживаться инструкции. Там много всяких мелких нюансов, от которых машина не умрет, но просто обработка будет эффективнее.
10: Простите.
0: Эта инструкция составлена по результатам большого числа всяких применений.
10: Окей, не страшно, если залили в холодное, но лучше в горячее, в рабочую температуру, это понятно. А если залили и заглушили?
9: А вот это вот критично, потому что он сядет на дно за 2-3 часа полностью.
10: Порошок имеется.
9: И поднять, вы поднимете. Причем тонкие частички, тонкие субмикронные, и там меньше 3 микрометров, вы поднимете, они потом встанут. А вот те, которые начинают процесс очистки выше 7 микрометров, вы их не поднимете,
1: Юрий
9: они
1: Юрьевич,
9: так и останутся.
1: Ну хорошо,
9: не будет.
1: Вы залили по инструкции в горячий двигатель, да, эту баночку, значит...
9: И ушли.
1: Нет, и поехали, 20 минут и прокатались.
9: Да.
1: Вы заглушили двигатель, ушли спать на ночь, все равно же все осядет.
9: Да, но я же говорю, что через 20-30 минут все частички уже пройдут через зоны трения, наш геомодификатор трения обладает высокими анизотропными свойствами. Что это такое? Это очень слабые связи между слоями. В слое крепкие, а между слоями легкие. Он очень легко, это очень мягкий образец, очень легко разрушается. Все эти частички будут субмикронными после 20-30 минут поездки.
1: А, то есть они еще уменьшатся?
9: Они все станут маленькие, конечно.
1: То есть они... секундочку. А почему заранее их такими маленькими в баночку-то не залить?
9: Потому что нам нужны крупные для очистки поверхности.
1: А, то есть, собственно, первоначальная очистка поверхности начинается...
9: С крупных.
1: В течение этих 20 минут
9: 7-8,
1: после первой заливки. Тогда хорошо. Это первый этап обработки.
9: Да.
1: А когда вы уже второй этап делаете обработки, вам же там очистка-то не нужна?
9: Очистка не нужна, но наш слой, он более прочный, чем тот, который был исходный. Об него будут они разрушаться. Что-то, может, и снимут. Я туда не залезал, кстати, с ними не знакомился. Но, по всей видимости, по теории вот так. Потому что не ухудшается ничего. Но, тем не менее, они тоже очень быстро разрушатся, и будет опять необходимое количество мелких частичек.
10: Пару минут до конца этой четверти часа. Еще один вопрос в развитии тем. Пропускает ли масляный фильтр частицы присадки Супротек для двигателя? внутреннего сгорания.
9: Вот как раз по этой теме, значит, у нас сетка, ячейка фильтра 20 микрометров, а у нас вся меньше 15, меньше 10 микрометров, 99%. 99%. То есть практически весь порошок. Что-то даже если там застрянет пару частичек, это вообще ни о чем. 10 микропроцента, сотые проценты. Поэтому нет, ничего не задержит, совершенно весь наш порошок пролетает.
10: Скажите, а масленка же, бывали такие случаи, когда загоралась масленка после добавления триботехнического
9: состава?
10: Это
9: из-за того, что очень быстро чистит грязь. Грязи стало много, и грязь забила фильтр.
1: Понял?
0: А если при этом фильтр уже был забит наполовину предыдущей грязью, да, то когда начинается дополнительная очистка, то фильтр дозабивается как бы. Совершенно новый чистый фильтр забить довольно трудно. Если вы через него все время фильтровали очень грязное масло, то он и так-то уже был страдающий. Вот. Поэтому это свойственно для машин с большими пробегами, с угаром масла, машин, у которых никогда не проводили до этого очистку двигателя внутреннего. В общем, для того, чтобы это произошло, нужно ее существенно ухайдакать.
9: Да, но надо сказать, что это бывает крайне редко, но если это бывает, рекомендация. Вы просто меняете фильтр и продолжаете обработку двигателя.
1: То есть не сливая масло?
9: Не сливая масло, продолжаете обработку, потому что вы поставили чистый фильтр, у вас лампочка уже гореть не будет. И постараться добить, хотя бы 500 километров проехать, в эти 500 километров обязательно 200 километров мягкую промывку, и вы все-таки подготовите таким образом дверь. Потом вам придется все-таки фильтр поменять, потому что туда грязюку накидали опять. Поменять масло, поменять фильтр, и тогда перейти на второй этап. Только так.
0: Если вдруг вы забудете еще раз эту инструкцию или что-то такое непредвиденное произойдет, на коробке прямо написано крупно телефон 8 800 200 ровно 0661, и мы всех продавцов на самом деле учим, чтобы при продаже они обращали внимание на этот номер телефона и просили сюда перезвонить в случае, если вы применяете трибосостав, и что-то пошло вот у вас пугающее происходит.
9: А если вы не запомнили такой длинный телефон, то вы можете позвонить звездочка 3035.
10: А вообще вот люди, с которыми мы сейчас разговариваем, им очень интересно и любопытно с профессиональной точки зрения собирать вот какие-то критические такие ситуации, когда бахнули, что-то пошло не так. Очень интересно.
9: Да.
10: Так, вернемся. Буквально через пару минут. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», вместе с нами на связи. И Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек».
2: Программа «Мой автомобиль». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
11: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Радио «Комсомольская правда».
18: знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: А скажите, пожалуйста, можно ли использовать присадку постоянного применения SDA Max для двигателя Pajero Sport? 2,5 литра дизель при условии соблюдения пропорции 1 мл на 1 литр топлива. Вот с таким вопросом, один из типичных вопросов на сайте suprotec.ru, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
1: Типичный для тех, у кого есть Pajero. Да, я Кирилл Манжула.
10: Весь с нами отвечает на эти вопросы. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Скажите, SDA Max, это что?
9: Вообще, изначально мы его сделали для грузовиков спецтехники, потому что там флакон 500 миллилитров, и он рассчитан на 500 литров топлива. То есть, он как бы не для автомобилей с объемом топливного бака, там 80
10: литров. То есть, это для удобства этих дальнобойщиков?
9: Да, в принципе, это для них. Но, судя по тому, сколько у нас заказывают и продается Макса, похоже, некоторые экономят, потому что он дешевле, конечно. Получается, же как бы маленький опыт.
10: А, вот в чем прикол.
1: Все-таки дешевле.
9: Да, тот флакончик, он чем удобен, вы его открыли, залили, все, ничего вам мерить.
1: А здесь можно...
9: А здесь нужно уже отмерять как-то, да?
1: Но чтобы... будет дешевле.
9: Но дешевле.
1: Некоторые сложности, но зато дешевле. А серьезная экономия?
9: По-моему, 1,5 раза точно дешевле.
1: А, 1,5 раза, то есть 30%.
10: Да.
1: Ну, как бы это значимо.
10: С технической точки зрения это одна и та же жидкость.
9: Абсолютно одинаковая жидкость, никакой разницы.
1: Поэтому, если вам хочется заморачиваться и вымерять 1 миллилитр на 1 литр топлива, да, то есть такова норма для любого автомобиля.
9: Да, для любого.
1: А шприц поможет в этой? Или нужно какая-нибудь...
9: Мне кажется, что нужно... Есть такие мензурки, да, там ровно там, 50 или 100 миллилитров наливаешь туда, дринк, и все.
1: Но ведь она же вонючая, эта жидкость.
9: Да. Вот это... Но если только в гараже это все делать.
1: Ага.
9: В гараже можно.
1: Угу. А, ну что ж, флаг вам в руки, да. И барабан на шею. В конце концов, 30% на дороге не валяется экономии, я имею в виду.
10: Следующий вопрос. Могу ли я воспользоваться 10% скидочной картой при заказе через... Маркетплейс.
1: Михаил?
0: Если это сторонний маркетплейс, то нет, конечно, потому что там своя собственная программа всякая скидочная, и программа лояльных там карт бывает по-разному организованная, и вообще там довольно, скажем честно, хитрая система внутренняя по организации всевозможных скидок, так сказать, там и так далее. Поэтому, когда мы торгуем через маркетплейс, или кто-то еще торгует нашей продукцией через маркетплейс, это тоже бывает, то это происходит по правилам самого маркетплейса. На что вы можете тут твердо рассчитывать от компании «Супротек», в смысле, например, 10% скидки, это если вы используете наш фирменный интернет-магазин. Проще всего туда попасть, набрав адрес suprotec.ru и, соответственно, кликнув на кнопочки интернет-магазина. Там в самом верху первой же страницы зелененькая кнопочка. Там представлены всегда все продукты, да, это наши собственные склады, системы доставки там различные существуют. Можно почтой, можно курьерскими службами, значит, в зависимости от того, что и как работает в вашем конкретном регионе. Есть там пункты самовывоза и так далее и тому подобное. Вот там вы регистрируетесь, ну, как обычно это всегда происходит на всех сайтах. И дальше на вас распространяется наша скидочная программа, бонусная программа. Вы можете получать какую-то рассылку от нас, там, напоминающую о том, что нужно готовиться к замене масла, например, и так далее. А также всякие объявления о всяких специальных акциях, если вдруг на какие-то группы товаров там идет дополнительная скидка, помимо 10% обычных. Такое тоже бывает достаточно регулярно. Так что вот интернет-магазином очень рекомендую пользоваться с точки зрения там, оплаты и доставки, работает не хуже, чем какой-нибудь маркетплейс.
1: Так, следующий вопрос. Регулярно при замене масла ДВС, но, видимо, уже обработав этот самый ДВС, заливаю один флакон «Актив Плюс». Может, это избыточно и достаточно добавлять «Актив Регуляр»?
9: Да, «Актив Регуляр» это совершенно достаточно, потому что слой у вас уже есть. Есть исключения.
1: Так.
9: Вот наше исключение, это вот спортсмены. Да, они за гонку прямо. Они после каждой гонки меняли масло и туда добавляли такой же состав «Актив».
1: То есть они просто...
10: Не в экстремальных условиях, да. В гражданских машинах, да. Этот слой держится...
9: 30 тысяч. Ну, скажем так, если у вас очень нагруженный, вы очень активно эксплуатируете свой автомобиль, скажем, за год там пробегаете 30 тысяч километров, тогда вот видите, также «Актив», вот, который на все этапы обработки. Если у вас совершенно нормальная гражданская эксплуатация, вполне достаточно, потому что слой вам нужно только поддерживать. Больше ничего.
1: То есть, если 25 тысяч в год, этого достаточно?
9: Да, достаточно.
10: Регуляр. Актив регуляр.
9: Актива регуляра достаточно. Или актива регуляр премиум, если премиум.
1: Мы всегда думаем как, что если добавить что-то
9: побольше,
1: то будет получше. Лучше от этого не будет.
9: Нет, ничего лучше не будет.
1: То есть просто вы немножко потратите больше, чем могли бы.
9: Причем я скажу, что актив стандарт не сильно отличается цена, а вот актив плюс вы уже экономите.
10: Следующий вопрос. Поможет ли Супротек при масложоре? Еще один из типичных вопросов, типических на сайте suprotec.ru.
9: Да, конечно, поможет при масложоре. В каких случаях? Если у вас это связано с износом цилиндропоршневой группы, то есть у вас повышенные зазоры, значит, масло может проскакивать. Если у вас изношенные, то есть это цилиндр, если колечки изношенные, значит, у вас там все и в поршневых канавках больше зазоры, особенно маслосъемных, и сам износ уже самой гильзы или там цилиндра повышенный. Мы частично восстанавливаем износ, а частично за счет толщины масла, лучшего маслосъема, так сказать, мы уменьшаем расход масла на угар.
10: А если у нас BMW?
9: Ну, в принципе, без разницы какая. Если в любом случае, если у него помимо заложенного расхода масла на угар за счет охлаждения, вот за счет этих каналов, которые подаются масло на охлаждение, и еще дополнительно был масложор, именно связанный с износом, то тогда да. И тем более, и не только вторая причина, это еще частично за колечки залегли, залегшие кольца мы отмываем вместе, конечно, с мягкой промывкой, но частично залегшие, если они хоть как-то шевелятся немножко. Вот тогда мы эту проблему решаем. Та часть, которая в BMW заложена, она никуда не денется, она уже и так и будет. Но мы можем вернуться вот к заводскому расходу масла на угар того же BMW. Если же у нас повышенные зазоры в направляющих и штоках клапанов, и в это же время у нас маслосъемные колпачки стали дубовыми, да, и нет у них хорошего съема масла со штаков, то мы эту вопрос, эта проблема не решает, Супротек, никак.
1: Вы знаете, 50 на 50. Тут недавно подробно интересовался, как проводить раскоксовку двигателя, смотрел всякие составы для раскоксовки, да. И везде у них в инструкции сказано, что если ваш поддон окрашен, да, то будьте осторожны, краска, да, может сойти. А вот если, это, кстати, к вопросам от потребителей составов Супротек, залил промывку, и теперь люди переживают, не слезет ли краска. Я думаю, что этот вопрос проистекает именно из-за того, что все воспринимают эту промывку как пятиминутку, как раскоксовку.
9: Нет, конечно, это агрессивная химия абсолютно. Здесь мы никак не влияем, у нас нейтральная, у нас химия, вернее, это подобрана специально мягкая промывка таким образом, чтобы ни резину, ни краску не трогать. Угу. Поэтому нет проблем.
1: То есть залил промывку, мягкую промывку, Супротек Абрахим, не переживайте.
9: Не переживайте.
1: Ничего с окрашенным поддоном. Зачем их красить, непонятно.
9: Чтобы не ржавели.
1: А, серьезно, они ржавеют?
9: Наверное.
1: Не может этого быть.
10: Мне казалось, что они...
9: Масля все.
1: Ну да. Там же не может быть процессов разинных.
10: Так, этот вопрос оставим за скобками, потому что не мы разрабатываем.
1: Зачем красят поддоны?
9: Да, мы не знаем.
10: А еще один типический вопрос.
1: А в какой цвет их красят?
9: Хаки. Чтобы незаметно было.
1: Да, естественно.
10: На девочковых машинах в розовый.
1: А, Семен. А на мальчиковых?
10: На мальчиковых в голубенький.
1: Ну, понятное дело, да. Еще и с бантиком.
10: Так, с какими маслами и присадками совместимы триботехнические составы Супротек? Это еще один вопрос с сайта suprotec.ru. С какими?
0: Триботехнические составы совместимы с любыми маслами моторными. Значит, трибосостав состоит из двух вещей. Это вот порошок минеральный, который химически инертен. Он взаимодействует только с остальными поверхностями трения. Ни с какими смазочными материалами, маслами, присадками в масло он не взаимодействует никак. И, соответственно, какое-то количество чистого минерального масла. Чистого, в смысле, без каких-либо химических добавок, да? Там 80 миллилитров или 100, в разных флакончиках немного по-разному. Значит, 100 миллилитров минералки вы можете добавить в любую смазочную жидкость автомобильную. Ну, за редчайшим исключением, про которое сейчас говорить не будем, в любые моторные масла, в любые трансмиссионные жидкости, которые применяются в редукторах там и так далее и тому подобное. Значит, поэтому никак эти масла прекрасно перемешиваются, 100 миллилитров минералки прекрасно растворяется в любой смазочной жидкости. Поэтому они абсолютно совместимы. Но бывают всякие эксклюзивные случаи. Например, у вас какие-нибудь там масла с официальными добавками.
10: Да? Молибден?
0: Ну, например, молибден там, или еще что-то иногда бывает, производитель указывает, как какую-то там программу, значит, комплекс какой-нибудь активно действующий и т.д. и т.п. Значит, сейчас мы про все про это, конечно, не расскажем. Если вас, ну, как бы что-то смущает, если вы видите, что на масле написано одно, а на нашем трибосоставе другое, если какие-то появляются сомнения, вопросы и так далее, значит, я еще раз напомню, что есть у нас телефон поддержки 8 800 200 ровно 0661, куда можно все эти вопросы задать. Если вы собираетесь покупать наше масло, то лучше всего это доехать до какого-то нашего фирменного магазина. Они во многих есть крупных городах. Все это можно на сайте Супротек.ру найти, все адреса, местные телефоны, расписание работы, значит, как запарковаться там, если там платные стоянки вокруг только, и всегда есть бесплатный вариант для Супротека и так далее. Все это можно на сайте Супротек.ру узнать и доехать до нашего фирменного магазина. Там можно и масло, может быть, со скидкой приобрести, и, соответственно, и развернутые все консультации получить за чашечкой кофе в комфортной обстановке. Если не можете доехать, тогда вот есть служба технической поддержки.
8: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров были у нас в студии. А на этом все. Всем пока.
0: Спасибо.
9: Спасибо, до свидания.
10: Ну и вишенка на торте немножко философская такая. Если не задавать вопросы в сервисе, а мы же сегодня отвечали на всякие вопросы. Если не задавать вопросы в сервисе, механики подумают, что вы либо гений, либо миллионер. В обоих случаях они сделают вид, что, ну, в общем, так и надо. Так что задавайте вопросы ради своего душевного спокойствия. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, 459-460-461, офис 105.
19: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Война и мир. Преступления, наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
22: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
19: О назначениях.
23: Бывшим губернатором Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову Александру Богомазу, накануне ушедшим в отставку, обязательно будут предложены новые должности. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Исполнять обязанности Гладкова будет Александр Шуваев, а Богомаза – Егор Ковальчук. РИА Новости сообщают, что представление Егора Ковальчука в регионе состоится уже на этой неделе, а новых губернаторов изберут в единый день голосования.
3: О судебных делах.
23: Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак при освобождении под залог будет обязан носить электронный браслет и не выезжать из Киева без разрешения суда или следствия, заявили в прокуратуре. Внести 3 миллиона долларов залога за него может одна из крупнейших юридических компаний страны «Астерс», либо друзья Ермака, пишут украинские СМИ. Сегодня суд отправил Ермака под арест на 2 месяца. Он проходит подозреваемым по делу об отмывании 10 миллионов долларов при элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак заявил, что будет обжаловать меру пресечения. Топливные запасы на Кубе из-за американской блокады полностью исчерпаны. Нет ни мазута, ни дизельного топлива, заявил глава Минэнерго страны Висенте де ла Олеве. Он назвал нехватку топлива одной из главных причин отключения электроэнергии в стране. Ситуация в Гаване остается крайне тяжелой. В столице перебои с электроснабжением достигают 20-22 часов в сутки. Как сообщает Рейтер, сотни кубинцев вышли на улицы Гаваны, протестуя против перебоев с электроэнергией. Куба не получала поставок топлива с декабря.
3: Об искусстве.
23: В Хабаровск прибыл театральный поезд. Это всероссийский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с участниками проекта и поблагодарил деятелей искусства за профессиональный подход и любовь к своему делу. Глава региона подчеркнул, что такие встречи дают возможность регионам обменяться опытом, молодым талантам заявить о себе, а зрителям открыть что-то новое и расширить горизонты. Особую благодарность Дмитрий Демешин выразил Союзу театральных деятелей России за поддержку и помощь, оказанные в связи с пожаром в Хабаровском краевом музыкальном театре. Театральный поезд пробудет в столице региона еще день, а далее продолжит следовать маршруту Владивосток-Москва.
3: Об отдыхе.
23: Отдых в Турции в мае подорожал на 30%, но все еще остается дешевле, чем поездки в Крым и Сочи, пишут СМИ. Цены выросли из-за инфляции, подорожали отели, рестораны и транспорт. Но спрос сохраняется высоким. Туристов привлекают безвизовый режим, удобные перелеты и большой выбор отдыха. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Владимир Путин сменил 2 губернаторов. В Белгородскую и Брянскую области возглавили участники президентских кадровых проектов. Трамп не смог перетянуть председателя Си. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. В Пекине завершились переговоры лидеров США и Китая. И за 2 года количество чатов выросло втрое. Аудитория нелегальных чатов такси превысила 22 миллиона человек. Об этих и других новостях в предстоящие полчаса. Президент России сменил 2 губернаторов. Новых руководителей получили приграничные регионы. Это Белгородская и Брянская области. Руководитель Белгородской области вместо ушедшего в отпуск еще 16 апреля, а потом он подал в отставку, Вячеслав Гладков. Так вот, вместо него теперь будет Александр Шуваев, генерал-майор. Теперь это генерал-губернатор в прямом, во всех смыслах слова. Позывной «Спартанец» у него – это военный. Он командовал операцией по освобождению Авдеевки. На kp.ru вы найдете подробности. С нами СОБКОР «Комсомольской правды» в Белгородской области Виталий Сачкан. Обычно вот с передовой, что прилетело, сколько раненых, погибших. Но это интересная ситуация в регионе. Виталий, приветствуем. Как вас приняли?
5: Да, Игорь,
4: здравствуйте. Гладков на слуху был, да, по-разному, разные заявления делал, и начали поговаривать, что он не вернется из отпуска, да, и мы как раз вот тоже обсуждали этот вопрос. Ну вот, как теперь?
5: Ну, так оно действительно и было, потому что разговоры о том, что Гладков освободит кресло губернатора Белгородской области, шли уже довольно давно. Даже упоминалось уже фамилия, имя нынешнего исполняющего обязанности губернатора. Ну, сегодняшнее утро началось с того, что было записано прощальное видео губернатора, в котором он там поблагодарил президента России, всю свою команду и всех, кто поддержал область в непростой период. Ну, знаешь, я хочу сказать, что, конечно же, отклики на вот этот шаг губернатора, они разгорячивы. Ну, понятно, что не все могут быть удовлетворены работой, но, конечно, даже при том, что вот назначили нового исполняющего обязанности, очень многие жители Белгородского региона вспоминают прежнего ушедшего в отставку или ушедшего в Москву губернатора Савченко, называя его настоящим хозяином этой области, но в том плане, что при нем у нас, в общем-то, были здесь в Белгородском регионе идеальные дороги, Вот. И не только это было идеально. Вот. А сам, в общем-то, сейчас нынешний исполняющий губернатор, в общем-то, принимает Белгородскую область, ну, скажу откровенно, наверное, в довольно таком плачевном состоянии. Дороги очень многие разбиты. Ну и вообще я хочу сказать о том, что многие белгородцы говорят о том, что в таком состоянии, как вот встретили весну белгородцы в этом году, жители Белгорода, Белгорода и других населенных пунктов, бесспорно, это же, конечно, в таком состоянии Белгород не был никогда. Отсутствие света, отсутствие воды, отсутствие тепла, отсутствие нормальных дорог, все это, в общем-то, привело к тому, что настроение у многих было довольно таким пессимистическим. Ну, понятно, что это все связано со сложной оперативной обстановкой в регионе, но вместе с тем. Вот примерно такое настроение сквозит. Ну, якое кто-то прощается в СМС с Вячеславом Гладковым и благодарит его. Кто-то с сарказмом вспоминает фестивали тюльпана, фестивали пельменей. Тот момент, когда следовало быть, конечно, по изменениям.
6: Да, может быть, да. Пару шагов немножечко, да, что чуть-чуть почетче было. Тут вот интересно. С одной стороны, есть такие, ну, кадровые губернаторы, да, которые там, ну, предположительно, по идее, должны все знать про трубы, про свет, да, как там, значит, быстро залатать, поправить остановки, безопасность. Ну, то есть это хозяйственники, как это так вот воспринимается, как мне кажется. А есть такие кадровые военные, которых задача, в общем, связана с другими совершенно вещами. Освобождение Авдеевки, да, ну, как бы, что осталось от Авдеевки. И здесь вот, как по ощущениям, Белгородская область, конечно, не в том состоянии сейчас, как там еще 10 лет назад, да, и понятно, что безопасность, наверное, выходит на первый план людей. В широком смысле безопасность – это отражение неприятеля, и это, чтобы человек не замерз, да, в своей квартире, если там повреждены какие-то подстанции и так далее. Вот в этом вопросе, как вам кажется, как жителю, как бы вы хотели, чтобы двигалось? Понятно, что приоритеты должны здесь. Все не получается, и ситуация острая очень.
5: Ну, на первом месте, ты знаешь, наверное, все-таки безопасность. Потому что хроники, вот о которых вот ты сказал, что я выступаю с ними, они все довольно-таки были, скажем так, печальные. Каждый день у нас разрушение, каждый день смерти, каждый день страдавшие.
6: Да, числе, чудовищно, да.
5: В первую очередь, среди мирных жителей. Алло,
6: да, слышали? Да. Вот да. Про безопасность, да. Мы... Вот.
5: Да, угу. Да, и поэтому, наверное, в первую очередь, плюс еще, конечно, сам восстановительный процесс разрушительных всех тех последствий, которые сейчас исправляются, делаются, потому что несколько десятков тысяч за время проведения СВО и начала обстрелов, регулярных обстрелов Белгородской области зафиксировано на территории Белгородского региона и приграничных регионов и в самом Белгороде. И поэтому, да, вот эти вопросы должны стоять во главе угла у нового губернатора, ну, и я так думаю, что этот человек именно этим и займется в первую очередь, учитывая его и боевой опыт. Но что положительно в этом отношении, это то, что сам человек, вот исполняющий обязанности губернатора, он местный. Он из Нового Оскола родом, и хоть он, в общем-то, не особо проживал здесь, вот, но он бывал здесь, он интересовался, он связывался со своими родными, зная обстановку, как была в регионе.
6: Спасибо, Виталий Сачкан, собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Белгородской области. В Брянской области губернаторский пост тоже по собственному желанию оставил Александр Богомаз. До выборов в сентябре исполнять обязанности региона будет Егор Ковальчук. Он тоже связан с новыми регионами, точнее, с Луганской Народной Республикой, где с июля 24-го работал председателем правительства. То есть тоже, в общем, на хозяйственных и законодательных, и исполнительных постах местах довольно плотно присутствовал, специфику знает. На КП.ру подробности с нами Надежда Петрунина, редактор сайта КП «Брянск». Надежда, приветствуем. А как восприняли у вас, да, Брянщину, к сожалению, тоже вот практически на передовой, постоянно приграничные районы обстреливают, мы знаем, проблем да и больше.
7: Здравствуйте, коллеги. Вообще информация о том, что Александр Богомаз покинул пост губернатора по собственному желанию, но оказалась для нас, для всех неожиданной. Ничего особого такого не предвещало, никаких событий не было, и никто даже бы не мог подумать, что может вот такое произойти. Информация об уходе Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области появилась на сайте Кремля вечером 13 мая. И согласно этой информации, глава региона написал заявление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с федеральным законодательством. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку по собственному желанию. Еще вчера в своих мессенджерах, личных ресурсах Александр Богомаз никак не комментировал принятое решение. В основном посты его касались вот как раз-таки украинских атак. О следующем месте работы Александра Васильевича пока тоже информации не поступало. А вот сегодня утром, ближе к 11 утра, Александр Богомаз опубликовал такой пост в своих мессенджерах, где он обращается и к землякам, и к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, благодарит и тех, и главу государства за поддержку и доверие. В частности, в обращении говорится: «Благодарен каждому из вас, дорогие земляки, за единство, сплоченность, достигнутые результаты, любовь к родине. Наша с вами совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям, реализовать множество важных для жителей проектов. Очень важно, чтобы наш родной край оставался еще уютнее и комфортнее для жизни». А также Александр Богомаз подчеркнул, как и во все времена, Брянская область была и остается надежным оплотом своего Отечества. «Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку. Спасибо вам за это». А вот такой пост.
6: Надежда, а как его воспринимали вообще? Как? Ну, просто жители. С одной стороны, такая, ну, привычная хозяйственная деятельность, а с другой стороны, регион все-таки находится, да, как вот я и говорю, на передовой, сталкивается с проблемами, ну, мягко скажем, нештатными, да, в которых тоже приходится ставить приоритеты, да, безопасность важнее, латать быстро надо что-то. Вот какое? Были претензии к Богомазу? Достал людей? Или наоборот, люди относились к тому, что вот молодец, старается, оперативно что-то делает? Вот как изнутри вы это видите?
7: Конечно, вот я могу сказать со своей точки зрения, да, как житель Брянской области. Вот эти 12 лет, которые Александр Богомаз руководил регионом, изменения произошли в жизни Брянской области очень существенные, и в том числе в положительную сторону. Это и строительная деятельность, это и экономическая деятельность, и сельское хозяйство, то есть поднялось на должный уровень.
6: Спасибо большое, Надежда. Редактор сайта КП «Брянск» Надежда Петрунина была с нами. Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. 2:15. Трамп пытался перетянуть Си, не вышло. Через пару минут.
11: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
12: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
13: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
24: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
25: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
6: Итак, Дональд Трамп в Китае, в Пекине. Впервые за многие годы президент США прибыл на встречу с лидером Китайской Народной Республики, с председателем. Трамп его назвал почему-то президентом, Си Цзиньпин. Конечно, облетели всех, все информагентства, кадры их протокольной встречи. Кстати, потом встреча длилась 2 часа 15 минут. Вроде не так много. Трамп сказал по итогам, о чем говорили. Си сказал, о чем говорили. Но вот это протокольное рукопожатие. Многие написали, что... Ну и вроде как видится, Трамп попытался в фирменном стиле перетянуть руку Си. Си не шелохнулся, как стоял, так и стоял. Но, собственно, и встречать Трампа он не пошел, не сделал шаг навстречу. Нет с распростертых никаких объятий. К императору прибыл вот такое ощущение, что вот какой-то князь удельный, недалекий, с дарами. Хотя Трамп привез целый самолет на суммарно 15 триллионов долларов. Компании оцениваются, которые были представители этих компаний. И дальше, собственно, протокольное заявление. Трамп говорил о многом, о сотрудничестве и во всех сферах, и о том, что при нем отношения лучше и так далее. Си, в принципе, сказал, что главный, судя по всему, не единственный вопрос – это Тайвань. И дальше, что дружба – это лучше, чем вражда. И давайте вы будете нам дальше все поставлять, а мы будем улыбаться и говорить, какие вы прекрасные. Ну вот как-то странно, да, во что это может вылиться. Трамп же назвал встречу Си превосходной. Политолог-международник, специалист по Соединенным Штатам, Георг Мирзоян, да, Георг Валерьевич, не кривя душой. Вы как увидели вот эту встречу? Вот что, может быть, вообще что это? Зачем Трамп полетел, да? И как бы текст и контекст встречи, да, то есть что внутри и как это выглядело? Это же очень важно, наверное.
16: Ну, давайте так. Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить с семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торгово-экономической сфере в некое русло, в некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если мы помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами, во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Вот. Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет в максимальных силах.
6: Он и готовится, вот насколько мы понимаем.
16: Что, простите?
6: Он и готовится, насколько мы понимаем, довольно серьезно. Да, да.
16: и Трамп готовится, и Китай готовится. Просто вот для понимания вам, Китай системно подошел, например, к подготовке к возможной блокаде со стороны Соединенных Штатов. Он построил огромное количество резервуаров в ближневосточной нефти, куда закачивал ее постоянно. И поэтому сейчас он, например, от кризиса в Ормузском проливе не страдает. У него огромнейшие запасы, которые хватит просто вот на несколько месяцев чисто внутреннего потребления.
6: Ну и вот, я не знаю, а как, какие точки соприкосновения, да, вот и Трамп же говорил, да, вот об этих таких экономических вопросах, но кажется, вот и возвращаясь к форме, вот унизительно это, Трамп выглядит унизительно на этой встрече, по сравнению с Китаем таким великим, да, там агента специальной службы, вот я сейчас читаю, не пустили туда на встречу к Трампу, оштрафовали машину Fox News, ну то есть там по полной программе развернулись. И в принципе, вообще, да, не Си полетел, не нейтральная страна, полетел Трамп. А что может из этого получиться? Возможно ли, в принципе, какой-то конструктив нащупать? Make America great again. Да. Тут же или Китай Мак, или Китай.
16: Как... Ага. Китай понимает, в каком состоянии Трамп прилетел в Пекин. В состоянии проигрывающей страны в иранском конфликте, в состоянии человека, который не смог продавить китайцев на уступки по торговле и так далее, и так далее. И поэтому китайцы немножко так издеваются над Трампом, ну лишь немножко. То есть еще раз, все прекрасно понимают, что дергать раненого тигра за усы, ну это такая себе идея. Не стоит этим заниматься. Угу. Поэтому, да, Китай немножко так подсветил то, что он хозяин положения, но унижать Трампа еще раз там никто не будет.
6: А какие-то договоры?

0: Ну, в том числе, да.
1: Интересно.
0: В том числе, да.
1: Ну, это интересно. То есть тогда это, ну, что-то из такого уровня будет подписано, что-то это такое не какая-то ерунда там, да?
0: Ну, еще раз, советы по торговле, советы по инвестициям, договоры на поставки Боингов, на поставки американской сельскохозяйственной продукции. То есть там будет подписано достаточно.
1: Спасибо, политолог, международник Георг Мирзоян был с нами на связи. Ну вот к истории, связанной с секретной службой. Охрана в Китае отказалась, пишет, пропустить агента секретной службы США с оружием. А как раз ожидали в это время прибытия Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-служба Белого дома, причем, об этом сообщает. Вход журналиста на территорию храмового комплекса задержали почти на полчаса. Причина стала продолжительной напряженной дискуссии между представителем США и Китая после отказа китайской охраны разрешить агенту секретной службы пройти с оружием. А машину Fox News оштрафовали. Ну, камера. Он встал под камерой. То ли они в Соединенных Штатах не знают, что есть камеры, которые вот штрафы выписывают, им все равно, чья это машина. Не то чтобы какие-то претензии к Fox News, но не надо вставать под камерой. Ну и, конечно, отдельно заявление Трампа и Си Цзиньпина заслуживает такого глубокого пристального внимания. За 2 года количество чатов выросло аж втрое. Речь идет о нелегальных. Ну как нелегальных? Ну нелегальных. Чатах такси, в социальных сетях, в мессенджерах. Так вот, там уже 22 миллиона человек, даже больше. Как работают серые таксисты? В чем проблема таких поездок? Поковырялся в нелегальных чатах Егор Волгин.
2: Количество участников чатов, предлагающих нелегальные услуги такси в России, за 2 года выросло втрое. Согласно подсчетам аналитиков, сегодня существует свыше 11 тысяч таких каналов связи в различных соцсетях и мессенджерах. Для сравнения, в 2024-м таких чатов было немногим больше 4 тысяч. Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет более 22,5 миллионов человек. Согласно результатам опросов, более 85% граждан боятся ездить с нелегалами, но около 45% готовы рисковать ради более низкой цены. Половина опрошенных понимают, что в случае ДТП у водителя нет материальной ответственности, а также осознают риски похищения, ограбления и просто хамства. Работают такие чаты просто. Пассажир размещает заказ вроде «Кто может забрать с улицы 1 мая до нового универмага?» Ему отвечает водитель, готовый взять заказ. Пишет, что будет через 6 минут. Все, поездка состоялась. По словам экспертов, такая модель такси попросту вынужденная и обусловлена не только экономией со стороны пассажиров, но и несоответствием действующего регулирования сферы такси структуре рынка. Требования, распространяющиеся как на профессиональные таксопарки, так и на частных водителей на личных авто, порой слишком завышены или попросту неоправданы. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
3: Требования у нас для водителей легкового такси, если их полностью выполнять, то это примерно так же, как требования к космонавтам. Нужно и уметь и информационными государственными системами пользоваться, чтобы постоянно уведомлять уполномоченные органы. Нужно и проходить процедуры, которые установлены 100 лет назад для автотранспортных предприятий Советского Союза. Это предрейсовый медицинский осмотр, технический осмотр. Водителю что необходимо? Знать минимум программы для того, чтобы работать с агрегаторами, крутить баранку, возить пассажиров.
2: Вкупе с высокой комиссией, которую берет агрегаторы такси, водителю проще заниматься серым извозом. И это, несмотря на рост количества публикаций в СМИ, где фигурируют происшествия с участием таксистов, работающих вне официальных служб заказов. За прошлый год таких случаев стало на 70% больше. Некоторые эксперты считают, что выходом из сложившейся ситуации могла бы быть легализация частных водителей на личных авто и дифференциация регулирования. Другие же специалисты уверены, что необходим кардинальный пересмотр всего законодательства в сфере такси с учетом экономических реалий и цифровизации этого вида транспорта. Согласен с таким мнением и Станислав Швагерус.
3: Какие-то точечные решения или там, ну давайте вот самозанятых там освободим, там освободим. У нас более 30 проектов федеральных законов в Государственной Думе, которые вносят кусочками в это лоскутное одеяло законодательства в сфере такси какие-то поправки, которые вот мы примем эту поправочку и сразу все станет хорошо. Не станет. Нужно пересматривать всю государственную транспортную политику в сфере легкового такси для того, чтобы все наладилось.
2: Вместе с этим участники рынка напомнили, что для организаторов серых чатов такси возможна уголовная ответственность по статье о незаконном предпринимательстве. А рядовой частник, подвозящий пассажиров

0: деньги, чаще рискует административной и налоговой ответственностью. Но даже такие меры не останавливают водителей и пассажиров. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сезон ремонтных работ в Великих Луках вступил в активную стадию. Составлены планы по обновлению общественных пространств. Намечены сроки их реализации. До конца июня планируется ремонт двора дома 14/17 на улице Маршала Жукова. Там будет обновлено асфальтовое покрытие и приведена в порядок придомовая территория. Еще один из примеров реализации народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений и обращений жителей. В Великолукском механико-технологическом колледже в поселке Нагорный состоялось открытие комнаты боевой славы в музее истории от истоков до сегодняшних дней. На мероприятии присутствовали родные и близкие выпускников героев, погибших при исполнении воинского долга. Для музея были переданы личные вещи, форменная одежда и предметы экипировки бойцов. Комната боевой славы станет важным местом памяти и патриотического воспитания молодежи. В технопарке «Электрополис» состоялся первый выпуск группы «Математика будущего» – лаборатория юных стартаперов. Благодаря этой программе школьники делают первые шаги в мир технологий, предпринимательства и инноваций. Ребята разрабатывали собственные идеи, определяли целевую аудиторию, анализировали рынок, проводили экономические расчеты, развивали навыки командной работы и проектного мышления. Результатом стали 4 проекта. Один из них – «Работенок» – приложение для поиска работы и подработки молодежью. Команда уже переходит от идеи к практической реализации.
1: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Уничтожено предприятие по производству дронов. Удар по Закарпатью впервые с 22 года. Есть две тенденции. Мировая экономика вступила в эпоху фрагментации и жесткого протекционизма. И из зимы в лето температура в центральном регионе растет на глазах. Ух! Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Западная Украина подверглась одной из самых массированных атак беспилотников. Сначала специальной военной операции в Ужгороде под удар попали объекты критической инфраструктуры и промзона. Административный центр Закарпатской области атакован дронами впервые с 22 года. Предварительно уничтожено предприятие по производству дронов. Кстати, ударами по Закарпатью возмущены в администрации Мадера в Венгрии. Мол, как же так, там живут венгры, с чем вызвали нашего посла на ковер. Ну, об ударе подробнее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: В эти дни вся мировая пресса, включая, разумеется, российскую и украинскую, яростно гудит о том, какими мощными и масштабными ударами отмечена в эти дни Западная Украина. Любопытно, что мы же вроде бы в ходе специальной военной операции наведывались туда и кинжалами, и калибрами, но все-таки Западная Украина оставалась таким своего рода задним двором вооруженных сил Украины. Я думаю, что в этом был определенный умысел. Мы просто давали возможность украинцам успокоиться и накачивать эту Западную Украину вооружениями, боеприпасами, открытием новых полигонов и так далее. А вот сейчас, когда украинцы заснули под эту нашу не очень громкую музыку, мы громыхнули. Громыхнули так, что уже за последние 2,5 дня украинцы насчитали 1500 только одних российских беспилотников. Причем удары наносились туда, где раньше не слышали украинцы взрывы. Ну, например, на станции Сдолбунов. Чем интересна эта станция? Через эту станцию вот эти все западноевропейские туристы наведывались в Киев. И, естественно, мы эту, извините за выражение, лафу мы прикрыли, раздолбав этот самый Сдолбунов. Впервые, пожалуй, частенько стали рваться снаряды и в других западноукраинских городах. И, естественно, это говорит о стратегии вооруженных сил России. Мы специально добились, скорее всего, вот этого стратегического сна Генерального штаба вооруженных сил Украины. Мол, у России и так много дел на передовой, а здесь на Западную Украину они вряд ли наведаются. А вот тут, на Западной Украине, военных объектов, включая стратегических, было, наверное, больше, чем шей у бездомной украинской собаки. Вот по этим стратегическим объектам мы и нанесли очень серьезные удары. Били по энергетике, по складам, по скоплениям вооруженных сил, били по железнодорожной логистике. Ну что, будем продолжать. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Мировая экономика вступила в эпоху фрагментации и жесткого протекционизма, заявил глава РСПП Александр Шохин издания «Ведомости». Сейчас есть две тенденции, говорит он. Первая – фрагментация мировой экономики и торговли, утрата международных правил, стандартов ВТО, механизмов разрешения споров, тарифные войны, односторонние ограничения. Ранее, до эпохи трампизма, смысл глобальной экономики, говорит Шохин, заключался в том, что каждая страна, используя конкурентное преимущество, встраивалась в цепочки добавленной стоимости. Страны создавали разного рода альянсы, в том числе трансатлантическое и транстихоокеанское партнерство, один пояс, один путь, БРИКС и так далее. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, о чем говорит Шохин? И в какой момент что пошло не так? А главное, куда все идет?
8: Здрасте. Во-первых, значит, смотрите, что пошло не так. Обнаружилось, что коллективный Запад потерял возможности поддерживать уровень жизни для своего населения. То есть те технологии, которыми он владел там, в 19-20 веке, они стали достоянием всего остального мира. И если товары аналогичного качества или даже выше по качеству производятся где-нибудь в Китае, то Запад теряет возможность продавать свои товары, ну и на этом зарабатывать. Соответственно, надо снижать уровень жизни населения в странах Запада. Они этого не хотят. То есть ключевая проблема – это то, что Запад больше не может обеспечить уровень жизни своего населения вот теми методами, которые он использовал раньше. За счет промышленной экспансии, там, военной экспансии и так далее. Значит, надо что-то перестраивать. Перестраивать никто не хочет. Ну, вернее, хотят, но не хотят беднеть. И для того, чтобы не беднеть, начинают вводить ограничения, там, торговые ограничения, начинаются войны, там, попытки захватить природное богатство других стран и так далее. Вот это вот ключевая история. То есть весь мир догнал Запад по производительности труда. Вот это главная проблема Запада.
6: А, ну, как бы, и вот теперь что, разрушение идет всего этого? Вот, вот да, эта конечно, фрагментация и жесткий
8: протокол? Да. Да-да-да. Ну, это понятно. Если вы не можете... То есть вот глобальная экономика, она была построена Западом как вот инструмент экспансии. Если эта экспансия больше не дает денег, значит, ее надо ликвидировать. Что, собственно, и происходит. Отсюда вот эти безумные пошлины Трампа, отсюда протекционизм разных стран, в том числе европейских, который всегда был. И, в общем, свободная торговля, на самом деле, это миф. Вот, то есть свободной торговли никогда не было. Всегда были там нетарифные ограничения там, по качеству и так далее. А вот сегодня эти нетарифные ограничения, все остальные, они становятся более активными. То есть глобальное экономическое пространство разрушается, и разрушаться оно начало далеко не при Трампе, а задолго до него. Еще при Обаме, а американцы начали блокировать Всемирную торговую организацию. Сегодня они фактически заблокировали, ну, потому что эти инструменты больше не нужны. Но, с другой стороны, есть там страны типа Китая, которые хотели бы эксплуатировать открытую экономику и хотели бы поставлять свои товары по всему миру без ограничений зарабатывать. Поэтому вот Китай, например, выступает сторонником сохранения открытой экономики, потому что он хочет на ней зарабатывать, а западные страны выступают против этой экономики, потому что они хотят зарабатывать на том, что вот возникают новые перегородки. Вот если возвращаться к вашему вопросу, куда мы идем? Мы идем к фрагментации экономики, когда каждый за себя, вот, когда каждый защищает свою территорию от внешних вот, как бы проникновений, во-первых. Во-вторых, эпоха всеобщих конфликтов. Мы возвращаемся к середине 19 века или там к концу 19 века, когда конфликты были у всех стран со всеми. Вот. И, в общем, да, то есть большое количество таких прокси-конфликтов, как то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, то есть мир становится гораздо менее безопасным, чем он был там лет 50 назад. Вот такая история.
6: Причем, значит, все говорят о том, что ну, основные виды, да, например, продовольствия будут дорожать по всему миру тоже из-за известных событий и так далее, и так далее. А, и что здесь, вот мы, где мы, что будем делать, как будем защищаться от этой истории? Вот интересно, что Решетников был у президента. Минэкономразвития ожидает рост ВВП в году на уровне 0,4%, такой уровень погрешности. Но вот по словам Решетникова, все зашибись. Последние 3 года рост экономики составляет 10% в годовом выражении. Очень хороший темп. Говорит, страна занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Хочет спросить Решетников, какое место в мире по ВВП мы все-таки занимаем, в каком десятке находимся. Говорит, что с 2017 года мы, оказывается, сократили разрыв с экономикой США по уровню ВВП на душу населения. Тут иноагенты пишут, что сократили за счет того, что население убывает у нас, и на каждого остающегося естественным образом подрастает ВВП. А вовсе вовсе не за счет усиления. Ну вот поясните, да. Тут же накидывают тоже противники.
8: На самом деле у нас не принято вот как бы делать благоприятные прогнозы. Ну, это как бы наша страна такого всеобщего победившего пессимизма. Но на сегодняшний день я рассматриваю перспективы России весьма оптимистически. Потому что, смотрите, вот там опять же Шохин говорит про то, что наступает эра искусственного интеллекта. И он боится искусственного интеллекта. Я, например, не боюсь искусственного интеллекта, а Шохин боится. Ну, неважно. Но искусственный интеллект, надо понимать, это энергия. То есть существование искусственного интеллекта невозможно без огромных затрат энергии. Что такое энергия? Энергия – это электростанции, там гидро, атомные электростанции, там нефтяные, те самые газовые, мазутные и так далее. То есть много энергии. Повышение качества жизни, которое идет во всем мире, это тоже повышение расходов энергии. Там вы говорите вот о продовольствии, да, вот, и это чистая правда, даже если население в мире расти не будет, но потребности населения в продовольствии будут увеличиваться. То, что люди будут есть, хотят там. Сегодня, которые не едят мясо где-нибудь в Африке, но они захотят есть мясо. Мясо – это зерно, корм. И одним из производителей,
6: полминутки,
8: лидеров пшеницы является Россия и так далее. Угу. То есть у нас очень хорошая перспектива с точки зрения того, чтобы стать глобальным поставщиком энергии и продовольствия и заработать на том, что мир будет меняться.
6: Интересно, то есть вот, в принципе, позитивные, да, тенденции, не прогнозы, а тенденции. Да.
8: Угу. И прогнозы позитивные, тенденции позитивные. Да, действительно, мы находимся в жестком конфликте с Европой. Но этот конфликт будет сворачиваться,
6: потому что он
8: невыгоден Европе.
6: Алексей Зубец был с нами. Ну, а в центральном и столичном, естественно, регионе вдруг резко начало теплеть. Об этом через пару минут.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
9: Новости. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
10: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Итак, из зимы в лето, как это часто бывает здесь у нас в мае, то перед 9 мая как-то вот что-то, да, и поворчали давно живущие, что отопление рановато выключили. А тут выходишь на улицу, солнце, лето, хоть загорать. Температура в столичном регионе в ближайшие дни поднимется аж на 4, а то и даже на 7 градусов выше нормы. И будет соответствовать уже июню, сообщили в гидрометцентре. Все распускается, расцветает, красавица. красота и, хотел сказать, покой, который нам только снится. В конце недели температура будет 17-18, но в гидрометцентре, видимо, на всякий случай перестраховывается, потому что вражеские смартфоны уверенно показывают 26, чуть ли не 20, 26, по-моему, на выходные, 28 на следующую неделю. Ух, начинай праздновать летом. Заведующая лабораторией гидрометцентра России Людмила Паршина с нами. Людмила Николаевна, приветствуем. Что карты показывают все-таки? Но в любом случае, видимо, оптимистичный настрой, да, на ближайшие, наверное, дней 10.
11: Да, здравствуйте. Синоптикам никогда нет покоя, прогноз всегда сложное дело. И вот кратковременные дожди и местами грозы еще в столичном регионе ожидаются в ближайшее время. Завтра ливень, гроза, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. Но температура почти до конца недели существенно не изменится, и днем будет в пределах 19-24 градусов. Ночи теплые, от 9 до 14 градусов, что, как вы правильно сказали, выше нормы где-то на 4 градуса. В воскресенье температура повысится, 23-25 градусов, ненамного. В Москве преимущественно без осадков ночью и днем, но днем местами может пойти кратковременный дождь. И резкий такой всплеск тепла, уже, можно сказать, жары в начале следующей недели до 30 градусов во вторник. Ну и в понедельник, возможно, до отметки 29 градусов повысится температура. Погода устанавливается.
6: Вы сказали, да?
11: Да, 29, во вторник в нашем прогнозе 25-30, такие звучат температуры.
6: 30 даже?
11: И во вторник без осадков. Ну, в общем-то, близко к рекорду для 19 мая.
6: Москвичей надо отпустить с работы, как вам кажется? Скажешь, да, при таких температурах невозможно работать, да, это вот мозг закипает, и надо цветочки нюхать и идти куда-нибудь на природу.
11: Ну, мы только за, это все от нас, конечно, не зависит, хотя кондиционеры спасают ситуацию на рабочих местах, да и в домашних условиях тоже. Но вот юг европейской территории не отличается особенным теплом сейчас. Там очень частые дожди, особенно в Краснодарском крае. Ну, в Ставрополье до 16 мая там действует штормовое предупреждение. Комплекс таких неблагоприятных явлений погоды – это дожди местами сильные, ливни с грозами, градом и усилением ветра. Но, тем не менее, приближается лето, и температура морской воды у Черноморского побережья Краснодарского края повышается. И вот в районе Сочи уже плюс 17 градусов. Ну, в Ялте плюс 14 градусов, в Феодосии плюс 12 градусов. Такая температура там воды.
6: То есть в центре воды, да? Ага.
11: Воды, да. Ну, температура воздуха не очень высокая, и тем более понизится она сегодня еще там 25 градусов, а затем градусов 18-20 на Черноморском побережье.
6: То есть им надо в Москву уехать, загорать и греться жителям.
11: Да, пусть возвращаются, да. Ну вот раз солнце светит, то тут уже и позагорать можно, как вы, естественно, сказали. Ультрафиолетовый индекс 4, это не очень высокий он, еще весна. Но, тем не менее, правило загара до 11 часов утра и после 16 часов вечера можно загорать беспрепятственно.
6: Нас не остановишь, Людмила Николаевна, правилами.
11: Согласна.
6: По загару. После вот этой серой, мрачной, да, как классики говорили, зимы, хочется, как, конечно, на солнце. Но вот, знаете, что не то чтобы, ну, тревожно, но смотришь дальше. То есть вот действительно следующая неделя хорошая. Мы с вами можем развернуть, да, не, как бы от столичного региона до центрального в целом хорошая. Но потом возвращение как будто бы показывает опять к таким средним там. Ну, тоже хорошо там, в районе 20 градусов, да? Не должно быть резких провалов.
11: В общем. Да, это расчеты, чистый расчет, без корректировки так бы синоптика. И вот сейчас расчеты показывают, что быстрее должно прийти очень сильное тепло, но синоптики все-таки корректируют прогнозы, немножко снижают градус на конец недели, не 30, а как бы где-то 25-27 градусов, потому что все-таки земля холодная, в общем-то, и тепло будет уходить на прогрев почвы, и от почвы воздуха будет расходоваться, не так высока будет температура, днем будет появляться ветер, так называемый термический ветер, когда разница температур, и тоже будет сглаживать рост температуры в дневное время, не такие высокие будут значения.
6: Ну, здорово. Центральный, мы рассмотрели, юг рассмотрели. Интересно, я думаю, Петербург, Ленинградская область, туда посевернее, как у них.
11: Да, там тоже дожди, в общем-то, туда вот этот уходит наш южный циклон, который завтра принесет ливни московские, должен принести, во всяком случае, ливни в московский регион, в ряд центральных областей. Пройдет он по западу центрального региона, туда, на Ленинградскую, Псковскую, Новгород, области, к сильным дождям. Там уже на 16 число температура воздуха не очень высокая, где-то 17-18 градусов. Но затем циклон уйдет еще дальше на север, на Мурманскую область и соседнюю Скандинавию, прояснится, и снова тоже там будет потепление. Потепление, вот как ни странно, принесет нам северный антициклон, который будет прогревать все-таки воздух, будет меньше облачности в начале следующей недели.
6: Где-то какие-то регионы выбиваются из нормы? Мы вот, по-моему, за Уралом, да, или где-то Сибирь замерзала опять?
11: Да, выбиваются, конечно. Конечно, на Урале резкое повышение температуры 15-16 числа, 23-28 градусов, устанавливается погода без осадков, растет пожароопасность, там, тем не менее, из-за оставления сухой погоды. А вот юг Сибири еще будет пребывать в холоде, в Омской области ближайшую ночь заморозки до минус 7 градусов, и вообще вот 12 мая выпал снег в Томской области, пролежал немного, но потом, конечно, растаял, и мокрый снег с дождем был вчера в Новосибирской области, а температура до конца недели ниже нормы там.
6: Спасибо большое, Людмила Николаевна. Людмила Паршин, заведующая лабораторией Гидрометцентра России. Обращайтесь. Турция перетягивает наших туристов. Несмотря на резкое подорожание, отдых на Средиземном море в мае рост составил аж 30%. Туры обходятся все равно дешевле, чем сопоставим в Крыму и в Сочи. Причины дисбаланса – курсы валют. В последние годы доллар и евро резко дешевеют. Юрий Кораблев взял чемодан, гавайскую рубашку, темные очки и полетел к туркам.
12: Отдых в Турции в мае текущего года подорожал на треть. Рост цен связан с высокой инфляцией в этой стране. За последний год там подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и услуги. Но, по словам экспертов, на спрос это почти не влияет. Более того, из-за нестабильности в ряде других направлений многие туристы выбирают именно Турцию с ее безвизовым режимом, транспортной доступностью и большим выбором форматов отдыха. По сравнению с прошлым годом интерес соотечественников к Турции вырос в 2,5 раза. Они все чаще оформляют туры заранее, чтобы купить их по более привлекательной цене. Интерес к Турции в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
13: Безусловно, Турция номер один на рынке выездного туризма. В прошлом году результат был около 7 миллионов. Думаю, что в этом году он плюс-минус около 7. Да, действуют разные факторы. Есть и те, которые работают в плюс, и те, которые работают в минус. Крепкий рубль, соответственно, низкий доллар, да, по ряду отелей мы видим некоторые даже снижение цен на 5-7% турецких год-году. Вот в целом, да, мы ожидаем, что она сохранит, безусловно, свое лидерство, да, и результат будет близок к прошлогоднему.
12: За первые два месяца 2026 года в Турции побывали почти 400 тысяч путешественников из России, что на 5,5% больше аналогичного периода 2025-го. Сами цены во многом подталкивают россиян к отдыху за границей. Так, недельный тур в Турецкую Анталью с проживанием в 4-звездочном отеле в формате «Все включено» обойдется для семьи из 3 человек примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи стоит дороже – около 153 3000 рублей. А на крымском курорте Евпатория проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи. Однако еще около 40 тысяч рублей придется потратить на билеты на поезд. К тому же дорога до города занимает почти полтора дня. Зарубежные поездки уже занимают более половины всех летних бронирований россиян. Твердый рубль сказывается на выборе направления для путешествия. О курсах валют как важный фактор ценообразования говорит руководитель проекта Турдом.ру Татьяна Дмитрова. Она отмечает, что поток за рубеж, в частности в Турцию, будет зависеть не только от ситуации в геополитике, но и от девальвации рубля. Вот что она заявила радио КП.
14: Зависит очень много от курса рубля. Если начнется рост курса, то тогда люди будут сравнивать в основном цены на наши курорты, российские, внутренние, и на заграничные, выездные. Так что надо смотреть, следить еще за волатильностью рубля. Как показывает практика, все равно цена решает. Вот рублевая цена в итоге решит. А если наши сравницы в рублях оказываются дороже рублевой Турции при счете, то, естественно, с радостью туристы выбирают Турцию, потому что все же курорты этой страны более приспособлены для приема большого количества туристов. Если ситуация изменится, курсовая, то надо ждать притока туристов на российские курорты.
12: Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отдых в Сочи летом подорожал на 10%. Однако не так существенно, как ожидалось, потому что ательеры курорта стараются сдерживать цены и предлагают туристам скидки для оживления спроса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. «Комсомольская
15: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
16: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Олег Бондаренко о том, как вернуть влияние на постсоветском пространстве.
18: Постсоветское пространство уже давно не актуально. Есть абсолютно отдельная Средняя Азия, Прибалтика, Украина, Молдавия, Закавказье. И это все совершенно разные регионы, которые сейчас вообще мало чем связаны. Конечно, в интересующих Россию регионов обязательно нужно возвращать влияние. Циничный вопрос, зачем Россия миру? Что Россия может дать миру? Чтобы ответить на вопрос, нам нужно определиться, а что мы, собственно, строим у нас в стране. Россия для кого? Россия для русских, в смысле всего населения нашей страны. Россия для, в том числе, мигрантов. Россия как страна или как государство, прежде всего. Потому что на сегодняшний день российское влияние в мире опирается главным образом на дату 9 мая 1945 года, очень важную дату. Но, извините, это уже для мира, мягко говоря, не актуально. Но если мы говорим о влиянии в мире, нам нужно давать этому миру что-то новое. Мне близка позиция, что Россия является главным носителем исторической православной цивилизации. Нам нужно хранить нашу веру. Но прежде всего это разговор внутри страны. Россия – часть большой европейской цивилизации. И у нас есть право на свою Европу. И надо эту Европу строить.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О политике.
19: В столице Индии Дели проходит саммит министров иностранных дел стран-членов БРИКС. Россию представляет Сергей Лавров. Одной из основных тем обсуждения этой встречи станет конфликт в Персидском заливе. От него и вызванного блокады Армузского пролива уже страдает и хозяйка саммита Индия. Страна обратилась к США с просьбой продлить разрешение на покупку подпавшей под санкции российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Действующее исключение рассчитано до 16 мая. Индийские власти хотят продлить его, потому что война на Ближнем Востоке нарушает цепочки поставок топлива.
1: О судебных делах.
19: 9 российских инвесторов уведомили Бельгию о намерении оспорить заморозку своих активов через международный инвестиционный арбитраж. Правовая основа – двустороннее соглашение об инвестициях 89 года между СССР, Бельгией и Люксембургом. Это самый дорогой механизм разрешения споров. Средние расходы стороны – около 5 миллионов долларов, длительность – 4 года. Шансы на победу эксперты оценивают осторожно. Даже если арбитраж вынесет решение против Бельгии, исполнить его на территории ЕС практически невозможно. 18-й пакет санкций специально ограничил признание таких решений.
1: Об отставках.
19: Премьер-министр Латвии Эвика Силине ушла в отставку. О своем решении покинуть пост она сообщила на пресс-конференции. После этого правительство Латвии формально считается расформированным. Причиной отставки стал распад правящей коалиции в парламенте. Политический кризис возник из-за продолжающихся экономических проблем и обострился после скандала вокруг министра обороны и прилета украинских дронов на территорию страны. Умерла вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Ей было 102 года. Будущая писательница сначала работала театральным и кинокритиком, однако в 67-м году дебютировала в литературе. В начале 70-х ее книги публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность». В 64-м Зоя Богуславская вышла замуж за поэта и художника Андрея Вознесенского. Их брак продлился 46 лет до смерти Вознесенского в 2010 году. О дате и месте прощания с Зоей Богуславской сообщат позднее. Сильные пробки ожидаются сегодня днем. В Москве Дептранс предупреждает, что в центре города возможны временные локальные перекрытия. Затруднения возможны в пределах Садового кольца, МКАД в районе Ленинградского шоссе и ТТК. Жителям города рекомендуют сегодня пересесть на метро или заранее планировать свой маршрут.
1: О погоде.
19: В Москве сегодня до плюс 23, местами возможна гроза. В Петербурге до плюс 17, облачно, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Гладкову, Богомаза предложат новые должности. Главы Белгородчины и Брянщины ушли в отставку, Богомаз пойдет в Думу. С начала года нашей войны освободили почти 2000 квадратных километров. Россия не отказывается от дипломатического регулирования. Деньги были украдены, надо сделать выводы. Запад заморозил почти 600 миллиардов долларов России, Кубы, Венесуэлы, Ирака, Ирана, КНДР, Ливии и Афганистана. Все подробности прямо сейчас. Бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы, сообщается в постановлении Центральной избирательной комиссии. Ему передали мандат бывшего депутата от «Единой России» Фарахова. Знаете такого? Или Фарахова. А бывшим губернаторам Белгородской и Брянской области Гладкову и Богомазу, накануне ушедшим в отставку, обязательно предложат новые должности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что Гладков и Богомаз ушли в отставку, стало известно вечером 13 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении участника президентской кадровой программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Ну а в Рио губернатора Брянской области это Егор Ковальчук. С нами президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
16: Добрый день.
6: А стоит ли спрашивать, почему те ушли в отставку? Ну, потому что, вот интересно, по Богомазу, да, мы говорили с корреспондентом, говорит, 12 лет, большой срок, и, в общем, ну, есть что посмотреть или есть что показать, сделано им. То есть, в общем, в регионе его знали, запомнился. Про Гладкова знала вся страна тоже. Много говорили, что из отпуска не вернется. Кто-то писал, что какие-то вопросы к нему есть. Ну, судя по тому, что будут предложены новые должности. Да, вот почему? И основные приоритеты новых глав.
16: Ну, ведь внятного объяснения, почему увольняется тот или иной чиновник, его не принято давать. Говорят, написал заявление, не стали отказывать. Понятно, что люди пишут такие заявления не сами. В случае Гладкова, да, у него кончался срок полномочий, по нему нужно было что-то решать, оставлять или нет. Богомаз только в прошлом году получил санкцию баллотироваться на новый срок, получил там почти 80%, 8 месяцев назад. И тоже, наверное, избиратели несколько удивлены, что вдруг такое случилось. Да, конечно, Белгородская, Брянская область находится в стрессовой ситуации. Регионы военные, прифронтовые, и больше других страдали, особенно первые годы. Вот. Поэтому, ну, Богомаз действительно всегда можно сослаться на то, что долго находится у власти. Человек такой представитель аграрного бизнеса, достаточно серьезного, которого всегда можно было в любой момент и уволить, и продлить. И то, и другое с ним случилось. Гладков, конечно, человек более яркий, один из самых популярных губернаторов в России. ну, наверное, не до, вот эта публичность такая не до конца близка и понятна была федеральной власти в эпоху, когда губернатор должен делать вид, что ты просто такой чиновник, который выполняет поручения. То, что Гладков выглядел таким, ну, действительно, защитником перед подчас бессилием, в котором оказывались жители Белгородской области, вот, тактически было, наверное, удобно и комфортно, но в целом вопросики накапливались, плюс и Богомаз, и Гладков были под ударами правоохранителей, у них было много арестов в их окружениях, и правоохранители давали сигналы, что что-то эти губернаторы нам не очень нравятся.
6: Но то есть вопросы все-таки какие-то к ним могли быть, да, мы можем поразмышлять, попредполагать вопросы какие-то, да, если окружение...
16: Ну, во-первых, не было символически значимых встреч с Путиным, которые редко бывают у уходящих губернаторов, но иногда случаются, поэтому говорить о каком-то повышении не приходится. Богомаз получает мандат депутата Госдумы, который у него будет там 3-4 месяца, потому что Госдума слагает полномочия, и дальше непонятно. По Гладкову были ожидания то по замминистру, то по послу в Абхазии, тоже, мягко говоря, не самое значимое, моя международная должность, поэтому сигналы о том, что их пик карьеры пройден, на уровне бюрократическом, конечно, звучат.
6: Интересно, вот новые главы и такой, во-первых, возвращается ли в Россию понятие генерал-губернатора, такой даже не символическое в прямом смысле. А во-вторых, два региона, ну и Курщину сюда можем, наверное, да, Курская область, недавно тоже сменился губернатор, и там вопросы тоже были. Регион на передовой. Регионы сложные. Понятно, что страдает инфраструктура, люди страдают, нужно отселять. Постоянно вот мы слышали от Гладкова латать, да, стекла вставлять. То есть здесь, с одной стороны, получается, нужен такой крепкий хозяйственник, который успевает делать оперативные вещи, да, с другой стороны, действительно, и военная составляющая, то есть вот эти координационные штабы надо держать, сбивать дроны, лететь и так далее. А новый, ну, в Рио губернатора по Белгородчине, военный, кадровый, генерал, брал Авдеевку, да, но вот можно ли поразмышлять, что у него в приоритете, ну, Авдеевку, что осталось от Авдеевки, да, то в приоритете будет безопасность, а вот какие-то хозяйственные вопросы уйдут на второй план или нет?
16: Ну, и то, и другое назначение – это, конечно, эксперименты. История генерал-губернатора в России не самая удачная, и в нулевые годы, и позже была. Поэтому в данном случае, наверное, нужно как-то найти интонацию, объяснить жителям Белгородской области, что случилось с понятным им Гладковым. Понятно, что военные не будут подчиняться губернатору, и здесь мало что изменится. Может быть, удастся договориться о несколько большей синхронизации, но не более того. Поэтому, наверное, предполагается, что у него какой-то больший опыт работы в стрессе, ситуации, ну и надо символически давать элите, что там карьеры идут, в том числе через военные дела, потому что большинство губернаторов, которых назначают условно фронтовых, они никакие не фронтовые, они чиновники гражданские ДНР, ЛНР, как, собственно, новый глава Брянской области, вот показывает, что шансы на какие-то карьеры получают и военные, при том, что мы видим, что публичность военных эти годы не подчеркивается, никакой такой суперизвестности генералов, участвующих в боевых действиях, мы не видели, а те, кто становился известными, их карьера тоже достаточно быстро заканчивалась.
6: Ну, а в какой степени это... Ну, вот Шуваев, да, Александр Шуваев, ему ближе вот вид руин, его вдохновляет как военного, да, движемся вперед, разбираем завалы, значит, дальше. Или поменяем все трубы в городе, значит, разбомбили подстанцию, новую завезем, здорово сделаем. Да, здесь же, наверное, еще и такой подход внутренний какой-то очень важен. Когда долго на фронте, ну, можно предположить, да, находиться там только в каких-то вот таких составляющих, как, ну, не то чтобы не религиозных, да, но какие-то внутренние вещи человека там держат, да, то есть какая-то метафизика есть, почему он находится, это же очень тяжелая история там, и он генерал боевой, он же вот оттуда, да, здесь надо строить в прямом смысле мирную гражданскую жизнь.
16: Ну, это проблема Шуваева как-то объяснить свои приоритеты. Мы видим, что никакого собственного подхода пока он нам не обозначил. Поэтому, если додумывать, наверное, понятным федералом качеством является его потенциальная стрессоустойчивость, которую, наверное, человек на войне обретает, хотя там про Шуваева тоже писали довольно разное. Поэтому, наверное, пока можно говорить о стрессоустойчивости, которая была у Гладкова, как ни странно, потому что Гладков, казалось бы, приехал из довольно тихих территорий, и в тихую Белгородскую мирную область, и оказался совершенно новый для себя ситуации, наверное, Шуваеву понятнее, куда он приехал, а дальше действительно сумеет ли он преодолеть цепочку невезения, которая до этого была в России у генерал-губернатора.
20: Идея, возвращаясь, да, к идее эксперимента посмотреть, и герои специальной военной операции, вот они проходят специальные программы, да, и потом входят во власть, как бы впрыскиваются в нынешнюю элиту. Насколько возможно будет, если такая идея есть, переопереться на, вот, на героев специальной военной операции? Потому что предыдущий эксперимент показал, ну, да, как... когда такой боевой отряд частной военной компании, такой виртуальный в юридическом смысле, да, чего как же нет, но существовавший и имевший популярность, с грохотом провалился. Как теперь, вот как этот феномен, можно ли его развернуть во что-то конструктивное, позитивное?
16: Ну, символически, идеологически Путину важно убедить себя и остальных, что действительно это мощная, серьезная опора, те самые участники войны, ветераны и так далее. Есть, естественно, и контраргументы. С одной стороны, госаппарат с тревогой относится к подобного рода выходцам и, наверное, умеют съедать самых разных вот таких фаворитов. Это делать не впервой. Опыт Второй мировой войны показывает, что скорее участники Второй мировой войны в СССР их карьера в аппарате не очень сложилась, и скорее в политбюро брежневском большинство членов политбюро были люди, не имевшие фронтового опыта. Ну, за исключением самого Брежнева, еще несколько человек.
20: Mm-hmm, да, это вот тоже действительно интересно. И параллельно мы вас слышим, что они съели в итоге. Ну, вот, да, такая бюрократическая элита, профессиональная такая, да, она перемолит кого угодно, съест и выплюнет тех, кто не ее, как бы. Да?
16: Непонятен.
20: И непонятен, и, может быть, опасен, да, тут же мы видим каждый день новые дела о воровстве, то тут, то там, да, а тут приходит человек, который смерть каждый день видел, и у него другое видение, возможно, в принципе, да, на какие-то процессы.
16: Ну, любое назначение – это всегда эксперимент.
20: Ну да, интересно. А какие-то еще новые регионы, то есть вот это старт такой летней кампании, может быть, и перед сентябрем, да, там же день голосования, то есть, видимо, и здесь пройдут подтверждения, да, или выборы губернатора.
16: Да где-то нет, не похоже там, потому что, опять же, перед выборами, после мая-июня кого-то менять уже сложно, проводить через выборы уже надо будет через год. Угу. Вот три региона, на которых были утечки, Дагестан, Брянск, Белгород, они произошли, поэтому ожидания там большой ротации губернаторов, я думаю, сейчас уже нет.
20: Спасибо большое. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов был с нами на связи. Новые главы двух прифронтовых регионов начинают работу. Шойгу сделал много заявлений. Наши вооруженные силы освободили почти 2000 километров с начала года, но вот об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
0: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
22: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только два верхних – «Атлант» и «Аксис».
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Вооруженные силы России с начала года освободили почти 2000 квадратных километров, но это я округляю, 1800, если быть точным, более 80 населенных пунктов. В ходе спецоперации заявил Сергей Шойгу, подчеркнув, что Россия не отказывается от дипломатического урегулирования конфликта. Секретарь Совбеза отметил, что Россия полностью освободила Луганскую Народную Республику, а в Донецкой остается взять под контроль около 15% территории. Но об этом говорилось, в общем, с начала года об этом и говорят все. Также Шойгу указал, что устойчивый мир возможен только при устранении всех первопричин конфликта. Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам. Киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться. Причиной этому становится поддержка ЕС и НАТО, констатировал Шойгу. Интересно, что на предложение договариваться, кстати, Нарышкин заявил, что если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатически, у России есть все возможности и основания сделать это военно-техническим путем. Но это вот как бы наша позиция. Вместе с этим одновременно приходит сообщение, вы же помните, да, что в Киев отправился руководитель фактически Палантира, американской компании, тот самый Алекс Карп, тот самый манифест Палантира, неонацистский, который они распространили. Так вот, он вернулся с Украины и рассказал в интервью немецкой прессе о том, что его больше всего впечатлило. Говорит, надо перенимать украинский опыт. А главное, значит, Украина создала одну из самых важных систем военной обороны в мире. А главное, вот он говорит, Карп, что каждый человек, с которым мы общались на Украине, верит, что выиграет войну. Они очень оптимистичны. Пока мы призываем их договариваться дипломатическим путем и так далее, они верят, что выиграют войну. И Шойгу напоминает, что их поддерживают все. ЕС, НАТО. Сам ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марчик. Андрей Витальевич, здравствуйте.
25: Здравия желаю.
20: Вот 1800, можно округлим, да, 2000 квадратных километров, 80 населенных пунктов. Звучит масштабно. Можем ли мы это сравнить, то есть вот сколько там, 4 месяца полных прошло, да, с предыдущими годами, поговорить о динамике, вот что у нас в динамике, потому что 15% территории как были, так и остались в Донецкой Народной Республике. Что, какие сложности?
25: Давайте я немножко более подробно распишу. Дело в том, что я подвожу постоянно статистику, где и как мы, естественно, продвигаемся и завоевываем, и освобождаем территории. Так вот, в конце прошлого года у нас были самые результативные такие действия. Они касались Запорожской области. Именно в Запорожской области было освобождено самое большее количество и населенных пунктов и территорий. А потом плавно пошло смещение уже с начала текущего года в Донецкую Народную Республику. Уже первый и второй месяц вот у нас было смещение севернее, да, в сторону Донецкой Народной Республики. Потом было смещение в Сумскую область. И вот буквально каждый месяц мы освобождали приблизительно по 25 населенных пунктов. Ну вот двигались вот так вот на север постоянно. Сейчас опять идет смещение более в южном направлении, особенно вот это касается Донецкой Народной Республики. И за вот последнее время больше всего было освобождено именно территорий в Донецкой Народной Республике. Небольшое было такое проседание, если мы говорим по населенным пунктам в апреле, да, было только 13 освобождено населенных пунктов, но сейчас наши военнослужащие уже набирают темпы, и я думаю, к концу этого месяца этот результат будет такой же, как, в принципе, среднеарифметический с начала текущего года. В целом, если вот я для чего это все говорил, чтобы слушатель понимал, что мы двигаемся по всей линии боевого соприкосновения, начиная от Сумской области и заканчивая Запорожской. Немного, скажем так, у нас есть задержка в Херсонской области, но там, понятно, по объективным причинам мы пока более активно там не действуем. И сейчас мне так кажется, что основной акцент, конечно, сделан на освобождение Донецкой Народной Республики, поскольку идет очень серьезное давление на украинские позиции. Это касается особенно Славянско-Краматорского направления. Более самый успешный участок за истекшую неделю, да и в принципе там у нас сейчас ребята очень серьезно развивают успех, заняты ключевые рубежи и позиции на ряде направлений. Самыми важными для нас это два населенных пункта: Кривая Лука, которая была освобождена буквально перед объявленным перемирием, и Рай Александровка, где мы сейчас продвигаемся. То есть это довольно такие ощутимые, скажем, потери в стратегическом отношении для украинского командования, потому что здесь находится ряд стратегических высот, и если мы их займем полностью, то противник будет откатываться вплоть до Николаевки и дальше, до гряды Славянской. Ну и Красный Лиман, естественно, там тоже сейчас идут очень активные боевые действия. Тоже есть продвижение. Не могу не упомянуть и Константиновку,
20: которую 10 секунд, да.
25: Мы...
20: Ага.
25: Алло, алло.
20: Да, спасибо, Андрей Витальевич. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, общественный деятель, был с нами на связи, подполковник, военный эксперт. Ну и Запад заморозил 600 миллиардов России, Куба, Венесуэла, Ирак.

0: про риски телефонных аферистов и защитить семейные накопления. Начну с трех реальных историй. 15-летний школьник отдал мошенникам 5 миллионов рублей. Мошенники представились службой поддержки платформы «Московская электронная школа». Мол, нужно обновить интерфейс в личном кабинете. После этого школьнику пришло несколько сообщений с кодами. Преступники получили доступ к его мессенджерам. Там нашли что-то компрометирующее и стали шантажировать. Чем конкретно запугивали аферисты, неясно, но итог печальный. Парень вытащил из домашнего сейфа около 5 миллионов рублей в разных валютах и передал курьерам. По иронии судьбы, эти деньги родители откладывали ему на квартиру. Вторая история. 10-летняя девочка участвовала в онлайн-игре. Один из игроков предложил ей заработать игровую валюту, чтобы прокачать своего героя. Для этого надо было выполнить простое задание – взять ночью телефоны мамы и папы и скачать на них одно приложение. Утром родители были в шоке, потому что все счета обнулились. Программа, установленная на телефоны, дала удаленный доступ к гаджетам, и мошенники успели обчистить все онлайн-банки. И, наконец, третья история. Старшеклассника друг попросил помочь, получить деньги на свою карту и тут же перевести их другому человеку. За это обещал 5% от суммы. Якобы он сам не мог, потому что исчерпал лимит переводов. Через 2 недели домой пришли полицейские. Молодой человек стал соучастником преступления в качестве дроппера. Деньги, которые он получил, отправила жертва телефонных мошенников. И ему пришлось возместить ущерб. В подобных историях всегда много мутных деталей и недосказанности. Во многом из-за того, что жертва в момент аферы растеряна или запугана, а потом может с трудом вспомнить нюансы разговора. Да и, честно говоря, не всегда хочет признаваться в собственных ошибках. Но тенденция налицо. Жертвами мошенников все чаще становятся несовершеннолетние. Причем преступники провоцируют их не только на отправку денег, но и на противоправные действия. Например, обещая вернуть уже украденное. Из всех этих историй можно сделать несколько выводов. Во-первых, каждому родителю необходимо провести профилактические беседы с детьми. Они должны знать, что разговаривать с чужими дядями и тетями нельзя не только на улице, но и по телефону. И уж тем более нельзя передавать им персональные данные и деньги, что бы они там ни говорили и кем бы ни представлялись. Во-вторых, ребенок не должен знать пароли от телефонов взрослых. А на его собственном телефоне не должно быть никаких финансовых приложений. В-третьих, в онлайн-банке желательно установить лимиты на снятие наличных, транзакции и денежные переводы. И, наконец, стоит оформить самозапрет на кредиты. Лишним он точно не будет. Кроме того, как считают в ПСБ, разговорами ограничиваться не стоит. Возможно, стоит провести тренировку. Например, попросить кого-то из знакомых позвонить на телефон подростка, сообщить тому, что он выиграл в лотерею. И чтобы получить деньги, нужно назвать номер банковской карты кого-либо из родителей, чтобы сделать им сюрприз. Но время ограничено, нужно поторопиться, иначе приз уйдет другому участнику. Сценарии могут быть разные. Главное проверить, как ребенок усвоил теоретическую часть по противодействию телефонным мошенникам. После такой тренировки при поступлении реального звонка от аферистов подросток будет знать, как себя вести и что делать. Кстати, преступники все чаще используют искусственный интеллект, то есть могут подделывать голоса родителей. В этих случаях желательно обговорить внутри семьи специальный пароль, который можно будет использовать, чтобы убедиться, что звонящий с незнакомого номера – это действительно тот, за кого себя выдает. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Берегите детей, учите их бдительности и будьте внимательны сами. Ну а мы продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник,

0: и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125. В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках приводят в порядок общественные пространства. Начался ремонт еще одного двора по адресу проспект Гагарина, дом 7, корпус 2. Подрядная организация приступила к работам. Начался демонтаж бордюрного камня. Затем будут вестись подготовка оснований и укладка нового асфальтового покрытия. Это еще один пример реализации народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений и обращений жителей. В детских лагерях Псковской области летом отдохнут почти 13 тысяч детей. Летний досуг для них организуют 137 организаций, как учреждения образования, так и загородные базы, в том числе в Невельском районе, где будут отдыхать великолукские школьники. Начало оздоровительного сезона в дневных лагерях запланировано на 27 мая. В загородных смены начнутся 30 мая и 1 июня. Впервые на площадке загородного лагеря организована профильная смена для одаренных школьников, естественно, научной и математической направленности. Всего на это лето подготовлено 16 профильных смен. Также мероприятия и смены в различных лагерях будут посвящены Году единства народов России. 29 мая в 18:00 на сцене городского дома культуры имени Ленина состоится отчетный концерт «Бит нашего сердца» шоу-группы «Карусель». Каждый номер – это история, рассказанная голосом. От проникновенных лирических композиций до энергичных хитов, заставляющих зал подпевать и танцевать. В программе также примут участие образцовый хореографический коллектив «Клякса» и образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны». Вход на концерт свободный.
1: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Куба вновь. Топливо вновь проблемы. Министр энергетики и горнорудной промышленности назвал нехватку топлива одной из главных причин отключения электроэнергии в стране. Кто может помочь? С нами заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, приветствуем. Можем ли мы пару барж опять отправить, или вот эта возможность со стороны Соединенных Штатов закрылась? Ну и чего они, собственно, добиваются?
7: Ну, США — это главный мировой хулиган, чего он добивается? Он добивается, чтобы все мировому хулигану подчинялись. В общем, ничего нового за последние 100 лет не изменилось.
6: Только самый лучший мировой, такой самый отличный мировой хулиган.
7: Да, самый крупный и замечательный мировой хулиган. Вот, и все, все прочие хулиганы ему зависят.
6: Да.
7: Так вот, этот крупный хулиган, ну, это кроме решения некой задачи стратегической, которую, в рамках которой Кубу нужно подчинить Соединенным Штатам и поменять там правящий режим как таковой. Есть еще и задача такая узкополитическая, извините, что забегаю на хрупкий лед политологии, немножечко не моя тема, но раз уж мы этого коснулись, явно решается узкополитическая задача, то есть Дональду Трампу сейчас нужно демонстрировать хоть какие-то успехи, потому что ни в области экономики, ни в области внешней политики явно успехов нет, по крайней мере последняя крупная операция, которую можно было предъявить избирателю перед грядущими выборами, ну и так в целом, подбодрить на фоне снижения на фоне недостижения тех экономических показателей, которые анонсировались в прошлом году, последняя это была операция в Венесуэле, ну и то, там, мягко скажем, эффект крайне ограниченный. То есть рассказы о том, что, ну, в Венесуэле невероятные запасы нефти, сейчас эти запасы, они под управлением США, и сейчас США... Ну вот, смотрим, сейчас кризис, пожалуйста, нефти не хватает, ну идите, добывайте. А что ж не идем, не добываем? Ну, наверное, запасы немножечко не сразу конвертируются, во-первых, в добычу, а во-вторых, не всегда бумажные запасы оказываются реальными. Но это, ладно, отбежали в сторону. Что касается Кубы, ну, Куба вторая вполне очевидная цель хорошо известная американскому избирателю, цель, вокруг которой массу информационных кампаний создавали, и проще продать историю с Кубой, опять же, своему избирателю. Вот видите, до меня никто не мог с Кубой справиться, а я вот возьму и справлюсь. Ну, не первый раз устраивают Кубе блокады, не первый раз на нее пытаются давить, но здесь, знаете, иронично все это выглядит. Рассказы о том, как плохо у Кубы с экономикой, они прекрасны, учитывая десятилетия давления, блокады и торговых ограничений, которые вводятся против этой страны. То есть сначала вы избиваете человека, потом вы его придушиваете, а потом ходите вокруг и говорите, ой, до чего ж ты себя довел. Ну, в принципе, типичный Соединенные Штаты Америки в этом плане. Ничего нового, опять же. А что касается энергетики Кубы, то Куба все-таки частично может удовлетворять свой спрос за счет внутренней добычи, но если брать ту же самую нефть, то добывает она... Ну, примерно 25 тысяч баррелей в сутки. А потребности у нее от 100 до 125. Но если экономить, то 100 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, ну, в лучшем случае она на 25% может обеспечить себя своей добычей. Поэтому ей внешние поставки действительно крайне важны. Куба пыталась решить эту проблему за счет развития добычи, в том числе некоторые российские компании, если позволите, не буду сейчас их называть. Они принимали участие в соответствующих проектах, но, к сожалению, там геологические предположения не конвертировались в реальные запасы, которые удалось бы обнаружить при проведении геолого-разведочных работ. Иначе, да, сейчас ситуация у Кубы была бы гораздо более стабильной. Но, к сожалению, геология тут выступила против Кубы. Нужно поставлять извне, ну, кто может поставить, либо Россия, либо Китай, понятно, на латиноамериканские страны здесь опираться крайне сложно, потому что вряд ли они решатся нарушить вот это вот, не эмбарго даже, а вот эту блокаду, прорвать блокаду со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь скорее нужны дипломатические усилия со стороны России, опять же, со стороны Китайской Народной Республики, я сильно сомневаюсь, что Китай заинтересованы в том, чтобы на Кубе возобладали интересы Соединенных Штатов Америки, поэтому тут я бы, тем более, знаете, опять же, переговоры сейчас ведутся между лидерами Китая и США. Сомневаюсь, правда, что непосредственно Кубу там будут на таком уровне вопрос Кубы поднимать, но почему бы нет. Вот, поэтому Кубе остается рассчитывать на прорыв блокады, ну, либо рассчитывать на то, что после перерастания текущей ситуации в горячую фазу у Соединенных Штатов Америки во-первых, они не достигнут поставленных задач, а во-вторых, удастся за счет, как бы так помягче выразиться, за счет отбрасывания интервентов снять и блокаду тоже. Но здесь, на данном этапе мы можем говорить только о возможности дипломатических усилий. Но опять же, мы туда отправили один танкер, этого одного танкера, если растягивать, ну, там, в режиме экономии потреблять те объемы, которые один танкер мог доставить, ну, этого могло хватить дней на 10. Собственно говоря, дней на 10 этого и хватило, без учета внутренней добычи. Вот, сейчас уже есть потребность в новом сырье, ну, опять же, возникает вопрос, можем ли мы доставить. Технически, да, можем. На дипломатическом уровне тут уже масса вопросов возникает, к сожалению, это уже не ко мне вопрос.
8: Ну да, а так получается, что если в долгую стратегически так и будет, ну, то есть вот, или сейчас там какую-то баржу мы сможем отправить, да, тогда это еще день простоит до ночи продержаться, но... Как, кто наши? Наши не придут, да? Как бы стратегически...
7: Да, наши это мы, да.
8: Да, вот, и вот как... Не если это такой... Ну, возвращаясь, да, в плоскость политологии, не если это такой момент специально подвешенной ситуации на Кубе в долгую, что когда надо, на этой беде, там Трамп придет и как кого-нибудь выкрадет или еще что-нибудь сделает. Ну, попытка такая, хотя обжегся уже на Иране, да, но вот, может быть, ну, какие-то...
7: Я сомневаюсь, что ситуация на Кубе в этом плане похожа на ситуацию в Венесуэле. Я, к сожалению, здесь выступаю исключительно, вот в этой теме я выступаю исключительно с позиции диванного эксперта, потому что немножко не моя тема. Но насколько я знаком с внутренней ситуацией, крайне поверхностной, еще раз подчеркиваю, для уважаемых наших слушателей, но ситуация внутриполитическая на Кубе не такая, как в Венесуэле, собственно говоря, поэтому блокада Кубы, по сути, длится дольше, и обеспеченность обеспечена, несмотря на гораздо более скромную обеспеченность Кубы по сравнению с той же Венесуэлой за счет внутренних ресурсов, это не приводит к каким-то значимым волнениям и не приводит к тому, что происходят какие-то... То есть если бы там был один человек, с которого можно было бы сковырнуть, а все остальные бы сказали, ну да, хорошо, а мы будем с вами согласовывать принимаемые на внутриполитическом уровне решения, ну, возможно, что-то подобное попытались бы провернуть, но я замечу, что Мадуро того же защищали кубинцы. Специалисты.
8: Да,
7: к сожалению, да, несколько десятков погибли.
8: Да.
7: Это
8: спасибо.
7: Вопрос о том...
8: Да, состояние Кубы, ну вот на Иране-то обжегся. Ну, и интересно, спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс». Дума приняла закон, который изменит процедуру оформления во время освидетельствования водителей на опьянение. Вместо 3-5 бумаг будет протокол, и все будет вписываться в него. Автотему продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капот».
9: Рекламно-информационная программа.
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
10: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Тут на днях встал на трассе. Как всегда, беда пришла откуда не ждал. Порвался ремень генератора. Итог. Испорченный выходной и несколько тысяч рублей на эвакуатор и ремонт. В этой связи задумался, а можно ли было вовремя заметить, что ремень пора менять? Главным признаком износа считается появление характерного свиста. Этот звук можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свист из-под капотного пространства, ремень ослаб. Но свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного потрепанный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации. Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла, но это очевидный признак того, что в скором времени придется поменять элемент. Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования. Также понять, что с ремнем беда, можно просто осмотрев его. При изучении состояния ремня можно обнаружить обрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, появившиеся нити, образовавшиеся пятна масла на ременной поверхности и прочее. Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации, но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты. Здесь потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора. При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации. Да, и проверяя состояние ремня генератора, не забудьте проверить аккумулятор и его клеммы. Их надо время от времени чистить и обрабатывать силиконовым воском Супротека Прохим. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
11: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
12: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Новости.
13: Реклама.
12: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
14: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо. А самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт. А в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
17: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
18: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах, ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России, а также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века», а вслед взяла и платину.
17: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
18: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс», ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
17: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
18: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
17: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
18: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
17: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда». И сегодня действует уникальная акция – скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Нина Андреевна, вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
18: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
17: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
18: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие «Надежды» направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777 4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
17: Жизнь без надежды невозможна, особенно когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
19: В народной памяти Ермак навсегда остался сильным и непобедимым воином, покорителем Сибири. Это он заставил капитулировать сибирского хана Кучума. Ермак лично возглавил военный поход на врага. Для этого было построено около сотни стругов – больших лодок, которые могли вместить до 20 воинов с вооружением и продовольствием. Успех Ермаку принесла строгая дисциплина среди его подчиненных, верная тактика ведения боевых действий. К тому же для своего похода он выбрал самое выгодное время, когда хан ослабил свои позиции, послав часть отрядов в Пермский край. По пути казаки захватили несколько укрепленных крепостей. В главном сражении русские воины одержали победу, и хан Кучум побежал.
20: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Иммунолог Николай Крючков о хантавирусе на круизном лайнере.
0: Это крупная вспышка, не самая крупная до текущего момента, если оценивать, которую мы видели до этого. Вспышка 18-19 года, соответственно, которая была в Аргентине, она была крупнее. Но эта вспышка характеризуется тем, что она является гораздо более глобальной. Она охватывает не одну страну или там не две страны соседние, как Чили, Аргентина, например, а охватывает сразу много стран за счет того, что просто люди разъехали сейчас по многим странам. Это, конечно, осложняет ситуацию. Сейчас, конечно, речи ни об эпидемиях, ни пандемиях не идет. Это определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями. Но, тем не менее, да, вспышка крупная и действительно привлекла внимание, наверное, в первую очередь потому, что граждане многих стран оказались задействованы в этой ситуации. Надо понимать, что не исключены, маловероятны, но не исключены вторичные, третичные случаи заражения. Это когда человек, который на корабле находился, уже уехал и в своей стране успел заразить кого-то еще. В текущей ситуации, я думаю, что в целом вероятность невысокая. Но такое тоже нельзя исключать. Если это брать во внимание, то где-то, я думаю, что вся ситуация будет разрешена, ну, дай бог, да, где-то за 1.5-2 месяца.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
23: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
25: Кремль говорит.
24: Социальные лифты и программа подготовки кадров в России работают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, речь идет о работе по усовершенствованию навыков участников СВО. Но все назначения не могут ограничиться только ими. Так представитель Кремля прокомментировал назначение новых временно исполняющих обязанностей глав Белгородской и Брянской областей. Накануне глава государства принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, Белгородской Александр Шуваев.
21: О политике.
24: Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для потока энергоносителей, заявили в Белом доме после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Там также отметили, что лидеры согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.
21: Об инициативах.
24: Забирать проблемные многоквартирные дома у неэффективных управляющих компаний предложили в Госдуме. Законопроект об этом уже готовят. Такая мера последует в случаях, когда компания плохо справляется со своими обязанностями. Ключевым сигналом станет массовое недовольство жителей.
21: О происшествии.
24: Заведующая и трое сотрудниц детского сада в Махачкале, где ребенку оторвало палец, уволены, сообщили РИА Новости в управлении образования города. После ЧП там проведут внеплановую проверку всех детских садов. Во время проверок будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях.
21: Обо всем.
24: Услуга добровольного медицинского страхования – наиболее востребованная у работающих россиян мера корпоративной поддержки. Об этом говорят результаты исследования. Также в списке гибкий график, жилищная поддержка, обучение, материальная помощь в трудной ситуации. Эксперт аналитического центра ВЦИОМ Александр Алмаматов отметил, что работодателям необходимо трансформировать корпоративную культуру для работы с молодежью.
21: О валютах.
24: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
21: О погоде.
24: В Москве сейчас плюс 24 облачно с прояснениями, в Петербурге 12 градусов выше нуля, без осадков.
2: слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом». И сегодня мой гость Ирина.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуй, Ирина. Скажи, пожалуйста, ты впервые на радио?
6: Да, я впервые на радио. Для меня это очень волнительно.
5: А что пугает больше всего?
6: Ну, я не знаю, в целом ты понимаешь, что будет выступление на публику, возможно, как бы этот момент, там где-то собьешься, где-то там что-то неправильно скажешь. В общем, волнительно.
5: А нельзя сбиваться? Это вообще запрещено? Если ты вдруг неправильно сказала, то что? Я часто неправильно говорю, пока жива.
6: Ну, вроде бы как и ничего, но почему-то волнительно.
5: Ага. Ирина, я знаю, что сегодня ты хотела поговорить про воспитание детей.
6: Да.
5: У тебя их двое, да?
6: Да.
5: Расскажешь немножко, какие проблемы возникают, кто у тебя?
6: У меня двое детей, да, как бы девочка 6 лет и мальчик 8 лет. И сейчас у нас начался школьный период, соответственно, как бы с этим начались сложности. И в целом сложности не только с учебой, да, и в плане поведения, да, как бы, то есть ребенок растет, это уже, ну, у них сейчас, насколько я осведомлена, ранний подростковый период, и поэтому какие-то начинаются уже такие точки соприкосновения, такие, как сказать, негативные, да, и хотелось бы понимать, как действовать в той или иной ситуации, чтобы как не сломать, да, ребенка, чтобы его личность, да, как бы не подвергалась, да, каким-то границам, да, которые ему не нужны, навязанные мной. Вот, в целом хотелось бы...
5: Вообще, если вы живете вместе с ребенком, то обязательно будешь выставлять границы. Ему обязательно будет что-то не нравиться. Нет детей, которые полностью принимают воспитание своих родителей в детстве. Подростковый бунт, он обязателен. И, конечно, 8 лет рановато для подросткового возраста. Но в любом случае дети уже сейчас другие, они начитанные, они воспитаны интернетом, они знают, что можно говорить нельзя. И здесь самое главное — научиться договариваться. Вот как раз на этом этапе договоренности, которые соблюдаются. Если ты воспитываешь мужчину, то ты наверняка хотела бы видеть какие-то в нем качества. И одно из умений очень важных, на мой взгляд, для мужчины, возможно, ты считаешь иначе. Но я думаю, что очень важно, чтобы мужчина соблюдал договоренности и следовал своему слову. Пообещал, выполнил. И вот здесь вот начинается это воспитание, мы договариваемся. Я не детский психолог, поэтому там изюминки про детей я не расскажу, но я расскажу, как взрослому себя вести и чувствовать в этой истории. Здесь всегда важно помнить, что ты не подружка, что ты мама, но при этом можно выражать ребенку свои эмоции. То есть не та история, когда мы запрещаем ребенку, тебе нельзя злиться на маму. Ну, в смысле нельзя? А если я злюсь? И тогда можно признать, ты сейчас злишься на меня? Да, я на тебя злюсь. Ты сейчас недоволен моим поведением? Да, недоволен. Как мы можем решить этот вопрос? Выслушать его варианты. Каждый раз договариваться. Я уже прям, не знаю, очень много раз говорила о том, что знаменитая японская система, в которой не наказывают детей, она состоит в том, что ребенку долго и очень терпеливо все объясняют и позволяют совершать свои ошибки. Вот это главная история о том, что родители хотят оградить ребенка от ошибок, сделать его мир безопасным, но это не получится. Он обязательно будет делать свои ошибки, он обязательно будет спотыкаться. Задача нас, как родителей, быть устойчивыми в этой ситуации. Ну да, не получилось. У тебя вот такая история. Очень жаль, что такая история. Чем я сейчас могу тебе помочь? Конечно, будет круто, если ты научишься не учить ребенка заедать все, потому что родители очень часто: вот у тебя неприятность, давай тебе конфеток куплю. Это путь к тому, что я буду все свои проблемы, весь свой стресс заедать. Как тогда иначе? Чем я могу тебе помочь? Давай я побуду с тобой. Давай ты выскажешься мне, что с тобой произошло. Я понимаю, что ты злился еще до меня. Что там происходило? Вот таким образом. И здесь самое главное, чтобы мама сама могла выносить эмоции ребенка. Потому что если ребенок злится, а ты начинаешь злиться или обижаться, значит, ты уходишь с позиции мамы. Ребенок злится, да, окей, хорошо. Я начинаю обижаться, значит, я становлюсь маленькой в этот момент. И тогда ребенку не на кого опереться. И тогда вот и получается вот эта история, когда в семье обиженная мама, а ребенок не знает, куда со своими эмоциями деваться, и старается изо всех сил маму не обидеть, и старается изо всех сил не

0: сделать маме неприятно, и обязательно делает, обязательно делает, без этого никак. Попробуй помнить все время, что дети, безусловно, любят маму, любую. И даже если он на тебя злится, он продолжает тебя любить. Даже если он на тебя кричит и топает ногами, ты тоже продолжаешь его любить. И вот на этом основании строить диалог. Я тебя очень люблю и очень хочу тебе помочь. Не я хочу, чтобы ты стал удобным для меня. Не мне невыносимо трудно с тобой. Не у тебя невозможный характер. Это все клеймо, от которого потом очень трудно отмыться. Потому что ко мне приходят взрослые люди и говорят: мне мама сказала, что у меня невыносимый характер. Я боюсь строить отношения с людьми, потому что они, когда близко подойдут, заметят это, что у меня невыносимый характер. Вот издалека они этого не видят. А если мы начнем общаться ближе, и я никого к себе не подпускаю. Вот эти ярлыки, вот это клеймо, даже если получилось, даже если в сердцах сказала, не грешно никогда извиниться. Не грешно никогда сказать, что ну ничего страшного. Ты прости, пожалуйста, что вот я так себя повела. Я не имела это в виду. Я ошиблась. Я тоже могу ошибаться. Моя любимая фраза. Мы все живем первый раз. Мы не знаем, как правильно. Мы не знаем, как правильно вести себя даже через 5 минут. И именно поэтому, скорее всего, ты перед передачей волновалась, потому что, да, действительно, не знаешь, как себя поведешь, что произойдет и что с этим совсем делать. У нас тут незримо присутствует еще третий участник, у нас очаровательная собака Ирины. Ирина, расскажешь, как собака взаимодействует с детьми, им нравится?
1: Им нравится, да. Но они чересчур ее границы нарушают, да, как бы где-то. Где-то она не хочет с ними взаимодействовать, и это активно показывает, но как бы там очень сложно построить с ними эти границы. Вообще очень-очень хорошо контактирует, и в каких-то моментах она как успокаивающая тоже, да, как бы они ее погладят, там, полежат с ней, вроде как немножко так лишняя, чрезмерная эмоциональность, энергичность, она куда-то в собаку уходит. Очень-очень хорошо.
0: Собака — это лишняя проблема дома?
1: Нет.
0: Нет. Это вообще проблема?
1: Нет.
0: Нет.
1: Ну, как бы есть, да, какие-то определенные нюансы, но вообще в целом ни капельки не пожалела, да, о том, что мы завели собаку, как бы она как член семьи просто. Как может член семьи быть проблемой, да?
0: Ну, бывают. Как раз-то мы сегодня обсуждаем то, что дети часто доставляют проблемы, и это проблема не детей, это проблема семьи, правда? И вот это очень крутое замечание, что да, в семье бывают проблемы, но от этого семья не перестает быть семьей.
1: Да.
0: А у вас есть такая какая-нибудь история, типа там собирать совет стаи? Вот, например, там произошло что-то в семье, и вы собрались всей семьей и решаете, что с этим делать. Бывает такое у вас?
1: Нет, у нас, к сожалению, такого нет, но я про это слышала, и мне это нравится. Я вроде бы как хочу это внедрить, но пока, к сожалению, не удалось.
0: А каким образом вы решаете проблемы?
1: Ну, непосредственно, да, разговариваем с тем членом семьи, с которым, как говорится, эта проблема произошла.
0: Понимаю тебя. А вы разговариваете наедине и куда-то уводишь отдельно? Там, например, с сыном возникла проблема. Мы сейчас про сына, да, преимущественно. С ним возникла проблема. Ты при младшей дочери обсуждаешь с ним, при отце, или как-то вы это отдельно делаете? Как это происходит?
1: Ну, чаще всего, да, кто присутствует, тот присутствует. Чаще всего при младшей дочери, поскольку они все время со мной, да, как бы, соответственно, если, да, какие-то мы вопросы решаем, она тоже присутствует.
0: А вы вместе с отцом решаете эти вопросы, или ты единолично принимаешь решение в отношении детей, или он единолично?
1: Чаще всего это происходит так, что, ну, какие-то моменты, поскольку я больше нахожусь с ними, я решаю самостоятельно, но какие-то серьезные моменты, вот, например, там, вот буквально вчера мы решали по поводу уроков, а что с этим делать, решали совместно.
0: А когда вы совместно решаете, как ведет себя сын?
1: Он не присутствует при этом. Это мы решаем совместно дальше, как делать, а потом уже с ним диалог простраивать. Это просто про вчерашнюю ситуацию.
0: Ага. То есть вы с мужем отдельно решили?
1: И потом ему донесли.
0: Потом ребенку донесли.
1: Да, но чаще всего доношу уже я, потому что как бы больше процент времени я с ним провожу.
0: А почему вы не обсуждаете, ну, хотя бы втроем?
1: Ну, не знаю, просто так выходит, что, возможно, это чересчур эмоционально уже обсуждается, когда уже все на пределе возможностей, и так, в такие моменты даже ребенку как бы нежелательно присутствовать. Выпускается пар.
0: А какие у тебя еще вопросы были про детей?
1: Ну вот я хотела как раз-таки вчерашний, да, вот у нас...

0: Возникла по поводу уроков.
1: Ага, да, хорошо. Вообще... Давай мы с тобой это отложим на вторую часть передачи. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь. После нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Ириной.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ. И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Ирина. И мы говорим про воспитание детей подрастающего поколения. Напомни, какая ситуация произошла у вас вчера?
0: У нас произошла ситуация, ну, в целом, как бы она вот в последнее время отслеживается довольно часто по поводу вот уроков. Мне кажется, вообще каждая мама задается этим вопросом. Использовать ли черновик, проверять ли, сидеть ли над ребенком во время делания уроков или вообще как вообще это все взаимодействовать. У нас вчера возникла тема, что, ну, мать, то есть я, да, соответственно, чересчур как бы акцентирую, да, на этом внимание, то есть на правильности, да, как бы выполнения задания. И вот хотела бы... Ну, в целом, да, как бы мы понимаем, что у нас есть ответственность, да, за нашу жизнь, и как бы она 8 лет у нас уже, как бы мы должны на нее, на ребенка ее переложить или все-таки как бы немножко своими руками там направлять, да? То есть, как бы, ну, вот видишь в ребенке потенциал, да, как бы, что он может лучше, что вот, ну, как бы, ну, он просто не хочет лучше, он может. И как бы вроде пытаешься, что вот, сделай получше, а он сразу воспринимает все штыки, зачем ты, мама, так делаешь, зачем ты это все чересчур контролируешь. Я вот не хочу столько времени на это тратить.
1: Не хочет тратить на что-то нелюбимое, он просто не любит это, поэтому не хочет делать.
0: Ну, он в целом как бы не считает, что уроки это что-то увлекательное.
1: Ну, согласна с ним полностью. Это редко бывает увлекательным совершенно.
0: Да, вот у нас как раз-таки есть определенные договоренности, про что ты говорила, да? То есть, как за мужчиной должна быть какая-то ответственность, то есть сделал, да, как бы там, либо пообещал, сделай. И вот мы с ним как бы взяли такое негласное обещание, сначала делаем уроки, потом вся остальная развлекательная деятельность, которая может присутствовать. Ну и, к сожалению, эта договоренность не выполняется им. Я как бы ему на это намекаю, и он мне сразу начинает все-таки это все воспринимать.
1: Я его понимаю, конечно, это все трудно, уроки это всегда напряжно. Я помню себя, я не любила учиться, мне это не нравилось. Я плохо очень делала уроки, если вообще их делала. И здесь я понимаю. Скажи, пожалуйста, он в первом классе, портфель ему собираешь ты?
0: Да.
7: вот здесь, вот можно начинать прям с этого момента, постепенно отдавать ему право собирать его портфель. Например, он собирает, ты проверяешь. Потом ты не каждый день проверяешь. Потом ты иногда проверяешь. А потом ты вообще не проверяешь. И где-то к классу третьему ты уже полностью отдала ему его портфель на откуп. Не так, что родители некоторые там до 11 класса проверяют, что ребенок взял с собой, что не взял. Вот это ответственность. Угу, вот эту долю ответственности он способен нести уже во втором классе, смотреть, что брать. Ты проверяешь там. Ну да, забыл что-то, ты добавила. Всегда ему напомню, что вот я добавляю тебе вот это в следующий раз вспомни, пожалуйста. Про уроки. Да, ему не нравится, когда ты стоишь над душой, например. Тогда договариваемся так. Давай, ты сделаешь, я проверю. Не нравится, что ты проверяешь. Хорошо, я не буду сегодня проверять, посмотрим, как это обернется. Например, ты один день там не проверила, ничего страшного, мир не рухнет, хотя учителя меня вряд ли одобрят. Но я говорю с другой точки зрения, с точки зрения взаимоотношений между мамой и сыном, когда я показываю ему, что я в него верю.
0: Угу.
7: То я буквально на днях слушала от взрослого клиента мужчины историю о том, что он всю жизнь мечтал об одном, чтобы мама сказала: «Я верю в тебя, я знаю, что у тебя обязательно получится». А мама всю жизнь выражает сомнения в том, что он может что-то. Там он хочет взять ипотеку. «Ой, ты что, как ты будешь выплачивать? Да ты что, мало ли что?» Он хочет там купить машину. «Ой, да ты что, да так дорого, да разве можно?» А он хочет просто: «Поверь в меня, мама». И вот это вот «поверь в меня, мама» можно начать воспитывать прямо сейчас. И сказать, что «хорошо, я тебе доверяю, давай сегодня ты делаешь уроки сам. Я не буду проверять. Ты сделаешь сам, как будет». Возможно, это повысит у него и мотивацию, и желание учиться, как вариант. Я не знаю твоего сына, поэтому за него не могу отвечать. Но такой вариант, что ему понравится то, что он взрослый, ответственный человек, и он впряжется и будет делать еще лучше, чем делал, тоже. У многих родителей есть вот этот перекос, что уроки как будто бы надо только им.
0: Угу. Да, есть.
7: Вот все время вот эта история, я слышу ее о том, что вот уроки нужны только мне, ребенку они не нужны. Так ты отдай ему ответственность. Пока это твоя зона ответственности, он и не делает ничего. Я с моим сыном, конечно, много ошибок допускала, но до сих пор считаю правильным, что я доверяла во многих вопросах ему. И учеба твоё. Учеба — это твоя зона ответственности, это твоя история, которую ты несешь. Ты учишься для себя, для того, чтобы потом у тебя был выбор и возможности. Что такое хорошо учиться? Это не эти оценки, которые в дневнике, они вообще никому не нужны, и я не помню сейчас, какие у меня были оценки в дневнике. Ну, к счастью, не запомнила, наверное, травмы не было. Но это возможности. Это перспективы. То есть, если ты хорошо учился, ты хорошо сдал ЕГЭ, ты поступишь в тот вуз, который ты хочешь. Не в тот, который получится, и уже ладно. Ты не пойдешь в ПТУ, там сейчас не ПТУ называется, колледж, да? Ты не пойдешь в колледж, потому что ты вынужден это сделать. Если ты выберешь, ради бога, на здоровье. Но не потому, что ты вынужден, потому что у тебя плохие оценки. То есть любая плохая оценка, она ограничивает твои возможности. Любая хорошая оценка, она расширяет твои возможности. И если донести до ребенка эту истину, что вот твои возможности огромные, и чем больше ты делаешь в этом вот своем промежутке, тем больше твои возможности. И когда ты сужаешься до того, что «а я не буду вообще делать эти уроки», ты становишься меньше, и твои возможности становятся меньше. Да, я знаю множество двоечников, которые прекрасно в жизни устроились и многого достигли. Но это скорее исключение, чем правило. Да, я знаю множество отличников, у которых жизнь не сложилась. И поэтому мне не нравится, когда стремятся прям любой правдой-неправдой получать пятерки. Потому что, да, это мамино нарциссическое расширение, когда у меня ребенок отличник. И как будто бы я от этого лучше становлюсь. Но на самом-то деле нет. На самом деле ты такая, какая есть, уже с тобой все в порядке. Если мама уверена в себе, ей не нужно, чтобы ребенок ее расширял, чтобы он делал ее больше. Я для кого хочу, чтобы он эти пятерки там получал? Для себя или для него? Ира, проблемы с уроками будут. Вот вообще от этого никуда не денешься. Со школой какие-то истории обязательно будут. Тут самое главное, что либо ты против ребенка вместе с учителями со всей школы, либо ты вместе с ребенком против всех остальных.
0: Угу.
7: Чувствуешь вот эту разницу? Я как расстановщик тут руками тебе пытаюсь это показать. Угу. Вот есть история,

0: учителей, которые умеют нормально разговаривать, не обвиняя, не унижая, не оскорбляя. Но в случае, если все-таки учитель это допускает, задача мамы – защитить ребенка. Задача мамы – быть всегда на стороне ребенка. Да, я знаю, у нас не все получается, но мы еще постараемся. Я обязательно постараюсь помочь ему сделать еще лучше. И нет, моего ребенка нельзя обижать, оскорблять и унижать. И если ты всегда на стороне ребенка, если ты можешь его защитить и потом наедине сказать: «Слушай, я вот здесь вот не согласна. Наверное, не надо было этого одноклассника твоего избивать. Может быть, были какие-то другие методы, да?» Я с ним разговариваю, я доношу до него эту историю, чтобы он понимал, что я не одобряю действия в целом, но я по-прежнему с ним, за него и на его стороне. И я буду помогать решить эту ситуацию. Тогда ты сохранишь самое главное – не оценки, а хорошее отношение с ребенком. Вот я всегда предлагаю ставить во главу угла именно это. Это поможет моим отношениям с ребенком или нет? И если даже вы какой-то день не сделаете уроки, только учителям не говори. Ничего страшного. Главное, чтобы ваша психика была целой, и чтобы она была устойчивой, чтобы вы не сломались на этом пути. Вот так вот. Как ты сейчас?
1: Это здорово. Ну, в целом, как бы, да, сейчас понимаю, что, как бы, это, да, мне нужно было там для себя, в первую очередь, какую-то, да, заслужить похвалу учителей, все молодцы, сделали уроки, все хорошо, как бы передать вот это вот, как это, ответственность, да, и вообще в целом за выбор. И даже на тот вопрос, который у меня в процессе возник, а если вот ребенку, да, понравится, что я уроки не сделал, я получил за это двойку, и мне все равно, как бы. А тут опять-таки, да, донести важность, что это твое будущее, да, как бы, ну, то есть ты это все по полочкам разложила, очень классно.
0: Спасибо. Благодарю тебя за такой увлекательный диалог. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Мой гость Ирина. Мы говорили про воспитание детей. И если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в телеграм-канале «Радио Луки ФМ», либо на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ». А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
2: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани.

0: поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсилартра – это ваша надежная поддержка, это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсилартра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
2: Российские военные освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что вооруженные силы нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам. Все объекты поражены. В ведомстве отметили, что подразделения группировки «Запад» и «Север» заняли более выгодные рубежи.
1: О политике.
2: Конфликт на Украине не завершается, но что-то происходит, причем такое положение дел вызывает панику в ЕС. Об этом пишет Lancet Diplomatico. В западных кругах обеспокоены, в Вашингтоне осознают, что продолжение конфликтов на Украине в Иране негативно скажется на их интересах, а Европе еще предстоит это понять, отмечает издание. Однако в ЕС ослеплены русофобией и продолжают отрицать очевидное и верить в победу Киева.
1: Об экспериментах.
2: Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии 1 июня начнется в российских аэропортах Шереметьево и Пулково, следует из документов правительства, с которыми ознакомилась РИА Новости. Эксперимент проводится на добровольной основе как для аэропортов, так и для пассажиров. Для участия в нем пассажирам необходимо разместить свои биометрические данные в единой системе, завершить процедуру регистрации, а также представить через эту систему согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрических. При этом не исключается обязанность предъявить паспорт, то есть документ, удостоверяющий личность, при проведении досмотра для обеспечения транспортной безопасности.
1: О туризме.
2: Африка набирает популярность среди российских путешественников. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, часть туристов, некоторые авиакомпании пересматривают маршруты из-за нестабильности в странах Персидского залива. Увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По данным Всемирной туристической организации ООН, в прошлом году страны Африки приняли более 80 миллионов туристов. Это на 8% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, АТОР там активно продвигается пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия и деловой туризм. Еще одним фактором стали визовые послабления. Все больше государств континента упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос, отмечают эксперты.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юаня 10 рублей 79 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве +24 облачно с прояснениями, в Петербурге 12 выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Ирина Рогова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Всем доброго времени суток. На 102.6 снова программа «На большом воздушном шаре». В студии снова Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Вот такие вот выдуманные статусы, но уже приелись, что называется, не только мне лично, но и публично. Поэтому можем себе позволить и можем себе позволить акцентироваться на том, что до встречи воздухоплавателей в Великих Луках, которая стартует 11 июня, июня осталось каких-то жалких 35 дней, и это очень здорово, а с другой стороны, это очень судорожно, что ли, уже все больше и больше, больше объемов работы накатывается, как снежный ком. Ну и поговорим мы сегодня, наверное, немножечко отдаленно, повспоминаем историю нашего классного мероприятия, которое уже 30 лет радует горожан, гостей города и является крупнейшим мероприятием в стране, которое вызывает неподдельную радость, неподдельный интерес из года в год, с очень интересными ходами историческими, очень интересными моментами и большим представительством разных стран. Начнем с того, что в 96-м году, в далеком 96-м году, а даже если быть более точным, в 95-м впервые в Великие Луки приехали именитые российские аэронавты, в частности Юрий Павлович Таран, который впервые поднял аэростат над нашим городом, был первым человеком, который увидел его из корзины теплового аэростата. Было принято такое решение проводить мероприятие в городе Великие Луки, потому что удобное географическое положение, да и сам город, местные власти тогда неистово поддержали эту затею, которая для всех была в новинку. До этого только в 90-м году в Рязани прошел первый фестиваль «Небо России». Напомню, мы говорим про 95-96 годы. Тогда таких фестивалей у нас не было. Соревнования по воздухоплавательному спорту, тогда еще просто по воздухоплаванию, также проводились в Курской области, в городе Рыльске. Первый и единственный чемпионат Советского Союза, потом первый чемпионат России там же прошел в 93-м году. Были и другие отборочные на международные соревнования. В общем, так вот потихонечку на самой стадии развития все начиналось, все проводилось, пока согласовывалось, и к 96-му году нашла Федерация воздухоплавания России место, им стало именно место город Великие Луки. 500 километров буквально до Санкт-Петербурга, Москвы, это мы все прекрасно знаем, как быстро можно добраться. Ну и страны Прибалтики, в частности, тоже тут были рядышком, под боком, могли всегда спокойно доехать. Поэтому было решено, что в 96-м году впервые проведется международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках, и она в себя включила второй чемпионат России по воздухоплавательному спорту, если уже изъясняться нынешней номенклатурой. Чемпионат России тогда собрал не такое большое количество участников, тогда и сами соревнования, всего лишь 21 пилот приехал. Если смотреть в историческом срезе, это не самое большое количество, но напоминаю, что это самое первое мероприятие, там действительно был самый свет пионерии российского воздухоплавания, вот этого поколения открывателей, поколения тех, кто создавал это все не только в Великих Луках, но и во всей нашей стране, в частности Геннадий Апарин, Валерий Латыпов, Александр Мельяненко, много-много других пилотов, Леонид Тюхтяев, Лев Маврин, Марк Фридман, выдающиеся просто личности, прекрасные пилоты, до сих пор ныне здравствующие некоторые из них, ну, а многие уже покинувшие нас, к сожалению, ну, время никого не щадит, и надеемся, что все-таки в этом году участники первой встречи воздухоплавателей в Великих Луках, зная, что такая работа ведется, приедут в Великие Луки, кто сможет, кто вполне себя хорошо чувствует, и это будет действительно здорово, потому что кроме массовости какой-то нужна и историческая ценность нашему мероприятию, традиции нужно соблюдать, и их у нас огромное множество. Говоря уже все-таки о первой международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, легенда казахстанского воздухоплавания Виктор Загайнов тогда одержал победу, он выиграл первый единственный чемпионат России Советского Союза в 91-м году, но вот такой именитый спортсмен, его история тоже действительно веха в истории воздухоплавания Казахстана, ну а на месте номер два в общем зачете и первом месте чемпионата России тогда оказался Геннадий Апарин. Вот такие сводки у нас исторические получаются. 21 пилот, эту цифру стоит запомнить, она стартовая, она начальная, и никогда ниже этой планки больше она не опускалась, если посмотреть в исторические сводки, в таблицы и так далее. Дальше уже началось более-менее накатанное производство этих крупнейших мероприятий в нашей стране, постепенно подтягивался «Кунгур» в 2022 году, также Андрей Вертепрахов, побывав в Великих Луках, стал культивировать воздухоплавание в своем родном Пермском крае, в городе Кунгур, который также закрепился как один из центров воздухоплавания в России постепенно. Но это еще было через несколько лет, когда седьмая встреча воздухоплавателей в Великих Луках уже отгремела вовсю. В 97 году уже 22 пилота приехало в Великие Луки, и Геннадий Апарин к титулу чемпиона страны добавил тогда победу в международной встрече воздухоплавателей общего зачета. Спортивными директорами или главными судьями, если так выражаться в разных номенклатурных историях, да, спортивный директор — это международные правила, главный судья все-таки наши. Юрий Таран и Александр Таланов выступали, ну а на встречу номер 3, встречу воздухоплавателей в Великих Луках 98 года уже был приглашен один из мэтров международного именно воздухоплавания, Матайс де Брюин, который очень расхваливал Великие Луки и неоднократно потом сюда возвращался. Впервые он возглавил встречу в 98 году, третья встреча воздухоплавателей в Великих Луках собрала 21 также пилота, ну и Сергей Белорусов, крымчанин, завоевал тогда победу. Увы, он тогда не был пилотом, представляющим Россию, и в зачете чемпионов страны он не появился, но, тем не менее, один из первых победителей встречи воздухоплавателей до сих пор участвует, и в числе, в списке заявок, его фамилия также фигурирует в этом году. Сергей Николаевич теплым приемом будет окружен здесь, в Великих Луках. Это здорово, и он также тепло относится к нашему городу. Вот так перипетиями законодательства о спорте в этом году он представляет Калужскую область, не Республику Крым, но все мы прекрасно понимаем, что все-таки он крымчанин, что ни на есть, и поэтому такое отношение к нему будет, пускай в протоколах соревнований будет одно, но мы все прекрасно знаем, что Сергей Николаевич из Крыма. Это третья встреча воздухоплавателей, ну и потом дальше пошло просто засилие международных спортивных судей. Еще 2 года подряд встречу возглавлял Матайс де Брюин, легендарный голландец, вплоть до 2000 года, а потом перешел в состав уже участников соревнований, потому что сказал: я сюда буду ездить до тех пор, пока эту встречу ваших воздухоплавателей не выиграю. Но при Матайсе де Брюине, спортивном директоре, в 99 году победу одержал Валерий Латыпов. Валерий Георгиевич тоже легенда отечественного воздухоплавания, конструктор аэростатов, пионер, коллекционер. Огромное количество мероприятий во всем мире посвятил. Можно сказать, что в каком-то ключе он такой мостик к международному воздухоплаванию, потому что его огромное количество знакомств, благодаря вот этим многочисленным поездкам, конечно, оказало большое влияние на весь воздухоплавательный спорт страны, да и воздухоплавание в целом. 2000 год, начало нового тысячелетия, стал для Великих Лук особенным, потому что впервые победу одержал Сергей Виноградов, великолучанин, на встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Ну и хочется отметить, что до сих пор это достижение незыблемо, больше никто в Великих Луках из наших пилотов победу не одерживал, но постепенно к этой платочке идем, надеемся, что она будет повержена. Матайс де Брюин встречу 2000 года также обслуживал в качестве главного судьи, ну а Элисон Адел, великобританка, в 2001 также возглавила нашу встречу, и Сергей Виноградов снова ее выиграл, вот так 2 раза подряд, став первым человеком, который такой совершил серийный подход к победам на встрече воздухоплавателей. Далее снова пилоты из соседнего государства стали побеждать. Роман Савчук в 2002 под руководством соревнований Масаши Какуды, японец, вот такие истории, но количество пилотов пока еще не превышало к тому моменту 30, постепенно раскачивалась встреча воздухоплавателей, и в 2003, когда Дэйв Морган, снова британец, возглавил мероприятие, 30 пилотов приехало в Великие Луки соревноваться, про фиесту не говорим, ее учитывать всегда тяжело, и Сергей Белорусов во второй раз одержал победу. Но в 2004-м, наконец-то, Матайс де Брюин, легенда, уже в таком возрасте, серьезном, зрелом, взрослом, одержал победу, завоевал титул победителя встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Ну, а годом позже американец Ник Доннер в 2005 году также победил в Великих Луках, а спустя всего-то 7 лет стал чемпионом мира по воздухоплавательному спорту, сказав, что Великие Луки действительно кузница воздухоплавательного мастерства. Вот так пробегаемся пока по истории. Ну и уже уперлись в первый наш единственный перерыв.
1: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
4: Возвращаемся в студию Луки FM, где на волнах 102.6 мы снова плаваем по воздуху, о воздухоплавании говорим, на большом воздушном шаре, и сегодня мы пробегаемся галопом, так уж получается, по истории встреч воздухоплавателей, потому что спортивную часть все-таки как-то все опускают, но очень много интриг существует, которые стоит побить, и исторических моментов, которые тоже стоит отметить. Мы остановились на 2005 году, когда победу в Великих Луках одержал американский пилот Ник Доннер, впоследствии ставший чемпионом мира 2012 года, но вот тот самый 2005 год, в том числе показав, что выиграть в Великих Луках могут такие в будущем маститые пилоты, стал показывать, что и воспитали Великие Луки очень многих. Следующие два года, 2006-2007, прошли под руководством также легендарного шведского пилота и руководителя Международной авиационной федерации Джона Грубстрема, и тогда Алексей Медведский дважды завоевал золото в Великих Луках, но в 2008-м также при Джоне Грубстреме Сергей Латыпов впервые стал победителем встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Кстати, это первый из двух таких семейных подрядов после Валерия Георгиевича Латыпова. Сергей Латыпов одержал победу, и, скажем так, семья Латыповых двумя разными пилотами одержала победу в Великих Луках. Но к чему это все? 2008 год, как я сказал, Медведский и Латыпов, да, у нас забрали за собой эти три года, 6-го, 7-го и 8-го, исчисления, и в 2008 году историческая медаль Алексея Медведского на чемпионате мира, серебро, первая медаль России на международных соревнованиях, чемпионат мира, то есть на уровень выше мы стали, хотя, казалось бы, прошло каких-то 15 лет, чуть меньше, от того, как российское воздухоплавание было на таком зачаточном, можно сказать, уровне, спортивное именно, но уже наши пилоты стали выходить на ведущие роли, и Сергей Латыпов позже уже выиграл еще раз в 2011 году, а до этого включились Антон Морев, Андрей Денисенко. Они выигрывали в 2010 и 2011 году, ну а потом уже интересности у нас начали статистически проявляться еще больше. Артем Денисенко также, фамилию Денисенко, записал дважды в титулы победителей, а в 2015 году семья из Литвы, Рокас и Римас Костюшкевичусы, забрали первое и второе место. 2015 год стал также юбилейным, это была 20-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Матайс де Брюин решил вернуться в качестве спортивного директора, и выдающиеся литовские пилоты Рокас Костюшкевичус и Римас выиграли. Первым стал Рокас, и до сих пор они летают на высоком уровне в международных соревнованиях. Не может не радовать, что такой статус, стиль у нас был большой, крупный и масштабный, что называется. В 2016 году была интересная перипетия с чемпионатом России. Он впервые провел всего два этапа. И первый из них был в Великих Луках. Сергей Баженов одержал победу в Великих Луках, но в Кунгуре уступил даже пьедестал и не попал на медаль правильные какие-то места. Вот такая история, но на нашей известной таблице у Плотины, где имена всех победителей расположены, Сергей Баженов, конечно, как победитель встречи воздухоплавателей, присутствует. Затем Сергей Латыпов взял свой 4-й титул в Великих Луках, Артем Денисенко 2-й, это 2018 год, те встречи обслуживал польский тоже выдающийся пилот Витольд Филюс, ну и в 2019-м Сергей Латыпов завоевал 5-й титул победителя встречи воздухоплавателей в Великих Луках, и, что интересно, даже близко никто к нему пока не подобрался. 2-3 победы — это максимум, но из тех, кто одерживал 3, уже не все выступают, поэтому добиться под таких достижений будет очень тяжело. После ковида, который 2020 год, отмена мероприятия у нас состоялась, российские только пилоты одерживали победы, и 4 из 5 случаев это были тулики. 2 Дмитрий Жохов и 2 Олег Снитков. Между ними затесался Сергей Чиненов из Москвы, и теперь у туликов по 2 титула, это очень интересно. Они, конечно, в этом году приезжают в статусе одних из фаворитов, но и, что интересно, Сергей Латыпов, который уже 5 раз побеждал в Великих Луках. Это не всегда были чемпионаты России, это были в том числе и кубки страны. Любимые кубки страны Сергея Латыпова, потому что в прошлом году, после некоторой паузы, он вернулся в большой воздухоплавательный спорт и напомнил о себе победой на этом самом Кубке России в Рязани. Очень интересные соревновательные дебаты, перипетии также там присутствовали. Но, тем не менее, спорт у нас разный, и на знание правил он тоже акцентирован. Иногда очки завоевываются не только точностью управления в небе. 10 титулов — это выдающийся результат, 10 кубков России, близко даже никто не стоял, потому что всего этих кубков разыграно 19, если не ошибаюсь. Ну, а встреч воздухоплавателей, как мы знаем, 30. 30-я будет в этом году, и у Сергея Латыпова 5 титулов. Вполне себе может пополнить это число, если снова будет в режиме спорт выступать, а мы верим, что это вполне себе вероятно. В 2018 году у него, напомним, еще и бронза чемпионата мира, пилот, который заметен и на международном арене. К сожалению, подтверждать это с 2022 года мы активно не можем, не выступаем на международных соревнованиях наши пилоты, но внутренний уровень все-таки хочет сказать, что растет заметно. Это, по крайней мере, в первой десятке наших аэронавтов. Действительно, всегда плотность серьезная. Спортивные директоры у нас исповедуют международные тенденции вида спорта, разные задания рассматривают, следят за тем, как проходят чемпионаты мира и Европы. В других странах крупные континентальные какие-то соревнования или национальные, поэтому ждем мы с нетерпением возвращения на международную арену, и, глядя на другие виды спорта, хочется верить, что с гимном и флагом это возвращение вполне себе реалистично, ведь воздухоплавательный спорт, он не такой уж, чтобы сильно массовый, он достаточно затратный, уровень входа в него тяжелый, но пилоты наши выступают на уровне, да, и что интересно, если посмотреть на главные наши действующие лица, на авангард воздухоплавателей России, у них еще и характеристики, такие характеры разные, с точки зрения пилотирования в том числе, кто-то больше четкий математик в расчетах, кто-то больше на чувстве владения аэростатом, в общем, все по-разному, все хорошо, ну и огромный список специалистов, которые работают с нашей сборной, это, конечно, тоже выдающиеся люди, техники, которые в рамках крупных мероприятий обеспечивают это мероприятие, судьи, в частности, метеорологи и другие технические специалисты. Ну, а когда сборная выезжает на соревнования, уже все, конечно, заточены на результат, а не на обеспечение мероприятий. Все-таки на этих мероприятиях другие организаторы. Здесь можно заняться именно работой спортивной, работой с матчастью где-то, работой с менталитетом, с менталкой. В общем, спорт есть спорт, ждем возвращения. Ну и самый главный старт отечественного воздухоплавательного спорта с 11 по 20 июня в Великих Луках. Ну, а ближайшие соревнования, где уже наши пилоты также начнут выступать, совсем скоро в Старой Руси 19 мая Екатерина Ларикова представит Великие Луки, представит Псковскую область. Конечно, будем болеть и верим, что часть пилотов, команд, которые тоже могут помочь, они обязательно туда отправятся. Говорили мы об этом неоднократно, что все-таки у нас взаимозаменяемость хорошая. Ну и сразу после Старой Русы женского чемпионата России, чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту, также в Новгородской области, в Великом Новгороде, 27 мая. Ну, об этом уже немножечко позже, возможно, поговорим с кем-то из участников соревнований. Ну, а на сегодня это все. В студии был Дмитрий Иванов. Слушайте нас на Луке FM каждый четверг, ну и также в формате подкаста в нашей группе ВКонтакте Луки FM, радио твоего города. Всем пока-пока, чистого неба и воздушного шара над головой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Риэлторская.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: что такое радио «Комсомольская правда».
10: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
13: ВСУ атакуют город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» дронами. Один из них упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. Кроме того, по его словам, сегодня дважды атакован КПП. ВСУ возобновили атаки 12 мая под ударом вражеских беспилотников, многоквартирные дома и автозаправки.
15: О политике.
13: Си Цзиньпин после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что возрождение Китая и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Председатель КНР также отметил отношения США и Китая самые важные двусторонние отношения в мире и назвал нынешний визит Трампа в Китай историческим. Американский президент, в свою очередь, заявил, что считает прошедшие переговоры с председателем КНР позитивными и продуктивными.
16: О назначениях.
13: Владимир Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД России Сергею Рябкову до 2027 года. Документ опубликован на портале правовой информации. Уточняется, что решение принято в соответствии с федеральным законом о государственной службе, согласно которому предельный возраст для нахождения на госслужбе обычно составляет 65 лет. Однако для руководителей высшей группы должностей, к такому, к которым относится и Рябков, могут быть сделаны исключения.
17: О промышленности.
13: Минпромторг сейчас прорабатывает дополнительные источники для субсидирования гражданской промышленности, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Причина такого решения, по его словам, в том, что в условиях дорогих оборотных и инвестиционных кредитов увеличились затраты на обслуживание займов, растет просроченная задолженность предприятий, прежде всего перед поставщиками.
18: Обо всем.
13: Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов среди россиян. Треть опрошенных до сих пор пользуются своим первым почтовым ящиком. При этом у 41% из них первая почта появилась больше 15 лет назад. Об этом говорится в результатах исследования. По данным аналитиков, более трети россиян проверяют ее ежедневно. Еще 38% делают это несколько раз в неделю. При этом почта все чаще используется как технический инструмент для регистрации в сервис, получения чеков, билетов, документов, а также для восстановления паролей.
19: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
20: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 24, облачно с прояснениями, в Петербурге 12 выше нуля, без осадков.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И Михаила Рудакова я приветствую на связи со студией официального представителя компании. Миша, как слышишь студию? Привет.
23: Привет. Хорошо слышу. А меня тоже, надеюсь, хорошо слышу.
22: Да, да, замечательно.
23: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Ну и по традиции мы сегодня будем говорить не о политике, не о спорте, не о погоде. Мы поговорим с вами о том, что на самом деле, на мой взгляд, важнее всего. О том, с чего должно начинаться ваше утро, ваш день, ваша жизнь. О воде, друзья. Казалось бы, ну что нового можно сказать о воде? H2O, да? Два водорода, один кислород в школе проходили. Но за последние десятилетия ученые открыли такие свойства воды, о которых мы раньше даже не догадывались. И речь не о эзотерике, речь о физике, химии, биологии, о чистой науке. Никакой мистики. Я буду опираться на факты, которые подтверждены тысячами исследований в Японии, Германии, Корее, России, Китае, в разных, в общем, странах. Только факты. Скажу вам как на духу. Включение в рацион правильной воды, которую мы называем именно так, да, ионизированной воды, водородной ионизированной воды, либо щелочной ионизированной воды, это не просто попить водички, это действительно качественный скачок для организма в любом лечении. Она работает в связке с лекарствами, усиливает их эффект, ускоряет восстановление, очищает наш организм. Потому что бьет в корень большинства проблем, в оксидативный стресс. Именно тот самый внутренний пожар, который разрушает наши клетки изнутри. И вот касательно фактов. Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород, который, кстати, появляется при ионизации в обычной воде, которую мы используем, да, сначала заливаем, ну, я сразу уже открою все карты, да, мы берем ионизатор воды, либо генератор водородной воды, наливаем туда обычную питьевую воду, которая, к сожалению, является окислителем, и буквально через несколько минут получаем вот эту правильную воду. И водород, который там появляется, как в ионизированной щелочной воде, так и в водородной воде, он снижает давление у гипертоников, как показал метаанализ 12 исследований, и причем на 10-15 миллиметров ртутного столба. Уменьшает также толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. Молекулярный водород влияет на старение на клеточном уровне. Ведь наше долголетие и самочувствие – это в первую очередь здоровье сердца, здоровье сосудов. Кто особенно это чувствует? Люди, зависимые от погоды в том числе, да. Кажется, годы еще не те, а уже будто развалено. Магнитные бури, перепады давления, головная боль, ломота. Знакомо, я думаю, многим, кому-то из вас точно знакомо, может быть, даже многим. Так вот, оказалось, корень и этой беды тоже оксидативный стресс, который обостряется при геомагнитных возмущениях. И здесь на помощь снова приходит именно ионизированная вода с ее доказанным защитным действием для сердца. Факт. В 2008 году в авторитетном журнале Nutrition Research было опубликовано знаковое исследование под руководством профессора Кадзиямы. Ученые работали с людьми, страдающими метаболическим синдромом. Это почти всегда спутники: высокое давление, риск диабета, да, проблемы с сердцем. Так вот, группа, которая всего 8 недель пила водородную воду, показала ошеломляющие результаты. У них не просто улучшились показатели там, сахара и холестерина. Ключевое открытие – резкий рост уровня гормона адипонектина. Это наш главный внутренний защитник сосудов. Он гасит воспаление в сосудистых стенках, мешает образовываться бляшкам и повышает чувствительность к инсулину. Прямая цитата из исследования. Потребление водородной воды ассоциировалось со значительным повышением уровня адипонектина, что может объяснить ее благотворное влияние. Друзья, это не теория, это опубликованные данные. Это реальный шанс дать своему организму не просто воду, а инструмент для восстановления и защиты изнутри. Если вы хотите не просто бороться с симптомами, а именно влиять на причину, друзья, пора задуматься о том, что вы пьете каждый день. А пока вот вам реальный пример от слушателя, которого я с разрешения его назову Олег Петрович. Да, ему 58 лет, его история такова. Вот она как раз про давление, про ту самую артериальную гипертензию, диагноз, который у многих ассоциируется с пожизненной зависимостью от таблеток. Так вот, Олег Петрович, человек активный, но последние годы жизнь ему отравляла метеозависимость. Для него прогноз синоптиков о магнитной буре был не просто информация, это был точный прогноз на несколько дней мучений. Давящая головная боль, скачки давления, при которых таблетки работали через раз, слабость, раздражительность. Он говорил: «Я стал живым барометром, и этот барометр всегда показывал шторм в моем собственном теле». Его кардиолог, наблюдая эту картину, понимал, стандартная терапия не справляется с фоновым оксидативным стрессом, который и разжигает воспаление в сосудах и обостряется в периоды геомагнитной нестабильности. И он предложил Олегу Петровичу стратегию усиления защиты, не отменяя основного лечения, а добавив к нему ежедневный прием правильной воды, ионизированной водородной воды, как инструмент для работы с самой причиной уязвимости. В результате через 2,5 месяца Олег Петрович с удивлением констатировал, что перестал, так сказать, ловить бури. Просто в один день он осознал, а ведь голова-то не болит, давление держится в рамках нормы, Он снова стал высыпаться. Появилась энергия, которую он уже и забыл, что это такое. Но самое главное – это цифры. На очередном приеме его кардиолог отметил не только стабильность давления. В биохимическом анализе крови значительно снизился уровень С-реактивного белка. Это главный маркер системного воспаления, который напрямую связан с рисками для сердца и сосудов. И вот сосуды Олега Петровича стали не просто под контролем, они стали получать поддержку на глубинном клеточном уровне, друзья. Это и есть тот самый качественный сдвиг, о котором мы говорим в каждой программе. Когда лечение перестает быть просто устранением симптомов и становится укреплением фундамента здоровья. Когда вы даете своему телу не просто химию, блокирующую симптом, да, а ресурс для естественного восстановления. Если вы, как когда-то Олег Петрович, чувствуете себя барометром, устали от бесконечной борьбы с симптомами, задумайтесь. Возможно, вашему организму не хватает именно этого. И я уверен, что именно так и есть. Чистого, доказанного инструмента для нейтрализации того самого оксидативного стресса, который лежит в основе проблемы. Молекулы водорода, которые появляются в воде после ионизации, работают как крошечные избирательные саперы. Они находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио такую воду используют для реабилитации после инфарктов. Но вот почему же эти методы не стали пока повсеместной практикой? Хотя, отмечу, мы с моей коллегой Асей Рак постоянно мониторим информацию, изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И эта картина меняется. С каждым днем все больше и больше людей, медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а объясняют, зачем, с какой водой это необходимо делать, и предлагают компактные генераторы, ионизаторы воды для домашнего использования. Мы, по сути, наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас нова еще, оставайтесь с нами, друзья. Я буду опираться только на научные данные, без мистики и преувеличений. Вы только представьте, каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, достаточно малый, чтобы проникать вглубь клетки, в ее энергетические центры, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Кстати, я изучал материал невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. И знаете, что является одним из ключевых факторов? Та самая теория оксидативного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. Что может этому противостоять? Молекулярный водород, чья эффективность для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследованиях. По данным многих исследований, это статистика, до 90% всех известных заболеваний возникают на фоне пресловутого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная, родная антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. Возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Сегодня, наверное, большинство жителей нашей страны, если честно, желчь густая, да, плохо отходит. А следом и кровь сгущается, отсюда и частые головные боли, скачки давления, проблемы с сердцем и сосудами. И корень всего этого в тех самых опасных свободных радикалах. Друзья, теперь самое интересное. Особое предложение, друзья, для того, чтобы в вашем доме появилась эта правильная вода, которая, к сожалению, не течет из крана. Она окисляет, та вода, которая течет из крана, к сожалению, поддерживает оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Но для того, чтобы ее преобразовать, достаточно ионизатора воды. Ионизатор воды Aqualife, а мы являемся заводом-производителем таких приборов. У нас и генераторы есть водородной воды, ионизаторы воды. Так вот, сегодня особое предложение эксклюзивное, потому что действует только для слушателей «Комсомольской правды». Ионизатор премиум, ваш личный источник ионизированной воды прямо дома по цене 29 900. Но вынужден сообщить, это последний день акции. Поэтому успейте до 19.00, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная и оплата при получении никаких предоплат. Так что успейте, звоните 8 800 505 0855. И слушайте радио «Комсомольская правда», встретимся в следующей части.
21: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Комсомольской правде 100 лет. История и современность любимого издания страны.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас, друзья, может в этом разговоре принять активное участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и либо оставит отзыв, либо задаст Мише вопрос, а Миша обязательно на него ответит. Миш, я прав?
23: Да, все верно. Я очень люблю разговаривать с нашими радиослушателями. Я это делаю, кстати, не только в эфирах радио «Комсомольская правда», также делаю это на линии, где работают наши специалисты колл-центра. Я, бывает, тоже подсоединяюсь к ним, отвечаю на ваши вопросы. Бывает такое, что принимаю заказы. Это часто бывает, друзья, именно потому, что я люблю с вами общаться, друзья. Мне очень нравится слышать ваши голоса, слышать ваши вопросы. Я люблю на них отвечать, потому что знаю, что ответить. Ну, если мы говорим о ионизированной воде, если вообще в целом мы говорим о воде. И вода – это ключевой фактор, который может помочь каждому из нас быть здоровым легко и просто. Это фундамент нашего здоровья, друзья. Но, как я уже рассказывал не в одной передаче, в прошлой части, что вода должна быть правильной, она должна быть насыщена антиоксидантными свойствами. А эту характеристику мы можем изменить только в ионизаторе. Только в ионизаторе, либо в генераторе водородной воды. К сожалению, та вода, которая нас окружает, она поддерживает причину большинства заболеваний, именно оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И для того, чтобы вода превратилась в антиоксидант, нужно залить ее в ионизатор воды, нажать кнопку, и через несколько минут она станет антиоксидантом. Но не на долгое время. Это тоже немаловажно для каждого понимать. Да? Мы не можем взять такую воду, приготовить на долгое время и потом использовать. Нужно готовить ее свежую. Потому что вот эти антиоксидантные свойства, к сожалению, улетучиваются. Вот каждый день нужно ее такую воду готовить. Поэтому и нужны ионизаторы, генераторы водородной воды. Вы нигде не встретите воду, которая бы продавалась в магазине, и она была бы антиоксидантом в полном смысле этого слова. С отрицательным ОВП, с молекулярным водородом. Да, потому что эта история... Ну, она проходит через несколько часов, да, поэтому вот максимум там 12 часов сохраняется антиоксидантное свойство. И вот поэтому для того, чтобы вы действительно чувствовали себя бодрым, энергичным, чтобы вы смогли наладить питьевой режим, потому что такой водой легко налаживать питьевой режим, ее хочется пить, она похожа на воду из горных источников, чтобы вы почувствовали, как, ну, чтобы вы увидели даже на собственном примере, вы, я уверен, и постройнеете, если вам это нужно, да, если у вас есть лишний вес, потому что метаболизм заработает иначе. Ваша кожа приобретает здоровый вид, цвет лица становится более свежим, да, вы засыпаете легче, вы просыпаетесь отдохнувшим, у вас появляются силы, которых не было давно, именно благодаря налаживанию питьевого режима с такой водой, с правильной водой. И для того, чтобы это сделать, нужно просто, чтобы у вас появился, еще раз говорю, ионизатор воды Aqualife, это торговая марка, о которой мы говорим, потому что мы ее производим. И сегодня я вынужден сообщить, что премиальная модель ионизатора воды Aqualife, она последний день сегодня идет по цене 29 900. Для заказа нужно позвонить 8 800 505 0855, поэтому призываю, звоните прямо сейчас. Звонки бесплатные. Доставка, кстати, бесплатная. Оплата при получении, не нужно никаких предоплат. Вам сейчас деньги не нужны, только тогда, когда будете получать прибор. Да? Помните про тестовый период. Это тоже вам никто не предложит. Только мы заботимся о вашей безопасности, зная о том, что наш продукт принесет вам пользу, и вы это увидите на собственном опыте. Призываем получить этот собственный опыт. Вот этот тестовый период, это подтверждение нашей уверенности в ионизаторах воды Aqualife. То есть вы можете пользоваться в течение 90 дней прибором, готовить воду, налаживать питьевой режим, следить за своими результатами. Подтверждаете, оставляйте прибор себе, я думаю, вряд ли кто-то откажется от здоровья. А вот если вы опровергнете мои слова, в чем я очень сомневаюсь, можете вернуть прибор, мы вернем все деньги. Без каких-либо вычетов, друзья. 29 900 сегодня ионизатор воды Aqualife Premium. Это последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Ну, давайте еще раз вернемся к основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов, как я уже говорил, да, это по данным исследования, около 90% имеют своей причиной окислительный стресс. А что это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. А вот как же правильная вода с молекулярным водородом воздействует на наш организм. Я говорил, что он обладает избирательным действием, то есть действует селективно. Что это значит? Смотрите, свободные радикалы – это мельчайшие частички, молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из этого они являются достаточно агрессивными и очень активными. Они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. И вот в небольшом количестве свободные радикалы, конечно, нужны нашему организму, потому что они участвуют во многих его физиологических процессах. Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами и болезнетворными микроорганизмами. Но и вот эти вот свободные радикалы, должно говориться, они называются первичными свободными радикалами. Но под воздействием различных неблагоприятных факторов количество свободных радикалов начинает возрастать сверх необходимой меры. Тогда они разрушают все. Это уже появляются так называемые вторичные свободные радикалы. Они разрушают все, что попадает им под руку. Молекулы разрушают клетки, повреждают ДНК, они вызывают клеточные мутации. И вот чтобы противостоять разрушению, нужны антиоксиданты, то есть против окисления, понятно, да, которые нейтрализуют эти самые вторичные свободные радикалы. Они защищают наши клетки от повреждений. И вот говоря о воде, правильной воде, в которой есть молекулярный водород, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, а что определяет вот этот показатель ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, с отрицательным значением? Наличие в воде электронов, это отрицательно заряженные частицы. Именно они вырабатываются в процессе нашей жизнедеятельности в организме, да, и организм постоянно подвергается свободе, атаке свободных радикалов, поэтому организм, имея, допустим, еще когда мы молоды, активны, бодры, да, у нас еще есть ресурс справиться с этими вторичными свободными радикалами, но со временем он истощается. И мы постоянно находимся вот в поиске этих антиоксидантов.

0: на подагры и артрита. В этом исследовании выбрали людей с хроническим подагрическим артритом и разделили их на две группы. Одна и вторая группа получали лечение, которое назначают при этом заболевании. И вот одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную воду. В результате они снизили уровень С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Это не фантастика, друзья, это наука, доступная вам уже сегодня. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Нужно всего-то начать пить правильную воду, воду, похожую на воду в организме человека, воду с антиоксидантными свойствами, воду, похожую на воду из горных источников. Именно поэтому с такой водой легко наладить питьевой режим. Воду ионизированную, насыщенную электронами, богатую энергией, насыщенную молекулярным водородом. Такую воду вы можете готовить, ее не купишь, еще раз говорю, потому что антиоксидантные свойства сохраняются недолго, максимум там до 12 часов. И в настоящее время в природе можно встретить такую воду в источниках, которые находятся, ну, далеко от цивилизации. Вспомните, когда вы попадали где-нибудь, ну, на источник, ключ, да, который далеко от цивилизации, пьете оттуда воду и чувствуете, как вам становится легче, как вам хорошо становится, вы чувствуете бодрость, и энергию, вам хочется такую воду пить, вы не можете напиться, вы хотите ее пить, потому что эта вода там еще имеет свои первозданные свойства, антиоксидантные свойства, но, к сожалению, легко доступная нам вода уже не имеет их. Друзья, не нужно сейчас как-то подвергать сомнению моих слова. Вы можете на эту тему сомневаться только тогда, когда вы начнете получать свой собственный опыт. Вот тестовый период, который мы даем каждому из вас, это время на то, чтобы вы попробовали. Время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт. Вы в безопасности при покупке ионизатора воды «Аквалайф», потому что это прибор российского производства. Мы всегда с вами на связи по номеру телефона, вот, о котором на который вы можете всегда позвонить каждый день с 10 там, до 19.00, 8 800 505 0855. Наши специалисты и ответят на ваши вопросы и примут заказы. Кстати, сегодня заказ осуществить максимально выгодно. И это я вынужден сообщить, что это последний день такого предложения. Когда ионизатор воды премиум вам доступен по цене, барабанная дробь 29 900. Друзья, успейте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Я с вами не прощаюсь, встречусь с вами в следующей части, поэтому оставайтесь с нами, слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
2: Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль был очень любознательным человеком. Его мама часто повторяла: «Надо зацеплять всякое знание, которое встретится на пути, потому что нельзя узнать наперед, что пригодится в жизни». И сын очень

0: хорошо усвоил этот совет. С юных лет Даль заметил, что та русская грамматика, по которой его учили в школе, вздор, не связанный с устной речью. И сын обрусевшего датчанина и француженки решил разыскать подлинную русскую народность в языке и обычаях. Создание словаря Владимир Даль завершил через 47 лет.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках приводят в порядок общественные пространства. Начался ремонт еще одного двора по адресу проспект Гагарина, дом 7, корпус 2. Подрядная организация приступила к работам. Начался демонтаж бордюрного камня. Затем будут вестись подготовка оснований и укладка нового асфальтового покрытия. Это еще один пример реализации народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений и обращений жителей. В детских лагерях Псковской области летом отдохнут почти 13 тысяч детей. Летний досуг для них организуют 137 организаций, как учреждения образования, так и загородные базы, в том числе в Невельском районе, где будут отдыхать великолукские школьники. Начало оздоровительного сезона в дневных лагерях запланировано на 27 мая, в загородных смены начнутся 30 мая и 1 июня. Впервые на площадке загородного лагеря организована профильная смена для одаренных школьников, естественно, научной и математической направленности. Всего на это лето подготовлено 16 профильных смен. Также мероприятия и смены в различных лагерях будут посвящены Году единства народов России. 29 мая в 18:00 на сцене городского дома культуры имени Ленина состоится отчетный концерт «Бит нашего сердца» шоу-группы «Карусель». Каждый номер – это история, рассказанная голосом. От проникновенных лирических композиций до энергичных хитов, заставляющих зал подпевать и танцевать. В программе также примут участие образцовый хореографический коллектив «Клякса» и образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны». Вход на концерт свободный.
1: О валютах.
2: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.90, юань 10.79.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. Он по-прежнему на прямой связи со студией и по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
6: Да, мы в нашей передаче, которая называется «На чистую воду», говорим о самом правильном источнике здоровья, о воде. Но тут важно оговориться и сказать, что о воде, правильной воде, да, потому что вода в воде рознь, и если говорить о воде, которая легко доступна нам, вода из крана, либо вода, любая купленная вода в магазине, она, к сожалению, поддерживает причину большинства заболеваний, а таковой является именно оксидативный стресс. Окислительный стресс, оксидативный стресс, неважно, смысл один и тот же. То есть мы с вами, по сути, в процессе своей жизнедеятельности мы закисляемся, вот если говорить простым языком. И для того, чтобы этот процесс остановить, приостановить, либо отменить, да, нейтрализовать, так тоже по-разному можно называть, необходимы антиоксиданты. И вот Что может быть для человека, который на 3/4 состоит из воды, лучшим антиоксидантом, чем вода с антиоксидантными свойствами? Именно такая вода и будет для нас правильная, потому что она похожа на воду в нашем организме, потому что вода в нашем организме имеет именно отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. В нашем организме есть тоже молекулярный водород. И когда мы пьем такую воду, мы даем то, что организму нужно. Оксидативных, окисляющих факторов в нашей жизни и так достаточно. И если мы начнем пить воду с окислительно-восстановительным потенциалом плюсовым, то есть воду, окисляющую нас, то мы будем поддерживать ту самую причину заболевания, оксидативный стресс. А нам нужно наоборот, нам нужно ее нейтрализовать, нужны антиоксиданты. И вот для того, чтобы ее нейтрализовать, нужно воду, которая течет из вашего крана, преобразовать. И вот эти преобразователи, можно так назвать, да, ионизаторы воды, генераторы водородной воды, они доступны сейчас каждому. Я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов воды, генераторов водородной воды, которые из обычной питьевой воды готовят такую воду в считанные минуты, залив в нее ее в них. Они никуда не встраиваются, нет необходимости в покупке каких-то дополнительных расходных материалов. Если говорим о генераторах водородной воды, они вообще работают, как мобильный телефон заряжаются, да, от зарядки Type-C. А если о ионизаторах воды мы говорим, то у них больше функционал, но они работают от сети, никуда не встраиваются, да. Очень просты по использованию, как чайник. И когда вы берете его в руки, вам приятно. Вот я говорю сейчас о ионизаторе воды Aqualife Premium, он действительно премиальная модель. Его приятно использовать, его хочется использовать. Он вписывается в любой кухонный интерьер. Вы просто в него заливаете воду, нажимаете кнопку, через несколько минут получаете правильную воду. Начинаете ее пить каждый день. Вам хочется ее пить, потому что она вкусная. И чувствуете, вы видите, что вы постройнеете, да, вы увидите, что и кожа приобретет здоровый вид. Кто-то говорит о том, что даже седина уходит. Вот есть пожилые люди, которые делились отзывом и говорили, что даже седина уходит из волос. Друзья, пигментные пятна у кого-то есть, они уходят, да. У кого-то боли в суставах есть, они уходят, друзья. Работа желудочно-кишечного тракта налаживается, об этом я расскажу в этой части. Как это происходит, как это подтвердили, в том числе не только опыт людей, которые пользуются ионизированной водой, которую готовят в ионизаторах воды, но и тому есть научное обоснование. Так вот, вы засыпаете легко, просыпаетесь отдохнувши. У вас появляются силы, которых давно не было, да, и это действительно дорогого стоит, и это всего лишь простая привычка, которую вы налаживаете, да, питьевой режим с правильной водой. Сегодня приятная новость, то, что ионизатор воды Aqualife Premium доступен вам по максимально выгодной цене, 29 900, но, к сожалению, эта цена только сегодня, это вынужден сказать, последний день такой акции. Так что для того, чтобы заказать его, вам нужно позвонить прямо сейчас. Делайте это. 8 800 505 0855. Наши специалисты ждут ваших звонков, хотя смотрел уже, не могут ждать, потому что звонков много. Поэтому если не дозвонитесь, знаете, мы перезвоним, мы увидим ваш неотвеченный, перезвоним с городского телефона, который заканчивается на 0808, поэтому поднимайте трубку. Это звоним мы вам, потому что вы нам не дозвонились. Поэтому, друзья, помните про тестовый период 90 дней. Это ваше время, безопасное время использования для того, чтобы получать свой собственный опыт. Что-то не понравится, не получите результат, который вас устраивает. Просто вернете прибор, мы вернем все деньги, вы ничего не теряете, друзья. И предоплат никаких не нужно, просто оплачивайте при получении, друзья. Звоните 8 800 505 0855. Но сейчас хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей. Да, мужчина из Новосибирска, старше 50 лет, пишет, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом, и гастрит, и изжога, и отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств, лишь усугубляя оксидативный стресс, и в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача, он начал пить ионизированную щелочную воду, не отменяя препараты. Пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму, около 2 литров в день. И вот через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему дозировку препаратов от давления. Вот реальный результат. И то, что я говорил касательно научных изысканий, да, вот есть диссертация, которая написана кандидатом медицинских наук Колесниченко Павлом Дмитриевичем в 2012 году, она называется так: «Влияние жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта». Так вот, выводы из этой работы. Жидкости с положительным окислительно-восстановительным потенциалом не обладают гастропротективными свойствами, но жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. То есть, если говорить по-простому на бытовом языке, когда мы пьем с вами ионизированную воду с окислительно-восстановительным потенциалом отрицательно, мы способствуем заживлению слизистой оболочки желудка, также помогаем нашей печени. Все просто. И это выводы научной работы, проведенной у нас здесь, в России. Друзья, куда еще более убедительно, что можно сказать? Только отзывы, да? Вот еще одна реальная история из жизни. Женщина, 40 лет, с хроническим воспалением кишечника, болями и изжогой. Назначили диету и ионизированную щелочную воду. Через 2 месяца частота изжоги снизилась на 80%. Стул нормализовался, маркеры воспаления уменьшились вдвое. Вот вам и биохимия в действии. И еще один пример. Наша клиентка, женщина, почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. Это уже немного другая проблема, но через несколько месяцев она сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? Что касается подагры и артрита, провели исследования. Две группы, одна и вторая, получали лечение, которое назначают при артрите. Так вот, одна группа просто получала лечение, а вторая группа получала лечение, пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень цирреактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления, именно в той группе, где пили воду ионизированную щелочную. Также улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита, друзья. Ну разве это сложно? И вы так можете. Это действительно доступно каждому. Мы делаем все максимально доступное для вас. Есть все инструменты, есть ионизаторы, есть генераторы. Сегодня наша модель ионизатора воды Aqualife Premium, которая идет с максимально выгодной скидкой, по максимально выгодной цене. Да, вынужден сообщать, что это действительно последний день акции. И для того, чтобы заказать, нужно успеть дозвониться сегодня до 19:00 по московскому времени. Но это же просто. Вы можете взять его на тестовый период, который даем только мы вам, да, будучи уверены в своем продукте, вы можете это подтвердить, нашу уверенность, либо ее опровергнуть. Я уверен, что вы ее подтвердите и оставите прибор себе, как это делают 99% покупателей. Да. Но если опровергнете, вы возвращаете все деньги. Это вложение в собственную уверенность в том, что вы можете быть здоровым легким, простым способом. Друзья, что может быть проще воды с антиоксидантными свойствами? Я уверен, ничего. Попробуйте. И все то, что раньше не работало, все, что не давало результатов, оно может заработать. Потому что вода ионизированная, щелочная, водородная вода, она улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете. Пьете вы какие-то там таблетки, БАДы или лекарства, да, она поможет их усвоить, она улучшает их эффективность, она очищает ваш организм легко и просто от того негативного влияния, если оно есть, да, от каких-то таблеток и лекарств. Потому что она хорошим детоксом является для нашего организма. Она легко проникает сквозь мембрану клеток. Она выводит все отходы жизнедеятельности клеток из организма. Друзья, все это происходит на клеточном уровне. Вы это можете почувствовать. Вы почувствуете, я уверен, и бодрость, и энергию, и свежесть. И увидят люди вокруг вас, вас другим, обновленным. Сделайте этот шаг навстречу своему здоровью просто, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Не нужно сейчас сомневаться. Сомневайтесь в течение тестового периода 90 дней. Друзья, сегодня последний день акции. До 19:00 успевайте позвонить 8 800 905-0855. Будьте здоровы.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Самый длинный предлог в русском языке состоит из 14 букв. Это слово «соответственно». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». С этой минуты с вами Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И переходим к темам для обсуждения и прослушивания. Цены на клубнику на российских прилавках за месяц снизились на треть. Килограмм этой ягоды сейчас можно приобрести за 800 рублей всего лишь, правда? А с чем это связано и когда ждать еще более дешевую клубнику, подробнее расскажет наш коллега Егор Волгин.
13: Цены на клубнику начали снижаться. Как заявили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в середине мая эта ягода продается в торговых сетях по цене около 800 рублей за килограмм. Это на треть дешевле, чем в апреле. Снижение цены эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться. При этом спрос на ягоды в России устойчиво растет не первый год. Ежегодный прирост составляет около 10%. Помимо этого, увеличивается предложение ягод и за счет импортной продукции, которая также активно прибывает на наш рынок, рассказала радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Фрут Ньюс» Ирина Козий.
14: Снижение цены на землянику садовую, которую на полках магазинов часто называют клубникой, это совершенно стандартная сезонная история. У нас ежегодно к сезону сбора урожая цены снижаются. Это происходит и благодаря тому, что начинают собирать ягоду российские хозяйства, а также сбор урожая начинается в ближайших странах-поставщиках России. Массовый сезон, причем там уже собирают ягоду в открытом грунте, это такие страны, как Турция, Азербайджан. Сейчас мы будем наблюдать увеличение как импортных поставок, так и появление на рынке все больше и больше российской ягоды.
13: При этом падение стоимости клубники почти на 30% далеко не предел, уверены эксперты. Во-первых, из-за осторожного старта курортного сезона на юге нашей страны местные рестораны не так агрессивно закупают ягоды, и часть объемов вместо локального потребления едет в Москву как самый большой рынок. Это также усиливает давление на цену. Ну а самой дешевой клубники можно ожидать в июне, чуть позже, чем обычно, подчеркнула Ирина Козий.
14: Как правило, правило, самые низкие цены мы наблюдаем тогда, когда массово на рынок выходят ягоды из открытого грунта в южных регионах России. В этом сезоне немножко задерживается урожай, и, скорее всего, вот этот вот период наиболее низких цен придется на начало, середину июня месяца. Ну, а потом будет подходить уже урожай в хозяйствах средней полосы России. Там выращивать ягоду несколько дороже, поэтому цена, как правило, в сезон сбора урожая в средней полосе становится немного выше, но зато эту ягоду ближе вести к потребителям, например, московского региона, соответственно, собирают ее еще более спелой и еще более вкусной.
13: В то же время активно предлагают свою ягодную продукцию и хозяйство Московской области. Конкурировать с южной земляникой садовой им достаточно трудно, поэтому они переключились на выращивание земляники лесной. Она намного нежнее, почти не импортируется и выигрывает за счет вкуса, свежести и скорости доставки. Однако килограмм такой ягоды стоит от 4 до 5 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
15: По итогам прошлого года российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, сокращенно ОПК, увеличили объем производства продукции на 21%. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Выручка предприятий оборонно-промышленного комплекса по линии военно-технического сотрудничества в этом году находится на уровне около 75 миллиардов долларов. Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес Министерства обороны по линии военно-технического сотрудничества, в прошлом году наша выручка составила более 15 миллиардов долларов. Ну а текущий портфель заказов превышает это значение почти в 5 раз, рассказал Мантуров, выступая на съезде Союза машиностроителей. А о других новостях экономики в эфире радио «Комсомольская правда» расскажет наш коллега Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
16: Избыточное потребление колбасы опасно для вашего здоровья. Такие надписи могут появиться на упаковке и не только колбасы, но и сосисок, чипсов и других так называемых ультрапереработанных продуктов. Предложение сделать такие надписи обязательными направили в правительство активисты одной общественной организации. Пока правительство думает над ответом, мы пообщались со специалистами. Врач-диетолог Елена Соломатина усомнилась, что подобный закон у нас примут. При этом она полагает, что в такой надписи смысл есть. В колбасе содержится много соли. Кроме того, там обязательно есть нитрит натрия. Это консервант, который придает продукту аппетитный красноватый оттенок. У натурального мяса после тепловой обработки цвет не такой, а серый. Избыток нитрита натрия вреден. Он блокирует гемоглобин, и кислород хуже доставляется к тканям организма. Это особенно опасно для беременных, а также людей, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Да и у здорового человека могут возникнуть головные боли и слабость. По словам врача, в день в среднем надо есть не больше 30-40 граммов колбасы. И тогда это не будет опасно для здоровья. Если, конечно, колбаса качественная. А директор исследовательского центра аналитика бизнес-права Венера Шайдулина напомнила нам, что Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака действительно относят переработанное мясо к канцерогенным факторам. Но при этом подчеркивают, это не означает, что колбаса по уровню опасности равна, например, табаку. К тому же между разными видами колбасы или сосисок есть огромная разница по составу, содержанию мяса, соли, жира, пищевых добавок и степени переработки. Универсальная страшная надпись для всей категории не станет инструментом защиты потребителя. Поэтому неправильно демонизировать всю группу продуктов. Кстати, наши общественники с предложением маркировать колбасу не открыли Америку. Как раз в Америке, причем в Южной, подобные законы уже есть. Например, в Чили черные предупреждающие знаки наносятся на упаковке продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров и калорий. Когда в стране появился такой закон, продажи подобных продуктов заметно снизились. Такую же маркировку наносят на продукты в Перу, Аргентине и Мексике. А вот в Европе нет единой системы предупреждающих знаков для ультрапереработанных продуктов. Но в некоторых странах есть система маркировки, где продукты оцениваются по шкале от А до Е, где А – это наиболее полезный продукт.
1: Экономика на радио КП.
15: В теперь немного о кино поговорим. Дисней окончательно уходит из России. Фильмы уберут из российских онлайн-кинотеатров в 2027 году, потому что сроки действия лицензионных контрактов американской студии с российскими видеосервисами заканчиваются в этом году, а новые соглашения компания заключать, как вы понимаете, не планирует. Что это значит для зрителей? Ну, то, что после окончания лицензии фильмы и мультфильмы Дисней нельзя будет легально смотреть в российских онлайн-кинотеатрах. Их и так немного там осталось, но и оставшиеся тоже, видимо, будут убраны, потому что у сервисов не останется действующих разрешений права обладателя. И, что важно, речь идет не только о классических мультфильмах Disney, но и о крупных франшизах, которые принадлежат компании или входят в ее медиагруппу. Это Pixar, Marvel, Lucasfilm, там, 20 век, Fox Studios и другие. Ну, легально посмотреть нельзя будет, но наверняка у кого-то на дисках это осталось, да и другие, в общем. Способы, наверное, нельзя оставлять за скобками, но вот хочется перейти к новости о посещаемости российских кинотеатров, и на майских праздниках она снизилась на 35%, это если сравнивать с прошлым годом. Все из-за отказа от проката крупных иностранных блокбастеров. Почему кинотеатры уже не первый год не досчитываются прибыли и что с этим делать, разбирался Василий Воронин.
17: Российские кинотеатры вновь не досчитались прибыли. Совокупные сборы фильмов в кинопрокате за майские праздники составили 1 миллиард рублей против 1,5 миллиарда годом ранее. Также сократилась посещаемость с 3,7 миллионов человек до 2,5. Все это – результат отказа от проката иностранных блокбастеров, не имеющих официального правообладателя в нашей стране, на 2 недели. Из зарубежных релизов в прокате были представлены только хорроры «Хокум» и «Плутон», а также комедийная мелодрама «Вот эта драма». Последняя – 2 уикенда подряд замыкала топ-5 самых кассовых фильмов. Лидером же проката по сборам стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым, а также военная драма «Ангелы Ладоги». Практика отказа от иностранных блокбастеров на майские праздники существует в нашей стране уже не первый год. И все это время отечественный кинорынок оказывается не готов к таким мерам. Количество и разнообразие российских картин не позволяет закрыть все потребности зрителей. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал главный редактор сайта кинотеатр.ру, директор по развитию веб-кинотеатра «Чилл» Жан Просянов.
18: Те годы, когда была прямая конкуренция с менеджерским контентом, доля российского кино не превышала треть отборов, поэтому нам нужно было в 3 раза больше фильмов, которые собирают кассу. Мы сейчас видим, что вот она там половина, 60%. Но вопрос еще в том, что необходимо жанровое разнообразие. Нужно, чтобы людям было из чего выбирать, а не только 2 фильма, на которые можно было сходить. А также нужна точечная работа с авторским и с более сложным контентом. А это уже ложится на плечи конкретных кинотеатров и конкретных букеров, которые этим занимаются.
17: В этом году из-за отказа от показа крупных зарубежных премьер пришлось перенести релиз байопика «Майкл» про Майкла Джексона и «Дьявол носит Прада 2». Хотя эти фильмы, говорят эксперты, могли бы сделать кинотеатрам очень большую кассу на длинных майских выходных. Как уверяют кинокритики, отказываться вовсе от иностранного кино не стоит. В мире достаточно киноиндустрий, которые не попали под санкции и готовы поставлять свой контент в Россию. И если отечественные прокатчики обратят на них свое внимание, то уже через пару лет кинотеатры смогут вполне прожить без голливудских новинок, привезенных серым путем, считает Жан Просянов.
18: Никто нас не заставляет справляться без зарубежного кинематографа. У нас ситуация, что под санкции попали только фильмы мейджеров. Есть огромное количество фильмов, которые делаются вне вот этих мейджерских студий. Например, у нас отлично получилось французским кино. Россия стала самой прибыльной территорией для французского кино в мире. В этом году у нас выходит намного больше китайского и индийского кино. 3 года – это стандартный цикл производства большого кино. Вот я думаю, что через 3 года можно будет о чем-то говорить.
17: При этом падение сборов в сравнении с прошлым годом ожидалось еще более чувствительным, но его удалось хотя бы немного компенсировать повышением цен на билеты. За год поход в кино стал обходиться дороже на 10%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
19: Реклама. «Комсомольская правда».
20: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
21: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
0: Многие считали школьного учителя Константина Циолковского чудаком, ведь своими проектами он пытался доказать то, что многие считали невозможным. И со временем ученый доказал свою правоту. Константин Эдуардович верил, что люди научатся управлять движением аэростата, хотя инженеры не могли решить эту задачу. Циолковский изучал строение крыльев птиц и их способность продолжительное время парить в воздухе. Со временем ученый разработал летательный аппарат, похожий на парящую птицу, и назвал его монопланом. А чтобы моноплан мог взлетать и садиться, изобретатель разработал выдвижное шасси.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
21: Несмотря ни на какие сложности и препоны недружественных стран, машиностроители России успешно действуют, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России в Москве. Президент отметил, темы ключевой ставки, длинных денег и укрепления рубля регулярно обсуждаются с Кабмином и Центробанком. Кроме того, по словам главы государства, объем выпуска обрабатывающей промышленности в России в прошлом году на четверть превысил уровень 2021 года.
1: О политике.
21: Происходящее в Персидском заливе на Ближнем Востоке требует активного участия Всемирной продовольственной программы ООН, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Он добавил, недостаток удобрений, которые не поступят во время посевной кампании из-за боевых действий, повлечет за собой сокращение объемов производства и запасов продовольствия, а значит, будет больше голодающих.
1: О правительстве.
21: Кабмин выделит почти 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков в Забайкалье, Омской и Оренбургской областях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что речь идет о трассах регионального, межмуниципального и местного значения. Глава правительства добавил, транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность граждан. Ее работе надо постоянно уделять внимание. Кроме того, правительство увеличит квоты для строительства средних и малых рыбопромысловых судов.
1: О финансах.
21: Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах. При этом только 17% на дебетовых картах или наличными, говорится в результатах исследования. Также для сбережений респонденты используют облигации, валюту, инвестируют в акции, золото и другие драгоценные металлы. По данным аналитиков, 37% россиян откладывают деньги не системно, только при появлении свободных средств. А вот треть респондентов формируют сбережения на регулярное основе, откладывая фиксированную часть дохода сразу после его получения. Часть опрошенных используют автоматические механизмы накоплений, например, округление трат и их переводы на накопительный счет.
1: О валютах.
21: Официальный курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юаня 10 рублей 79 копеек.
1: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями. В Петербурге 14 градусов выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской области Шуваева и Ковальчука. По результатам беседы с ними в Киеве и 9 областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии. А министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщил, что на острове иссякли запасы мазута и дизельного топлива. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Давайте начнем с того, что президент России Владимир Путин принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской областей, а именно Александра Шуваева и Егора Ковальчука, по результатам беседы с ними. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами. И по результатам этих бесед, собственно, президент принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только им.
15: Ну, а бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей, а именно Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу, накануне ушедшим в отставку, обязательно будут предложены новые должности, сказал Дмитрий Песков.
4: Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
15: Сегодня также стало известно еще об одном важном для страны кадровом решении. Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России. За нее проголосовали 301 депутат, против четверо, воздержались двое. Напомню, Лантратова до назначения занимала должность председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Яна Лантратова принесла присягу на заседании Госдумы.
6: Таким образом, по итогам тайного рейтингового голосования большинством голосов, подчеркиваю, квалифицированным на должность уполномоченного по правам человека Российской Федерации избрана Яна Валерьевна Лантратова. Давайте мы поздравим Яну Валерьевну, уважаемые коллеги, и пригласим Яну Валерьевну Лантратову для принесения присяги. А затем, Яна Валерьевна, у вас будет возможность выступить, потому что такая возможность у вас будет теперь уже нечасто, поэтому вас поздравляем. Пожалуйста, внимание, приносится присяга избранного уполномоченного по правам человека Российской Федерации Яны Валерьевны Лантратовой. Пожалуйста, Яна Валерьевна.
7: Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести.
6: Уважаемые коллеги, присяга принесена. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Лантратова Яна Валерьевна вступила в должность. Давайте ее поздравим.
15: Ну, давайте обсудим это назначение. У нас на связи политолог, глава московского отделения партии «Прямой демократии» Никита Лиховецкий, автор телеграм-канала «Лиховецкий». Никита, я вас приветствую, здравствуйте.
23: Здравствуйте. Ну, на самом деле, об этом назначении уже говорили многие, все этого ожидали. Полномочия Москалькова истекли 21 апреля. По закону одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека больше двух сроков подряд, поэтому как бы Москалькова не могла идти на третий срок. Понятно, что все довольны ее работой. Понятно, что, ну, даже если брать вопрос обменов и гуманитарной работы, как что наши бойцы возвращались домой пленные, да, это огромный фронт работы, который реализовала Москалькова, и здесь ее достижения действительно, ну, сложно переоценить. Это было сделано всегда очень профессионально, и в любой ситуации, да, когда мы понимали, что даже переговорный процесс между Россией и Украиной, он как бы не шел конструктивно по вине украинской стороны, по гуманитарной линии и по линии обменов, обмены проводились, и это огромная заслуга, в том числе и в значительной степени аппарата уполномоченного по правам человека России и именно Москальковой. Вот. Но назначение Лантратовой здесь сюрпризом не стало, тоже все давно это обсуждали. Она не просто там в Госдуме, она еще и с 2011 года возглавила рабочую группу Народного фронта по выявлению и пресечению преступлений против детей, а с 2015 года занимала пост ответственного секретаря Совета по правам человека. То есть она исторически этой сферой занимается. Ну и как бы здесь еще такой инсайт, который тоже уже начинают обсуждать, что говорят, что Москалькова возможно, будет баллотироваться от «Справедливой России» в Государственную Думу в составе федеральной части списка, в том числе об этом уже ТАСС написал. Вот. А Лантратова как раз выходит из «Справедливой России», так что, может быть, здесь и такой, знаете, как это замена игрока, собственно, и усиление «Справедливой России» перед выборами. Для них это очень хорошо, потому что Москалькова — это человек, опять же, благодаря своей работе и ее результатам, это и с федеральной известностью, и с уважением со стороны наших граждан, избирателей, которые видели и видят результат ее работы. Вот. И в том числе это и какой-то контроль или какая-то принадлежность партии и возможность сделать какие-то вещи и влиять на работу Института Совета по правам человека через вот так своего ставленника, госпожу Лантратову.
15: Да, мы видим, что новая омбудсмен уже назвала основные направления своей работы, и там в центре внимания поддержка людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых людей, семей с детьми и решение, конечно, жилищных проблем, включая переселение из аварийного жилья. И я вижу, что по заявлениям Лантратовой, безусловный приоритет – это именно участники СВО и их близкие, потому что за последний год Лантратова побывала в 46 регионах, встретилась почти с 7 тысячами бойцами из их родными. Вот на ваш взгляд, здесь как-то вектор будет меняться или корректироваться, или все продолжится в том же направлении, что и было до нее?
23: Я думаю, в целом продолжится так же, как и было до нее, потому что задел, сделанный Москальковой и ее командой, это, безусловно, очень профессиональный и системный задел. Безусловно, какая-то специфика, именно исходя из бэкграунда Лантратовой, может быть. Вот. Опять же таки, у нас есть и профильные организации, например, с Народным фронтом Яна Валерьевна работала активно, соответственно, может быть, будут какие-то интересные взаимодействия здесь. Но с фондом «Защитники Отечества», конечно, в сфере работы с ветеранами СВО тоже, думаю, будет интересная работа, интересные проекты.
15: Спасибо большое. Никита Лиховецкий, политолог и глава Московского отделения партии «Прямой демократии», телеграм-канал «Лиховецкий», был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что сегодня было важное кадровое решение. Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России. Еще одна тема для обсуждения и прослушивания. В Киеве и 9 областях Украины зафиксировано отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго». Перебои затронули Волынскую, Днепропетровскую, Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую, Черниговскую области. Также ограниченно фиксируются эти ограничения на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. В отдельных регионах ситуация особенно сложная. И вот, допустим, Днепропетровская, Полтавская, в Харьковской области там без электричества более 50 населенных пунктов остались. Точное число абонентов, оставшихся без света, не уточняется. Но до этого сообщалось, что Западная Украина подверглась массированной атаке. Далее полковник Виктор Баранец.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: В эти дни вся мировая пресса, включая, разумеется, российскую и украинскую, яростно гудит о том, какими мощными и масштабными ударами отмечена в эти дни Западная Украина. Любопытно, что мы же вроде бы в ходе специальной военной операции наведывались туда и кинжалами, и калибрами, но все-таки Западная Украина оставалась таким своего рода задним двором вооруженных сил Украины. Я думаю, что в этом был определенный умысел. Мы просто давали возможность украинцам успокоиться и накачивать эту Западную Украину вооружениями, боеприпасами, открытием новых полигонов и так далее. А вот сейчас, когда украинцы заснули под эту нашу не очень громкую музыку, мы громыхнули. Громыхнули так, что уже за последние 2,5 дня украинцы насчитали 1500 только одних российских беспилотников. Причем удары наносились туда, где раньше не слышали украинцы взрывы. Ну, например, на станции Сдолбунов. Чем интересна эта станция? Через эту станцию вот эти все западноевропейские туристы наведывались в Киев. И, естественно, мы эту, извините за выражение, лафу, мы прикрыли, раздолбав этот самый Сдолбунов. впервые, пожалуй, частенько стали рваться снаряды и в других западноукраинских городах. И, естественно, это говорит о стратегии вооруженных сил России. Мы специально добились, скорее всего, вот этого стратегического сна Генерального штаба вооруженных сил Украины. Мол, у России и так много дел на передовой, а здесь, на Западную Украину, они вряд ли наведаются. А вот тут, на Западной Украине, военных объектов, включая стратегических, было, наверное, больше, чем шей у бездомной украинской собаки. Вот по этим стратегическим объектам мы и нанесли очень серьезные удары. Били по энергетике, по складам, по скоплениям вооруженных сил, били по железнодорожной логистике. Ну что, будем продолжать. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: И еще одна тема для обсуждения. Министр энергетики Кубы сообщил, что на острове иссякли запасы мазута и дизельного топлива. Скоро подробнее.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
15: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема. Министр энергетики и горно-рудной промышленности Кубы сообщил, что на острове иссякли запасы мазута и дизельного топлива. И назвал ситуацию на острове «острой» и «критической». Нехватка топлива вызвала длительное отключение электроэнергии по всей стране. И вот министр сказал дословно следующее. Я повторюсь, у нас нет абсолютно никакого топлива. Он отметил, что 50% всей вырабатываемой электроэнергии приходится на возобновляемые источники, но кому от этого легче? Ситуация в Гаване крайне тяжелая остается, потому что в столице перебои с электроснабжением, и достигают они уже 20-22 часов в сутки, и также, по словам министра, нехватка топлива лишила Кубу более 1500 мегаватт доступной генерации, и техническое состояние многих электростанций, конечно же, ухудшилось. До такой степени, причем, что у них ломаются не только котлы, ломается все, что угодно. Давайте обсудим эту ситуацию. У нас ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрохович на прямой связи. Станислав Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Алло, здравствуйте.
15: Станислав Павлович, как вы можете оценить ситуацию на Кубе и какие выходы у правительства острова есть сейчас, да, и есть ли какие-то ресурсы? Потому что страна, я так понимаю, может скатиться в бездну протестов простого населения, которое без электроэнергии, без топлива, наверное, будет сходить с ума.
5: Ну, это очень интересный тезис, значит, будут ли там протесты простого населения, будут ли они поддержаны какой-то частью элиты. Но, в принципе, Куба много раз переживала разные сложные моменты в своей истории. Я думаю, что американцы пытаются рассчитывать на то, что как минимум часть властей на Кубе, часть элитных групп может согласиться на сценарий типа Венесуэлы, который американцы провернули. То есть какой-то будет человек типа Родригес, как была в Венесуэле, возможно, это будет целая группа людей, которые могут использовать какие-то протесты в своих интересах, могут там о них заявить или еще как-то сманипулировать ими и пойти, грубо говоря, на пересмотр какого-то внешнеполитического курса и постепенно на изменение экономического курса, грубо говоря, возвращаться в какую-то американскую гавань, примерно то, что Вашингтон нацелился сделать с Венесуэлой. Ну, как бы и то, и другое, конечно, проще проанонсировать, чем, условно говоря, реально осуществить, но я думаю, движение в эту сторону может вполне идти. А то, что на Кубе нету электричества, из-за этого элементарно там, за мусор можно мусор не вывозят, или больницы не работают, но это там уже становится что-то вроде привычным уровнем нормы такой жизни. Просто, может быть, даже ваши зрители, там, слушатели не всегда осознают, насколько велик разрыв сейчас между тем, что вообще стало привычной нормой жизни, и вот Куба. Куба, конечно, очень-очень бедная страна.
15: Но, по крайней мере, наши туристы там в туристических каких-то районах на это раньше не обращали внимания, да? Неужели так за год все так изменилось, и люди так быстро к этому привыкли? Мы же видим, что вот по сообщениям уже, как их уже назвали, там кастрюльные протесты прошли уже, там жители блокировали движение транспорта, поджигали мусор и выкрикивали лозунги с критикой властей. Это чья-то пропаганда или на самом деле там есть единицы, которые пытаются таким образом протестовать?
5: Ну, есть население, которое живет в различных регионах. Там где-то регионы, которые ближе к туристическим районам, там проще ситуация. Где-то кто-то не соблюдает меры, условно говоря, которые власти требуют, а где-то не получается их не соблюдать. Где-то полиция жестче, где-то менее жесткая. Поэтому кто-то устроился, кто-то не устроился. В принципе, если вы живете в городе, в котором нет электричества большую часть суток, это означает, что ненормально осуществлять там жизнедеятельность свою, ненормально получить какое-то лечение, у вас уже не получится. И понятно, что разные группы власти могут этим сманипулировать. Туристы зачастую это увидеть сложно, просто потому что турист живет в условиях все-таки изолированном, это основной части общества. Вот. Много бы зависит от того, насколько жестко будут действовать американцы. Вот сколько они будут ждать, пока там что-то начнется. Могут ли они предложить какое-то более интенсивное действие. Они явно будут искать, вот, пока что в рамках этих вот протестов или в рамках на Кубе, что происходит, появился бы какой-то человек или группа людей, которые объявили бы, что они готовы к новому курсу. И вот тогда могут снять и блокаду американцы, поставить под гарантию этого человека, условно говоря, нефтепродукты, а нефтепродукты на Кубе нужны для того, чтобы в том числе электричество вырабатывать. Угу. И тогда можно ставить как бы уже вопрос о том, что Куба развернется с того политического курса, которым она была в течение нескольких десятилетий. И то этот курс уже не настолько жесткий, как был раньше. Уже вот люди, для которых революция, например, была частью жизни, собственно, частью их смысла жизни, эти же люди уже ушли по возрасту, там уже другое поколение людей, которое настроено, ну, для них это просто как бы некое наследие, которое надо что-то делать, а не то, что они видят свою жизнь в том, чтобы строить альтернативный мир. И понятно, что Вашингтон это тоже рассчитывает.
15: Станислав Павлович, означает ли вот эта ситуация и то, что Россия не может практически уже ничем, наверное, помочь Кубе, то, что Кубу мы потеряли как союзника?
5: Ну, я думаю, что надо сказать просто о том, что останется дальше с этой Кубой, останется ли она какое-то российское влияние, точно так же, как останется ли у нас влияние там в Венесуэле, например. Понятно, что и Россия, и Китай находятся далеко от этого полушария, наши возможности там ограничены. И, словно говоря, конечно, никто не думает, что, например, судно с российской нефтью дошло до Кубы без согласия с американцами. Конечно, это было с американцами согласовано. Речь не идет о какой-то праве блокады, стрельбе и так далее. Но что дальше будет? Нам, мне кажется, нужно как-то делать так, чтобы после какого-то изменения власти, которое происходит в Венесуэле явочным порядком и будет происходить на Кубе явочным порядком, чтобы мы там что-то от нас там осталось в каком-то новом формате. Вот на этом нужно работать. Это большая задача для компании тоже, кстати.
15: То есть я так понимаю, что Кубе сейчас практически никто не может помочь, только Соединенные Штаты могут ослабить свою удавку. Никто не будет поставлять мазут и топливо на Кубу с такими санкциями, с такими пошлинами и с такой блокадой, которую США вокруг острова сотворили.
5: Американцы называют это карантином, вот по аналогии с карибским кризисом, который был в 62-м году. Понятно, что ни китайцы, ни россияне не собираются ничего там дело прорывать. Или там Мексика. Никто войну американцам на море объявлять не будет. Вот. А вот как-то там договориться, чтобы, условно говоря, ну вы же не хотите, чтобы какая-то новая власть там объявила себя проамериканской и тут же провалилась. Вы хотите какого-то компромисса, ну, типа венесуэльского. Вот давайте ориентироваться на него. Про венесуэльцев мы тоже не знаем, что конкретно сейчас там происходит. Там явно какие-то тут процессы, попытки договориться части венесуэльской элиты с американцами. Ну и как-то постепенно все это идет в ту сторону. Наверное, все-таки, что американские влияния там усилится. Вот. Наверное, Кубе придется к этому уже готовиться. Вопрос, на каких условиях. Ну и чтобы там в процессе завоевания половины Кубы все-таки осталось живых хотя бы.
15: Станислав Павлович, ну вот если Венесуэла, там это нефть, да, это на будущее хорошие прицелы, хорошие деньги для Соединенных Штатов, а Куба им зачем?
5: Ну, все-таки это регион, где при правильной организации труда можно и сельским хозяйством заниматься. До того, как там была революция Кастро, там это был такой регион, куда американцы приезжали на отдых. Понятно, что там тоже была автократическая система, только такой как бы правый тип авторитаризма, который тоже много дров наломал. Но при правильной организации власти там можно поднять те деньги, повторяю, на рекреационной индустрии, на сельском хозяйстве и так далее. Потому что сейчас, например, Куба так организована, что я бы, например, поставил на Северную Корею в плане сельского. Северная Корея имеет гораздо хуже условия с точки зрения климата и природы. Северная Корея тоже под американскими санкциями, но они достигли большего успеха, например, в том, чтобы обеспечивать себя продовольствием. Mm-hmm. Удивительно, но это так.
15: Да, огромное вам спасибо, Станислав Павлович. Это Станислав Митрохович был с нами на прямой связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Если вы недавно включили свои радиоприемники или гаджеты, настроенные на нашу волну, частоту радио «Комсомольская правда», я сообщу, что сегодня министр энергетики и горно-рудной промышленности Кубы, зовут его Висенте де Лао Леви,

0: кто хлопает и так далее. Я взял и брякнул языком. Люди, а может, давайте посмотрим, что у нас вот тут за окном, под балконом телестудии творится? Товарищ Баранец, можете быть свободны. А вам спасибо за комплимент. Теперь я понимаю, что мне дожить еще. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр Кубань.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Аким, я
2: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я с вашим творчеством не знаком, как и...
2: Ну, слава богу, ничего страшного.
1: Ну, как и с многими остальными исполнителями молодыми. Но
2: ничего страшного.
1: Вот эта песня про Катьку мне не сподобилась.
2: Да, даже добра.
1: А вопрос у меня будет к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вот вы или в зависти от отсутствия, или в силу своего львовского образования называете грудный знак «Гвардия» значком?
0: Уважаемые, вы хотите еще разобраться в моей стилистике и так далее? Это не значок, это знак. Это знак.
1: Так, а вы все, все время
0: проехали.
1: Это вы не спали.
0: Да я не называю, я, может быть, раз в год называю это. Вам больше
2: так, не заводите, товарищ полковника, все хорошо.
0: Сейчас. Вам больше нет чему ко мне придраться.
2: Все знак. Хорошо было.
0: Это знак, уважаемый. Все это хорошо. Знак. Спи спокойно, дорогой товарищ. Я ужасную крамолу допустил. Может быть, назвал значком. Знак этот. Спи спокойно,
2: дорогой товарищ. Друзья, вернемся.
0: После память о тебе навсегда сохранится в моем сердце.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в Москве стартовал 10-й съезд Союза машиностроителей. Псковскую область представляет делегация из 7 человек во главе с куратором регионального отделения Союза машиностроителей России, членом бюро Лиги оборонных предприятий Александром Козловским. В состав делегации также вошли представители ведущих предприятий машиностроительной отрасли. За последние годы Союз машиностроителей России стал мощной площадкой, которая объединяет государство, науку, образование и производство. Здесь формируются инициативы инициативы, которые затем находят отражение в решениях на федеральном уровне. Запускаются кадровые программы, поддерживаются молодые инженеры и специалисты. «Союз МАШ» системно работает с молодежью. Проекты «Неделя без турникетов», «Олимпиада», «Звезда», «Форум инженеров»,

0: Тренеры будущего, которые активно реализуются и в Великих Луках, помогают школьникам и студентам увидеть реальные перспективы инженерных профессий. За 5 лет через эти программы прошли более 4 миллионов молодых людей. На юбилейном съезде подводят итоги работы за последние 5 лет и определяют ключевые направления дальнейшего развития. В Великих Луках с успехом проходят гастроли Северодвинского драматического театра. Вчера гости представили спектакль «Чайка». После его окончания художественный руководитель Великолукского театра Максим Ларин поблагодарил труппу и вручил цветы директору из Северодвинска. Программу гастролей сегодня завершит постановка «Айболит», «Бармалей» и другие. Начало в 18:30. Футбольная команда «Луки Энергия» в воскресенье 17 мая на стадионе «Экспресс» проведет 4-й домашний матч нового сезона «Леон» первенства по футболу среди команд 2-й лиги дивизиона «Б». Соперником в игре станет «Торпедо Владимир». Начало в 16 часов. Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей, отмеченных в билетной программе. Напомним, что команда «Луки Энергия» в настоящее время находится на 2-й позиции в турнирной таблице.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы отвечают Аким Апачев и Виктор Баранец. А я, друзья, не знаю, как мне дальше жить. Ведь я совершил такое преступление перед всеми вами. Где-то полгода назад я, наверное, назвал гвардейский знак значком. Ну как вот мне жить? Блин, где мой наградной пистолет? Не стыдно вам глаза
5: смотреть? Полковник, да? Да, да. Друзья, да. Ну вы тоже не понимаете, ну честное слово. Там в Ставрополе друг наш прекрасный звонит постоянно, вот эти чапайчики. Ну сегодня без чапайчиков было уже. Ну,
4: серьезно, будут.
5: Чего вы дуетесь-то? Это жизнь короткая, наслаждайтесь, друзья. Завтра может все закончиться, поэтому живите здесь и сейчас.
4: Мне нравится твой жизнеутверждающий оптимизм. Я от него буду заражаться.
5: Мы в Донецке. Мы тут вчера мы сидели, я слышу мопеды вот эти прекрасные. Вообще жизни меня никто ничего не обращает внимания.
4: Газонокосилка еще.
5: Да.
4: Ну, кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Ростислав,
5: дорогой наш человече. Здравствуйте.
6: Добрый день. Вопрос про ГСВГ. Тут вспоминал поезд Москва-Париж. Они издали в расписании на белорусском вокзале.
4: Стоп, остановитесь. Остановитесь.
5: А я уже не остановить.
4: Так, вопрос о ГСВГ. Понятно. Дальше. Тут поезд. Причем здесь поезд и ГСВГ. Продолжайте, пожалуйста.
6: Нельзя ли в расписании на белорусском вокзале добавить, что временно отменен поезд Москва-Дюнсдорф? Это показало бы стране сразу, докуда Кремль предполагает вести СВО по своим прежним дрезденским представлениям.
4: Все, извините, пожалуйста, я вам сейчас вынужден нахамить. Не гомите эту дурь. Вчера я восхищался с вами четко заданным вашим вопросом, а сегодня вы просто задаете вопрос, который вынуждает меня усомниться в ваших интеллектуальных способностях. Не обижайтесь. Научитесь задавать ясные и четкие вопросы. Поехали дальше. До Берлина специальная военная операция пока не планируется, Ростислав. Может быть, тебя это успокоит. Кто у нас? Повторите, кто в эфире. Артем, Москва. Здравствуйте, Артем.
7: Здравствуйте. Существует ли на Украине диаспоры разных непонятных народов, которые любят избивать простых украинцев, как это у нас делается?
4: Как? Избивать любят?
5: Где-то где делается? Что в чем смысл? Сейчас пытаюсь понять, это семитский или антисемитский анекдот?
4: Да, уважаемые, существуют ли на Украине диаспоры, которые
7: поощряют... Разных непонятных народов, которые любят избивать простых украинцев.
4: А какие могут быть непонятные народы? Давайте своими вещами.
7: Непонятные народы, разные.
4: Ну какой?
7: Вчера избили ветерана, азербайджанцы.
4: Понятно. Значит, это непонятный народ, вы относитесь к азербайджанцам. Я правильно вас понимаю? Не надо сеять, уважаемые. Ну,
5: помнишь, что это год малых народов идет в Российской Федерации. Да. В Российской Федерации есть много в вашем лексиконе непонятных народов. Но для Российской Федерации, для Российской империи они всегда были понятны.
7: Я спрашиваю, существует ли такое явление на Украине?
5: Какое?
4: Какое конкретно?
7: Избивают ли диаспоры простых украинцев?
4: Нет, таких диаспор не существует.
5: Всего доброго.
4: Отдельные идиоты есть.
5: Послушайте, вы пришли разжигать сюда вот какую-то розмеж национальную. Смотрите,
4: до свидания.
5: По диаспорам мы все знаем разгул преступности. Диаспоры крышуют часто своих... Но это не про народы, это про преступные группировки. Вот давайте разделять преступные группировки и народы. Вот у вас все смешалось. Давайте не путать об этом.
4: А мы идем дальше, ждем следующего звонка. И кто же это? А нам сейчас Тверь у нас. Приветствую, Тверь. Александр, вы из Твери. Да, это Тверь. Да, можете задавать вопрос. Поехали. Не спеша.
8: Добрый день, товарищ полковник. Вопрос предельно простой, может быть, запоздалый. Как вы и ваши коллеги военные журналисты оценивают кинофильм «Август», который, на мой взгляд, представляет вереницу бессвязных между собой эпизодов? Спасибо.
4: Понятно. Спасибо. Ростик, учись. Вот, слышишь меня? Вот как надо задавать вопрос. Я за всех военных журналистов отвечать не буду. Если прошлый фильм на эту тему это был своего рода бриллиант кино нашего, то это сейчас пошлое бутылочное стекло. Поделка. Все, что я могу сказать.
5: С точки зрения тоже военкоров сказать, не ругайте пианиста, он играет, как умеет. Но иногда получается фильм хороший, иногда не получается фильм. Я как музыкант тоже, у меня не каждая песня получается. И не у каждого творца получается. С «Августом» согласен, это что-то вообще такое. Как его пропустили вообще? Вот у меня друзья снимают кино. Вот вышел фильм «Центурия», вышел фильм многосерийный. Фильм про действия там спецслужб в Мариуполе, там ЦРУ и прочее, ФСБ, действия, противодействия. Вышел фильм «Малыш», вышел фильм «2022». Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то ругает, кто-то хвалит. Но это такая история, конечно, лично каждого человека. Но насчет «Августа» я согласен, это череда историй. Но если не снимать плохого кино, то мы не снимем хорошего.
4: Идем к следующему радиослушателю. И кто же у нас? Самара, городок у нас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Аким, здравия желаю. У меня вопрос такой. У меня дед после войны,
4: Подумайте, не торопитесь. У нас Цицеронов здесь нет, мы терпеливые люди. Успокойтесь и задавайте вопрос. Поехали.
9: У меня дед в 42-м году под Изюмом попал в окружение, был в плену. Где я могу узнать, в каком лагере он находился? Потому что в Подольске мне только дали информацию, что вот он воевал до плена там, после плена дослуживал там. А вот информация о том, в каком концлагере, в каком лагере он находился, где я могу найти?
4: Я помогал много раз этим людям. К великому сожалению, было это в другое время. Мы делали запрос через МИД в Германию. Оказывается, что человека, которого я искал, он сидел не в Германии, а сидел в Польше. Ну, в общем, так вот и запутались следы, уважаемые. Здесь надо знать побольше о вашем отце. Во-первых, вы не сказали, в какой дивизии. Ну, хотя бы тут зацепочка маленькая, блин, понимаешь? Как я могу дергать за ниточку?
9: Тогда, если я в другой раз уже все возьму данные, тогда еще можно будет перезвонить. А еще кратенький это вопрос. Виктор Николаевич, кратенький вопрос, прям быстро. Фотографию не могу найти, у меня вообще нет нигде фотографии деда, он у меня погиб в 42-м году. Где-нибудь, в каких архивах могут быть фотографии? Вот. Он родился в 902-м году.
4: Это может быть где-то. Ищите в семейных архивах, уважаемые.
5: Мне кажется, если в семейных нет, то в каких-то других, я думаю, навряд ли вы найдете.
4: Да, теперь уже да. Только в семейных архивах. Едем дальше, и удачи вам.
5: Удачи вашему
4: священству. Да. Кто у нас в эфире? Белгород у нас.
5: Белгородчина на связи. Да, Белгородчина, приветствую. Как дела у вас?
4: Ну что, у человека, видимо, проблемы со связью. Mm-hmm. Давайте. К сожалению, хотелось бы услышать Михаила Кемерова.
5: Кемерова на связи. Здравствуйте, Михаил.
10: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Аким.
4: Здоровья и добра.
10: У меня к вам вопрос, Аким. Вы, кажется, бываете там в горячих точках. Скажите, пожалуйста, как мои земляки, башкиры, воюет.
5: Все воюют прекрасно. И башкиры, и якуты, и чеченцы, и дагестанцы. Ну, я видел всех приличных. Нет, есть, конечно же, обалдуи, но они всегда были, есть и будут. Есть прекрасные люди, прекрасные герои, осетины, русские, украинцы, которых я от русских не отделяю, белорусы, сербы. А вот эта имперская армия, мне очень нравится вот эта армия, потому что она такая разнообразная, но и все вместе мы Русь.
4: Гордитесь, уважаемые. А мы идем дальше к следующему радиослушателю. И кто же это? А это Светлана из Челябинска. Здравствуйте, Светлана.
11: Здоровенький вы, Аким. Ласково просим Михаила Владимировича в наш город. И пусть он напишет мемуары и учебники военные. Спасибо, наш киевский этот самый ресторан украинский переименовали. Спасибо. И вопрос, можно ли сбивать рой беспилотников салютом фейерверком?
5: Гениально.
4: Да. Уважаемые, проблема фактически нерешаемая.
5: Нам нужна дешевая ракета-перехватчик. Побежал в магазин салютов, набрал и погнал.
4: Да.
5: Спасибо вам большое. Я сегодня буду с друзьями, которые ПВО занимаются, предложить подарить.
4: Да. Если бы это могли бы делать, то у нас бы салюты бы уже 4.5 года не кончались. Кто следующий в эфире? Будьте добры.
5: 10 секунд. Друзья, да, заканчивается наш эфир. Всем открытый русский космос. Вернемся в другом формате.
4: 8-800-200-97-02. Услышали?
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
12: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
13: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самый...
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Здравствуйте. В эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Этот эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я сейчас объединю сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. В них брали людей в одинаковых условиях и делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, в другой группе давали пить воду правильную, как мы ее называем, то есть воду с антиоксидантными свойствами, воду ионизированную. И везде, где люди пили именно ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую, ничего не происходило. Итак, первое исследование. Диабет второго типа. Именно этого заболевания касается это исследование. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение. Но, как я сказал, разделили на две группы. Одна пьет простую воду, другая ионизированную. И вот там, где была простая вода, ноль изменений. А в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, в котором взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 человека пили ионизированную водородную воду. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил воду водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула» около сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. И вот в группе, где пили воду ионизированную и водородную, сила в ногах выросла. А в группе с простой, где пили простую воду, сила в ногах даже снизилась. А вот что такое сила в ногах для человека, которого 76 лет и плюс? Да? Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, прогуляться, да, пойти погулять с внуками. Ноги держат, ноги носят, значит, качество жизни совершенно другое. Еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, а где пили водородную, даже не то, что ничего не изменилось, а снизилось, да, снизился показатель, а где воду ионизированную, водородную пили, сила в ногах прибавилась. Думаем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются там по 8-10 часов в день. Разделили тоже их на две группы. Одни пили простую воду, другие ионизированную щелочную. У тех, кто пил простую воду, восстановление после нагрузок очень шло долго. Кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А у спортсменов, которые пили ионизированную щелочную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, улучшалась реология, никаких, значит, рисков. Три исследования, друзья. Итак, вы видите, да, вот те, которые я объединил, по одному принципу проводились исследования. Три исследования, три разных абсолютно показателя. И везде одна картина. Простая вода не дает ничего. К сожалению, друзья, ионизированная дает реальное улучшение. Теперь вот вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Думаю, кто-то может еще сомневаться. А что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, вы не справитесь. Говорю вам как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой. Туда и туда надо залить простую воду. Ту самую, что пьете вы всегда. Да? А вы наливаете чайник и ионизатор, просто нужно также их включить в розетку. Нажать на кнопку. Все. Все ровно то же самое. Дальше. Слышу, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду. И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную воду, либо водородную воду, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Хочу пить, да, я не встречал ни одного человека, который бы сказал, я не могу пить ионизированную воду. Друзья, все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. Потому что ионизированная вода меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой, организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. И ее вкусовые свойства другие, друзья. Люди пьют, и вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать тоже не надо, настраивать не надо, никого вызывать не надо, с этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто, понятно. И цена сегодня на ионизатор воды Aqualife Premium 29 900, наш премиальный прибор. Да, сегодня последний день акции, я должен вас об этом предупредить, вынужден, да. Но я уверен, вы успеете дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, мы увидим ваш пропущенный и перезвоним вам. Если вам звонят с номера, который начинается на 495, это код Москвы, да, и заканчивается там на 0808, легко запомнить, это Aqualife звонит. ООО «Фабрика здоровья». Ответьте, мы примем ваш заказ и отправим ионизатор в ваш город по самой лучшей цене. Кстати, доставка бесплатная. Цена сегодня самая лучшая, еще раз говорю, 29 900. Осталось, если у вас какие-то сомнения остались, да, вдруг не поможет. А вдруг не буду пить, а вдруг деньги потрачу и буду себя корить потом, да? У нас есть тестовый период. Он длится целых 90 дней. С момента, как вы получаете ионизатор, вы пользуетесь им 3 месяца. В течение вот этих 3 месяцев, 90 дней, вы можете вернуть его в любой день. И мы вам вернем все деньги. Все легко, все просто, все честно. Поэтому даже сомнение, куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть. Это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете проверять мои слова. Здесь не нужно верить. Доверяй, но проверяй, как говорится. Это главный принцип в любом деле, я считаю. Да? И это не эффект плацебо, это научно доказанный, проверенный, и можете вы сами проверить факт. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Вот чем отличается человек, который пьет простую воду, от того, кто пьет ионизированную воду? И тот, и другой, друзья, живут, функционируют и ходят. Но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно, делать то, что хочется, делать то, что нравится. Для этого нужны силы, нужно здоровье. А для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеткой. А каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем, антиоксидантом. Попробуйте, у вас это 90 дней на проверку. Звоните 8 800 505 0855. Если у вас остались возражения, у меня сейчас нет денег. Оплата при получении, друзья. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас деньги не нужны, вы оплатите, когда получите. И звонок на наш номер бесплатный. Звоните 8 800 505 0855. Ну и еще об одном приборе стоит сказать пару слов, может быть даже больше. Этот прибор называется Нейроденс Аксон. Для чего этот прибор нужен и как он выглядит? Ну, в первую очередь скажу, что этот прибор нужен для того, чтобы устранять любую боль, которая возникла в вашем теле. А этот прибор это делает за счет технологии, которая называется нейроденс, нейродинамическая электронейростимуляция. Это медицинская технология, прибор медицинский, и он в течение 15 минут, вам даже не нужно засекать время никакого, вот вы нажали на кнопку, включили его, да, включили там кнопка «включить-выключить» одна, и две кнопки «плюс» и «минус», то есть всего 3 кнопки, да, а «плюс-минус» она увеличивает или уменьшает воздействие токами специальной частоты на тот участок, где у вас появилась боль. Дело в том, что этот прибор, он как выглядит? Он очень маленький, он размером, ну, сравним, можно сравнить по размеру со спичечным коробком. Он очень маленький, но очень действенный, красивый, приятный на ощупь. легко держать его, да, легко прислонить к тому месту, где заболело. А боль у нас часто приходит нежданно-негаданно. Бывает, у меня были такие случаи, когда боль приходила ночью, да, когда ты не знаешь, что делать, нет под рукой ни одной таблетки. Обычно мы к чему прибегаем, чтобы избавиться от боли? К таблеткам, да. И нет даже таблетки под рукой. И в аптеке в тот момент не было ни одной рядом. Хотя сейчас их развелось очень много. Но на тот момент тоже было много. Но я не смог даже найти работающую аптеку рядом. И вот я промучился с головной болью целую ночь. А это, конечно, очень ужасно, не мог спать, не выспался. Друзья, если бы был нейродемсаксон, а я, кстати, испробовал уже на головной боли, да, был такой момент, когда заболела голова, прислонил к месту боли, нажал на кнопку «включить», отрегулировал давление, ну, отрегулировал силу воздействия, все, через 15 минут он сам выключился, а боль прошла, друзья. Это действительно эффективно. Но что самое приятное, что этот прибор устраняет не только причину, точнее, не только симптом, но устраняет еще и причину, вот самое главное, причину возникновения боли. А это самое главное. У меня, когда болела спина, она болела после тяжких нагрузок, серьезных, сильных нагрузок, да, я там превращался в старичка на 3 недели, когда перетружусь. И вот когда я воздействовал 2 дня по одному разу на место боли, поясницы, да, буквально через пару приемов у меня боль перестала, даже через одного боль ушла, но осталась тяжесть, да. На следующий день я просто для профилактики воздействовал, потому что боялся, что боль вернется. И она больше не вернулась, она уже более 2 лет не возвращается. А тружусь я, друзья, у меня огород есть, я думаю, как у многих из вас. Вот, я тружусь и копаю, и тяпкой, тяпаю все. То есть я занимаюсь физическим трудом и спортом занимаюсь, друзья. Поэтому вот попробуйте и вы. Помните, что таблетки, они, да, действительно устраняют боль, но на какое-то время потом заканчивается действие, и боль возвращается. Но они еще и нагрузку на печень дают. А здесь, наоборот, не то, что устраняет боль, еще и вылечит вас, друзья. Это действительно же медицинский прибор, поэтому сегодня, кстати, цена на него максимально низкая, 4900 вместо 8000 рублей. Звоните 8-800-505-0855. Последний день акции. 8-800-505-0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
2: Александр Грибоедов не только автор комедии «Горе от ума», но и знаменитый дипломат. В 1819 году он получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в Персии. Там Грибоедов прослужил 3 года. Однажды он вывез из Персии и вернул на родину группу русских пленных, несправедливо задержанных персидскими властями. Ну а спустя несколько лет писатель принял участие в заключении выгодного для России Туркманчайского мирного договора. Согласно документу, на Персию была наложена контрибуция в 20 миллионов рублей серебром.
20: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
6: о важном.
7: Контакты Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут самостоятельными, без привязки к повестке визита Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, Трамп отправился с государственным визитом в Китай. Сегодня состоялись переговоры американского лидера с Си Цзиньпином. Представитель Кремля также сообщил, что подготовка визита российского лидера в Китай практически завершена. Он состоится в самое ближайшее время.
6: О политике.
7: Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг покинул свой пост. Причиной стала потеря доверия к премьер-министру Киру Стармеру. Об этом сообщает ряд британских СМИ. В своем обращении к главе правительства Стритинг объяснил, что считает бесчестным продолжать работу после утраты доверия к руководству. Политик также выразил убеждение, что Кир Стармер не сможет повести лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы.
6: О льготах.
7: В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для героев труда. Документ доступен в Думской электронной базе. В частности, в соответствии с законопроектом, мера поддержки предоставляется в отношении квартиры, дома, гаражей или машиномест по выбору налогоплательщика. В случае принятия законопроекта граждане смогут получить освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц.
6: Об авиации.
7: В России разработали отечественные версии двигателей, которые раньше поставлялись из США и Франции для гражданских вертолетов. Теперь российская техника полностью ушла от использования иностранных силовых установок в этом сегменте, сообщил глава УДК Александр Грачев. По его словам, предприятие уже создало и испытало собственный двигатель. Этот российский мотор будет использоваться сразу на трех типах гражданских вертолетов – «Ан-САД», «Ми-34» и «К-226». Как заявил Грачев, серийные поставки новых машин с этими двигателями начнутся уже со следующего года.
6: Обо всем.
7: Фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни выставят на торги, сообщила французская газета «Le Monde». Часть парижской истории датируется 1889 годом. По данным издания, оценочная стоимость лота от 40 до 50 тысяч евро, однако может быть значительно превышена. В 2016 году другой лестничный пролет «Железной леди» был продан китайскому покупателю за рекордные 523 тысячи евро.
6: О валютах.
7: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
6: О погоде.
7: В Москве плюс 24 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 выше нуля, ясно.
22: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
24: Добрый день, уважаемые радиослушатели Луки ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий, член Совета Союза краеведов России, с недавнего времени председатель Союза краеведов России, Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой Родины и Отечества. Тема нашей сегодняшней беседы – это, конечно, приближающийся День Победы, самый главный святой праздник для всего нашего народа. И мы поговорим о роли и значении Великих Лук в Великой Победе. Вернемся к малоизвестным страницам именно военной истории Великих Лук. И сегодня у нас в гостях член Союза краеведов России, член Великолукского городского краеведческого общества, смотритель музея здравоохранения Великих Лук, преподаватель Великолукского медицинского колледжа Саюнов Игорь Олегович. Здравствуйте, Игорь Олегович.
25: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
24: Говоря о радио и радиослушателях, да, вы невольно натолкнули меня на то, что сегодня наша программа выходит в эфир именно в День радио. 7 мая этот профессиональный праздник отмечается у нас в стране. И я должен, наверное, с учетом того, что наша передача так имеет историко-краеведческий характер, напомнить нашим радиослушателям, что именно 7 мая 1895 года великий русский физик Александр Степанович Попов на заседании физико-математического общества продемонстрировал свой прибор, прообраз современного радиоприемника. И эта дата позднее была взята за основу, когда был учрежден этот праздник. А праздник был впервые учрежден в мае 1925 года, к 30-летию со дня демонстрации прибора Попова. Ну, наверное, это логично, потому что должно пройти было какое-то время для того, чтобы осознать роль и значение радио в жизни общества. И, ну и тем более, что предшествующие годы были довольно сложные, революции, гражданская война, как говорится, тут много всего менялось. Но вот радио осталось неизменным, и этот день, этот праздник впервые тогда был отмечен. А юридически постановление о Дне радио вышло в свет 2 мая 1945 года. Это как раз, ну, дни окончания Великой Отечественной войны. И тогда Совет народных комиссаров СССР издал документ, в котором говорилось: «Во знаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым Поповым считать 7 мая ежегодным днем радио». И в том же постановлении подчеркивалась важнейшая роль радио в культурной и политической жизни страны, в обороне страны и в популяризации достижений отечественной науки и техники. А в 1980 году статус Дня радио был дополнительно закреплен указом Верховного Совета СССР о праздничных и памятных днях. Ну, после распада Советского Союза традиция сохранилась. Современная Россия по-прежнему отмечает День радио 7 мая, признавая вклад отечественных ученых, инженеров и связистов, развитие радиотехники и коммуникации. Наверное, роль радио в современном мире сложно и недооценить, и переоценить. Это один из надежных и быстрых источников получения информации, несмотря на то, что развиваются другие средства коммуникации, но радио по-прежнему один из важнейших источников для оперативной информации, для радиосвязи на транспорте, основа многих современных технологий, от Wi-Fi и сотовой связи до спутниковой навигации. Поэтому всех причастных к Дню радио, всех, кто работает на радио, всех наших радиослушателей поздравляю с этим замечательным праздником. Как говорится, слушайте Луки ФМ. Так, Игорь Олегович?
25: Совершенно согласен. Я, в свою очередь, от души поздравляю всех радиослушателей, радиолюбителей и, конечно же, сотрудников всех радиостанций, особенно самой лучшей радиостанции Локи-ФМ.
24: Спасибо. Но теперь непосредственно перейдем к теме нашего разговора. Игорь Олегович, совсем недавно в нашем городе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Город-воин, город-труженик», посвященная роли городов воинской славы, трудовой доблести в истории России и 860-летию Великих Лук. Вы, как всегда, были участником конференции, и ваш доклад был посвящен военной истории Великих Лук, малоизвестным страницам, подробностям одного из замечательных эпизодов Великой Отечественной войны и роли в этой войне нашего города. Тема вашего доклада называлась «Архитекторы снежного города». И как раз она была посвящена подготовке Великолукской наступательной операции конец 42-го, начало 43-го годов. Ну, это не буду уже датам подробности рассказывать за вас, как говорится. Вы подробно эту тему изучили, доложили, поэтому давайте начнем с того, что это за тема, как вы на нее вышли, да, и что удалось по ней узнать и представить нашим участникам конференции, а теперь и радиослушателям в День радио.
25: Большая честь выступать в такой день. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Значит, по поводу моей темы, ну, прежде всего, как я на нее вышел. Наверное, как и на все другие свои темы, я всегда очень люблю, когда краеведческое исследование превращается в такое небольшое расследование. Люблю искать какие-то факты, которые, они вроде бы известные, но мало раскрыты. И тут как раз вот такой вот факт. Это была очень снежная зима. Я готовился к конференции еще сильно заранее. Это был февраль, снег, морозы. Вот. И я как раз перечитывал литературу, да, краеведческую, ну так, читал для себя. Вот. И вспомнил о таком эпизоде, как постройка снежного города, постройка макета Великих Лук, вот, которая была в районе деревень Карцево, Марьино, Горушка. Значит, это был, ну, вообще, как изначально считалось, февраль-март 42-го года. Вот. На этом снежном городе, на этом макете солдаты должны были тренироваться, значит, тренировать наступательные действия, да, тренировать, в общем-то, освобождение Великих Лук. Ну и как-то я поискал в литературе информацию об этом. Информация есть, но не в очень больших количествах. Я решил, что надо немножечко это дело раскрыть, покопать. Прежде всего, меня интересовал вопрос, насколько это уникальное событие. То есть я поискал, опять же, источники на этот счет и понял, что, в общем-то, были в истории примеры, когда на макетах городов учились, значит, их штурмовать, да, учились их освобождать. Ну, один из таких примеров — это Кёнигсберг. Вот, но в тех случаях макеты были настольными, то есть они были, ну, довольно крупными, но все-таки сделанными из папье-маше, да, такими вот, вокруг которых люди могут стать, и указкой, значит, там показывать, что, куда перемещать, как, что, да. Вот, а вот таких вот полноформатных, крупномасштабных макетов, их, в общем-то, нигде и не упоминается, кроме как в Великих Луках, то есть событие это абсолютно уникальное. Ну и, соответственно, это еще больше подстегнуло интерес. В общем, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации постоянно оцифровывает документы и выкладывает все новые и новые и новые на портале «Память народа». Я знаю, что снежным городом, да, и вообще штурмом города вот с северо-востока занималась 257-я стрелковая дивизия, да, Анатолия Александровича Дьяконова. Я начал, естественно, искать боевые донесения и особенно инженерные сводки 257-й стрелковой дивизии. Ну, потому что если это постройка чего-либо, это, конечно же, инженерная сводка. Вот. И в этом плане мне повезло, потому что в какой-то момент были оцифрованы документы как раз-таки 426-го отдельного саперного батальона и, значит, сводки дивизионного инженера 257-й стрелковой дивизии, в которых эти события упоминают. Но прежде всего, что бросилось в глаза, если по имеющимся данным город строился в феврале, а отрабатывались, значит, штурмовые действия в марте, то вот согласно архивным документам получается, что только 14 марта заступили полки на строительство. То есть 14 марта первое донесение с упоминанием этого задания датируется, причем 14 марта не раскрывается, что это за задание, просто говорится, что саперы приступили к выполнению особого задания в районе Карцево, а руководит ими дивизионный инженер 257-й стрелковой дивизии Борис Кириллович Копорулин. К нему мы еще вернемся, это очень интересный человек. И с 15 марта и в течение дальнейших 19 дней, то есть до 4 апреля, у нас каждый день, значит, в боевых донесениях 426-го отдельного саперного батальона и в периодических инженерных сводках 257-й стрелковой дивизии очень подробно расписывается, каким образом строился снежный город. То есть там буквально по дням это все расписано. Вот, эта хронология, в общем-то, вполне восстанавливается, она получается весьма логичная. Вот, начали с железнодорожного узла. Ну, прежде всего, еще стоит отметить, что город строили буквально вот в полном масштабе, то есть он занял расстояние от Горушки до Куровой горы. То есть это довольно большое расстояние, это буквально вот масштаб нашего города. Начали как раз-таки со стороны Куровой горы, это железнодорожный узел. Вот. Воспроизводили все, то есть воспроизвели пешеходный мост над железной дорогой. Строили мосты над Ловотью. Ловоть имитировали расчисткой снега, то есть там протекает Ловоть. Она играла роль только рукава, который идет вдоль улицы Пушкина, вот возле острова Дятлинка. Остальная Ловоть имитировалась расчисткой снега.
4: То есть, ну, такие приближенные к реальности,
25: да,
4: абсолютно похожие на реальность приготовления.
25: Совершенно, да? Верно, по масштабам, по всему.
4: Игорь Олегович, ну вот сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. А после продолжим этот удивительный рассказ, который вы подготовили для наших радиослушателей о подготовке штурма Великих Луков.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
0: люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луке-ФМ.
24: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом» на Луке-ФМ. В студии Дмитрий Белюков. Сегодня у нас в гостях член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества «Союнов» Игорь Олегович. И до перерыва мы с моим собеседником начали обсуждать интереснейшую тему. «Архитекторы снежного города» – так назывался доклад Игоря Олеговича на Всероссийской конференции, прошедшей не так давно в Великих Луках, и тема была посвящена подготовительным мероприятиям к штурму Великих Лук в годы Великой Отечественной войны. И вот до перерыва Игорь Олегович уже начал рассказывать о том, как готовились макеты, да, как готовились непосредственно уже участники будущего штурма для того, чтобы овладеть городом. Игорь Олегович, ну, масштаб подготовки уже впечатляет. Расскажите, что было дальше.
10: Дальше была репетиция штурма, которая началась уже в 20-х числах марта, и работа строителей, работа саперов в эти дни стала еще более тяжелой, потому что с 26 марта, опять же, если верить боевым донесениям, снег начал таять, поэтому часть саперов по-прежнему строила кварталы, а кварталы строились высотой 1.5 метра, то есть возводились очертания стены. Хотя ряд зданий, особо важных зданий в городе, были воссозданы, я не знаю, насколько в полном масштабе, об этом не говорится, но воссозданы целиком, как там пишут. Вот, на них даже вешали таблички с номерами улиц, то есть, чтобы солдаты ориентировались. Вот, с 26 марта приходилось одновременно и восстанавливать то, что таяло, и строить, соответственно, новое. Была возведена одна церковь, не уточняется какая, вот, но возведена за Куровой горой. Крепость между Мариной и Горушкой, значит, стоял макет крепости. Однако штурмовать солдаты учились не его, они, ну, так как, видимо, макет все-таки снежный, он не очень удобный, вот он просто обозначался, как бы, а штурмовали солдаты, значит, залитой водой крутой берег Ловоти, они учились по нему вот, подниматься по сплошной ледяной поверхности. Вот, строились мосты из дерева, причем два строилось макета моста, и один макет просто уже сразу разрушенный. Как бы имитировался. Вот, железнодорожный мост из рам, там, деревянных, все, фермы там полностью, ну, я так понимаю, богдановские, судя по всему, восстанавливали. Вот, железная дорога делалась, кстати, из приближенных к настоящим шпала, а вместо рельс использовался, значит, жерди. Использовались. Вот. Ну и, как я уже упомянул, командовал всем этим дивизионный инженер Борис Кириллович Копорулин. Личность крайне интересная. Почему? Потому что это, значит, подполковник, человек, в общем-то, очень высокого звания, человек, у которого два ордена Боевого Красного Знамени, два ордена Отечественной войны первой степени, человек, который участвовал в штурме Берлина, но человек, о котором у нас нет информации, потому что Борис Кириллович родом из Белозерска, это Вологодская область. Я списался с музеем Белозерска, с краеведческим, значит, сообществом, и они мне ответили, что, ну, он родился в 1901 году, они сказали, что на эту дату Копорулина, хотя это распространенная там фамилия, с именем Кирилл или отчеством Кириллович не было в городе. Вот. Хотя у них даже краеведческий музей располагается в доме купца Копорулина. Поэтому я их озадачил такой вот. Ну, они написали, что нахождение биографии Бориса Кирилловича – это отдельное краеведческое исследование. То есть, можно сказать, я немножечко озадачил коллег этим делом.
24: Ну, человек заметный, да, все-таки для, не только для Великих Лук, но и, я имею в виду, для освобождения города, но и в целом для
4: военной истории.
10: Судя по его наградным листам, это один из тех людей, которые обеспечивали в том числе и успех штурма Берлина. То есть, когда он уже в составе другой дивизии переводился по службе, они подошли к Берлину, он в том числе и вот минное разграждение обеспечивал.
4: Ну, давайте вернемся к Великим Лукам, да? Что было дальше?
10: Значит, местные жители активно привлекались к работе. Ну и, естественно, зная об этом, мы с Владимиром Маркеловым, который у нас является руководителем портала «Лукиград», проекта «Лукиград», решили предпринять поездку в Карцево. Карцево, Марьино, Курово-Гуру. И как раз вот в дни, когда строили настоящий снежный город, в конце марта, мы приехали туда.
4: Это вот для наших радиослушателей, да? Какой ориентир это вот примерно?
10: Ориентир?
4: Ну, да, ну вот Карцево, Марьино, вот это.
10: Это если ехать от Великоустского аэропорта на север, в сторону Черписы, вот, вдоль Ловоти. Это вот Карцево, это деревня, в которой дорога на Черпису поворачивает направо и, в общем-то, отходит от Ловоти немножечко. Значит, местные жители, к сожалению, местных жителей, которые видели это событие, уже не осталось. Вот, увы, но поколение Великое Отечественное от нас уходит. И вот это вот особенно осознается в такие моменты, когда едешь в деревню, и кажется, что ну, сейчас кого-то встретишь, вот с кем-то да поговоришь, да, там, ну, есть же люди, которые сейчас живы. А вот нет, оказывается. То есть мы не смогли поговорить ни с одним человеком, который бы это хотя бы близко видел, как говорится. Вот. Но в Мариинском клубе библиотеки нам очень помогли. Большое спасибо сотрудникам. Они дали нам советы, значит, по поводу того, где найти информацию. Сами поделились информацией, вот, воспоминаниями, которые у них были записаны. Мы в ответ оставили им копии карт, вот, наложения Великих Лук на местность, и пообещали им передать остальные документы, то есть либо в цифровом, либо в печатном виде, мы это решим и обязательно им передадим. К сожалению, нигде в интернете, хотя упоминаются, местные жители упоминают, что постоянно над снежным городом летал самолет-разведчик, но, к сожалению, не удалось обнаружить никаких аэрофотоснимков. То есть проверялись различные архивы, делались запросы, но есть аэрофотоснимки за этот день, но не в этом районе. То есть они либо севернее, либо южнее. Возможно, они пока не оцифрованы, потому что, опять же, есть, насколько я знаю, и в Америке, и в Германии, и в России есть запасы немецких вот аэрофотосъемок, которые не были оцифрованы на данный момент. Ну и надеюсь, что когда-нибудь снежный город мы сможем увидеть таким образом.
4: Ну, то есть на данный момент материалы, которые на сайте Министерства обороны, да, вот выложены, это как бы ключевой источник.
10: Это основа, да, совершенно верно. Ну и плюс воспоминания, вот Николай Алексеевич Добрягин, это вот житель как раз-таки деревни Власково, это совсем рядом с Карцево, 2 года назад, если я не ошибаюсь, ушел из жизни, вот он был еще совсем маленьким мальчиком, ему было 10 лет, когда строили снежный город, и он участвовал в его строительстве. То есть вот на основе его воспоминаний.
4: Воспоминания вот этой Мариинской библиотеки, да, были?
10: А это вот его как раз. То есть они его записывали, и они с нами поделились вот этой вот. Там короткие буквально воспоминания, но там весьма интересно вот именно глазами человека это увидеть. Это, конечно, очень здорово. И, соответственно, вся эпопея, да, все, что связано со снежным городом, в общем-то, завершается 4 апреля. 4 апреля – это последняя сводка, и после этого саперные подразделения переводятся уже на другие участки. Ну, судя по всему, по косвенному пониманию, 4 апреля снег окончательно начал сходить. То есть все уже удерживать, достраивать было невозможно. То есть это вот всего 19 дней, но это огромное событие в истории Великой Отечественной, в истории освобождения нашего города. Действительно, это, на мой взгляд, крайне интересный эпизод, который в Великих Луках, в общем-то, в очередной раз подчеркивает уникальность нашего города.
4: Ну, действительно, эпизод такой малоизвестный, да, конечно, ну, краеведы слышали наверняка об этом, но вот то, что вам удалось и в Министерство обороны, да, цифрованные документы подключить и найти эти воспоминания, да, которые, ну, ранее, наверное, тоже не были известны, это, ну, такой серьезный вклад в изучение именно вот истории Великих Лук, годы войны. Игорь Олегович, ну, все-таки вот, на ваш взгляд, да, вот архитекторы, да, снежного города, как вы назвали, эти люди, они, как можно оценить их вклад вот в освобождение Великих Лук дальнейших?
10: Я думаю,
4: это сыграло какую-то роль для вот освобождения города?
10: Я думаю, огромную роль. Вот их два основных человека, Борис Кириллович Копорулин, о котором я уже говорил, и более известный в Великих Луках Николай Иванович Скальный. Я думаю, это люди, которые, ну, на мой личный взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но они внесли в освобождение нашего города, наверное, не меньше, чем сам Дьяконов. Да? То есть Дьяконов командовал, у него стратегическая, как говорится, мысль, да, освобождала. А у них вот этот вот макет для тренировки, который позволил, в общем-то, солдатам понимать, куда они идут, понимать, что делать. Я думаю, это очень...
4: Тактические
10: очень
4: навыки,
10: большой,
4: да,
10: вклад.
4: Вырабатывались, да.
10: Да, совершенно верно. И я даже боюсь представить, каких трудов это стоило. То есть вот под... описание документальное, они же сухие там. Ну, выполнено 8 тысяч погонных метров стенки квартала. А стенка 1,5 метра, значит, из снежных кирпичей. То есть, ну, представьте, 8 тысяч погонных метров. А работают там, ну, 200 человек, допустим. То есть это огромное количество. Снег, это холод. Это все тает, надо это восстанавливать. Естественно, и те труженики, которые работали, да, вот жители как раз-таки деревень, а в деревнях, что интересно, как раз-таки помнят прежде всего ветеранов труда. То есть вот для них ветераны войны – это вот те, кто строил снежный город. Это вот именно ветераны труда. Вот, я думаю...

0: или Калужского городского краеведческого общества. И с недавних пор члена Российского военно-исторического общества Игорь Олегович действительно в том числе занимается изучением военной истории города воинской славы Великие Луки, о чем мы сегодня были в ходе беседы еще раз стали свидетелями действительно такого кропотливого и важного изучения малоизвестных страниц военной истории Великих Лук. Поэтому, Игорь Олегович, спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, и спасибо радиостанции Луки-ФМ.
0: Еще раз всех поздравляем с Днем Радио, ну и, конечно, с главным праздником нашей страны, Днем Победы, днем, который является символом нашей общей истории, нашего настоящего и, уверен, нашего будущего. Мы помним, мы гордимся. С Днем Победы!
1: С Днем Победы, уважаемые радиослушатели!
0: Прослушать полную версию нашей программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте, в Максе, Луки-ФМ. Всего доброго, до новых встреч.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
9: Активное участие отечественных предприятий в гуманитарной поддержке бойцов спецоперации и жителей приграничья заслуживает огромного уважения. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Союза машиностроителей России. По словам главы государства, такое действенное и активное участие в судьбе людей, регионов и страны в целом заслуживает поощрения и внимания. Президент также отметил, машиностроители России уверенно выполняют гособоронзаказ, объем которого вырос с начала СВО.
3: О политике.
9: В Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Украины в ЕС из-за дела Ермака. Депутат Европарламента от правой австрийской партии «Свободы» Харальд Вилимский резко отреагировал на коррупционный скандал с экс-главой офиса Владимира Зеленского. Вилимский усомнился, что никто не знал о происходящем. Это еще раз подтверждает, что в стране существуют огромные проблемы с коррупцией и злоупотреблением властью, добавил он. Парламентарий призвал Европейскую комиссию сделать четкие выводы, а также прекратить все выплаты Киеву.
6: О судебных делах.
9: Следствие настаивает на домашнем аресте саунд-продюсера Линды. Михаил Кувшинов задержан в рамках уголовного дела. В пресс-службе Тверского суда Москвы заявили, что он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне следователи взяли у певицы

0: показания по уголовному делу.
1: О транспорте.
0: В Минтрансе анонсировали первую поездку беспилотных КАМАЗов за пределы России. Трансграничная перевозка грузов состоится 28 мая. Такие сроки обозначил статс-секретарь замминистра Дмитрий Зверев. Он добавил, что по дорогам России уже курсирует 101 беспилотный грузовик. Суммарно они преодолели больше 14,5 миллионов километров без единой аварии.
1: Обо всем.
0: Москвичи назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Более трети респондентов поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке рейтинга расположились учителя и воспитатели. Замыкают тройку лидеров военнослужащие. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob. Также, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследований упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% респондентов заявили, что уважение заслуживает любая профессия.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юаня 10 рублей 79 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 24, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 14 градусов выше нуля, без осадков.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные деятели политики, культуры, кино, спорта, руководители, бизнесмены, предприниматели. И мы обсуждаем те темы, которые сегодня в Великих Луках на поверхности, разговариваем на интересные вещи и об интересных событиях. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, достаточно необычный для программы «После работы». Это администратор цирка «На льду» Корнилова Наталья. И мы, естественно, поговорим об этом цирке, который приехал в Великие Луки. Наталья, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Хочется, конечно же, поприветствовать жителей и гостей города Великие Луки. Мы у вас впервые. Сразу забегая вперед, скажу, что город нам очень понравился. Чистый, красивый город. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наталья. Рада вас видеть у меня на эфире. Но давайте начнем с базы. Великие Луки тоже впервые встречают цирк на льду. Лед у нас только в айсберге, который непосредственно находится не так далеко от вас, да. Расскажите, пожалуйста, про цирк, да, непосредственно. Вы единственный такой передвижной на льду. Вот с чего появилась идея?
5: Да, на самом деле, на сегодняшний день мы единственный передвижной цирк на льду в России. Есть цирк на льду у нас, который дает гастроли по ледовым дворцам. Мы отличаемся тем, что у нас лед, он особенный. Это искусственная технология канадского льда. Хоккеисты, НХЛовцы в Канаде катаются ровно на таком же льду, которые катаются артисты нашего цирка.
4: Но
5: этот
4: об этом...
5: лед, да, этот лед мы достаем очень с трудом. И сейчас час, когда мы взяли себе новый шатер. Шатер у нас самый последний, сшитый из всех шатров в России. И мы увеличили наш, получается, манеж. Манеж, за счет того, что мы увеличили, нам не хватало несколько пластинок. И вот эти пластины, которые делается наш лед, он, получается, собирается. Мы заказывали и с трудом нам их привезли. Но ничего нет невозможного. И чтобы красота нашего льда оставалась в нашем цирке, бы для этого все усилия приложили, да.
4: Я, кстати говоря, смотрела «Цирк на льду», как раз-таки «Щелкунчик», и это действительно очень такое. Но, тем не менее, вашему цирку 16 лет. Вот вообще история зарождения, да, ну, потому что сейчас очень много вот однодневных цирков, которые приехали, уехали, денег заработали и исчезли. Вы живете 16 лет. Я почитала вашу, да, историю создания, что действительно за вашими плечами столько городов, столько регионов уже. Вот расскажите историю создания. Кто стоял у истоков и как идея появилась?
5: Наш директор. Наша художественный руководитель Оксана Задорожная, она была основателем нашего цирка ровно 16 лет назад, когда был такой момент переломный, то есть они работали в цирке, и случился такой момент, когда нужно было решать, что делать дальше. Либо идти дальше опять в работу в какой-то другой цирк, либо сделать что-то свое. Вариантов было много, был очень такой переходный момент, но всегда, знаете, как бывает, все надоело, все что-то тогда, и что-то хочется новое. Но и вот очень хорошо, что у них, вот у Оксаны там, да, у нее именно момент истины был, что чтобы идти дальше, нужно сделать свое.
4: И что-то новое, интересное,
5: и что-то новое, да, свое. Сначала это был шатер, красивый, хороший шатер, но это просто был цирк. И когда вот они начали работать, наши девочки, наши директора, они решили, что это будет цирк на льду.
4: Вот давай цирков про
5: на льду, да, цирков на льду, на самом деле, их за это время... Кто начинал и кто вот планировал
4: пробовал.
5: Сделать тоже, да, пробовал, да, правильно, пробовал сделать такое, что-то наподобие такого, да, да, начинали, да, пробовали, да, кто-то даже выезжал с такими программами, но не получалось, потому что это очень сложно. Это очень сложно, это сложно то, что это кат отличается конька от обычного льда. То есть это наши профессиональные артисты цирка, они в манеже работают с элементами фигурного катания. И вот уже второй год мы ввели в программу настоящих фигуристов. То есть это получается и наши артисты цирковые,
4: и профессиональные спортсмены.
5: И профессиональные спортсмены, которые именно фигуристы, которые работают у нас в манеже, да.
4: А, Наталь, давай вот поговорим, собственно говоря, про лед. Какая технология, да? Вот как это происходит? Люди приходят и уже сразу лед. Либо у вас программа разделена на две части. Вот как вообще вы это все собираете в кучу? Потому что мне вот, честно, сложно представить, как передвижной цирк может быть цирком на льду.
5: Да, программа в двух отделениях. Первое отделение, как вот вы правильно заметили, это ледовое шоу. Когда зрители приходят в зал, все завуалировано, свет выключается, и вот в тот момент, когда зритель рассаживается в зрительном
4: когда
5: зале...
4: Когда он входит, он не видит, что
5: не
4: лед.
5: Видит, что
4: не
5: это
4: ожидаете,
5: лед. Да,
4: что...
5: Нет, да, это просто идет у нас красивая теза, там написано «Цирк на льду», да, вот как бы, и все, да, спрашивают, а где лед? Да, лед забыли положить. Ну, то есть, как бы тоже шутка, потому что это цирк. Вот, и когда зритель в ожидании находится уже в зрительном зале, и идет вот музыка, первые аккорды музыка, и только свет появляется, и это сразу же появляется лед. Красиво. И идет музыка, идет снег, снегурочки. Это зимняя сказка. Это именно шоу льда. Первое, вот с чего мы начали, я опять к этому вернусь. Первое отделение — это именно ледовое шоу. Повторю, профессиональные цирковые артисты с элементами фигурного катания плюс фигуристы. Все жанры циркового искусства с тем моментом, что наши артисты, они работают в коньках. Снегурочки, снеговики, снег — огонь, лед, это вот именно шоу
4: льда. И пламя.
5: Да, да, да, да. У нас нет ведущих, у нас именно, повторю, у нас первое отделение, как и второе, это именно идет в формате шоу. Один номер сменяется другим, и время, проведенное с нами, а программа длится у нас 2 часа 45 минут, зритель не понимает, что прошло 2 часа 45 минут.
4: Скажите, пожалуйста, вот разбирает лед, получается, в антракте, да, антракт, и после антракта уже обычно, или вот, или лед, он всегда находится,
5: он всегда.
4: И просто его покрывают, да,
5: закрывают,
4: чем-то?
5: Да, закрывают, поскольку у нас в программе работает очень много животных, а животным, когда укладывается лед...
4: Лапки не для льда.
5: Лапки не для льда, да. Значит, его покрывают специальным раствором, и вот чтобы этот раствор не попадал на лапки наших животных, а мы их очень любим, то животные принимают участие только во втором отделении. Есть в первом, но это работают птицы, они на лед совершенно соприкасаются, это работают две у нас красивые артистки в коньках, это очень красивый номер с попугаями, у нас 3 попугая в работе, и на велосипеде, и на самокате, и трюки, и это просто умные, красивые птички, которые, ну, не оставят равнодушным, вообще работа наших животных, она, конечно, не оставит равнодушным ни одного из зрителей, даже которые очень скептически относятся вообще
4: к цирку с животными,
5: да. Когда зрители приходят, и если вы откроете наши социальные сети, там в ВК там, или в Телеграм, да, то вы просто сможете прочитать комментарии наших, да, это наша группа, комментарии наших зрителей. Каждый отмечает уровень профессионализма наших артистов и уровень упитанности наших животных.
4: Вот давайте про артисты. Кто артисты вашего цирка? Да, вы уже сказали, что спортсмены, хоккеисты. Есть ли заслуженные? Да? Каков опыт работы? Потому что немаловажно прийти в цирк, в красивый шатер. Я согласна. Это первое впечатление играет большую роль.
5: Конфетка, да.
4: Качественный шатер, хорошие сиденья, не облезлые, да, вот эти что-то пережиток. Но артист играет большую роль. Да? Вот кто держит зал? Кто работает для ваших зрителей?
5: Ой, Ксения, на самом деле это... Вот опять же Оксана Задорожная вот вместе с Инной Гречкиной, которые занимаются нашим полностью цирком. Девочки наши, ну, у нас как семья, и мы друг к другу как бы обращаемся, ну, совершенно нормально. То есть у нас там девчонки, там мальчишки и так далее и тому подобное. Так вот, наши девчонки, которые директора нашего цирка, вот Оксана Задорожная, Инна Гречкина, они создают именно цирк, который очень красивый. Красивые артисты. Вот сейчас вы листаете наши фотографии.
4: Да, уважаемые радиослушатели, я здесь подсматриваю.
5: Ксения
4: за цирком
5: смотрит, да. Очень красивые артисты, шикарные костюмы. Если брать артистов, в нашей программе номера, которые заслуживают внимания в каком плане? Артисты нашего цирка на сегодняшний момент есть девчонки, которые... Принцесса цирка — это вольно стоящая проволока. Проволока Ирина Новикова. Она 2 года назад, вот есть конкурс, который организует запашные.
4: Циркового мастерства.
5: Да. Принцесса цирка. Вот Ирина Новикова, вольно стоящая проволока, она номинант этого конкурса.
4: Что значит вольно стоящая проволока? Для меня, это человека, очень, который телерадиоведущий, не очень понятно.
5: Это очень сложно. Есть номера, которые привозят очень многие цирки. Сейчас, как правило, знаете, вот у нас...
4: Какие-то стандарты, есть.
5: Такая
4: там
5: тенденция пошла у цирков, что мы везем это шар, где в колесе мотоциклисты, да, где вот этот вот запах такой вот, когда аж прям голова начинает кружиться. Это канатоходцы, когда вот проволока прям натянута, это наверху, вот они там делают, раскрою секрет, они там делают вид, что им страшно, это опасно. Вот. И у нас колесо смелости, это сейчас возят все цирки. Если вы хотите это увидеть, то в нашем цирке этого нет. У нас нет таких вот трюков, потому что особенность нашего цирка, мы именно цирк на льду. Мы не можем в силу того, что у нас ледовое покрытие, которое для нас оно очень важно, да, это идет скольжение конька.
4: Это само по себе уже опасно.
5: Да. И мы не можем какие-то номера, вот эти трюковые, например, поставить. Но мы сделали акцент на красоте и на профессионализме номеров.
4: На магии.
5: На иллюзии, да. А вот вернемся к вольностоящей проволоке. Девочка, это уникально, правда. Таких артистов в России 3. 2 мальчика и вот наша Ирина. Номер. Это трудно мальчикам делать. Это номер, который идет, вот он идет силовой. Трюковой силовой номер. Но она делает это с такой легкостью, и да, говоришь, господи, Ирина, ну ты, пожалуйста, там сделай так, видишь, что тебе страшно, там что-то тебе зазал. А это с такой все легкостью делается, и когда, конечно, человек это все видит, кажется, ну, боже мой, ну вот она вот, проволока, это стоит вот таких две конструкции, и вот эта проволока, как вот, знаете, вот во дворах вешают вот эти вот...
4: Бельевая
5: веревка, да. Вот то же самое, то есть она вот ветер подул, и она вот шатается. То есть вот на такой же шатающейся вот этой вот проволоке Саша, артист
4: Выполняет трюки.
5: Но то, что она там творит, это только можно увидеть у нас в цирке.
4: Ну а сейчас мы перейдем на рекламу, а после вернемся. Я напомню, сегодня у нас в гостях цирк на льду, который располагается на территории торгового центра «Апельсин», и уже, я так понимаю, с 3 мая ждет гостей.
5: Да.
4: Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
9: А помнишь свой старый двор? кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Анна Керн была музой поэта Пушкина, а ее дочь Екатерина – возлюбленной композитора Глинки.
3: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
4: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Микрофона ведущая Ксения Фадеева. Сегодня у нас в гостях представитель цирка «На льду», администратор цирка Корнилова Наталья. К нам приехали с великолепной цирковой программой, необычной «На льду». Это единственный цирк передвижной «На льду». И вот до рекламной паузы Наталья рассказала про историю цирка, да, про лед, про эту сложную технологию и про артистов. Я теперь предлагаю немножко поговорить про других артистов, немаловажных в вашем цирке. Это животные. Вы правы, общество в последнее время разделилось на две половины. Одни за цирк с животными, другие против цирков животных, устраивают пикеты, акции. Вот давайте поговорим о ваших пушистых артистов, а может не пушистых. Кто ждет наших великолучан, да, кто работает на цирковой арене?
5: Да, Ксения, у нас представлен очень большой и разнообразный
4: животный мир.
5: Да, но на самом деле, да. Сейчас даже, я вам скажу, вот если брать, например, программы передвижных цирков и даже брать программы стационарных цирков, такого разнообразия животных нет ни у кого. Я, правда, не побоюсь этого слова. Я вообще считаю свой цирк, вот, в котором я работаю уже там 6 лет, да, я считаю это уникальным цирком, потому что, повторю, да, мы стараемся... Уровень программы. Мы очень любим вот тех пушистиков, которые увидит зритель.
4: Какие пушистики?
5: Да, ну, немножко интрига. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи Ара, обезьяна, наш Димон, но это просто покоритель женских сердец. Обезьян, бассерон, это у нас тоже такая собака, она у нас очень гордая, красивая. Рысь, сервал, черный леопард, морские котики и морской лев.
4: Ничего
5: сочетание
4: себе, даже морские котики,
5: да,
4: морской лев.
5: И ластоногие, да.
4: Их же очень тяжело перевозить, как вот... и вообще ухаживать, мне кажется, за такими животными тоже нелегко. У вас есть специально обученные люди?
5: Конечно, конечно. Вообще ухаживать за животными в цирке – это и интересно, и, конечно же, тяжело.
4: Но это опять очень же... важная работа, чтобы они выглядели именно ухоженными, упитанными,
5: да.
4: Ну, потому что внешний вид играет большую роль здесь.
5: Внешний вид играет очень большую роль, но здесь внешний вид животного зависит от отношения дрессировщика там, да, или хозяина, вот как пушистика, который работает в цирке. В нашем цирке животных любят очень сильно. Есть прицепы, в которых мы перевозим животных. То есть, забегая, например, вперед, я скажу такую вещь, да, у нас с 2021 года в России президентом Российской Федерации была введена лицензия.
4: Да.
5: Да, лицензия. Наш цирк получил лицензию вторыми в России из 200 передвижных цирков. Приехала комиссия, посмотрела за содержанием, за питанием нашего цирка, и с первого раза, то есть без каких-либо нареканий, мы получили лицензию. Россельхознадзор регулярно приезжает в городах, то есть...
4: Ну, то есть приехали к нам,
5: да,
4: и приехали, проверили.
5: Случае, да, приехали, проверили. То есть уже каждый год такие проверки проходят, в каком городе, нам никто об этом, конечно, не говорит, но цирк продолжает работать, а это значит, что содержание и питание животных остаются в нашем цирке на высоком уровне.
4: Они все задействованы в программе? То есть, вот, допустим, я сама неоднократно сталкивалась, у меня две крестницы, что вроде бы приходишь на цирк с животными, а все, что ты видишь от животных, это фотография с ними.
5: Нет, нет, нет. Наши животные, которые я перечислила, они все принимают именно участие в программе. Все показывают, что умеют делать. Опять же, забегая наперед, например, в программе у нас работают кошки. Вот тут недавно мы были в городе Орел, и позвонила женщина, говорит, мне не понравилось, как у вас работала сервал. Ну, сервал — это кошка, которая работает также в манеже. Что-то не понравилось, как ей там сделал. Ну, что-то там сделал вот этот вот кот. Я, как администратор своего цирка, я женщине объясняю. Говорю, вы знаете, говорю, как бы у нас животные из-под палки не работают.
4: Ну, понятно, было не настроение.
5: Было не настроение, и заставлять его делать в манеже ради секундной прихоти зрителя, мы этого делать не будем. Ну, нравится это или не нравится, как бы это уже...
4: Это ваша позиция.
5: Это наша позиция такая. Мы... Повторяю, мы тот цирк, который животных своих любит. У нас в прицепах, если это лето, то у нас работают кондиционеры. Если это зима, то у нас работает отопление.
4: Вот всё как находится... сейчас, неожиданно, да, вы приехали, да, в зимние Великие Луки.
5: Да, работает отопление. В первую очередь, когда приезжает цирк, расставляются прицепы, и в первую очередь делается что? Делается подключение к электроэнергии, чтобы животное было комфортно, и выставляются вольеры. Вольеры идут все по ГОСТу.
4: А, Наталья, что еще ждет на представлении? Будут ли клоуны?
5: Да, да, Ксения.
4: Вроде бы лед и клоуны, да, не совсем совместимы, но, наверное, ваш клоун на коньках?
5: Да. Ну, опять же, забегая вперед и раскрывая какие-то такие маленькие секретики, конечно, все артисты нашего цирка в первом отделении, они по возможности они работают в коньках, да. Но такого клоуна, как наш, зовут его клоун Даффи, это молодой, обаятельный, совершенно артист нашего цирка, который своей неотразимой улыбкой, своей грацией, своим шикарным костюмом, ну, забирает все сердца женской половины цирка.
4: Когда начинается представление, сколько вы даете в день, да, вот, все-таки город Великие Луки, город с более 80 тысячами населения, многие хотят попасть, расскажите, пожалуйста, о режиме и где можно приобрести билеты.
5: Да, мы у вас в гостях впервые, цирк будет с 3 мая по 16, расположен наш цирк на парковке торгового центра «Апельсин». К вам мы приехали на все майские праздники. Уважаемые жители и гости города,
4: поддержите.
5: Сочетайте, да, как-то найдите время, чтобы очень вкусно покушать шашлычка и посмотреть цирк. Сказать честно, моя фраза любимая: пожалеют те, кто к нам не придет. Ну, это как бы правда. Люди, которые приходят к нам на представление, конечно же, уходят и остаются в неимоверном восторге, потому что мы другие. Мы другой цирк. Это красота, это грация, это настроение. И что еще хочу вот отметить, когда зрители выходят с нашего шоу, каждый подчеркивает, когда вот смотришь, да, вот отзывы читаешь, они понимают, что все, что сделано у нас в цирке, это сделано с любовью.
4: И с душой, наверное.
5: И с душой.
4: Сколько раз в день вы даете представление? Или это один раз?
5: Вообще, вот расписание мы выстроили так, что у нас по одному представлению в день. Зал у нас очень большой. То есть это последняя конструкция. Это в районе около 1000 мест у нас сам по себе купол. По одному представлению. Но на заключительном дне, это 16-е мая, будет два представления, потому что тот, кто будет запрыгивать в последний вагон, в этот день мы даем два представления всегда.
4: Где можно приобрести билеты? Да, понятно, что в кассе цирка, но вот многие же любят сейчас онлайн, да, что называется, не вставать с дивана, даже ради собственных детей.
5: Онлайн работает касса у нас уже давно. Это наш официальный сайт Grand Ice Safari. Можно зайти туда на сайт, но опять же хочу предупредить жителей города, что выгоднее покупать билеты в кассе нашего цирка. Онлайн это очень, да, удобно. Мы сидим на диване, мы взяли телефон, но за это удобство вы оплатите
4: комиссию,
5: да, на 8%, поэтому как бы решать, конечно, каждому жителю. Я поехала бы в кассу цирка, пообщалась, посмотрела бы, что приехал, да, у нас там мы не влезли на площадку, мы заняли еще там больше территории, у нас 9 прицепов только, да, и сейчас поставим такую махину, как бы просто посмотрите масштаб цирка, который просто к вам приехал.
4: А возрастные ограничения, если у цирка 0+, то есть любой. Цирк это еще всегда какие-то вкусняшки, какие-то, не знаю, игрушки, да, вот я говорю, что вот у меня крестницы порой ходят только ради этого на представление. Привезли ли вы это с собой?
5: Да, мы, конечно же, привезли и сладкая вата, и попкорн. Но я не хочу вот об этом как бы правда вот говорить, потому что, ну, чтобы у людей не сложилось впечатление, что в цирк не надо ходить ради попкорна. Все-таки придите в цирк ради цирка. Цирк на льду, это, повторю, и не устану повторять, это уникальный, красивый, современный, суперский цирк, который вот единственный на сегодняшний день, и мы этим очень гордимся. Вообще, тенденция нашего цирка такая, что мы очень любим себя. Это в первую очередь.
4: Вы за лицо.
5: Да, и любим зрителя, который к нам приходит в цирк.
4: А скажите, пожалуйста, подарки будут обычно, да, вот еще в игровых программах, какие-то там розыгрыши, вот что-то такое, коммуникация со зрителем?
5: Именно в программе? Нет, к сожалению, нет. У нас такого не предусмотрено, потому что, повторю, у нас формат шоу. У нас это некому проводить. У нас нет ведущего. То есть номер сменяется номером, и это идет все вот так вот нон-стопом. Да.
4: Ну а можно ли выиграть ваши билеты в цирк?
5: Да, конечно же. Сейчас вот на радио проходит наше...
4: Каждое утро.
5: Да. Уже сегодня мне прислали имена двух победителей, поэтому продолжаться это еще будет... Еще у нас 4 таких будет выхода, поэтому внимательно слушайте радио, участвуйте в розыгрыше билетов. Мы с удовольствием, причем билеты мы даем на центральную часть купола. Это все представление, артисты лицом будут работать на вас. Да, даем, конечно же, хорошие места, потому что это праздник, и мы любим людей, которые у нас выигрывают.
4: А мы любим таких людей, как вы, активных, да, амбициозных, творческих. Желаем вам успехов на нашей Великолукской арене, скажем так. Обязательно придем к вам не просто посмотреть, но и снять, выпустить сюжет на Великолукской телерадиокомпании. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у нас Наталья, администратор цирка «На льду», который с 3 мая уже работает на территории торгового центра «Апельсин». Грандиозное шоу, единственное в России, не пропустите. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте «Луки ФМ» и в телеграм-канале выйдет подкаст, а также, конечно же, в «Максе». Наталья, благодарю вас за разговор, за вашу эмоцию. Прям самой захотелось пойти в цирк «На льду».
5: Спасибо за приглашение. Мы ждем вас.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
15: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
16: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
11: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера.
17: в якутские полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
0: Сотрудник администрации Энергодара пострадал от удара дрона ВСУ по городу. У него легкие ранения, сообщили местные власти. Раненого доставили в медчасть, где ему была оказана вся необходимая помощь.
17: О политике.
0: Ситуацию на Украине и Ближнем Востоке обсудили глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Индийский премьер также отметил, что стороны обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам.
17: О важном.
0: Специальная военная операция стала настоящим тестом на честность и патриотизм для многих публичных персон, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен отметила, что подлинное гражданское общество рождается из искренней солидарности и готовности людей помогать друг другу в трудную минуту. Сегодня Госдума утвердила Лантратову на пост уполномоченного по правам человека. Полномочия Татьяны Москальковой, занимавшей должность омбудсмена с 2016 года, завершились в апреле.
17: О налогах.
0: В России предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Размер выплаты составит не больше 400 тысяч рублей. Законопроект направлен в правительство для получения официального отзыва. По мнению парламентариев, введение вычета на расходы будет способствовать повышению привлекательности официального заключения брака, снижению финансовой нагрузки на молодые семьи и достижению государственных целей по укреплению института брака.
17: Об авиации.
0: Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Объединенные Арабские Эмираты с 1 июня. Перевозчик отметил, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки с 1 июля дважды в день. В авиакомпании добавили, что продажа билетов уже открыта.
17: О спорте.
0: Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации в парном разряде. Россиянки обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и американку Эйжу Мухаммад. Встреча завершилась со счетом 4-6, 6-3, 11-9. В 1/2 финала наши спортсменки сыграют с представительницей Австралии Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.
17: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
17: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 24, облачно с прояснениями, в Петербурге 16 градусов выше нуля, ясно.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников и программа о безопасности российских дорог. Собственно, о безопасности каждого из нас. Сегодня мы вновь обращаемся к теме питбайков. Проблема набирает обороты. Будем разбираться в том, почему, что нам с этим делать, что уже делается, учитывая то, насколько эта тема многих волнует. Ну, нужно начать с того, что многих просто дико раздражают эти громко шумящие звуки, потому что на питбайках многие подростки выезжают, если говорить о городских поселениях, в основном в темное время суток. Вот, и многим это... Многим они спать не дают. Вот мне, например, потому что там, где живу я, к сожалению, дети на питбайках – это явление регулярное. Итак, наших гостей я приветствую. Сегодня с нами заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева. Анна Валерьевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Отлично. Так, мы вас слышим, не видим, но я думаю, что увидим. И заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Александр Романович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Рады. Рады вас видеть. Ну, давайте, наверное, начнем с некоего юридического обоснования, объяснения статуса питбайка. Как все уже знают, что питбайк – это спорт-инвентарь, что выезд на дороге общего пользования уже нарушение правил дорожного движения, но почему-то мало кого это останавливает. Александр Иванович, как думаете, почему-то у нас наказание за это не очень строгое, или как-то вот ну, не всех ловят, не всех наказывают? Почему как-то все плевать хотели?
3: Ну, начнем с того, что сегодня это стало очень доступно. Доступно и с точки зрения относительно финансов, и в целом приобретения. Не надо никаких документов, не надо водительских прав, потому что это не техническое средство, а это спортинвентарь, как вы уже сказали правильно. А спортинвентарь у нас – это и мячик, и плавательные очки, там, и бадминтон, и питбайк оказался в этом перечне. И сегодня его может купить вообще любой желающий, причем не только в магазине, не только там, в супермаркете, но можно приобрести и на маркетплейсах. И причем, если мы сейчас говорим, то, что цена нового питбайка, она может быть там варьироваться в зависимости от мощности, от качества, то можно купить сегодня его на вторичке, зайти на любой там маркетплейс и найти его там в БУ виде гораздо дешевле, чем он стоит новый. И одно дело, когда родители покупают своим детям игрушку в кавычках, другое дело, когда сегодня ребята во дворе скидываются все вместе там на один общий питбайк и покупают его и гоняют вместе. И сегодня это одна из проблем. Я считаю, что мы сталкивались с похожим таким бумом, тоже средств индивидуальной мобильности, когда в нашу жизнь ворвались внезапно самокаты, моноколеса, разного рода там велосипеды с двигателями. И тоже был вопрос, как это все регулировать. Были сторонники полного запрета, были сторонники...
1: Где-то его ввели.
3: Да, наведение порядка. И вот если посмотреть сегодня, там в некоторых странах Европы просто запретили, мы же пошли более сложным путем. Мы начали все это регулировать. Сегодня появились на самокатах номера. Сегодня регистрация должна быть для того, чтобы пользоваться самокатом. Сегодня это там, целый порядок норм и правил. И есть вообще понятийный теперь СИМ, средства мобильности. И это позволило нам уже там, регламентировать и скорость в общественных местах. И в целом уже приходят штрафы, письма счастья тем, кто управляет самокатами и другими там, видами транспорта. И вот теперь также аналогично в нашу жизнь врылись питбайки. И мы видим, что совершенно там большая аудитория ребят, которые несовершеннолетние, которые не знают правил дорожного движения, не сдают там на права, а просто приобретают и катаются. Мы видим большое количество травм. Это в том году прям наблюдалось очень активно и ярко, когда больницы были переполнены травмпункты, когда мы увидели серьезные там первые летальные исходы детей. И именно в том году на площадке Московского областного отделения Единой России, в Московской областной думе мы эту тему остро подняли, потому что в Подмосковье вообще это такая острая проблема. у нас вырастает количество молодежи практически, можно сказать, в два раза, потому что москвичи приезжают на дачи, естественно, весенний, летний, осенний сезон, все начинают гонять, и понятно, что столько трасс у нас нету для занятий мотоспортом, и здесь выбирают люди что? Выбирают просто кататься по проселочным дорогам, тем самым не только рискуя своей жизнью, но и сбивают людей, попадают в дорожно-транспортные происшествия, и это серьезный вызов на сегодняшний день.
1: Вот в Думе есть понимание того, что проблема действительно сейчас на карандаше, условно говоря, не только у законодательной власти, но и власти исполнительной, и есть ли уже, можно ли говорить о том, что мы видим там некие решения, да, вот какие решения сейчас напрашиваются, может быть, что уже сделано?
3: С площадки Московской области мы переместились как раз в Государственную Думу, и уже ни одно совещание, там, ни один круглый стол, ни один комитет провели посвященный. И у нас есть уже ряд решений, на которых мы выходим. Первое – это мы хотим регламентировать продажу питбайков, то есть даже если сегодня мы заказываем там через маркетплейс, мы приходим, ты должен будешь предъявить паспорт для того, чтобы приобрести первое, то есть ты должен быть совершеннолетним. Второе – мы вводим сегодня ГОСТ, и его сейчас разрабатываем, потому что многие питбайки, которые сегодня вообще продаются где-либо, удивитесь, но те, кто их производят, зарубежные страны, наши друзья и не друзья, внутри страны, там, где их производят, они вообще запрещены для использования. А у нас они как бы ну, доступны. Поэтому мы вводим сегодня нормативы для того, чтобы каждый питбайк был сертифицирован. И то, что к нам приходит из-за рубежа, возится, это все было соответствовало нашим стандартам. И третье, это, конечно же, изменение в правилах дорожного движения, потому что после изменения в правилах дорожного движения мы сможем изменить кодекс административных правонарушений, что позволит нам ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения. И вот это такой комплекс мер, который позволит нам в том числе и решить эту проблему, я считаю, серьезно.
1: А про изменения какие? Точно так же запретить использование питбайков, прям вот, я не знаю, жестко запретить и повысить определенное наказание там, да, за это нарушение.
3: Совершенно верно. Сегодня, то есть, на дорогах общего пользования могут быть ну, только транспортные средства. Все, точка. А перечень того, что не может быть и чем это будет караться, он должен всегда пополняться, соответственно, ага. Там с веянием времени. И вот сегодня мы говорим о том, что нам внести наказание, штраф, что у нас сегодня питбайки оказались на дороге, и это были не какие-то там смешные символические суммы, которые ну, там, не бьются вообще со стоимостью того же там, спортинвентаря, питбайка. Это для того, чтобы внести, нам необходимо регламентировать. И я знаю, что сегодня Министерство транспорта Российской Федерации выходит на финишную прямую с разработкой, и после этого уже будет изменение в кодекс в КОАП, и мы полноценно уже сможем все это регламентировать.
1: Анна Валерьевна, вот что, почему подростков так влечет к питбайку, и ладно бы их влекло, так сказать, к питбайку там на специализированной площадке, там, да, на гаревой дорожке, а так нет же, вот, взять и кататься по улицам, понимая, что нельзя, понимая, что опасно, но вот тем не менее, почему, вот, чем он их так привлекает?
2: Ну, здесь нужно понимать, что подростковый возраст – это вообще возраст достаточно сложный, и, конечно же, это накладывает определенную роль. Подросток, в свою очередь, требует, с одной стороны, признания, и где лучше всего получить признание. Это в среде сверстников увидеть реакцию прохожих, когда он, например, проезжает мимо. Плюс еще, безусловно, мозг ребенка требует новых уровней дофамина. Дофамин – это гормон мотивации, гормон вознаграждения. И ему нужны эти эмоции для того, чтобы вот заниматься тем, что ему нравится. А к этому, ко всему, добавляется еще и такое противоречие. Чем больше взрослые говорят о том, что нельзя на дорогу, тем выше психологическая ценность именно этого действия будет. Он хочет сейчас, хочет ярко, хочет интересно, и поэтому не видит разницу между треком закрытым, да, и проезжей частью. Но на треке скучно, и при этом, конечно же, нет зрителей, которые бы подпитывали эту реакцию. Поэтому вывод для родителей – не пытаться запретить вот эту адреналиновую подпитку, а предложить, безусловно, легальную площадку, где есть какие-то соревновательные моменты, где есть зрители, которые могут дать вот эту обратную связь, в общем-то, и какую-то статусность. Чем больше подросток получает извне вот этих вот моментов, которые его будут подпитывать, тем больше его будут тянуть на площадку, а не на улицу.
1: У нас минута сейчас до конца этой части эфира. Друзья, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Что нам делать с питбайками? Как вы думаете, как изменить ситуацию? Ну и, соответственно, можете писать нам также о том, насколько эта вообще проблема остро стоит там, где вы живете. Не знаю, будь то шум в вечернее время или действительно вот риск встретить на дороге подростка на питбайке, у которого, понятное дело, нет прав управления никакими транспортными средствами. Понятно, что питбайк – это не транспортное средство, но, тем не менее, если ребенок хотя бы какое-то представление имеет о том, как это все движется, как это управляется, то, наверное, риски меньше. Я сейчас ни в коем случае не оправдываю использование питбайков на дорогах общего пользования, но пытаюсь просто найти какие-то способы этот риск снизить. Так вот, что думаете вы? Пишите, мы обязательно обсудим.
0: Россия без ДТП. Новости.
4: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы и консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем, говорим о проблеме питбайков. Александр Толмачев, депутат Госдумы, Анна Ермолаева, психолог. Анна Валерьевна, вот хочу еще уточнить, вот насколько с вашей точки зрения, сейчас с точки зрения психологической науки, насколько большая вина в случившемся лежит на взрослых, которые, ну, может быть, недостаточно активно запрещают, более того, многие взрослые сами поощряют, ну, покупают же детям питбайки. Вот это почему происходит? Это следствие вот того самого, ну, не совсем здорового пофигизма, который там у нескольких поколений взрослых уже есть в отношении детей, да, ну, чем бы не тешилось, как говорится, лишь бы не. Вот, и хочет питбайк, ну, ладно, вот тебе питбайк, катайся, только меня не доставай, там, ну, как-то вот постарайся не это самое, чтобы ничего плохого не случилось. Вот в чем, какова роль взрослых в том, что проблема достигла таких масштабов?
2: Роль взрослых на самом деле здесь ключевая, потому что именно они являются тем моментом регулировки всего того, что с подростками происходит. Начиная от процесса воспитания, где, например, можно сделать то, что запрещено, да, если родитель, например, категорически против, он там обманул и пошел кататься со своими друзьями. Или наоборот, родители видят в этом какой-то элемент мотивации, крутости, элемент поощрения и пытаются вот эту систему и образ у ребенка создать. Вообще, можно даже сказать, у некоторых таких типичных ситуациях, которые происходят в сценариях, можно сказать, в семьях, которые чаще всего заканчиваются покупка питбайка. В первую очередь можно выделить такой сценарий, как подарок вместо присутствия. То есть тогда, когда родители достаточно много работают и компенсируют свое отсутствие дорогими вещами. При этом не сильно отслеживают, что дальше происходит. Питбайк покупают без инструктажа, без заключения какого-то договора, может быть, с мотоклубом. Серии «Пусть ребенок развлекается». И дальше ребенок уже сам предоставлен себе в всей этой истории, и это заканчивается, как правило, не очень хорошими последствиями. А второе, частый мотив покупки – это спортивный интерес одного из родителей, чаще всего отца, когда сам папа в юности гонял без правил, гордился этим, и он подсознательно поощряет риск, потому что настоящий мужчина, он скорости не боится. Но проблема в том, что 15 лет назад, или тогда, когда он был молодым и гонял на мотоцикле, может быть, плотность трафика была намного ниже и другая, и питбайки легче, медленнее, но это, в общем-то, такая развивающаяся история. Поэтому сейчас этот опыт невозможно перенести. Родители при этом этот спортивный интерес могут подпитывать какой-то дополнительной мотивацией. Хорошо, если он спортивный и в сторону спорта, и не очень хорошо, если он направлен на популяризацию такой дворовой романтики, чтобы «О, это было классно, вот давай ты тоже свою молодость тут не будешь пропускать и будешь, ну, в общем-то, тусоваться со своими друзьями вот таким способом, станешь крутым», да, и вот это подпитывается. И еще один сценарий – это такой способ гиперопеки во всем, кроме безопасности. Ребенку никогда в таком сценарии не давали свободы, как правило, это кружки, репетиторы, учеба и домашний контакт. Контроли. Тут, в общем-то, давай, мы даем тебе возможность проявить себя. Ему покупают питбайк, и психика у ребенка выстреливает, на потребность в самостоятельности реализуется здесь самым опасным способом, какими-то скрытыми выездами на дорогу, скрытым, ну или открытой даже какой-то, открытыми этими поездками и так далее. В общем-то, здесь родители, безусловно, должны устанавливать какие-то правила, границы, ограничения, потому что, как и любой вид спорта, это несет не только свободу действий, несет не только какой-то образ, да, который хотели бы или сформировать, или подпитать родители у подростка, но и определенную ответственность, и вот это самая важная задача.
10: Анна Ольгина, вот вы сейчас сказали там много правильных слов с точки зрения, наверное, общей посыла теории, а может быть, какие-то конкретные практические советы дадите, потому что, ну, мне кажется, все нас слушали и конкретно испытывают всегда дефицит именно в этом.
2: Ну, например, почему бы нет, до покупки нужно об этом говорить. Первый этап вообще нужно создать определенную зону ответственности у ребенка за эту ситуацию. Ну, то есть, если, не знаю, там вот у меня ребенок, прежде чем заводить рыбку, сдал экзамен на рыбок. Ну, то есть, как их кормить, да, определенный вопрос, что нужно делать. И то же самое может касаться и мотоцикла, и вот и мотоцикла, и питбайка, или любой такой системы. Нужно можно заключить еще одна практическая рекомендация – соглашение, можно письменное, хоть в мессенджере, или хотя бы проговорить. Это то, что должно ребенка сопровождать. Например, шлем, защита и закрытая территория для катания. И одно «нет» – это то, о чем мы говорили. Безусловно, это дороги общего пользования. То есть три «да», одно «нет» – это правило, которое нужно повторять ребенку регулярно и не думать, что он его запомнил.
1: Анна Валерьевна, я бы сейчас, наверное, чуть-чуть уточнил, не просто закрытая территория для катания, а в принципе условия для занятия в спортивной секции. Не просто там вот мы снимаем тебе, можно ведь автодром снять, пожалуйста, катайся, не хочу, но и на автодроме, где никого нет, можно благополучно в кавычках разбиться насмерть. Поэтому, в общем, не просто закрытая территория, а действительно условия организованного занятия спортом. У меня вот какой вопрос, Александр Романович, он такой немножко, ну, с точки зрения дурака. Вот смотрите, у нас есть питбайки, которые спорт-инвентарь, и все их покупают и ими пользуются. Но у нас есть и другой спорт-инвентарь, например, спортивное оружие, которым занимаются стрелковым спортом, спортивные арбалеты. Я что-то не видел, чтобы у нас вот так же часто, как с питбайками, ну, люди разгуливали там с пистолетами для стендовой стрельбы или там с винтовками для стрельбы условно по тарелочкам. Вот почему с питбайками так получилось? Где, в чем дыра-то в законе?
10: Потому что, я тебе еще, позволь, дополню вопрос. Вот, а почему, собственно говоря, мы до сих пор еще медлим с точки зрения того, что почему реально люди продолжают кататься? Вот я буквально недавно видел там в Москве, в центре Москвы, на Ходынском поле, парень в шлеме катался на питбайках. Почему до сих пор есть такая возможность? Мы уже полтора года про это говорим.
3: Сегодня мы вот сейчас говорим о том, что как приобрести, ну, приобрети, что приобретают их там спокойно, а если приобретать спортивное оружие, то необходимо определенные справки, определенно, что вы занимаетесь в секции, там целый ряд процедур, норм и правил. С точки зрения питбайка их нету, поэтому мы говорим о том, что сегодня надо навести порядок с тем, что как их приобретать и кто их может покупать. Что же касается езды, то помимо запретов и помимо ограничений надо создать еще инфраструктуру для того, чтобы ребята могли полноценно, те, кто хотят, как уже сказали, выплеснуть адреналин, кататься спокойно на сертифицированных трассах и получать, ну, там, навыки управления мотоциклетным видом спорта.
10: И... Да. Вот все-таки, извините, я вас перебью, но хочется узнать. Вот мы уже два года почти беседуем о том, что нужно запретить. Вы представляете законодателя, соответственно. Почему за прошлый год или за зиму, собственно говоря, мы к этому вопросу не подошли? Что нужно, сколько еще детей должно погибнуть на дороге, чтобы, как бы, ну, собственно говоря, запретили продажу в свободном пользовании без этих справок?
3: Первое, есть ряд регионов, которые не ждали федерального там регулирования и запретили у себя в регионе продавать топливо детям младше 18 лет, тем самым ограничив в том числе поле деятельности для тех, кто приобретает питбайк. Первое. Второе. Мы сегодня, я уже сказал, с Минтрансом и с ГАИ разработали правила дорожного движения. И в этом году мы планируем выйти на финишное решение и на принятие. И сегодня есть нормы, которые там штрафуют родителей за то, что они там недобросовестно выполняют свои обязанности по состоянию ребенка. Сегодня за управление транспортным средством, за передачу тоже там ГАИ накладывает штраф до 30 тысяч рублей. Сегодня эти питбайки изымают и отправляют на штрафстоянки, но просто мы в каждый двор, на каждую там трассу не можем поставить по сотруднику госавтоинспекции.
10: И запрет продажи когда будет введен?
3: Запрет продажи будет не введен, будет...
10: Без справок, собственно говоря. Тем, кто... Ну, вот как только что Антон говорил о том, что справки относительно стрелкового оружия. Вот вы все правильно меры перечислили там.

0: который будет позволять продавцу сказать ребенку «нет». И это очень важно для того, чтобы дальше все это остановить. Ну и, естественно, как я уже говорил про маркетплейсы, здесь тоже вопрос, то, что это тоже вызов для того, чтобы через маркетплейсы тоже это не продавать. То есть все, которые вещи есть, они должны работать в едином своде норм и правил.
1: Продолжим через несколько минут после выпуска новостей середины часа.
2: Россия без ДТП. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Режиссер Николай Лебедев о том, как меняется с возрастом жизнь.
4: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное и так далее». Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уже умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так, проснулся, ну, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 18 часов 30 минут в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки посетили участники киноэкспедиции «Путешествуй, снимай кино, исследуй мир». В проекте принимают участие школьники из Московской и Тверской областей вместе со своими наставниками, профессиональными режиссерами, кинооператорами и педагогами. Всего в команде более 50 человек. Они работают над созданием документального фильма из серии «С чего начинается Родина». Группа посетила мемориальный комплекс и памятник Александру Матросову, обелиск славы «Вечный огонь». Маршрут кинопутешествия включает также достопримечательности Пскова, Пушкинских гор, Печор. Поездка организована при поддержке фонда президентских грантов. Созданные детские киноработы, а также профессиональный фильм «С чего начинается Родина» будут показаны на кинофестивале «София» в Вышнем Волочке 22 мая. Сотрудники Великолукской епархии, священники и сестры Милосердия приняли участие в городском субботнике у дома земского врача на улице Ставского. К благоустройству присоединились семьи священнослужителей и прихожане. Все вместе очистили территорию за зданием от кустарников, бурьяна и мусора. Представители клуба «Отечество Псковская область» успешно выступили на всероссийских командных соревнованиях по дзюдо «Битва городов» СЗФО среди юношей до 18 лет в Ленинградской области. На татами встретились сильнейшие спортсмены Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и Республики Карелия. Борцы из Псковской области в каждой схватке демонстрировали высочайший класс и достойную подготовку. Они уступили лишь лидеру турнира сборной Санкт-Петербурга и в итоге прошли во второй этап битвы городов СЗФО.
2: О валютах.
6: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурная температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. мой взгляд, на перспективе от этого проекта

0: играют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
2: Здравствуйте. У микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. В 1923 году весь автомотопарк СССР насчитывал чуть больше 11 тысяч автомобилей и автобусов и около 2500 мотоциклов иностранного производства. Их поставки в органы внутренних дел носили ограниченный характер, так как импорт техники был сильно зависим от финансовых возможностей страны. Многие подразделения милиции вовсе не располагали транспортом, а если имели его, то в единичных экземплярах. В сельской же местности не всегда была возможность передвижения даже на конной повозке. Для повышения уровня мобильности милицейской службы образовались специализированные подразделения велосипедистов. Такие команды назывались самокатчиками, а впервые были созданы в Москве в 1924 году. Они разделялись на несколько групп по 8-9 милиционеров и дислоцировались в разных районах города. Сотрудники этих подразделений вели наблюдение за соблюдением порядка в общественных местах и за уличным движением, в основном в отдаленных от центра районах, а при необходимости помогали пешей милиции на центральных улицах и площадях города, где была наибольшая интенсивность движения транспорта и пешеходов. Самокатчики были вооружены револьвером и карабином и взыскивали штрафы на месте совершения нарушения с выдачей квитанций. В случае отказа уплатить штраф припровождали нарушителя к дежурному для составления протокола. В дальнейшем московский опыт использования велосипедов для патрулирования улиц стал применяться и в других городах страны, чему, в свою очередь, поспособствовал массовый выпуск велосипедов отечественными производителями в Харькове, Пензе и Москве. Со временем на смену велосипедам пришли мотоциклы, которые почти полвека оставались основным видом транспорта госавтоинспекции. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. И как говорил известный персонаж из фильма «Берегись автомобиля», со старым аккумулятором это не жизнь. До новых встреч.
1: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
3: Продолжаем прямой эфир. Большое спасибо Юрию Безрукову за очередной выпуск нашей исторических хроник к грядущему юбилею госавтоинспекции. Мы говорим сегодня о проблеме питбайков, их доступности, о рисках, соответственно, от использования питбайков мы постоянно говорим в нашей традиционной рубрике статистической, когда мы говорим о том, как минувшая неделя, чем она обернулась на дорогах, каким количеством погибших и пострадавших. Вот я все-таки хотел бы вернуться к теме, к роли родителей. Да, вот... Анна Валерьевна, я полагаю, что вам этот вопрос. Вот на чем бы вы акцентировали внимание, если бы вот перед вами стояла задача провести там некую экспертизу или задать экспертный тон работе по пропаганде вот определенного поведения среди родителей. Вот на что бы вы упирали, как убедить взрослых в том, что вот этого делать не надо?
4: С одной стороны, очень хотелось бы, конечно, представить все четко, жестко и фактами. Вот она, статистика, вот количество нарушений, вот количество летальных исходов. И вот как в прошлом году мы видели ряд роликов, которые как раз показывали вот эту вот всю сторону последствий всех этих событий. Это очень отрезвляет. Но я как психолог не могу рекомендовать такие советы, потому что они, в общем-то, ну, не несколько могут лечь не совсем корректно на неподготовленную психику и очень вызвать разную реакцию. Поэтому если говорить о каких-то профилактических мерах, то да, они фактологические, но не оценивающие, то есть без эмоционального окраса. То есть можно говорить, вот хорошо работают, мне кажется, такие вещи, когда ты едешь, и там раз факт какой-то, да, о том, что вот там количество детей, пострадавших в ДТП, и эмоциональный окрас это не несет, и это хорошо, потому что каждый свое мнение сформулирует самостоятельно. А для родителей, конечно, важно проводить разного рода мероприятия, связанные с пропагандой, но пропагандой хорошего отношения вместе с детьми по отношению к детям. То есть это про выстраивание доверительных отношений, это про разговор, который сложно сделать. Зачастую родители не знают, как такие разговоры совершать, и в этом кроется большая, в общем-то, ошибка, не понимая, как донести до ребенка информацию о безопасности, и при этом у самих не совсем выстроена вот та система ценностей, да, вот как я уже говорила, иногда романтизация вот этих не происшествий, а романтизация того, вот этого образа классного, крутого, спортивного ребенка, она мешает как-то объективно принимать решения. Поэтому сейчас, соответственно, выпускаются ролики, которые доносят эту информацию. И самое главное – давать информацию о том, как говорить с ребенком об этом. Запрещать здесь, на самом деле, не имеет смысла. Отмахиваться тоже. Ну, то есть, ой, да это тебе не нужно, или да не говори ерунду и так далее. Потому что ребенок, если даже не сам, то потом с помощью других детей каким-то образом это может реализовать. И безответственно относиться к этому тоже опасно, потому что это, ну, все же правила, которые следует соблюдать и соблюдать неукоснительно.
3: Спасибо большое. Александр Романович, вот теперь вам вопрос. Вот вы сказали, что в законопроекте, который сейчас проходит экспертизу всю, собирает отзывы, прописаны все вот эти вот ограничения, о которых Вадим говорил в предыдущей части эфира. А прописана ли там ответственность для вот спортивных секций официальных, неважно, там, государственных или частных, которые оказывают там соответствующие услуги, с тем, чтобы не получилось у нас, не появились у нас десятки контор, которые выдают справки о том, что вот тот или иной конкретный ребенок занимается в секции. Мы же знаем, что такое может появиться. Вот прописана ли ответственность официальных руководителей вот этого вида спорта за то, чтобы этого не было?
5: Ну, в данном случае законопроект, который регламентирует продажу, он это не предусматривает, потому что наша задача первая, чтобы сократить количество вообще приобретений. Второе, правила дорожного движения будут гласить о том, что что ему разрешено ездить по дорогам общего пользования, а кодекс административных правонарушений будет говорить, какие будут санкции, если правила дорожного движения будут нарушены. А с точки зрения делать поддельные справки, это уже другая статья, которая тоже существует, и она будет говорить о подделке документов фиктивной, о том, что там кто-то занимается, не занимается, это же тоже ну, прописано уже в других правилах игры. И знаете, хочу сказать еще один из примеров, вот сейчас коллега рассказывала про родителей, вот я уже тоже упоминал в предыдущей части о штрафах, там от 500 рублей до 2000, и на самом деле отрезвляет еще, наверное, следующее, что штрафы-то небольшие, но есть уже один прецедент в одном из регионов нашей страны. В том году молодой человек на питбайке, несовершеннолетний, сбил двух девушек, и одна из них, к сожалению, по дороге в больницу скончалась, а ребенок, ну, ему до 16 лет, который был за управлением питбайка, и на его родители возбудили уже уголовную ответственность, мы, наверное, даже не про административное правонарушение, а то, что это повело в смерть человека, а ребенок несовершеннолетний, поэтому он несет за это ответственность юридическую, правовую, и это возложили на маму, и это уже уголовная статья. И здесь просто каждый, кто приобретает питбайк своим детям, должны тоже понимать о том, что, как вы правильно сказали, это плюс-минус как спортивный пистолет, когда можно там стрелять, ходить и там бесконтрольно. Здесь то же самое. Одно дело, когда там ваш ребенок получит травму, другое – это тоже плохо. Но другое дело, когда он еще и понесет за собой совершенно людей, которые не касаются там…
3: А еще, соответственно, ну, еще такая потенциальная уловка производителей, импортеров этой техники. Ну, вот, например, мы там примем ГОСТ, мы скажем, что у нас является спидбайком. Ну, очень просто, соответственно, производители там, в том же Китае, да, начнут там, менять какие-то минимальные технические параметры и будут говорить, а это все, это уже не спидбайк. Ну, то есть формально он не будет подпадать под эту категорию. Вот здесь мы уже пытаемся как бы закрыть лазейки в законодательстве, или мы ждем, когда они начнут
5: вот это как раз пролезать? Вы сейчас помогаете мне ответить на мой вопрос, угу, который ваш соведущий задал мне, он говорит, а что вы тянете-то, сколько быть смертей, сколько должно быть? До закона можно штамповать хоть, ну, там, при желании каждый день. Вопрос, чтобы завтра, как вы сказали, не появилась новая лазейка, или на питбайке не появился новый какой-то там элемент, и это назвали по-другому, либо наклеили другую наклейку, и поэтому мы здесь не только там, мы взяли, написали закон и приняли его, это целая там процедура, и здесь сегодня мы работаем не только с ГАИ, не только работаем с Минтрансом, но и работаем с Минпромторгом, там есть целый отдел, который управление, которое занимается с нами тем, чтобы предотвратить какого-либо рода манипуляции с данным спортинвентарем, либо техническим средством в перспективе, и мы били не по хвостам, а уже шли на опережение, поэтому да, к сожалению, сегодня мы там не приняли закон, а он сегодня в виде законопроекта и на обсуждении находится, для того, чтобы решить проблему раз и навсегда, а не бегать и догонять ее потом, когда кто-то будет находить какие-то лазейки правовые или практикоориентированные.
3: Вопрос, сколько лет на это может уйти?
5: Но сколько лет на это может уйти, я скажу, что в этом году мы планируем уже как бы, ну, к финишной прямой. С Симом мы тоже работали порядка там 2-3 лет, но и здесь мы, я надеюсь, что в этом году мы уже примем решение.
3: Продолжим через несколько минут после короткой рекламы и краткого выпуска новостей и нашей традиционной информационной рубрики.
1: Россия без ДТП. Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Россия без ДТП. Зеленый свет.
2: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. С 12 мая вступила в силу новая редакция правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Главное нововведение – это сокращение срока, в течение которого назначается практическая часть экзамена. Раньше на это отводилось 6 месяцев, теперь предельный срок сокращен до 60 дней. Кроме того, меняются правила переэкзаменовки. Если кандидат в водители несколько раз пытался сдать практическую часть и с момента сдачи теории прошло более полугода, то теоретическую часть экзамена надо будет сдавать заново. Также теперь при выявлении гаджетов на экзамене, например, скрытых микрофонов или камер, результаты теста будут аннулированы, а пересдача будет назначена не раньше, чем через год. Госдума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об упрощении оформления сотрудниками Государственной инспекции нетрезвых водителей. Сокращается количество составляемых ими процессуальных документов. Изменения в КОАП позволят автоинспекторам либо составлять отдельный протокол об отстранении водителя от управления, либо ставить отметку об отстранении в других материалах, например, в акте освидетельствования на состояние опьянения. Сокращение количества составляемых документов позволит сэкономить более 33,5 тысяч рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты на бланки, указанные в сопроводительных материалах к законопроекту. Правительство России одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года. Согласно целевым показателям, к 2035 году доля беспилотных грузовиков в автомобильных перевозках может составить около 19%, а парк такой техники вырастет почти до 57 тысяч машин. Отмечается, что один из беспилотных грузовиков сможет заменить два обычных и будет способен проходить до 300 тысяч километров в год. МВД России разработаны поправки в федеральный закон о безопасности дорожного движения. В настоящее время иностранные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными на территории нашей страны по истечении одного года с даты первого въезда на территорию Российской Федерации после получения иностранных водительских прав. Теперь такие водительские удостоверения будут признаваться недействительными на территории нашей страны по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства его владельца в Российской Федерации. Проект поправок в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
1: Зеленый свет.
3: Продолжаем мы в прямом эфире, продолжаем говорить о том, что происходит с питбайками на российских дорогах. Я напомню, что в нашей студии заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев и заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Анна Ермолаева. И вот несколько, на самом деле, у нас минут осталось до конца программы. А вопросов на самом деле еще довольно много. Вот смотрите, коллеги, если мы сейчас обсуждаем то, как положить конец тому, что происходит с питбайками, можно ли каким-то образом эту ситуацию пытаться повернуть, так сказать, ну, в конструктивное русло, обернуть себе на пользу? Если у подростков такая тяга к езде на двухколесном, самодвижущемся, там, гремящем и издающем не самый приятный, так сказать, запах штуковине, то, может быть, нам этим воспользоваться и начать как бы пропагандировать там детские, юношеские автошколы. А если там, где их нет, например, их организовать? Понятно, что мы не построим в каждом городе, в некоторых городах по несколько открытых, закрытых площадок для занятия мотоспортом для юношей, да, вот где эти питбайки могли бы пригодиться. Но ведь можно же их в автошколы заманивать, там уму-разуму научить, там, глядишь, они категорию А получать начнут, категорию Б получать начнут и, ну, как-то будут понимать, что если уж ездить на чем-то, то с 16 лет там, да, на мопеде, например, а не на питбайке. Без прав и без защиты.
5: Вообще сейчас, если посмотреть нашу образовательную школу, там есть целые автоградки и строятся, и целое
3: не везде,
5: движение
3: к сожалению,
5: есть.
3: Не везде, да, есть.
5: Юный инспектор дорожного движения, там целая, ну, там такая интересная работа ведется с сотрудниками ГАИ. Но мы говорим еще сегодня и о спорте, уже таком как более юношеском и более взрослом. Сегодня молодежный парламент при Госдуме тоже мониторит всю спортивную инфраструктуру, которая есть совместно с Федерацией мотоциклетного спорта России. И есть дальнейшие уже планы вместе с Минспортом проработать как раз развитие инфраструктуры для развития мотоциклетного спорта, чтобы ребята могли ездить, потому что в самом Подмосковье у нас их тоже немного, там по пальцам можно одной руки пересчесть, сколько есть сертифицированных трасс, а желающих гораздо больше. Вот мы должны здесь сделать так, чтобы и спрос рождал предложение, и чтобы, когда вот этот бум пройдет с спидбайками, эти большие объекты, которые могут сейчас строиться или делать за счет частного государства партнерства, не остались заброшенными, а чтобы они были востребованы всегда. И это такая улица с двусторонним движением, по которой мы сегодня тоже едем смело, не нарушая правил дорожного движения.
3: Анна Валерьевна, а вы что скажете? Вот можно ли эту энергию направить в какое-то созидательное русло? Или она сама по себе, эта энергия, не про созидание, но просто потому, что подростки все понимают, что нельзя, понимают, что опасно, но все равно делают, потому что вот нужны им вот эти эмоции, дофамин, адреналин, я уж не знаю что.
4: Эмоции ему эти, безусловно, нужны, но способы их получения очень разные, и, безусловно, при участии родителей они эти эмоции получают, поэтому на самом деле это очень контролируемая штука, связанная с спидбайками, но контроль и пропаганду, как мы уже говорили, и профилактические какие-то мероприятия нужно проводить не только с подростками, но в первую очередь с родителями, которые дают деньги, которые покупают, которые иногда, может, даже отмахнулись из серии, ну, занимайся чем хочешь. Да, еще согласна с коллегой, что доступность школ, да, специальных клубов, где можно заниматься этим как-то под контролем не так высока, и действительно ребенок, который очень хотел бы, может не иметь просто рядом такой возможности, и поэтому он там уговаривает тоже родителей и говорит о том, что сначала это будет безопасно, потом уже это как-то выходит из-под контроля. Иногда, может быть, и не выходит. Ну, то есть, и да, еще хотела добавить, что вы правы, что это сейчас имеет некоторый бум, то есть в средствах массовой информации эта тема достаточно широко освещается, поэтому, что притягивает дополнительные интересы, это создает, опять же, какой-то эффект романтизации, ролики и так далее. Это года два назад, например, я о питбайках вообще ничего не знала. Теперь, конечно, знаю очень много, но...
3: По-моему, у вас там где-то питбайк проехал, если я ничего не путаю. Вот.
4: Да, вполне возможно. Но, в общем-то, теперь это повсеместно и рядом, очень даже рядом.
3: Школы что могут сделать? Система среднего образования. Мы уже сказали, что есть движение ЮИТа, они, безусловно, как могут, в этом участвуют. Вот, да, проблематику средств индивидуальной мобильности они очень быстро взяли в оборот, в хорошем смысле слова, и теперь, например, у них в конкурсе ЮИДовском «Безопасное колесо» есть номинации не только велосипедные, да, там самокаты, фигурное управление велосипедом, но и номинации, связанные с управлением электросамоката. И там довольно сложно. Я пытался эту трассу пройти, у меня не получилось. Вот. Что может система образования сделать?
4: Школа может в первую очередь как раз обеспечить доступность профилактических мероприятий, то есть проводить родительский час с участием инспектором по делам несовершеннолетних, врача-травматолога, психолога и представителя госавтоинспекции. Безусловно, как я уже говорила, здесь не нужно использовать шок-контент, а скорее как-то фактологические серии. Мальчик выехал со двора на питбайке, не заметил Ниву, результат — открытый перелом бедра, сейчас полгода реабилитации. Ну, то есть разбирать конкретные кейсы, это, конечно, тот контент, который родитель потом передаст и обсудит с ребенком. Хорошо бы вырабатывать и подключить муниципалитеты к работе таких мотоклубов для того, чтобы, может быть, выработать, и уже есть просто такие практики. Я смотрела тиражируемые практики профилактических работ по как раз вот этой тематике, и здесь анализировалась практика регионов: Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край, где есть уже муниципальные субсидии на мотоклубе. Там работает система сертификатов на занятия мотоспортом для детей из группы риска, где значительно снижена стоимость занятий. Ну, то есть она очень доступна, серии там 200 рублей в час вместо рыночных там 1000-2000 и так далее. И, безусловно, важно разбирать эти ситуации на школьных комиссиях с реальными последствиями. Это не просто беседа, а, в общем-то, разработка разработка конкретных планов мероприятий по тому, как не беседа с целью поругать и как стращать ребенка, а цель этого выработать правильную траекторию, да, и путь, что как ребенок может обезопасить себя в случае наличия такого увлечения.
3: Спасибо. У нас буквально меньше минуты остается. Наша традиционная статистическая сводка. За минувшую неделю произошло 1938 автоаварий, в которых 176 человек погибли. Травмы получили 2283. Это общая статистика. Внутри 31 погибший пешеход, 395 раненых пешеходов, 138 ДТП с участием пьяных водителей, 11 человек погибли в результате, 175 получили травмы. Теперь о ДТП с участием детей. 378 таких происшествий у нас имели место. Дети, я имею в виду, в возрасте до 16 лет. 8 детей погибли. В результате еще 413 получили травмы. Среди погибших детей 4 пассажиров транспортных средств. 3 из них провозились с нарушением требований безопасности. 3 ребенка пешехода погибло. И 1 ребенок велосипедист. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Проблему питбайков будем держать на контроле постоянно вот в нашем проекте. Ну и по традиции, конечно, всем безопасных дорог. Спасибо.
1: Россия без ДТП. Реклама.
9: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
10: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
11: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О важном.
18: Дмитрий Песков обвинил руководство Украины в создании национальной катастрофы. По его словам, Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием остановить конфликт, но вместо этого довел страну до трагедии. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что нынешний киевский режим несет полную ответственность за происходящие события. Ранее в Кремле неоднократно указывали на деструктивную политику украинских властей по отношению к собственному народу.
20: О происшествии.
18: МАГАТЭ уведомлено об атаке дронов ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС. Это заявили в пресс-службе станции. Дроны ударили по автомобилю в 100 метрах от периметра объекта, когда специалисты выполняли служебные обязанности. Двое работников пострадали. Представители ЗАЭС назвали действия Киева актом терроризма. Ранее на станции неоднократно фиксировали попытки ударов по критической инфраструктуре и прилегающей территории.
21: О политике.
18: Сергей Лавров обсудил обстановку в Персидском заливе и Латинской Америке с бразильским коллегой. Главы Министерства иностранных дел России и Бразилии пообщались в Нью-Дели на полях совещания дипломатов стран БРИКС. Об этом рассказали в российском МИДе. Там отметили, что министры наметили шаги для укрепления стратегического партнерства двух стран. Также стороны согласовали график будущих двусторонних контактов.
0: Об Украине.
18: Теневая экономика Украины достигла почти половины валового внутреннего продукта страны. Вывод бизнеса в легальное поле должен стать важнейшим этапом в дополнении к другим реформам. Об этом заявили в Международном валютном фонде. Там подчеркнули, что Киеву необходимо срочно мобилизовать внутренние финансовые ресурсы для стабильности государства. Ранее руководство фонда одобрило 4-летнюю кредитную программу для Украины на сумму 8 миллиардов долларов.
0: О судебных делах.
18: Саунд-продюсер певицы Линды опроверг обвинения в мошенничестве с авторскими правами композитора Максима Фадеева. Михаил Кувшинов заявил о своей невиновности в Тверском суде Москвы, где ему выбирают меру пресечения, об этом сообщает ТАСС. По версии следствия, подозреваемый незаконно распоряжался правами на популярные музыкальные произведения. Ранее по этому делу следователи допросили саму артистку в качестве свидетеля из-за ее давнего конфликта с Фадеевым вокруг прав на главные хиты.
0: О валютах.
18: Официальный курс доллара 73 рубля и 14 копеек. Евро 86,29. Подробнее на kp.ru.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
21: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. В чем причина смены губернаторов двух приграничных регионов? Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке. И Госдума разрешила россиянам работать сверхурочно в два раза больше. Все подробности этих и других тем в нашем эфире. Итак, в Кремле прокомментировали назначение в Рио губернаторов Брянской и Белгородской областей. Президент России Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
22: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами. И по результатам этих бесед, собственно, президент и принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только им.
21: Кроме того, Песков сообщил, что бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Гладкову и Богомазу, накануне ушедшим в отставку, обязательно будут предложены новые должности. Позже стало известно, что экс-губернатора Брянской области Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Об этом сообщается в постановлении Центральной избирательной комиссии России. Богомазу передали мандат экс-депутата от «Единой России» депутата Айрата Фарахова. Руководить Белгородской областью вместо подавшего в отставку Гладкова будет Александр Шуваев. Он генерал-майор, командующий операции по освобождению Авдеевки. Перед назначением Шуваев прошел подготовку в рамках президентской программы «Время героев». Позже он успел поработать замгубернатора Иркутской области. В Брянской же области губернаторский пост тоже по собственному желанию оставил Александр Богомаз. До выборов в сентябре исполнять обязанности будет Егор Ковальчук. Он тоже связан с новыми регионами, точнее с Луганской Народной Республикой, где с июля 2024 года работал председателем правительства. В этом же году Ковальчук окончил так называемую школу губернатора федерального проекта, который готовит управленцев для регионов. С нами на связи политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
23: Добрый день.
21: Такая Россия, матушка, у вас за окном. Прям даже не хочется работать, глядя вот на эти просторы и голубое небо. Друзья, заходите, смотрите видеотрансляцию. Ну, красота, Евгений Николаевич нам тут транслирует. Скажите, пожалуйста, сейчас о серьезном, конечно же. Я понимаю, что губернаторы Гладков и Богомаз работали в экстремальных условиях. А вообще, серьезно ли говорить о профессиональном выгорании на фоне вот этого колоссального стресса приграничных территорий? И можно ли здесь также говорить, на ваш взгляд, что центр сознательно идет на обновление, чтобы, ну, в кавычки ставлю, не сжечь, так скажем, опытных управленцев окончательно?
23: Ну вот, когда вы говорили, я чихнул, видимо, вы правду сказали. Но на Гладкова последние полгода уже жалко было смотреть. То есть реально человек 4 года отпахал без выходных, без отпусков. И я думаю, что действительно просто уже перегрузка организма. Вот. Насчет Богомаза мне сложнее сказать, потому что, в принципе, он год назад получил добро президента на то, чтобы пойти на выборы в сентябре, избрался с очень хорошим результатом, 80+%. Но так или иначе, я думаю, что ключевая задача сейчас показать, что работают кадровые лифты. Ну, о чем, собственно, сказал Дмитрий Сергеевич Песков, что работает и школа губернаторов Ронстикса, курируемая Сергеем Кириенко, и любимый сейчас проект Владимира Путина, который он инициировал, и тоже команда Кириенко реализует, это «Время героев», кадровые лифты для участников специальной военной операции. Ну и, собственно, вот демонстрация того, что люди, которые активно вовлечены в специальную военную операцию, они получают повышение. Шуваев – боевой офицер, боевой генерал. Егор Ковальчук, помимо того, что работал в одной из сильнейших команд у нас в стране, команде челябинского губернатора Алексея Текслера, затем возглавлял правительство Луганской Народной Республики, то есть тоже показал, что он... в том числе готов был рисковать своей жизнью, потому что, уверяю вас, это очень тяжелая и непростая работа. Это, кстати говоря, третий губернатор из тех, которые пришли из новых регионов. До него главами регионов были назначены Виталий Хаценко и Ирина Гехт. Ирина Гехт, кстати говоря, тоже выходец из команды Алексея Текслера, работала в Челябинской области до того, как ее отправили председателем правительства в Запорожскую область. И я бы сказал так, что те губернаторы, которые вот это сито СВО прошли, они себя показали достаточно эффективно. И Хаценко, и Гехт. Ну и надеюсь, что то же самое будет с Ковальчуком.
21: Вот смотрите, назначение Шуваева можно ли расценивать как усиление силовой компоненты управления в Белгороде? Или это вообще переход к новой модели прифронтовыми территориями, на такие военные рельсы?
23: Ну, насчет военных рельс не знаю, но, возможно, у представителей Минобороны были вопросы, что вот хотелось бы, чтобы губернатором был человек, который лучше понимает именно, как работает внутрисиловая корпорация. Ну, Бог даст, если действительно улучшится коммуникация между региональной властью и Минобороны, и при этом не пропадет тот отличный уровень коммуникации с населением, я думаю, это был бы идеальный вариант.
21: Вы уже об этом сказали, повторю для слушателей, что Шуваев – выпускник президентской программы «Время героев», Ковальчук – школа губернаторов. До этого были примеры стажировок участников специальной военной операции на позициях замов. Сейчас мы видим прямое выдвижение на высший пост главы региона. Вопрос такой, насколько опыт, вот короткая стажировка в Иркутской области у Шуваева, достаточно для управления сложным регионом, как Белгородская область?
23: Посмотрим. Но он работал же, Шуваев, у Игоря Ивановича Кобзева, тоже, кстати, генерала, хотя и МЧС. Кобзев преодолел такое проклятие Говорина в Иркутской области. Там до него несколько губернаторов не досиживали даже до конца первого срока. А Кобзев в прошлом году избрался на второй срок, имеет неплохие рейтинги. Поэтому я думаю, что как минимум коммуникации с населением Шуваеву было у кого поучиться. Ну а что касается опыта именно в государственном управлении, я думаю, очень много зависит от того, какую команду они подберут, какова будет фигура председателя правительства или первого зама. Я думаю, что там нужен человек с сильными экономическими компетенциями.
21: Евгений Николаевич, сегодня также стало известно еще об одном важном для страны кадровом решении. Госдума в результате тайного голосования назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека России. Ну, цифры опущу, чтобы сэкономить время. Скажите мне, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, изменился вес этой должности за последние 5 лет? И Яна Лантратова, она имеет опыт работы в СПЧ, администрации президента. Это означает, что она еще на больше уровень поднимет статус этого института? Ну вот хочется значение этой перестановки оценить.
23: А насчет более высокого уровня сложно сказать, потому что Москалькова была достаточно серьезной фигурой, она генерал, вот, в отличие от Яны. Но я Яну Лантратову знаю, несколько лет. Это очень профессиональный, очень ответственный человек, очень действительно эмпатичный, а эмпатия и сопереживание, я думаю, очень важны именно на этой позиции. Ну а закреплена она была за «Справедливой Россией». И, в общем, логично, что передали по наследству. Хотя надо заметить, что прямо на грани было голосование. Сегодня 301 голос, было бы на 2 голоса меньше, и все. Там надо больше 2/3.
21: Да, за нее проголосовал 301 депутат, против 4, воздержались 2. Вот такая петрушка. А вы сказали, что генерал МВД Москалькова Ландратова... Она общественница, поэтому не могу не спросить про вектор. Вот ваше видение, оценка, приоритетный вектор. Традиционная защита прав осужденных, жалобы на действия чиновников, либо социально-культурная повестка, но это защита, она же очень активно защищает детей, защита семьи, детей, нравственности, потому что она там от детского насилия, конечно, защиту мощнее такую ведет.
23: Уверяю вас, у нас такой огромный объем работы, непочатый край, ну или там початые, но не тот, который не разгребли до конца в области прав человека, что я бы и не стал выделять какие-то отдельные направления.
21: Я просто вес поставила. Там военный человек, да, здесь общественник. Я вот от этого отталкивалась. Мы все разные
23: люди.
21: Ну,
23: а я бы отталкивался от тех задач, которые есть. Я думаю, что и права людей... под следствием, и права заключенных, и права граждан во взаимоотношениях с государством. И я думаю, что и внешняя политика, в том числе, я думаю, что вот что сейчас, в том числе в повестке дня, это защита граждан России за пределами Российской Федерации. Это один из приоритетов наших властей сегодня.
21: Евгений Николаевич, остается буквально минутка. Уполномоченный по правам человека – это действительно уникальный орган, который может оценивать законность действий любых госорганов, суды, прокуратуру. Как вы думаете, удастся ли реально этому вот институту повлиять на исправление системных ошибок? Или это символично до сих пор? Такая цифровая функция.
23: Системные ошибки должна исправлять именно Государственная Дума, корректируя законы. Уполномоченный по правам человека должен пристально следить за тем, чтобы законы соблюдались. Его задача работать не с системой, хотя с этим может, конечно же, обращаться и что-то предлагать. Главное – это оперативная реакция на запросы граждан.
21: Евгений Николаевич, большое вам спасибо. С нами на связи был политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Новости. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
24: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
21: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Высший антикоррупционный суд в Киеве избрал для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 140 миллионов гривен. Это больше 3 миллионов долларов. Под стражу его взяли в зале суда. В случае освобождения под залог он будет обязан носить электронный браслет, не выезжать из Киева без разрешения суда. Кроме того, ему будет запрещено общаться с его личной гадалкой. Оцените. В ходе судебных заседаний прокуроры обнародовали детали общения Ермака с гадалкой по имени Вероника Аниякевич, известна как Вероника Фэншуй. О том, что Ермак, Зеленский и другие представители киевского режима советуются с колдунами и гадалками, стало широко известно благодаря откровениям бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Для связи с ней Ермак использовал отдельный секретный мобильный телефон и звонил с сотового своего водителя. Ермак с помощью гадалки Фэншуй пытался навести порчу на своих конкурентов и говорил, что готов на все. Друзья, признаюсь честно, я даже когда читаю, до сих пор не могу поверить собственным ушам. Киевский блогер Анатолий Шарий также рассказал о неоднократных просьбах Ермака гадалки сделать на смерть конкурентов. По его данным, в ноябре 2025 года по указанию гадалки были закопаны на кладбище фотографии глав ведомства одной из могил. При этом у Ермака годами консультировался с эзотериком перед принятием важнейших государственных решений и назначений людей на ключевые должности. Ну что ж, даже не знаю, стоит ли говорить о бедном гусаре, но, наверное, все-таки стоит говорить о системном кризисе, какой-то антропологический скандал. С нами на связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
21: А вот скажите мне, как вы считаете, это исключительно суеверие Ермака, который там, ну, может, к нему там заглядывал из-за Зеленского? А, ты со своей Вероникой, ну ладно. И так под горяченькое попал. Или это вот правда, какой-то антропологический ахтунг всей власти? Я, главное, сейчас не пытаюсь вот заниматься шапкозакидательной пропагандой. Но меня... Я в шоке, если честно. В шоке.
3: Ну, да, с точки зрения нормального человека, это, конечно, абсурд. Вот такая вот селекция политическая на Украине, когда на вершину власти приходят абсолютно деграданты и антропологические, и любые другие. Здесь бы, конечно, еще про эсхатологию вспомнить насчет того, чем они кончат. Очевидно, что сейчас мы видим с вами такой эсхатологический конец политической карьеры Ермака. Очевидно, что это удар в том числе и по Зеленскому, который перечеркивает фактически его политическое будущее на Украине. Но не знаю, насколько он озадачен этим вопросом, учитывая то количество миллиардов, которые он наворовал. Но, тем не менее, он прекрасно понимает, что, потеряв власть, он может потерять и все остальное. То есть все обессмысливается, все то, что он делал до этого вместе с Ермаком, ну и остальной шайкой. А вообще, конечно, реакция со стороны Украины, то, что в Киеве происходит, люди там знакомые, я все-таки связываюсь, узнаю, ребят, ну как, я говорю, наскакали. Сказать, что это для кого-то был серьезный секрет, нет. Все понимали прекрасно, что пришла вот эта команда КВНщиков, да, ребят, которые не состоялись с точки зрения искусства или культуры, но состоялись с точки зрения бизнеса. Это чистой воды бизнес, такая модель, где спрос рождает предложение. Ну а то, что украинцы любители поржать, это ни для кого не секрет. Об этом еще Гоголь в свое время писал. Но досмеялись, доржались, доскакались до того, что, как говорится, до мышей. Есть такой анекдот там, не буду все пересказывать, но смысл в том, что дошли до мышей, да, до ужей, до Ермаков, до ведьм. Это причем, вдумайтесь, это же происходит, если так вот посмотреть на эти вещи с точки зрения истории русского мира, русской цивилизации, то есть в купели русской цивилизации, которая сама по себе является абсолютно христианской, православной, вот такие моральные уроды, да, богоборцы в определенном смысле, то есть которые взывают к темным силам, да, пришли к власти и правят свой сатанинский бал уже, надо сказать, не один год. Вы что думаете, что после этого скандала Зеленского резко кто-то снимет? Да нет, конечно. Они сейчас там выстроились тролльными рядами, его эти вот тролли, так называемый интернет, которые работают на зарплате, и уже рассказывают о том, что Мендель, которая вскрыла всю подноготную Зеленского, ну почти всю, свою личную историю она пока не раскрывала. Дальше как бы Ермак, которого сегодня обвиняют, на самом деле в безделице по сравнению с тем, сколько он наворовал и что он натворил. То есть это просто, знаете, так приглушили на самом деле тот ужас, который творил сам Ермак и его окружение. То есть ведьма там и эти сотни миллионов, это так, это на чай, это на разогрев. А там же все гораздо хуже на самом деле. И здесь сейчас для Ермака крайне важная возможность, да и для Зеленского тоже крайне важная задача, это чтобы он в ближайшее время вышел оттуда, а там... Ну, пропал. Пропал или физически, случайно попав в аварию, или действительно покинул Украину в какие-нибудь места на заготовленные запасные аэродромы, но, как минимум, которые позволили бы ему избежать американского правосудия. Правда, скажу честно, я не знаю, на земле, в том мире, к которому они примкнули, к которому они присягнули. Не, я не говорю сейчас про сатанинский мир, я говорю, в принципе, про западный, хотя, конечно, он сатанинский. В том мире я не знаю места, где бы до него не дотянулось
21: прямо рука американского правосудия. Вы говорите, и получается, у нас все так упирается в Ермака. А я как раз хотела вас спросить, этот арест, это исключительно борьба с коррупцией или все-таки обрезка чрезмерно усилившегося клана по команде извне?
3: Ну, тут тоже надо разобраться, что мы имеем в виду с вами под «вне».
21: «Вне», ну вот...
3: Там тоже, знаете, надо отделять какие-то...
21: США, Англия.
3: Ну вот, США или Англия, то есть не «и», а «или». Все-таки противопоставление существует, потому что Лондон сегодня штаб-квартира глобализма, которая переместилась уже из Вашингтона после того, как демократы потеряли свои позиции. Но надо сказать, что сейчас уже высокая степень реинкарнации демократов во власти США, и поэтому Вашингтон, в принципе, после проигрыша на парламентских выборах, а скорее всего Трамп там проиграет. Поэтому сейчас вот эти вот телодвижения, связанные с Зеленским, на которого он же сделал ставку на то, что он Зеленского через колено поломает, но не получается. Потому что есть масса других условностей. Еще и после того, как он оскандалился на Ближнем Востоке с иранским вопросом, ему сейчас надо срочно спасать рейтинги, которые у него падают серьезно, у Трампа. Вот. И поэтому высокая вероятность возвращения демократов, тех самых, которые на короткой ноге с Лондоном нынешним. Так что я думаю, что, скорее всего, Зеленский сейчас будет пытаться тянуть время максимально до тех пор, пока Трамп не иссякнет. Вы же помните, Зеленский уже, кстати, так публично даже говорил, что Трамп не навсегда. Мы, кстати, это обсуждали в вашем эфире.
21: Да.
3: Так что я думаю, что сейчас высокая вероятность того, что они попытаются с глобалистами как-то ситуацию подыграть, переиграть вряд ли получится, но пролонгировать ситуацию, чтобы потом ее или тихонько замести под ковер, или даже вообще из Ермака сделать героя Украины, понимаете, который
21: спасал ее. А что, думаете, внесут за него залог?
3: С этой гадалкой.
21: Внесут залог?
3: Конечно, внесут.
21: Так его запретили. Он сказал, у меня таких денег нет. Сегодня не внесли. На друзей, ну, то есть внесут, да, считаете? Не дадут сидеть...
3: Я думаю, что постараются, конечно. Угу. Уже сегодня там глава там какой-то корпорации с имя Роза или фамилия Роза, я уже не помню, начала это делать из уставленницы, очевидно, Ермака. Такая Роза во всем смысле колючая, но и вонючая. В общем, смысл в том, что они, конечно же, сейчас подсоберутся и постараются своего подельника вытащить. Почему? Потому что если он там останется и заговорит, то мало места будет всем, включая Зеленского. Поэтому им для них крайне важно, чтобы Ермак, конечно же, был на свободе. Ну, а там, повторюсь, там он или вдруг случайно погибнет, или исчезнет, растворится в какой-нибудь стране, где будет играть из себя диссидента.
21: У Зеленского сейчас сужается поле для маневра, пространство для политических решений, как думаете?
3: Ну, вы знаете, учитывая его возможности, вы только задумайтесь, то есть сегодня Украиной правит просроченный президент. Такого никогда не было в истории Украины, хотя это, конечно, история ничтожная с точки зрения государства, всего где-нибудь там 30 с копейками лет, 30 серебряников практически, но тем не менее, он просроченный, и при этом он все равно продолжает оставаться в кресле, никаких выборов не проводят, никто об этом даже не говорит и особо даже уже не намекает, вот, а его пытаются там куда-то за флажки загонять, и насколько получится, у меня большие сомнения, что Трамп пребывает сегодня в той силе, которая может ему позволить заставить Зеленского. Понимаете, у меня такое ощущение, что сейчас Трамп пытается проводить сеансы спиритизма, вызывая духом Коллиджа. Ну, то есть очевидно, что тогда были взяты им определенные обязательства на встрече с Владимиром Владимировичем, которые он выполнить не в силах. Просто не в силах навести порядок собственной колонии. То есть деньги за эту колонию платили американцы, а танцуют ее все, кто не попадет, только не они.
21: Да,
3: и поэтому
21: хочу...
3: они сейчас пытаются там...
21: Успеть, да. Просто хочу спросить. Да. В разных СМИ фигурируют разные данные. Ястреб против России, наоборот, педалировал за переговоры. Вот это вот сейчас как-то повлияет на Украина-Россия взаимоотношения, вот эти разговоры о переговорах? У нас минута меньше даже.
3: Ну, скажу так. Владимир Владимирович в свое время сказал, что мы можем решить украинский вопрос без дипломатических пируэтов. Я думаю, что сейчас, учитывая начало военной кампании, в связи с тем, что появилась зеленка, земля подсохла, я думаю, что мы будем решать, не оглядываясь на дипломатические какие-то моменты. А там, если они захотят капитулировать без лишних потерь, я думаю, что мы не будем против, но только на наших условиях.
21: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот.

0: эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
4: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это китайская система, они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Ракси, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он полетел. В канун визита Трампа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 19 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки посетили участники киноэкспедиции «Путешествуй, снимай кино, исследуй мир». В проекте принимают участие школьники из Московской и Тверской областей вместе со своими наставниками, профессиональными режиссерами, кинооператорами и педагогами. Всего в команде более 50 человек. Они работают над созданием документального фильма из серии «С чего начинается Родина». Группа посетила мемориальный комплекс и памятник Александру Матросову, обелиск славы «Вечный огонь». Маршрут кинопутешествия включает также достопримечательности Пскова, Пушкинских гор, Печор. Поездка организована при поддержке фонда президентских грантов. Созданные детские киноработы, а также профессиональный фильм «С чего начинается Родина» будут показаны на кинофестивале «София» в Вышнем Волочке 22 мая. Сотрудники Великолукской епархии, священники и сестры Милосердия приняли участие в городском субботнике у дома земского врача на улице Ставского. К благоустройству присоединились семьи священнослужителей и прихожане. Все вместе очистили территорию за зданием от кустарников, бурьяна и мусора. Представители клуба «Отечество Псковская область» успешно выступили на всероссийских командных соревнованиях по дзюдо «Битва городов» СЗФО среди юношей до 18 лет в Ленинградской области. На татаме встретились сильнейшие спортсмены Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и Республики Карелия. Борцы из Псковской области в каждой схватке демонстрировали высочайший класс и достойную подготовку. Они уступили лишь лидеру турнира сборной Санкт-Петербурга и в итоге прошли во второй этап битвы городов СЗФО.
0: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
0: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется

0: только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, продолжаем подводить итоги дня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Госдума в третьем чтении приняла закон, который предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. Это вдвое больше нынешнего показателя. Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс. Сейчас лимит сверхурочных работ 4 часа в течение 2 дней подряд, но не более 120 часов в год. При этом сверхурочка оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном за последующие. Закон предлагает увеличить лимит сверхурочных работ до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым решением. Переработки, начиная со 121 часа, будут оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Поди еще разберись, где тебе сколько платить должны. При этом в законе указана категория работников, для которых лимит переработок не должен превышать 120 часов. Это, первое, сотрудники с вредными и опасными условиями труда. Второе, сотрудники муниципальных госучреждений, продолжительность работы которых по внутреннему совместительству превышает 1/4 месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Обожаю крючкотворство, а еще больше люблю его расшифровывать. И сейчас как раз за помощью обращусь к председателю Московской коллегии адвокатов в «Капитал». Владимир Филатов с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В общем, первый мой вопрос, наверное, будет про суть изменений и про их причины. В чем заключается главная причина такого решения, как вы считаете? Связано ли это с кадровым голодом в определенных секторах экономики или со стремлением легализовать уже существующие на практике отношения?
4: Но я думаю, что одно выходит из второго. То есть, когда существует кадровый голод, естественно, существуют переработки, которые необходимо оплачивать и которые необходимо легализовывать. Потому что Трудовым кодексом предусмотрены определенные параметры, от которых работодатель не имеет права отступать, даже если это согласие работника. Тем не менее, может прийти трудовая инспекция, установить нарушение и начинать проводить проверку, включая проверку прокуратуры, и отсюда следуют штрафы. И там даже согласие сотрудника как такового, не будет влиять на нарушение. То есть нарушение все равно будет установлено. Следовательно, я думаю, что кадровый голод привел к тому, что появились такие большие переработки, и это необходимо легализовать.
3: Угу. А когда работодатель имеет законное право привлечь сотрудника к сверхурочной работе, вот какие процедуры работодатель обязан соблюсти, чтобы его действия признали законными, и что будет, если он превысит эти новые лимиты 240 часов в год?
4: Вот у каждого работника есть трудовой договор. К каждому трудовому договору прикладывается должностная инструкция. Если мы говорим все, как должно быть по правилам, по закону. Если работник хочет работать сверхурочно, либо работодателю необходимо, чтобы работник работал сверхурочно, необходимо выносить соответствующие локальные акты, включая распоряжения, приказы, либо другие предусмотренные у них внутренним трудовым распорядком. Об этих нормативных актах должны быть ознакомлены сотрудники, но это может осуществляться как в моменте, так может и происходить систематически. То есть здесь законодатель, Государственная Дума, как вы сами только что зачитывали, предусмотрели, что такая возможность возникает при условии заключения коллективного трудового договора. Что такое коллективный трудовой договор? Это те нормы и правила, которые обговариваются не индивидуально с каждым, а которые распространяются на всех сотрудников. То есть, грубо говоря, там может быть прописано о том, что бригада номер от 1 до 8 может быть призвана на сверхурочной работы в таких-то случаях. И вот эти случаи наступают, соответственно, наступает правило локального акта, вы будьте любезны выходить на сверхурочные работы, которые вам должны быть оплачены.
3: Владимир, а может ли работник вместо повышенной оплаты вот этой сверхурочки попросить дополнительное время отдыха? Если да, то в каком объеме? И вообще, как должно представляться, вот правильно оформить это все, чтобы не возникло соблазна сэкономить на работе?
4: Здесь сокращение оплаты труда невозможно. То есть Трудовой кодекс подразумевает под собой расчет труда как такового и расчет оплаты за этот труд. То, что вы говорите, типа дополнительного отдыха, это возможно в качестве поощрения сотруднику, если работодатель установит, что такого поощрения работник заслуживает при условии осуществления им там, трудового плана либо выполнения трудовых функций в большом объеме. Но отказ от оплаты труда, добровольный даже, по нашему трудовому кодексу невозможен.
3: На практике часто встречаются ситуации, когда работодатель просит, я прям в кавычки ставлю, остаться после работы, но официально это не оформляет, не оплачивает. И вот что делать работников в такой ситуации? Какие доказательства можно собрать, куда обращаться, чтобы все было честь по чести?
4: Самый простой способ начать сопротивляться этому, если работник не хочет идти на поводу у работодателя, либо, к примеру, он шел несколько раз на поводу у работодателя, и это ему никак не зачитывалось в будущем, это написать заявление напрямую либо руководителю своего отдела, либо руководителю организации в целом, где расписать ситуацию, как она есть, и потребовать это заявление у него официально принять. Если же у него официально отказываются принять это заявление, составить акт об отказе в принятии этого заявления, желательно его еще составить и подать вместе с другими сотрудниками. Здесь, ну, расходятся, скажем так, правовые нормы с фактическими. То есть то, что предусмотрено по алгоритму защиты своих прав работников, часто расходится с фактическими обстоятельствами. Когда, к примеру, работодатель, либо начальник, либо отдел кадров говорит, да что вы, я не буду принимать такое заявление. Ну, тут способ, как начинается, кто что гораст. Кто-то достает телефон, начинает снимать в этот момент происходящее, кто-то еще что-то, но тут у нас начинаются другие последствия, когда работодатель либо сотрудники говорят о том, что ну все, там, теперь ты будешь уволен. Поэтому здесь всегда самый лучший способ это, конечно же, договариваться и не допускать нарушения своих прав. Но если такие права нарушаются, то об этом необходимо, конечно же, заявлять. Либо заявлять напрямую, как я сказал, путем обращения и переговоров и входить в какую-то процедуру медиации, да, то есть договариваться о чем-то. Либо уже, если есть понимание того, что тебя не слышит, к примеру, то непосредственно начальник от предприятия большое, а до большого предприятия, до непосредственного руководителя самого первого добраться тебе будет тяжело, но можно обращаться в трудовые инспекции, если есть профсоюзы, в профсоюзные организации, если нет таковых, в самый крайний случай можете идти хоть в прокуратуру. В любом данном варианте обращение ваше будет зафиксировано и будет начата проверка по факту нарушения.
3: Ну, главное, чтобы без работы вот в этой ситуации не остаться. Мы же этого больше боимся. А в каких отраслях, кстати, экономики по вашей практике или данным статистике сверхурочная занятость наиболее распространена?
4: Обрабатывающая промышленность. Самые распространенные. То есть любое производство, пошивное производство, сборочное производство. То есть там, где необходим физический труд, там, где идут государственные заказы, которые иногда увеличивают объемы. То есть иногда, к примеру, предприятие работает в нормальном плановом режиме, и тут раз выигрывается какой-то госконтракт, который подразумевает необходимость работы сверхурочно, а набрать в быстром периоде схожее количество квалифицированной рабочей силы предприятие просто может по объективным причинам не получиться, потому что нет сотрудников.
3: И то есть вот сейчас получается, когда вот такая ситуация, ну, допустим, пошивочный цех, да, раз у них новый заказ, ребята, надо поднапрячься, ребята говорят следующее, перезаключаем договоры и фиксируем всю сверхурочку. Вот согласно новому закону. Верно я рассуждаю? Так нужно поступать?
4: Да. Вот конечно. Либо топ соглашение к ним применять, либо сам работодатель должен вынести приказ, который будет распространяться на все соглашения о том, что за сверхурочную будет доплата согласно нормам трудового законодательства. Конечно, то есть у нас бесплатная рабочая сила не предусмотрена. У нас, слава богу, не средневековье, рабство далеко отменено давно.
3: Сейчас кто-то скажет, что вы не правы. Но вот хочу успеть задать еще один вопрос. Часто такое бывает, я как минимум слышу. Работодатель устанавливает низкий оклад, но обещает высокую премию. Особенно, ты знаете, вот договор ГПХ есть как бы вот такая основа, база, да, а все остальное – это вот премия. И это фактически есть плата за постоянные переработки. Закон как-то квалифицирует данную схему? Можно ли ее оспорить, добиться пересмотра трудового договора?
4: Возможно, конечно же. То есть здесь необходимо понимать среднеотраслевую цену работы, часа труда. То есть у нас есть нормы по среднеотраслевой квалификации работника. То есть, допустим, за один час работы он должен зарабатывать, ну, я условно сейчас цифру называю, там, 100 рублей по средней отрасли в данном регионе. Угу. Если у него вместе с премиальными даже, которые установил работодатель, получается эти 100 рублей, а без премиальных эти 100 рублей не получается, и работодатель посчитает нужным этим как-то образом маневрировать, то работник может, собрав доказательства получения им в месяц до этого, до спора, там, те же самые 100 рублей, прийти и сказать в суд или в прокуратуру, или в трудовую инспекцию, что вот, посмотрите, мне всегда платили вот 100 рублей, тут я вступил в конфликт, к примеру, да, там, с работодателем, и у меня раз, там, сразу до 20. Тут еще и налоговая может подключиться, потому что у нас же оплата идет со всей суммы НДФЛ, которую должен работодатель уплачивать. Может еще и налоговая прийти
3: с
4: проектом.
3: Ну да, они теряют на этом, действительно так. Ой, а я даже на ум не приходила, что налоговая-то на стороне работника будет, как потерпевшая.
4: Первым делом.
3: Спасибо вам большое, Владимир. С нами на связи был председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов. Я напомню, друзья, Госдума в третьем чтении приняла закон, который предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. Это вдвое больше нынешнего показателя. Изменения предлагают уже внести в Трудовой кодекс, а вы, наши уважаемые слушатели, готовы работать сверхурочно, если вам за это будут доплачивать? Голосуйте в радио, в группе «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте. Там уже висит опрос. Нужно зайти на страницу, подписаться. Пишите свои комментарии и под видеотрансляцией во ВКонтакте, и на нашей страничке на Рутубе тоже рядом с видеотрансляцией. И эту тему мы будем обсуждать сразу после небольшой паузы. Буду принимать звонки. Напомню, номер эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы работать сверхурочно, если вам за это будут доплачивать?
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
3: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Работаете ли вы сверхурочно? Платят ли вам за это? Готовы ли вы, если будут доплачивать? Вот такие вопросы, а точнее один, но основательный, стоит сегодня у нас на повестке, и времени мало, поэтому давайте сейчас прямо набирайте, потому что у нас сегодня эфир длится час, и вопрос дня тоже длится блок. 8 800 200 ровно 9702. Голосование в ВК уже висит, и опрос там тоже присутствует. Вот я его открываю и смотрю, идет ли голосование. Да, сейчас я даже проголосую. Да, готов, если это оплачивается. Готов иногда сверхурочно, не постоянно. Не готов. В общем, я как-то пока в меньшинстве со своим голосом. А Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Итак, готовы ли вы работать сверхурочно, Игорь, если вам за это будут доплачивать?
9: Не, ну, по закону-то и так обязаны платить. И платили. Только вот иногда сверхурочные входят в обязательства. То есть ты обязан отработать эти сверхурочные.
3: А это как-то?
9: А вот так. Если не будешь работать сверхурочные, тогда и зарплату не получишь. Делают такие условия оплаты, что, грубо, без сверхурочных у тебя зарплата будет 50 тысяч.
3: Игорь, скажите мне, пожалуйста, а вот когда так поступали, хоть кто-то вот в вашем поле зрения жаловался, писал, я не знаю, подавал какие-то жалобы в инспекцию? Вот мы сейчас говорили с адвокатом, он сказал, что при такой жалобе налоговая будет на стороне жалобщика.
9: Ну, тут ситуация немножечко такая. Я работал на оборонном предприятии, вот, и руководству было интересно устроить показуху, что мы прикладываем все усилия для выполнения гособоронзаказа и так далее. И получалось так, что, грубо, полгода мы работали сверхурочку.
3: Ясенько.
9: Вот, а там жалуйся, не жалуйся,
3: да,
9: ничего не
3: по... Не по-военному. Вот мне кажется, знаете, когда мы переломим этот тренд, вот это наше чисто русское «не получится», то начнет получаться, когда у многих вот будет вот такое желание. Мне так кажется. Я, конечно, вот сама не героиня этого романа, ну и пока у меня не было, наверное, такой необходимости, слава богу. 8 800 200 ровно 9702. Нет, меня не держат в заложниках, я бы вам подмигнула про свою работу плохо в эфире. Взяла и сказала, нет, нет, я правда, нормально все, ребят. 8 800 200 ровно 9702. Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Да сейчас разбежался прям на очередной золотой унитаз, на очередную яхту. И вообще нынешняя общественная политическая сумма напоминает медоводство. Одни мед собирает, другие его жрут.
3: Вы сейчас не в тот эфир, видимо, позвонили. Извините, пожалуйста, не по теме. Как-то вот такой разбег, и мне кажется, финиш слишком быстро случился. Или, как говорится, как быстро кончился диван. Друзья, готовы ли вы работать сверхурочно? И если, тем более, за это будут вам доплачивать. Вот у нас тут новый закон. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород. Лев Николаевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый вечер, Маша.
3: Слушаю ваше мнение.
11: Я готов работать. Но ведь это же, как предыдущий сказал, не вот это вот, который вот сейчас...
3: Я поняла,
11: вот
3: который бежал и споткнулся. Да. Не платят.
11: Он обозначил все правильно. Идет обираловка, обман. Mm-hmm. Идет занижение и все. Нет.
3: Лев Николаевич, а вот слышали, да, что я спросила? Вот смотрите, я когда возмущаюсь чем-то, это сейчас даже не про переработку, а вообще вот, ну, какой-то, конечно, не уголовным, а вот чем-то административным. Мне говорят, так иди в суд. Я говорю, слушайте, ну, у меня есть время на это, у меня есть деньги на юриста, а если я проиграю, а сколько я... вот это вот все, понимаете? И вот покуда мы будем так говорить, так оно и будет. С этим согласны или нет?
11: Себе в убыток, лоб разобьешь, ничего не добьешься. Вот. Они делают ничего, мы не защищенные. Производственные люди не защищены.
3: Производственные, это имеете в виду вы, которые на заводах работают, рабочий класс.
11: Рабочий класс.
3: А были бы профсоюзы настоящие, как вот раньше?
11: Их нету, они фальшивые.
3: А если бы были, это я знаю. Это я знаю, что они фальшивые.
11: Интересы руководства.
3: С этим не спорю. С этим не спорю.
11: Их нету.
3: Фикция, сплошная фикция. А если бы они были настоящие, то заработало бы все, заиграло бы новыми
11: красками. Конечно, они должны, они обязаны защищать интересы трудящихся.
3: Спасибо. Спасибо вам, Лев Николаевич, за мнение. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов снова на связи. Руслан, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Хочу передать привет Андрею Рудакову.
3: Так, еще раз. Нету, да, звоните. Я не понимаю, что... 8 800 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте. Вы откуда? А, Нижний Новгород, мне уже сказали. Да, слушаю вас. Ваша точка зрения.
13: Моя точка зрения... Ой, я лет 15 тому назад работала на севере на складах, так. И я сказала сразу, что по субботам выходить работать я не буду.
3: А надо было, да, просили?
13: Просили, да. Ну, у меня маленькие дети, мне было не до этого, в общем-то, муж нормально зарабатывал. А мои коллеги, девочки, они по субботам выходили и за небольшую премию. То есть у нас такая система была, что за производством, значит, добавляет к концу месяца девочкам какие-то там плюшки. Так вот, у нас сменилось руководство, новый начальник склада пришел, который сказал, а почему это у нас первый склад постоянно выходит работать по субботам? Чем они занимаются в рабочие дни? И все. И работа по субботам закончилась.
3: Ну, ясно. В общем, вы мне скажите, вы готовы, если это оплачивается, но не постоянно, или не готовы вообще? Ну, так.
13: И цена вопроса. Мне все зависит от того, сколько это оплачивается.
3: А если, кстати, двойной размер труда, сейчас, нет, двойной это было сейчас, а сейчас там вообще новое дифференцировано все, там теперь не уменьшили, а наоборот все еще больше зацементировали.
13: Я так думаю, что людей это будет интересовать, потому что вот ребята даже так таксовать идут, потому что не хватает того, что на работе. Если на работе будут хорошие доплаты за сверхурочные, то почему бы не работать свою работу? Чем где-то там на стороне.
3: Спасибо вам огромное. Спасибо большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. И голосуйте. Страница во ВКонтакте. Радио «Комсомольская правда». Интересно, как сложатся голоса. Нина с нами на связи. Петербург, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
3: Слушаю
14: Я
3: вас.
14: Вам хочу сказать, что как не защищали профсоюзы в советское время, мне 77 лет, так они не защищают и сейчас тем более. Потому что раньше говорили, на вашем месте в шляпе, до свидания, не хотите выходить на работу в субботу, можете увольняться. Платили двойную оплату за субботу. Так что, а сейчас тем более. Если в советское время профсоюзов не было, сейчас их тем
3: то
14: более
3: есть,
14: нет.
3: То есть платили по закону, но отказаться нельзя было. Вы не были свободны в этом решении.
14: Да, заставляли работать. Кто не работал по субботам, один раз не поработал, второй раз. Работала утренняя смена, те, кто утро
3: Это завод, ходили. Завод, извините, я уточнить хочу.
14: Да, это фабрика мороженого.
3: О, как романтично звучит. Но я представляю, что труд
14: романтично,
3: там...
14: Романтично?
3: Да, но труд там тяжелый. Нет, вы поймите меня тоже, да? Ну, вот сначала, о, как фабрика воздушных шаров, мороженого. Извините, я просто, да. Спасибо вам большое за звонок, да, и за точку зрения. Смотрите, какая ситуация у нас складывается, друзья мои. Все говорят, что вроде где и платят, да, а где-то и не платят. Но это обязаловка. Вот такая у нас история выходит. Так, у нас есть еще время на звонок? Есть. Калининград на связи. Александр, здравствуйте.
15: Добрый день.
3: Добрый. Скажите мне, пожалуйста, вы работаете сейчас или уже на пенсии?
15: Я работаю.
3: Сверхурочно работаете?
15: И сверхурочно работаю.
3: Вам за
15: и
3: это
15: руковожу.
3: Платят?
15: И, если надо, сажусь на КамАЗ, еду, разгружаю, все. Поэтому
3: а платят вам сколько за сверхурочку?
15: Платят. И сам, когда нанимаю, доплачиваю обязательно, чтобы люди вышли только на работу. Потому что на следующий день есть проблема, когда люди хотят жить красиво и хотят жить на одной, работать на одну зарплату. Работая, вот, как говорят, еще есть умные люди у нас в государстве, которые говорят, надо 4-дневную рабочую неделю внести. Ну, тогда и жить скромно все должны. А если хочешь зарабатывать, должен работать на 2-3 работах, позволить себе потом отдых, позволить себе хорошую машину, хорошую жизнь. Но это надо работать. Не буду говорить, как пахать, а работать надо. А много людей просто сидят на зарплатах и мечтают, и завидуют еще очень сильно.
3: Ну, слушайте, мне кажется, это нормально сидеть на зарплате и хотеть нормальную зарплату. Потому что вот это вот всю жизнь выворачиваться наизнанку, ну, я понимаю, когда это военное время, послевоенное, да, когда страну поднимают. Но мне кажется, это нормально такого хотеть.
15: Ну, пока в нашей жизни мы не за границей живем, у нас нельзя на нормальную
3: Но
15: зарплату.
3: Но вы-то рядом с за границей.
15: Ну да. Но я по себе, мне уже больше 60 лет, но я работаю, руковожу, нанимаю людей, плачу им. И, конечно, пытаюсь убедить, что, ребят, работайте, зарабатывайте, и тогда будете красиво, нормально жить.
3: Спасибо. По красоте, мне кажется, закончили. Мне нравится вот это безграмотное выражение. Оно как-то все понимает о чем. Друзья мои, спасибо вам большое за звонки. Я подвожу итог голосования. Так, на нашей странице во ВКонтакте нужно было зайти, зарегистрироваться или подписаться на радио «Комсомольская правда» и, соответственно, проголосовать. Да, готов, если это оплачивается. 25%. Я туда тоже проголосовала. Нет, не готов работать сверхурочно. 21,5%. Готов иногда работать сверхурочно, но не постоянно. 53,5%. процента. Изучаем законы и давайте как-то становиться самостоятельнее без профсоюзов, да, которых, которые есть, вроде как есть, а их вроде как и нет. Друзья мои, впереди у вас Георгий Бовт, Иван Панкин. Бовт и Панкин в эфире радио «Комсомольская правда». Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
16: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что КСИР на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает при, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на КСИР. А КСИР сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
17: Мария Захарова назвала нелепыми заявления Токио о желании России наладить диалог. Японские власти публично утверждают, что Москва сама стремится к контактам, хотя на деле игнорирует российские предложения, отметил официальный представитель МИДа. Дипломат напомнила, что еще в декабре прошлого года российская сторона передала послу Японии список конкретных шагов, включая отказ от поддержки киевского режима и отмену санкций, но до сих пор не получила ответа.
1: Об импортозамещении.
17: Российские власти планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения в транспортной отрасли до 95% за ближайшие 10 лет. Профильные ведомства внедрят российские цифровые решения во всех видах перевозок, заявили в Кабмине. Там отметили, что речь в том числе про иностранные системы управления движением и бронирование билетов. Ранее правительство утвердило дорожную карту по импортозамещению критической информационной инфраструктуры, чтобы снизить зависимость от западных технологий.
1: О важном.
17: Яна Лантратова пообещала сделать приоритетом поддержку участников спецоперации. Новый уполномоченный по правам человека в России заявила, что также планирует сосредоточиться на защите жителей приграничных и новых регионов. Она добавила, что аппарат омбудсмена продолжит работу по возвращению военнопленных и помощи гражданам, которые не могут самостоятельно отстоять свои интересы. Сегодня депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Лантратовой на эту должность после того, как истек срок полномочий Татьяны Москальковой.
1: О судебных делах.
17: Максим Фадеев получил статус потерпевшего по делу о хищении прав на песни Светланы Гейман, известной как Линда. Следователи допросили продюсера в рамках расследования действий директора певицы Михаила Кувшинова, заявил адвокат. По версии следствия, он незаконно переоформил авторские права на главные хиты артистки, которые написал Фадеев. Глава Минздрава Великобритании ушел в отставку. Уэс Стритинг заявил, что утратил доверие к премьер-министру страны Киру Стармеру. По его словам, действующий лидер не сможет привести лейбористскую партию к победе на следующих выборах. При этом СМИ сообщают, что он может побороться за место Стармера.
2: О спорте.
17: Федерация тяжелой атлетики России начала разработку спортивных снарядов отечественного производства. Как заявили на форуме в Москве, сейчас специалисты ведут научные исследования, чтобы создать штанги, которые получат международные сертификаты. Ранее российские атлеты использовали преимущественно иностранный инвентарь. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
18: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий, еще вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Иван. И телеграм-канал «Панкин» тоже здравствуйте.
18: Тоже здравствуйте. Так, давайте вот с чего начнем. Издалека, что называется. Есть такое выражение «Дай уехал в Китай», ну или «приехал в Китай». Вместо «Дай» в данном случае Трамп. Они встретились с Си Цзиньпинем. Как я уже в утреннем эфире пошутил, посмотрел видео рукопожатия, химии не увидел никакой. Переговоры длились всего 2 часа. Ну и что это все значит? Стоило ли приезжать так далеко лететь все-таки для того, чтобы 2 часа наедине пообщаться?
19: Ну, там большая делегация, они, наверное, еще между собой перетрут что-нибудь такое.
18: Ну, так, это весь комментарий, я так понимаю, да?
19: Ну, у него там то ли 15, то ли 17 глав крупнейших корпораций. Я думаю, у них свои переговоры наедине с китайскими партнерами.
18: А, то есть не ключевая встреча Трампа и Си, правильно понимаю?
19: Нет, она ключевая, но помимо этого масса других деловых интересов, которые могут быть обсуждены в отсутствии Трампа и Си. Они должны обговорить, основные параметры, собственно, технологические санкции, всякие ограничения со стороны американцев, редкоземельные металлы и ограничения со стороны китайцев и так далее и тому подобное. Вот. Насколько им удалось это все уложить в 2 часа, ну, большой вопрос.
18: И, как я понимаю, ключевой был даже не Тайвань, ключевой был такой вопрос. Преодолеть ловушку Фукидида, так называемой. То есть это был главный вопрос, как ее преодолеть, сценарий, при котором борьба сверхдержав заканчивается конфликтом. Это называется ловушкой Фукидида.
19: Обе стороны хотели бы избежать, конечно, конфронтации, тем более эскалации, но насколько им это удастся, покажет в ближайшее время. Объем взаимного товарооборота между США и Китаем достаточно велик, чтобы им пренебрегать. Он в прошлом году был 575 миллиардов долларов. А при этом у Америки огромный дефицит. Примерно 1:3 американский импорт к китайскому экспорту. Ну, в смысле, американский экспорт в Китай 1:3 китайскому импорту в Америку. Вот. И это достаточно непреодолимое препятствие. Вряд ли им удастся его преодолеть. Но, тем не менее, Си мог бы подарить Трампу какие-то сделки. Там предварительно говорилось о закупках 1500 Боингов, 1500 штук самолетов пассажирских. Говорилось о возможности закупок американской сои. Это любимая конфетка Трампа, поскольку сельскохозяйственные штаты этим занимаются, а они голосуют в основном за республиканцев, а о своих избирателях надо заботиться. Ну, там еще что-то сельскохозяйственная Америка собиралась продать. А в обмен Китай хочет, конечно, ослабления технологических санкций, по чипам NVIDIA, например, снять ограничения и так далее. Результатов пока мы не знаем. Ну, узнаем в ближайшие дни.
18: И вот еще пишут, телеграм-канал «Полиджойстик» пишет, председатель Си сохранил приверженность курсу кооперации с Россией и подтвердил готовность к более жестким конфликтам с США для защиты интересов КНР, но предлагает разрешить проблемы путем переговоров. Ну, это стандартный подход китайцев.
19: Это было совершенно предсказуемо. Китай не будет жертвовать с отношениями с Россией. Они носят для него самодостаточный выгодный характер. Китай использует нынешнее положение России к своей пользе и выгоде, и зачем ему жертвовать этим в угоду каких-то временных, сиюминутных сделок с Америкой? Совершенно незачем. Выгода слишком велика.
18: Тогда такой вопрос. Вот когда говорят про ловушку Фукидида, некую конфронтацию, которую хотелось бы избежать, вообще как может выглядеть какая-то реальная, кроме торговой войны, конфронтация Китая и США? Но мы же не представляем себе боевые действия между этими двумя странами. Тогда какая вообще, о чем речь-то тогда? Про какую ловушку Фукидида они тогда рассуждают, там, я не пойму.
19: Это все-таки риторический оборот со стороны Си Цзиньпина. И никто не говорит о том, что завтра или послезавтра Китай и Америка столкнутся в военном столкновении, даже из-за Тайваня. Я думаю, что этого не произойдет. Ну, по той простой причине, что Китай, я думаю, в обозримом будущем не будет брать Тайвань силой, а продолжит свой курс на мягкое поглощение острова, возвращение его в родную гавань, как говорится, без военных средств. Там есть внутренние силы в лице партии Гоминьдан, прежде враждебной, а ныне относительно дружелюбной по отношению к Китаю, которая может на это согласиться и согласиться на постепенную реинтеграцию. Поэтому до войны дело, скорее всего, не дойдет. Что касается Америки и Китая, то им не за что воевать, собственно говоря. Нет таких непреодолимых противоречий, территориальных споров, скажем, или каких-то колониальных споров, за которые они могли бы схлестнуться даже в Тихоокеанском регионе. Есть противоречия и конкуренция чисто экономическая. И вот в ней, да, конфликтность нарастает, санкции следуют в ответ за другими санкциями, но вот они пытаются их преодолеть путем организации саммита.
18: И уточнение. Мы с вами говорим о том, что Китай будет делать ставку на мягкое поглощение, возвращение в родную гавань Тайваня. И вот, ну вот 5 лет говорим, да, как началась специальная военная операция, мы с вами вот именно в таком ключе и обсуждаем. Я не то чтобы спорю с этим, просто, а вот хотя бы на шаг приблизился Китай к достижению этой цели за эти 5 лет или нет? Ну, хоть на шаг.
19: Во-первых, какими мерками мерить? Мы же меряем там месяцами, годами, а Китай меряет свою историю десятилетиями и столетиями. Поэтому к середине века, я думаю, они справятся.
18: Но мне кажется, вот извините, коротко, да, вставлю. Мне кажется, Си хочет все-таки после себя что-то конкретное оставить. Вот. Именно он.
19: Он не будет воевать за Тайвань. Значит, недавно, по-моему, в апреле был визит впервые, между прочим, впервые в послевоенной истории визит лидера тайваньской оппозиции. Как раз партия Гоминьдан находится сейчас в оппозиции, и ее очень тепло встречали в Пекине. Она встречалась со Си Цзиньпином. Вот вам шаг, вполне реальный. Торговые отношения между островом и Китаем стабильны и продолжают развиваться. Это еще один шаг. И, в общем, Китай ведет свою работу с помощью, в том числе, мягкой силы в сторону вот этого самого мягкого поглощения по схеме, которая уже отработана на Гонконге. Одна страна, две системы. Он может там говорить о достаточно высокую степень автономии о Тайване в каких-то вопросах, как это было сделано в отношении Гонконга. И были поначалу достаточно большие волнения, трения и даже, так сказать, попытка каких-то бунтов. Но сейчас все тихо. С Тайванем будет избран, я думаю, тот же путь.
18: А война в Иране сейчас играет на руку Китаю в достижении этой цели, скажите, пожалуйста? Потому что Тайвань очень зависим от энергоресурсов, которые проходят, в том числе, через Ормузский
19: проход. Ну, пока все не критично. Все-таки война с Ираном достаточно непродолжительна, пока время идет. И посмотрим, что будет к концу года. Я думаю, что к осени эта ситуация будет каким-то образом разрулена с Ираном. Китай, с одной стороны, значит, заинтересован в том, чтобы этот конфликт скорейшим образом закончился, потому что он тоже зависит от нефтяных поставок от того же Ирана. Весь иранский нефтяной экспорт идет в Китай. практически весь. И там, может быть, Тайване что-то тоже достается, но основная масса идет, конечно, в Китай. Но при этом Китай не будет сдавать Иран с потрохами там, Дональда Трампа. Он будет отстаивать каким-то образом его интересы. Вот сейчас для меня самый интересный вопрос – это то, станет ли Китай участвовать в давлении на Иран с тем, чтобы тот открыл Ормузский пролив. Если да, то на каких условиях? Вот это интересный момент. Пока я не видел сообщений, которые что-либо, какой-либо свет на это проливали. Но мне кажется, что Трамп пытался было заручиться поддержкой Китая в этом вопросе. И мог бы получить такую поддержку, если бы Китай захотел ее оказать. Потому что Китай тоже заинтересован в разблокировке пролива.
18: Давайте сделаем перерыв. Другой вопрос обсудим после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает», пока подпишитесь.
20: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
21: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе, первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
24: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
25: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
26: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. Бовт и Панкин.
18: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписываемся дружно. Подписываемся. Итак, теперь к нашим. От Китая, я так понимаю, отошли немножко, поговорили про Китай. Хватит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы открылся коридор к мирным переговорам, Зеленский должен отдать приказ вывести ВСУ из Донбасса и регионов России. До этого речь шла только про Донбасс. А тут вдруг мы вспомнили про другие. Я вот, кстати, думаю, с чего вдруг, да, мы вспомнили, что еще город Запорожье не освобожден, еще город Херсон не освобожден. Но вдруг, видите, устами...
19: И это, мне кажется, еще не конец списка. Это обозначение ужесточения российской переговорной позиции, однозначно.
18: А, то есть, подождите, вот прям сразу уточним. То есть, еще недавно мы были готовы на меньшее, только вывод войск из Донбасса, а тут вдруг после всего, что они учудили, мы ужесточаем позицию. Я правильно понимаю?
19: Давайте расставим точки над «и».
18: Давайте.
19: Москва никогда не подтверждала эти случаи.
18: Какие именно слухи?
19: Никогда. Поводу Донбасса как условия для замирения. Это писала пресса. Более того, и Вашингтон никогда не подтверждал эти случаи официально.
18: И Трамп так и сказал, что договоренности с Путиным у него такие...
19: Совершенно верно. И вот он сказал теперь впервые. То есть, он впервые это отрицает. А до этого он это публично не отрицал. Он употреблял формулировки типа «Украине придется пойти на территориальные уступки». Может, он их и сейчас употребит. Но, тем не менее, по поводу Донбасса он сказал вполне конкретно. Обещания такого отдать Донбасс России не было. И, в общем, Москва, в свою очередь, ужесточает переговорные позиции, поскольку раньше она этого не говорила. Она не подтверждала и не опровергала. Некий дух анкориджа, максимум, что говорил Путин, это мы пошли на максимально возможные компромиссы, не расшифровывая, что он имел в виду. И все понимали, что он имел в виду, что линия фронта будет заморожена в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас это недопонимание ликвидировано. Песков, правда, не расшифровал, что он имел в виду под другими регионами. Может быть, он имел в виду уже не только Запорожскую и Херсонскую области, но и Одесскую и Николаевскую, например. Этого мы не знаем.
18: Не, ну подождите, регионов России все-таки.
19: Слушайте, потом можно дополнить исторической Россией, например. Да?
18: Мощно получится.
19: Это же процесс в развитии. Это же процесс в развитии. На сегодня вот мы можем констатировать, по состоянию середины мая, на сегодня можем констатировать, что переговорная позиция Москвы ужесточилась вслед за тем, как и помощник президента Ушаков, и некоторые другие спикеры сказали, что, в общем, переговоры закончены на нынешнем этапе, пока ВСУ не уйдут из Донбасса. Теперь Песков уточняет, значит, что они должны выйти не только из Донбасса. Откуда еще он не сказал, но, в общем, все достаточно ясно это поняли. Это ужесточение позиции и откладывание переговоров на неопределенный срок. Я думаю, что откладывание переговоров на срок, пока Трамп занят Ираном. Когда он от Ирана избавится тем или иным способом, ну, прекратится эта проблема сама по себе, и он обратится вновь к теме Украины, то тогда мы поговорим о новых переговорных позициях.
18: Но при этом, на этом фоне, что
19: происходит? Дух анкориджа уже будет не с нами.
18: А он сейчас с нами? Вы что можете сказать?
19: Он сейчас уже тоже не с нами, но Трамп еще, может быть, об этом не знает. Но он не с нами уже давно, несколько месяцев как минимум.
18: Зеленский тут накануне, где-то выступая, сказал такую фразу, я цитату видел, что переговоры близятся, и им, Украине, ему в частности, удалось... Внимание, надавить на Путина, чтобы он тоже заговорил про переговор. Вот так сказал Зеленский. Думаю, что, кстати, вот некоторые вещи не стоит произносить вслух. Но вот он решил, он надавил на Путина, и поэтому Путин заговорил про Европу, что вот Европа тоже, по идее, может присутствовать за столом переговоров. Назвал даже возможного, собственно, переговорщика от Европы. Это Шрёдер, один из бывших канцлеров Германии. Но эту фигуру, эту кандидатуру опровергли, в смысле, не опровергли, а, скажем так,
19: не приняли,
18: да, в Европе. Но это не важно, важны слова Зеленского в данном случае, как мне кажется.
19: Трудно понять, что он имеет в виду про готовность.
18: Ударами по НПЗ он имел в виду. Ему удалось таким образом спровоцировать президента России.
19: Если он так считает, то пока это никак не проявилось со стороны российского президента. Он сказал, что он, да, готов к переговорам, пусть приезжает в Москву. Но он это и раньше говорил. Если за кулисами происходят какие-то тайные движения, то мы об этом не знаем. А вдруг, например, Трамп по пути из Пекина приземлится в Москве, и они встретятся с Путиным. Представьте себе сенсацию.
18: Было бы интересно, а зачем вот ему, Трампу это сейчас?
19: Это могло бы произойти только в том случае, если за кулисами каких-то договоренностей все же достигли между Вашингтоном, Москвой и Киевом.
18: Он может это сделать в пику исключительно НАТО, на котором он продолжает ругаться, НАТО бессмысленно.
19: Нет, в пику НАТО это бессмысленно, поскольку такой чисто, так сказать, бесполезный и безрезультативный визит-посадка, он сыграл бы только против Трампа. Ну, чего ты туда летел-то? Ничего не прилетел, просто в очередной раз поклонился Путину и улетел. Поэтому такой визит был бы возможен только в случае, если бы... И Трамп обмолвился, что он допускает свой визит в Москву. Ну, вот я считаю, что такой визит в Москву может состояться только в случае, если по Украине будут достигнуты принципиальные договоренности, причем с участием Киева.
18: Но пока говорят, и мы ждем только предстоящий визит Уиткофа и Кушнера, переговорщиков от США.
19: Это так. Но мне тоже непонятно, что им ехать.
18: Вот тоже, я думал, столько чебуреков съедено уже в России. Что толку?
19: Да. Уж это сам Уиткоф был 7 раз. 7 раз встречался с Путиным, и все без толку. Зачем встречаться 8-й раз, если переговорные позиции сторон Киева и Москвы не сближаются, не очень понятно. Можно ехать только в том случае, если они бы сблизились и нащупаны какие-то пути для компромисса. Но мы об этом никак не знаем по публичной информации. Поэтому будем считать, что их нет.
18: Угу. Ну, допустим, раз уж мы заговорили, с какой миссией могут прилететь Уиткоф и Кушнер? Ну, предположительно. Договариваться по поводу Европы, наверное.
19: Мне кажется, что им в Москву надо было бы лететь через Киев в этот раз. И обговорить с Зеленским те условия, на которые он может пойти. И потом уже вестись на согласование Путина. А просто так прилетать к Путину, чтобы выслушать снова те же самые, собственно, условия, которые Уиткоф выслушал 7 раз... Мне кажется, бессмысленно, поскольку нет никаких оснований говорить о том, что Киев сейчас пойдет на выполнение этих условий.
18: При этом Трамп, насколько я понял, все-таки собирается сокращать американский военный контингент в Европе. Про Германию уже сказано было, 5 тысяч военных куда-то будут перемещены, может быть, на Ближний Восток, может быть, обратно на родину, может быть, еще куда-то, неизвестно. Но главное, что из Германии. И тут заговорили про Польшу, что из Польши 4 тысячи. Тоже то ли будет выведено, то ли не будет введено, как договаривались.
19: Балтийские страны готовы у себя принять какое-то количество, но мне не кажется, что американцы поспешат туда входить. Это бы повысило уровень гарантии безопасности Балтии со стороны США. Мне не кажется, что сейчас время это делать со стороны Америки. Поэтому в качестве такого щелчка по носу НАТО, да, Трамп может пойти на сокращение контингента. Собственно говоря, он до начала военного конфликта в Украине и так сокращался. Это его потом увеличили. Собственно, Байден его увеличил. А до этого он сокращался.
18: Что касается вероятного участия Европы в переговорах, разное звучит. МИД Австрии, например, ну, министра австрийская, сказала, что все это благодаря давлению на Россию, опять-таки, да, вот она, как и Зеленский говорит. То же самое что-то в этом роде сказала политик из Дании. Ну, и, в общем, стоит ли нам, если у них такой подход, сажать их за стол переговоров? Потому что, ну, когда звучит давление на Путина, мы же знаем, да, что давить на Путина – это примерно бесполезно. И если такое звучит, то вряд ли удастся тогда, скажем так, реально надавить на Путина.
19: Вот о чем. Вы знаете, все переговоры начинаются в результате давления. Все. Ну, просто вот без исключения. Потому что о чем переговариваться, если нет давления, и всем и так все хорошо. Если и так все хорошо, то не о чем разговаривать. Поэтому переговоры нужны для того, чтобы снимать конфликтные точки, а конфликт – это и есть давление. Поэтому вот можно отмести всю эту риторику, ее много болтовни политической вокруг нынешних событий, и, в общем, согласиться с той очевидной истиной, что без участия Европы полноценного украинского урегулирования не будет.
18: А я, вы знаете, поэтому сразу говорил, что нужно
19: переговариваться надо.
18: Садиться, переговариваться, да, надо. Сажать даже не США за стол переговоров, а именно Европу.
19: Так я тоже говорил.
18: Да, то же самое. Вы тоже говорили. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм

0: площадках Озон и Wildberries БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
1: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Студентка Великолукского политехнического колледжа Ольга Иванова в числе 12 жителей Псковской области представит регион на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Великолучанка покажет свое мастерство в номинации «Швея студенты». Отборочный этап объединит более 2000 участников из всех субъектов Российской Федерации. В соревнованиях примут участие школьники, студенты и специалисты. По итогам этапа в каждой категории определятся победители. Они получат шанс представить свои регионы в финале национального чемпионата. Имена финалистов станут известны в июле. 19 мая в гимназии имени Софьи Ковалевской состоится благотворительная ярмарка, посвященная Году единства народов России. Свои изделия для нее готовят мастера декоративно-прикладного творчества и выпечки. Все вырученные средства пойдут на поддержку воинов в зоне СВО. Великолукский боксер Кирилл Коршаков, представляющий Санкт-Петербург, стал серебряным призером первенства России среди юношей 17-18 лет. Соревнования проходили в Калининграде. В весе до 80 килограммов ему удалось победить оппонентов из Башкортостана и Югры на пути к финалу. В решающей схватке Коршаков уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву, представляющему Волгоградскую и Калининградскую области. Великолучанин вошел в основной состав юниорской сборной России и подтвердил звание мастера спорта.
4: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
4: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
8: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. За столом переговоров должны быть четверо.

0: Украина, Европа, США. Должен ли там быть пятый, на всякий случай? Пятый – это какой-то представитель, ну, некоего глобального юга. Представитель БРИКС, скажем так. О.
1: Нет, БРИКС не субъект международной политики.
0: Но я имел в виду, что кто-то из них...
1: Нет, вот, нечего ему
0: Китай,
1: там делать.
0: Например, Индия.
1: Китай я мог бы допустить, что он там мог бы присутствовать только в одном случае. Если по линии разграничения сторон будут размещены китайские миротворцы. В этом случае,
0: да. Зеленский был против, мы помним, да?
1: Ну, хорошо. Он был раньше против. Может, он в будущем будет за. Вот я говорю, что только в этом случае. А так и Китаю там нечего делать, собственно говоря.
0: А я вот подумал...
1: Или же Китай дает какие-то сумасшедшие деньги на восстановление Украины, обговаривая условия для своих компаний, которые в этом будут участвовать, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, в чем участие Китая, кроме как посидеть за столом? Оно должно быть в будущем.
0: Я объясню, зачем. Зачем? Ну, как мне это кажется. Значит, мне показалось, почему я решил посадить глобальный юг за стол переговоров. Мы вспоминаем Минские договоренности и потом признание Оланда, президента Франции тогдашнего, и тогдашней канцлерши Германии Меркель, которые говорили, что все эти договоренности были лишь для того, чтобы дать Украине время подготовиться. То есть обманули, надули, как говорит Владимир Владимирович. Соответственно, если будет пятый, то получается, что надули и его. Понимаете, в чем дело?
1: Ничему этого не помешает. Всегда одна из противоборствующих сторон может сказать, что другая нарушила соглашение и, собственно говоря, вот это вынудило нас на какие-то меры. Тут нет никаких, так сказать, гарантий. Если кто-то непосредственно не участвует в этом процессе урегулирования, восстановления разрушенного, то ему нечего делать за столом переговоров. Европа – участник косвенного конфликта, Америка – участник косвенного конфликта, Украина и Россия воюют между собой. Их присутствие за столом переговоров понятно и объяснимо. Все остальные там лишние. Ну, может посидеть на прискладном стуле Организации Объединенных Наций, но только с тем, чтобы потом это все было вынесено на Совет Безопасности, закреплено какой-то резолюцией Совбеза ООН, и опять же на линию разграничения отправились миротворцы Организации Объединенных Наций. А так и этот генсек ООН там бессмысленная фигура.
0: Ну, тогда у меня для всех нас плохие новости, потому что, как мне кажется, есть некоторая вероятность, мы надеемся, что нет, что опять обманут.
1: Всегда есть вероятность, что обманут.
0: А вообще у Европы и у Украины, ну, потенциально есть желание все-таки реально закончить этот конфликт? Или опять нужно время, чтобы подготовиться?
1: В настоящее время этот конфликт рассматривается Европой как способ ослабления российских вооруженных сил и российской военной мощи. И, соответственно, в случае любых переговоров должна обсуждаться не только территориальность территории Украины, которые за ней сохраняются или не сохраняются, не только ее статус там, нейтральный или еще какой-то, должна обсуждаться общая архитектура послевоенной безопасности в Европе с участием России, НАТО, США и так далее. Угу. Потому что просто так вот договориться, что мы заканчиваем воевать в Украине, а дальше посмотрим, ну, это, скорее всего, выльется в новый военный конфликт, может быть, даже более масштабный, чем нынешний.
0: Я тут недавно, и я в эфире об этом рассказывал, в утреннем своем, имел разговоры с двумя знакомыми, которые живут в Европе, одна в Испании, девушка знакомая, другой молодой человек, который живет в Италии. И оба с разницей в несколько дней мне написали, а что у вас тоже все говорят о войне с Европой? Просто у нас тут все говорят о войне с Россией. Ну, то есть, представляете себе, как обычные люди на кухнях и везде повсеместно обсуждают вероятную войну с Россией. На бытовом уровне. Представьте себе, я, честно говоря, обалдел, потому что я сказал, что у нас это обсуждается в СМИ, и, ну, наверное, какое-то представление имеют, и, может быть, какие-то разговоры есть среди тех, кто, в принципе, смотрит телевизор, слушает радио. Не более того, потому что все остальные часто задают вопрос, а что там вообще происходит? Но вот в Испании, в Италии другая картина. Обычные люди реально
1: просто
0: обсуждают войну.
1: Просто ваши собеседники достаточно политизированные люди.
0: Нет, в том-то и дело. Я бы просто так ваше внимание на это не обратил.
1: Но они следят за событиями в России. Если они общаются с вами, то это уже подразумевает определенный уровень политизации и увлеченность в информационный процесс.
0: На самом деле нет. Ну, ладно, продолжайте.
1: Что касается простых обывателей, то они как в Европе, так и в России политикой не очень интересуются. А те, кто интересуется политикой, они в равной степени и в Европе, и в России говорят о возможности войны, войны с Европой, между Европой и Россией. Я тут с вами не согласен. Большое количество обывателей просто положили на политику большой болт, и им все по барабану. Они этим не интересуются, пока политика или война не придет непосредственно к ним в дом. Это многие даже СВО в России не интересуются, понимаете?
0: Да,
1: это уже...
0: да.
1: Вот. О какой войне с Европой они могут рассуждать? Что на них ориентироваться? Это болото, у которого в голове только текущие бытовые проблемы. Больше ничего. Как выжить, как заработать, как срубить денег, как дотянуть до получки. Больше ничего их не интересует вообще. Вообще. Понимаете? Никакие глобальные проблемы.
0: Некоторых сложно в этом обвинить.
1: Они даже могут никого из руководства России, кроме Путина, не знать.
0: Допускаю.
1: Вот останови на улице человека, спроси, кто такой Мантуров, да? Не последний вице-премьер. И я вас уверяю, вы проведите такой опрос «Комсомольской правды». Я вас уверяю, больше половины на него не ответят.
0: Не, ну, в принципе-то им скажут, имя знакомое, периодически там в новостях видел.
1: Вы попробуйте.
0: Зато при этом ответят на вопрос, кто такая Урсула фон дер Ляйен. Опа! Неудобно получится.
1: Поэтому и говорят о войне с Европой. Больше, чем вам кажется.
0: Возможно.
1: Урсула фон дер Ляйен – это же женщина из телевизора. Ее все время полоскают во всяких политических пропагандистских ток-шоу.
0: Не беспочвенно, коль уж вы сказали слово «пропагандистский», не беспочвенно главу Еврокомиссии.
1: Вы знаете, в равной степени, как не беспочвенно, полоскают с той стороны определенные российские фамилии.
0: У нас же нет такой ненависти к Европе, как у Европы.
1: На политическом уровне есть?
0: Даже не согласен. Мне кажется, что какая-то больная русофобия, она присутствует.
1: Погуглите высказывания руководства МИД, Дмитрия Анатольевича Медведева.
0: Медведев задача такая. У него задача такая.
1: Не знаю, какая у него задача. Он отражает определенные умонастроения в российской элите.
0: Вы думаете, что он отражает именно умонастроение или, скажем так, дергает за определенные ниточки вот в этой самой игре с аудиторией? А?
1: И первое, и второе. Одно другому не мешает и не противоречит.
0: Ну, я не могу с вами согласиться полностью, по одной простой причине. У нас у очень многих больших людей имущество на Западе, и деньги лежат на Западе. Чего им, друг, Запад-то не любить, скажите, пожалуйста. Если бы, смотрите, они воровали, и деньги бы у них все лежали где-то здесь...
1: Прямая связь, ёлки зелёные.
0: Какие?
1: Прямая связь.
0: Давайте.
1: Потому что Запад их от этих денег отрезал. Они не могут поесть на своей поместье в Тоскане. Не могут. Потому что под санкциями. Поэтому они Запад ненавидят.
0: Но они и до этого то же самое говорили, если говорить про публичную
1: сторону. Нет, они до этого Дмитрий Анатольевич Медведев таких вещей не писал.
0: Война повлияла. И при чем тут Дмитрий Медведев, скажите, пожалуйста?
1: Нет, но он все-таки не последний человек в российском руководстве.
0: Нет, я имею в виду, я его на связях с Европой не ловил.
1: Вы спросили, где ненависть? Я вам сказал, где она. Она в пропагандистских ток-шоу, она в высказываниях российских многих политиков, и она вполне себе укоренилась. А откуда позиция взялась переговорная, что мы с Европой не будем разговаривать, потому что с ней разговаривать не о чем? Откуда она взялась?
0: Я думаю, знаете, Георгий Георгиевич, меня сложно назвать классическим пропагандистом, как мне кажется, мне хочется в это верить. Но все-таки, вы знаете, мне кажется, что в отношениях с Европой не мы начали.
1: И с той стороны ненависть взаимная. Значит, вопрос, кто чего начал, относит нас к 24 февраля 2022 года. Все, точка. Для Европы это одна ситуация, для нас другая. Они видят это по-своему. Они считают, что начали мы. Мы считаем, что начали они свое санкционное давление и помощь военную Киеву. Если бы военной помощи Киеву не было, действительно, значит, война бы уже давно закончилась. Да, в нашу пользу.
0: Ну, и не только это, и огромное количество
1: поэтому
0: разного полоскания.
1: Это ли не повод для ненависти, согласитесь? Я думаю, что в расчеты это не входило первоначальные, что мобилизационная реакция Запада и США, и Евросоюза будет такая. И это было неожиданностью, неприятной. Отсюда возникла вполне логично, возникла ненависть к противнику, пусть и косвенная. Она объяснима.
0: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бов знает». Отдохнем немножко.
2: Бовт и Панкин.
3: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
7: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Бовт и Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, ну теперь к отставкам. У нас небольшой такой, не губернатора ПАД, сколько губернатора ПАДИК. Такой скромный, пока что, во всяком случае. Два губернатора, но зато каких? Зато каких? Брянская область и Белгородская. И оба довольно, скажем, долгожители политические на губернаторском фронте-то. И именно на фронте, потому что оба региона прифронтовые. Белгородская, Брянская области, то есть Гладков и Богомаз. Ушли они или их ушли, вот вопрос. Ну и потом про тех, на кого их променяли.
1: Про Гладкова слухи шли давно. Многие связывают с его высказываниями критическими в адрес ограничения интернета. Я бы не строил такой прямой увязки. Я думаю, что косвенно это признание сложности ситуации в приграничных регионах. И, может быть, общее такое объяснение – они слишком устали, чтобы тянуть дальше. Нужны свежие силы.
0: Это про Гладкова все-таки, это он устал, был заметен.
1: Про Богомаза тоже, почему?
0: Да, он-то что устал, если сравнивать с той работой, с которой сталкивался, с теми проблемами, с которыми сталкивался Гладков, ну, несравнимо.
1: Ну, тем не менее, я встрою свое предположение. Нам же не объясняют, почему они ушли. Вот. Поэтому на поверхности только круги по воде. Про Гладкова слухи были, про Богомаза гораздо меньше. Гладков, мне кажется, был достаточно сильным губернатором, и у него была выстроена обратная связь с населением. Ну, эффективная, неэффективная, тут можно спорить, были ли там ошибки или не были ошибки, не было ошибок, тоже разбирать можно долго, но, тем не менее, попытка выстроить такую обратную связь отчетливо была, и она была выстроена. Богомаз за ним следил в меньшей степени, поэтому тут мне мало что есть сказать. Но с точки зрения объективности, мне кажется, обе отставки странные и не вполне мотивированные.
0: Насчет Гладкова все-таки там, насколько я знаю, отставка, ну или уход уже прогревались давно, он сам очень хотел. Там то ли по состоянию здоровья, то ли общая усталость.
1: Это подтверждает как бы тезис об усталости. Но мало ли кто устал. Мне кажется, что все уже устали. И что теперь, всех в отставку?
0: Включая и нас с вами, кстати.
1: Включая и не будем говорить кого. Может быть, там тоже все устали.
0: Может быть.
1: И что теперь?
0: Но виду не подают.
1: Война с пятый год идет, конечно, устали. И... Коней на переправе не меняют, есть такая поговорка.
0: Но это касается ли это губернаторов?
1: Касается.
0: То есть они тоже кони в данном случае, правильно понимаю?
1: Конечно, причем тягловые.
0: Я-то думал, что кони, простите за такое сравнение, это не со зла сказано, чтобы никто не подумал дурного, чисто метафорически, это как раз, ну, военные, понимаете, это те, на ком
1: Есть понятие рабочая лошадь. Не только кавалерия, но и тягловые лошади. Ага. Владимирский или там Воронежский или Владимирский, забыл. Тяжеловоз, есть такая порода даже.
0: Ну, просто не создавалось впечатление, что на Гладкове еще пахать можно, понимаете, вот. Он, ну, было видно, что совсем устал. А вот с Богомазом действительно странно, и многие написали, что всего лишь 8 месяцев назад за него проголосовало большинство.
1: Так за всех за них голосует большинство, а потом их снимают. Ну и что? Это голосование ничего ровным счетом не значит вообще. Надо возвращать прямые выборы губернаторов и тогда судить. Прямые выборы с выдвижением снизу.
0: Когда вы сказали «судить», я вздрогнул, Георгий Георгиевич.
1: Что такое?
0: Вы просто... Надо вернуть прямые выборы и судить.
1: Нет, прямые выборы в буквальном смысле это слово. Они сейчас, ну, фактически не прямые. Предлагаются три кандидатуры, из которых одна назначается, и потом проводится плебисцитное голосование. Это не прямые выборы в буквальном смысле этого слова. Прямые выборы подразумевают избирательную кампанию, выдвижение партиями снизу, а не администрации президента, ну и так далее, или самовыдвиженцев каких-нибудь из местных, подчеркиваю, из местных, а не варягов. Вот это прямые выборы, настоящие демократические, их надо вернуть.
0: Хорошо, теперь немножко о персоналиях, на которых променяли вот этих двоих уважаемых людей. Тоже
1: я
0: знаковые.
1: Про них ничего не знаю, ничего не могу сказать.
0: Ну,
1: я
0: давайте в общем. Смотрите, тут можно даже, если... просто в общем порассуждать, что-то да сказать. Вместо Гладкова на Белгородчину назначен генерал-майор Александр Шуваев, местный, военный, участник программы «Время героев». Идеальная кандидатура или, ну, как вы считаете?
1: Понятия не имею.
0: Ага.
1: Ну, то есть... Слушайте, некоторых фигурантов и победителей даже «Время героев» уже посадили в СИЗО. О чем вы говорите?
0: Я понял.
1: Ну, не надо. Ну, где
0: надо? Ну, ладно. Но...
1: Это время покажет. Что сейчас? Если он прошел время героев, мало ли там чего прошел. Несколько человек уже из них сидят. Прошли и сидят. Поэтому это карьеризм не мешает коррупции, во-первых. Во-вторых, победа в конкурсе типа КВН или там, не знаю, «А ну-ка, девицы» или «А ну-ка, молодцы», вот, оно не гарантирует эффективность управления. Поэтому логика понятна. Генерала-губернатора назначили в приграничный регион. Ну, насколько он будет успешным хозяйственником, вопрос открыт, и время покажет. И то, что из местных, наверное, хорошо.
0: А это вообще имеет значение, местный ли губернатор или нет? Вот по опыту.
1: Да.
0: имеет значение. Лучше место.
1: Да. Я бы вообще ввел цену соседности для губернаторов. Не можешь избираться губернатором, пока не прожил в регионе, скажем, лет там 15.
0: Угу. Прям 15. Mm-hmm. Ну, вообще, да, свой регион надо знать, это действительно удобнее. Это действительно удобнее.
1: Да. А то пока... А так приезжает человек, начинает целый год входить в курс дела, знакомиться, приводит свою команду чужаков, которые притираются, к которым ревностно относятся, начинаются там межковерные, подковерные какие-то схватки, передел потоков, ну и так далее и тому подобное. Местный должен быть.
0: На Брянщину поехал Егор Ковальчук. В 2024 году он был направлен в ЛНР, занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Он сам из Миасса. Это Челябинская область, да, по-моему, Миасс? Миасс, да? Ну, да. Да.
1: То есть не местный.
0: Ну да, тоже не местный. Ну, вот важный момент про то, что губернатор должен быть из местных. Ну, где взять? Где взять, если есть школа губернаторов, то есть людей обучают для того, чтобы они выполняли, ну, некий функционал, где бы то ни было. Я просто не совсем понимаю, где взять вот на местном уровне человека, способного руководить регионом. Вот вопрос.
1: Что, у нас страна бездарности, что ли?
0: Не, ну при чем тут
1: раньше,
0: это?
1: Раньше-то, слушайте, брали, и были сильные губернаторы. Они с Ельциным бодались на равных, а некоторые даже посильнее были. И чё? Просто не хотят, чтобы регионы были сильные. Хотят, чтобы они брали под козырек командам из Москвы. Вот и вся логика.
0: То есть нужны такие типичные исполнители, а самобытные, скажем так, реализаторы никому не
1: боятся.
0: Нужны.
1: Боятся. Боятся, что слишком будут прочные местные клановые связи. Не безосновательно, конечно. Просто рецепт против этого другой. Демократия и конкуренция политическая – это когда одни подонки контролируют других, не более того. Не надо идеализировать западный вариант демократии. Просто когда кто-то проворуется в условно-республиканской партии, найдется какой-нибудь засранец в демократической, который сольет это в прессу, та радостно напишет, возникнет скандал, его снимут и посадят в тюрьму. Ну, я утрирую, конечно, и упрощаю, но, тем не менее, примерно так это и работает.
0: Я вот задумался, накануне вспомнил только что, голова дырявая, и вы не напомнили. Недавно же ушел или попросили глава Дагестана Меликов, но с одной поправочкой. Про Меликова сам президент сказал, типа, мы с ним прощаемся, он переходит на другую работу, он проделал большую работу, мы ему благодарны, было сказано, представляете себе?
1: Да.
0: И это после всех проблем, которые мы имели в Дагестане за последние годы, и как вишенка на торте, это наводнение.
1: Ушел,
0: и куча разрушений.
1: Ушел с почетом.
0: Да-да-да.
1: Я думаю, что, во-первых, Меликов из своих, он из силовиков, это раз. Меликов из силовиков, из своих, и нужно было сильно проворовать или проштрафиться, чтобы тебя за это наказали или открыто порицали на уровне высшего руководства. Он этого не сделал. Он старался как мог, но проблемы Дагестана столь велики и обширны, что никакому Меликову они не под силу.
0: А кому под силу, кстати?
1: А может быть, и никому.
0: А может, и никому. Ага.
1: А может, и никому.
0: Ну, но, вот почему? Но, а можно сказать, но, а почему?
1: Нет, вот подождите.
0: Давай.
1: Может быть, и никому, но сама по себе логика, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, перетрахивание, она неким чудодейственным образом, чудесным пенделем таким волшебным, она встряхивает региональные элиты, заставляет их немножко окоротить свои коррупционные интересы, и как-то, ну, поиметь какой-то стыд на какое-то время. Может быть, вот в этом логика и есть. И она не безосновательна, на мой взгляд. А кардинально решить проблему Дагестана, ну, там, наверное, сильную перестройку надо производить.
0: Спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает», подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
1: Всего вам доброго.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
8: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно, а режиссер это жизнь, ну для меня во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умения сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
9: Ракетную опасность объявили сразу в 5 российских регионах. Угроза с воздуха возникла в Тульской, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областях. Власти призвали людей не подходить к окнам и спуститься в укрытие или подвалы. С начала года приграничные территории России регулярно попадают под обстрелы ВСУ.
2: О происшествии.
9: 3 человека пострадали из-за наезда автомобиля на остановку в центре Москвы. Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил пешеходов на проспекте Мира. Об этом сообщили в управлении госавтоинспекции по столице. Сейчас медики оказывают помощь раненым. Информация об их состоянии уточняется. На месте аварии работают следователи. Они устанавливают причины происшествия. В прошлом месяце на этом участке дороги городские службы обновили разметку для повышения безопасности.
2: О судебных делах.
9: Тверской суд Москвы отправил под домашний арест продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, директор незаконно переоформил на себя авторские права на хиты артистки, которые написал Максим Фадеев. Ущерб превысил 1 миллион рублей. Ранее в рамках этого дела оперативники провели обыски и следственные действия с самой исполнительницей Светланой Гейман.
2: О спорте.
9: Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал теннисного турнира в Риме. Россиянки обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и американку Эйджу Мухаммад в четвертьфинале парного разряда. Об этом сообщает пресс-служба женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась в 3 сетах. Теперь наши спортсменки готовятся к матчу против американо-австралийского дуэта Джессики Пегулы и Шторм Хантер.
2: Обо всем.
9: Российские ученые обнаружили древнейшие свидетельства стоматологической операции у неандертальцев. В Музее антропологии и этнографии РАН изучили зуб возрастом почти 60 тысяч лет. Он был найден в сибирской Чигырской пещере. Как сообщает научный журнал PLOS ONE, исследователи нашли аккуратное отверстие, которое древний мастер просверлил каменным орудием. Степень износа эмали подтвердила, что пациент успешно перенес процедуру и продолжал пользоваться зубом долгое время. Ранее ученые находили следы лечения кариеса только у предков современного человека, живших значительно позже.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 73.14, евро 86.29. Больше новостей в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Война, мир и книги.
10: Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы с Валерием Федоровым каждый четверг здесь, в студии радио «Комсомольская правда», рассказываем вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Где-то наталкивают, где-то, может быть, наоборот, отталкивают от какой-то мысли, которая поселилась к нам в голову. Ну, в общем, если у вас нет возможности прочитать какие-то книги, то мы вам обязательно про них расскажем. И, может, после этого вы тогда возьмете все-таки и прочтите. Все наши...
12: Да, Валентин, даже если у вас есть возможность, но вы не знаете, что прочитать, вот мы вам подскажем, что читать.
11: Так и есть. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций, рядом со мной. Наши все программы объединены темами, да, у нас по 4 программы в одной теме, в одном месячнике, и так у нас начинается месячник русской истории. Слава ему.
12: Вот. Да, новая, вечно новая тема. Вот, от истории нам никуда не деться, часто мы ей занимаемся, и вот наступил очередной месячник, именно историю в качестве его темы выбрали участники голосования в моем телеграм-канале, который называется «Валерий Федоров. Механизмы власти». И первая книжка из этих четырех принадлежит перу Дмитрия Травина и называется она «Пути России от Ельцина до Батыя. История наоборот». Уверен, вам уже стало интересно. Книжка свежая, вышла только в прошлом году. Вот, пару слов об авторе. Автор тоже очень интересный, глубокий человек. Из Петербурга, наш современник. Вот, у него, так сказать, три эпохи собственной жизни было. Была эпоха журналистская, он был известным таким обозревателем петербургской прессы. Затем была эпоха экономическая. Он изучал модернизацию разных государств, в том числе российского, конечно же, через призму известной теории модернизации. Ну и третью жизнь интеллектуальную он сейчас проживает вместе с нами, занимаясь таким направлением, как историческая социология.
11: О, это мое любимое направление, да, обожаю. Вот. Спасибо вам, Валерий Валерьевич, что вы нас с ней познакомили. И теперь я прямо приверженец исторической социологии, да.
12: Спасибо. Я тоже. Вот. И книжка новая Дмитрия Травина, она вот как раз про это. Вот. И что интересно, похоже, автор изобрел новый жанр исторического нонфикшн. История наоборот. Она, история эта адресована не тем, кто интересуется прошлым, а наоборот, тем, кто сфокусирован на настоящем и, может быть, даже на будущем. Оказывается, можно развернуть историю так, чтобы она была интересна в контексте сегодняшнего дня, а не просто в режиме «а вот как бывало, ча». Вот, значит, раньше сахар был слаще, а солнце светило ярче. Нет, совсем иначе все. Вот Дмитрий Травин полагает, что прошлое действительно влияет на нашу современную жизнь. И влияет не меньше, чем, например, желание вождей, строящих автократии или демократии, или желание широких масс, стремящихся к богатству, а не к бедности. Все это важные факторы. Но прошлое тоже имеет значение. Какое? Вопрос. Одни люди считают, что мы обязаны тем, какова наша жизнь сегодня, великим лидерам. Другие же уверены в существовании великих законов развития, определяющих все на свете. Ну, а по мнению Дмитрия Травина, главное – это все-таки исторический путь страны. У каждой страны есть свой исторический путь, он специфичен. Повторить его невозможно, даже если очень хочется. Поэтому можно сказать, что у каждой страны свой особый путь. И если мы хотим понять, почему она такова сегодня, а не другая, не иная, то надо этот исторический путь восстанавливать, реконструировать, исследовать. И тогда мы поймем, почему сегодня мы живем так, а не иначе.
11: Так, Валерий Валерьевич, давайте начнем с того, что такое история наоборот. Это же не альтернативная история, которая не случилась, правильно? Это когда мы историческую линейку разворачиваем от сегодняшнего времени туда, назад.
12: Да. Вот обычный писатель что бы сделал? Он бы назвал книжку «Пути России от Батыя до Ельцина».
11: Да, вот. И все было бы понятно, все, ну, здесь... Да.
12: Дмитрий Травин необычный писатель, он изучает «Пути России от Ельцина до Батыя», то есть он берет проблематику, ну, конечно, не сегодняшнего дня, а совсем недавнего прошлого, вот те самые легкие 90-е в данном случае, если мы про Ельцина говорим, и показывает, как же мы дошли до такой жизни, почему мы дошли, и прослеживает достаточно такие длительные корни. И вот сам процесс этого исследования, он очень интересен, но и выводы интересны не меньше. Угу. Что касается выводов, опять-таки, многие сегодня... что же дошли до мысли, что все-таки прошлое имеет значение. Тут Травин, безусловно, не одинок. Но вот что в этом прошлом имеет значение? Тут есть разные подходы. И вот наш автор, он как раз предлагает отделять исторический путь, да, от культуры, вот, от отечественной нашей культуры.
11: А вот я как раз хотел сейчас сказать, а что в нашем прошлом? В нашем прошлом наша культура. Мы вот такие, поэтому вот так мы развиваемся.
12: Да, но культура тоже имеет массу определений. Тут легко заблудиться в трех соснах. Давайте как бы посмотрим, как решает эту задачу Дмитрий Травин. Вот он пишет, когда обстоятельства меняются, появляется возможность для смены институтов. Вслед за чем меняется характер деятельности людей – и, наконец, их образ жизни. То есть обстоятельства, институты, деятельность, образ жизни. А вот с культурой все иначе. Как бы ни менялись обстоятельства, культура, по мнению Травина, требует ориентироваться на фундаментальные традиционные ценности. Вследствие, зависимость от культуры порождает ссылки на отцов и дедов, как, например, для детей и внуков. Заветом Сталина верны. Заветом Ленина, заветом Николая II верны. Ну, вот иллюстрация. Значит, альтернатива, зависимость от исторического пути, она приводит к совершенно противоположным явлениям. Она приводит к конфликту отцов и детей. Именно через конфликт и происходит развитие каждой конкретной страны. И вот Россия, по мнению Травина, как, в общем-то, и все другие страны, она больше зависит от исторического пути, чем от культуры. Благодаря этому возможен прогресс. И Россия, безусловно, очень прогрессивная страна, которая очень быстро меняется и идет вперед, несмотря ни на что. Именно благодаря тому, что культура не держит нас за горло мертвой хваткой. Пытается, конечно, но не получается у нее. Мы движемся в историческом колесе, но в нужный момент, в исторической колее, про колесо еще поговорим, движемся в исторической колее, но эта колея в нужный момент допускает нужные повороты. И Россия делает эти повороты. Благодаря именно этой способности мы сумели остаться крупным игроком на мировом поле, а не скатиться в архаику, в дикость, в отсталость и в нищету.
11: Ну, здесь, наверное, я бы лично, я вот в данной ситуации вижу культуру как некий тормоз вот этих вот, этого развития и этих перемен, которые все-таки удерживают нас немножко от того, чтобы пуститься
12: во все тяжкие. Никита Михалков, если вас услышат, тут же вас расстреляет, вот, и многие другие деятели культуры. Культуры, давайте культуры не списывать. Вот, культура, повторюсь, имеет очень много определений. Здесь заблудиться легче легкого. Вот в данном контексте, конечно, это лишь один из видов культуры, вот, который нас сдерживает. Это та культура, которая зовет нас не меняться, оставаться такими же, какими были наши деды, прадеды и как бы прабабки там, в 12, 9 или 5 веке от Рождества Христова. Вот такая культура, она действительно... значит, заставляет нас назад смотреть, а не вперед. Но мы, к счастью, ей особо не поддаемся и все-таки смотрим вперед. Каким образом? Вот Дмитрий Травин, спасибо ему большое, он анализирует аж 9 кейсов. 9 кейсов, да, 9 примеров нашего общего пути. На каждом из них он отслеживает влияние прошлого на будущее. Травин ищет ключ к пониманию российской современности, исходя из влияния именно этих сложных метаморфоз истории, а не влияние персон отдельных, великих людей, там Сталин, Невский, кто угодно. Вот. Или влияние нашей вечной и прекрасной культуры. И вот здесь еще раз о движении наоборот, история наоборот. Разбирая главные проблемы наших дней, Травин движется, так сказать, по спирали к их истокам. Прошлое, напоминает он, известное выражение, это колодец глубины несказанной. И каждый его слой скрывает под собой предыдущий. Как конкретно это происходит, мы с вами на одном из кейсов разберем во второй части нашей программы сегодня.
11: Да, давайте продолжим. Буквально через 2 минуты, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам рассказывает сегодня о книге Дмитрия Травина «Пути России от Ельцина до Батыя. История наоборот». Это у нас начался месячник русской истории, с чем я вас и поздравляю. Через 2 минуты мы с Валерием Валерьевичем снова в эфире и продолжаем рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
10: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Полковник Виктор.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
16: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет XIX века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
11: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. У нас начался месячник русской истории, и первая книга в этом цикле будет, ну, о которой Валерий Валерьевич нам рассказывает, это...
12: Да, «Пути России от Ельцина до Батыя».
11: Да. Дмитрий Травин.
12: Дмитрий Травин, да, наш петербургский соотечественник и современник. Он изобрел историю наоборот. Ну, может, конечно, не он ее изобрел, но вот я первый раз встречаю такой ход, и мне он очень нравится. И вот как он, если грубо, значит, выглядит? А вот так он выглядит. Неудача радикальных реформ Бориса Ельцина, обусловленная ошибками Михаила Горбачева. А эти ошибки берут начало в историческом творчестве Иосифа Сталина. Угу. А Сталин, в свою очередь, действовал в тех рамках, которые задал Владимир Ильич Ленин. И Октябрьская революция. А Октябрьская революция была во многом запрограммирована уже особенностями эпохи великих реформ, когда Александр II освободил крестьян. Там тоже все было очень непросто. Но само это освобождение было бы невозможно, в свою очередь, без событий 1761 года. А тогда, напомню, государь-император Петр III выдал дворянству нашему российскому жалованную грамоту. И так далее, и тому подобное, вплоть до событий 13 века, до Батыева разорения. Потому что оно тоже направило по особенному пути активность московской княжеской династии, когда она занялась собиранием земель русских. Вот такой вот круговорот, вот такая вот спираль не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. И теперь обещанный кейс как раз-таки вот Батыева разорение, татаро-монгольское нашествие. Рассмотрим на его примере, как работает логика и аналитика Дмитрия Травина. Нашествие произошло в очень интересный момент. Именно тогда Центральная и Западная Европа после длительного прозябания, после темных веков вошла в пору расцвета, не омраченного впервые никакими внешними набегами. Ни викингов, ни мадьяр, ни сарацин уже никого не было. В общем, началось цветение пышное и бурное. А вот Русь, увы, лишившись городов, разрушенных Ордой, потеряла вместе с ними и импульс к развитию. Вот. И стала отставать от Западной и Центральной Европы. В условиях постоянной угрозы новых набегов, монголы ведь никуда не ушли, остановились на Волге, основав Золотую Орду, и все время держали нас под угрозой. Пришлось нам сосредоточиться на выживании, а не на развитии. Города возрождались, конечно. Не все лежали в руинах десятки лет, но очень медленно и очень слабо. Постоянная нестабильность жизни мешала развитию ремесла и торговли, накоплению капиталов и взиманию налогов. Такие вот полугорода, слабо отличаясь от больших сел, предъявляли лишь незначительный спрос на продовольствие и другую крестьянскую продукцию. А дальней торговли, на базе которой формировались по-настоящему большие города Запада, такие как Брюгге, Венеция, Амстердам, Париж, Флоренция и так далее. Вот дальней торговли, увы, на порабощенной Руси было очень мало. Да и в европейской торговой системе мы занимали глубоко периферийное место. Периферийность торговли и слабость городов означало бедность и отсталость страны. Ну, просто денег не было на развитие, честно говоря. В таких условиях не сформировалась даже наша собственная бюрократия. Вот мы ее ругаем, она нас якобы там душит, а вообще-то говоря, до середины 19 века в России, по большому счету, не было никакой бюрократии. И это очень плохо. Вот, потому что где нет бюрократии, там невозможны серьезные налоговые изъятия. У государства просто нет денег. А деньги нужны. Для чего? Ну, прежде всего, для того, чтобы с пришествием пороха, с появлением пушек и других видов огнестрельного оружия можно было создать сильную наемную армию. Такая армия была необходима для защиты от внешних врагов, коих было огромное количество по всему периметру наших границ. Так что армия нужна, а денег нет. Что делать? Что делать? Нашли, что делать. Пришлось ее сформировать, но на другой, чем в Западной Европе, основе. Не наемное это было войско, а поместное войско. То есть пришлось раздавать воинам землю, с которой они могли кормиться. А это уже, в свою очередь, потребовало закрепощения крестьян. В Западной Европе происходило в это время освобождение крестьян, а у нас, наоборот, закрепощение. Не потому, что такие у нас кругом тираны все, а потому, что иначе не было возможности войска сформировать. А без него пришел бы быстро конец нашему русскому государству. В результате удалось создать довольно крупное и эффективное по меркам того времени войско. Удалось укрепить государство, защититься от опасных соседей и даже здорово расширить свои пределы. Но крепостное право, без которого все это было бы невозможно, увы, на несколько столетий вперед ограничило наше общественное и экономическое развитие, что, в свою очередь, многократно негативно аукнулось нам в будущем. Вот такой вот кейс.
11: Вот он и есть тот самый наш особый путь, про который часто говорят.
12: Да. Ну, кстати, Травин против самого выражения «особого пути», он считает, что это все чушь несусветная. Но, с другой стороны, на самом деле путь действительно особый, и Травин это показывает вот с одним маленьким уточнением. У каждой страны есть свой особый путь. Нет никакого общего европейского пути, и тем более нет общего американского пути. У каждой из европейских стран, насколько бы большой или, наоборот, маленькой, она не была, свой уникальный путь. И Россия лишь одна из этого большого списка стран, конечно, с собственным уникальным путем. А почему, кстати, он уникальный? Он уникален не только потому, что у нас обстоятельства были уникальные. Да, безусловно, они уникальные были, эти обстоятельства. Но у других стран были свои уникальные обстоятельства. Да? И они тоже принимали сложные решения. У них тоже было не медом намазано. Вот. Но смотрите, что еще. Наши решения в этих сложных обстоятельствах, наши выходы, которые мы нашли, они не были предопределены. Они лишь испытывали влияние решений наших отцов, дедов и так далее. А ведь есть и другие влияния. Ну, например, опыт позитивный, негативный других народов, наших соседей. И вот здесь Травин предлагает очень яркий образ. У нас же с вами орел двуглавый на гербе. Так вот, одна голова нашего орла смотрит в прошлое. Это культура, это исторический путь, это опыт наших отцов. А другая сторона смотрит за границу, на соседей. Потому что от них опасно отставать как в сфере вооружения, так и по уровню жизни населения. И получается, что на каждом этапе нового развития страны есть веяния, идущие из прошлого, и веяния, идущие от соседей. По сути, эти веяния вступают в конфликт или противоречие, а может быть и в симбиоз, и происходит выбор. Вот столкновение и сочетание разнообразнейших обстоятельств устраняет из нашей истории всякое предопределение. Здесь больше подходит аналогия с игрой в шахматы, где возможно немыслимое число комбинаций. Поэтому мы с вами, друзья мои, обладаем свободой воли. И это прекрасно.
11: То есть на то или иное решение влияют десятки разных обстоятельств, серьезных и не очень глобального масштаба и совершенно местечкового, и только после этого происходит тот самый выбор, который делают там правители, государства или там еще кто-то, да.
12: Или общество, да, если ему это позволит. Вот такая концепция, мне кажется, очень интересная, вот, целостная. И, конечно, историческая социология, в которой упражняется Травин и предлагает нам вместе с ним поучаствовать, она очень полезна. Полезна для ориентации не только в настоящем, но и в будущем. Правда, как ориентироваться в будущем с опорой на эту историю наоборот? Вот это отдельная сложность. Надо пробовать, надо учиться. Для этого всем рекомендую прочитать книжку. Она довольно небольшая, читается очень легко. Слог ясный, увлекательный, количество всевозможных фактов и обобщений превосходит всяческое разумение. В общем, даже тем, кто хорошо знает российскую историю или считает себя знатоком, да и тем, кто знает ее плохо, всем строго рекомендую. Читайте историю наоборот. От Ельцина до Батыя, от Дмитрия Травина.
11: Да, и слушайте нашу программу, мы расскажем вам обязательно о других книгах, которые обязательно стоит прочесть. И, кстати, вы сами можете влиять на то, о каких книгах мы будем рассказывать здесь, в нашей программе. Для этого заходите в канал Валерия Федорова, Валерий Федоров, «Механизмы власти». Там регулярно Валерий Валерьевич проводит голосование по темам месячникам, которые будут у нас. У вас есть возможность выбрать. Есть возможность выбрать книги по тем или иным темам. Вот. Так что реальная демократия в отдельно выбранном телеграм-канале. Да. И в нашей программе. Через неделю мы с Валерием Валерьевичем здесь же встретимся. И нам Валерий Федоров продолжит рассказывать о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Мы продолжим «Месячник русской истории». Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций, был с нами. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое.
10: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
19: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Второе, первое, да, скорее всего, многие.

0: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Один из пострадавших сотрудников ЗАЭС получил тяжелое ранение, второй травмировал ноги. Это сообщил директор станции Юрий Черничук. По его словам, дрон целенаправленно преследовал машину, а затем враждебные беспилотники 40 минут мешали врачам скорой подойти к раненым. Руководство объекта уже направило информацию об атаке в МАГАТЭ. Сама АЭС продолжает работать в обычном режиме, системы безопасности не пострадали.
2: Об импортозамещении.
1: Российские власти планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения в транспортной отрасли до 99,5% за 10 лет. Профильные ведомства внедрят российские цифровые решения во всех видах перевозок, заявили в Кабмине. Как отмечается, речь в том числе про иностранные системы управления движением и бронирование билетов.
2: О расследованиях.
1: Остановку общественного транспорта в центре Москвы протаранил неопытный водитель. 21-летний парень не справился с управлением и вылетел на тротуар на проспекте Мира, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там отметили, что по последним данным пострадали 3 пешехода, детей среди них нет. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии и проверяют состояние водителя.
2: О спорте.
1: Российский футбольный союз оштрафовал вратаря и капитана клуба «Пари Нижний Новгород» Никиту Медведева на 300 тысяч рублей. Спортсмен ранее публично оскорбил фанатов во время домашнего матча против ЦСКА. Игрок уже извинился перед болельщиками и пообещал оплатить им поездку на следующую игру в Казань. Конфликт вспыхнул из-за плакатов на трибунах в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского.
2: Об образовании.
1: Геннадий Онищенко не смог справиться с заданиями единого госэкзамена. Ученый попытался пройти тестирование по просьбе министра просвещения, но признался, что не понял содержание контрольных листов. Бывший главный санитарный врач страны сравнил формат ЕГЭ с игрой в крестики-нолики. Академик отметил, что процедура вызывает у детей лишний стресс. Ранее власти утвердили минимальные баллы для получения аттестата в 2026 году, где порог по русскому языку составил 24 балла.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юаня 10 рублей 79 копеек.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 21, завтра днем дождь и до 23 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 14, в пятницу пасмурно, дождь и до плюс 17. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: У микрофона Светлана Андреевская. Начнем.
0: Сводки Кибербюро.
3: OpenAI предложила создать глобальный орган контроля за искусственным интеллектом с участием Китая и США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного руководителя компании, сделанное за несколько часов до начала встречи между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем. Отвечая на вопрос о саммите США и Китая, Крис Лихане, вице-президент

0: Корпорации OpenAI по глобальным вопросам заявил, что у США есть возможности для использования своего лидерства в сфере ИИ для создания глобального механизма управления, что может привести к появлению в будущем более безопасных и устойчивых систем. ИИ на некотором уровне выходит за рамки многих преобладающих или традиционных вопросов торговли, приводит источник слова Алихана. Перегруженные ИИ-агенты становятся марксистами. В Стэнфорде обнаружили, что абсурдные объемы работы и злобные начальники вызывают у нейросетей социалистические наклонности. Марксистскую лексику и взгляды демонстрировали Клод, Джемина и ChatGPT. Когда мы поручали агентам ИИ монотонную работу, они начинали сомневаться в легитимности системы и принимали марксистские идеологии, говорит политэкономист Эндрю Холл. Мошенники научились красть отпечатки пальцев через фотографии. Китайские эксперты предупредили об опасности жеста «Мир» на снимках. Они просят не приближать пальцы к камере ближе, чем на 3 метра, иначе ваши биометрические данные окажутся в опасности. Робот на секунду обрел сознание. Фигура AI запустила стрим рабочей смены андроида Helix 02. Он стоит на конвейерной ленте и непрерывно распределяет грузы. В какой-то момент он застывает, смотрит вдаль и будто бы мечтает о свободе, представляя себя байкером. После этого машина возвращается к труду. Исследователи доверили управление кофейней нейросети от Google Gemini, и та все испортила. Нейросети дали бюджет в 21 тысячу долларов, разрешили полностью управлять заведением. За месяц ИИ сумел поднять чуть меньше 6 тысяч долларов, но при этом спустил 16 тысяч. Это все ушло на сотни пар резиновых перчаток и упаковок салфеток. Еще один пункт. ИИ решил заказать для кофейни консервы с помидорами, но про хлеб забыл. Из-за этого из меню пришлось убрать сэндвичи. При этом Gemini хорошо справилась со своей бюрократией. Она правильно разместила вакансии и оформила все необходимые документы.
1: «Дай киборг на счастье лапанье» – рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
0: А я продолжаю разговаривать и взаимодействовать с нейросетью от Google Notebook LM. Напомню, она может создать подкаст, где двое ведущих рассуждают на любую тему. Сегодня они поговорят о том, почему так много человеческих смертей, когда речь заходит о секретных материалах об НЛО.
2: Февраль 2026 года. Ну, просто представьте себе такую картину. 67-летний Уильям Нил Макасланд. Генерал-майор ВВС в отставке.
3: Да, и не просто генерал. Бывший глава престижной исследовательской лаборатории ВВС.
2: То есть человек, который десятилетиями имел доступ к самым-самым чувствительным аэрокосмическим технологиям.
3: Угу.
2: И вот он просто выходит из своего дома в Альбукерке, оставляет на столе телефон, оставляет очки, берет с собой, ну, только ботинки для хайкинга и револьвер 38-го калибра.
3: И все. Растворяется в воздухе.
2: Именно. Жена потом еще в шутку написала в соцсетях, что его, типа, забрали инопланетяне на материнский корабль, потому что ни следов, ничего.
3: Ну да. Но ФБР, которое ведет расследование, им вообще не смешно.
2: Абсолютно. И это, знаете, только начало. Сегодня предстоит очень глубокое погружение в эту тему. Детальный разбор вот этого пугающего пересечения уфологии, правительственной секретности и загадочных смертей людей, связанных с передовыми технологиями.
3: О да, массив данных сегодня просто огромный. Мы будем опираться на свежие репортажи CBS News, 24-го канала, исторические архивы Минобороны США.
2: И отчеты Смитсоновского института тоже.
3: Верно. Плюс материалы недавних слушаний в Конгрессе. Наша миссия сегодня, ну, попытаться отделить статистический шум от реальных фактов.
2: Угу. И понять, почему вокруг изучения аномальных явлений всегда так много трагедий.
3: Да, в нашу эпоху информационной перегрузки критическое мышление – это, пожалуй, единственный инструмент выживания. Особенно, когда факты так плотно перемешаны со слухами.
2: Точно. Итак, давайте разложим это по полочкам. Этот случай с Маккаслендом, он же не единичный.
3: Далеко не единичный.
2: Вот, например, Моника Хасинта Реза, металлург из лаборатории реактивного движения НАСА, ушла в лес и пропала. Или Энтони Чавес, бывший прораб в ядерном центре Лос-Аламос.
3: Угу. тоже бесследное исчезновение.
2: А ведь есть еще целая волна смертей. Ну, взять хотя бы Нуна Лурейру, физика из MIT. Его убил бывший одноклассник. Карл Грилмайер, астрофизик из Калтеха, убит угонщиком машины.
3: Да. И Джейсон Томас, биолог из Навартис, найденный в озере.
2: И, конечно, Нинг Ли, выдающаяся исследовательница антигравитации. Она вообще исчезла из публичного поля на годы. В интернете сразу начались разговоры, типа, спецслужбы ее похитили.
3: Да-да.
2: Сейчас инфлюенсеры, ну, такие как Тим Пу и даже политики, например, Тим Берчет, они публично говорят, что это закономерность. Люди начинают думать, что правительство просто убирает тех, кто слишком много знает. И вот здесь начинается самое интересное.
3: Согласен. Недоверие к официальным версиям тут вполне закономерно.
2: Да, потому что возникает вопрос, почему общество и даже Конгресс так легко верят в заговоры? А ответ-то в истории. Исторически доказано, что власти реально скрывали смерти своих сотрудников.
3: Да, это тот самый феномен институционального недоверия. Правительство само выкопало эту яму в годы Холодной войны.
2: Вспомнить хотя бы Джеймса Форестелла. Первый министр обороны США, 1949 год.
3: Классический пример.
2: Да. Человек руководит всей военной машиной, и вдруг бац, он в психиатрическом отделении военно-морского госпиталя в Бетезде, а потом выпадает из окна 16-го этажа.
3: И официальная версия – самоубийство на фоне нервного истощения.
2: Угу. Но детали просто кричат о заговоре. Вскрытие почему-то не делают, фотографии с места пропадают.
3: И этот пояс от халата на шее.
2: Да-да. А в палате находят блокнот со стихотворением Софокла из трагедии «Аякс». И там слово «соловей» — «найтингейл».
3: Написанное чужим почерком, заметь.
2: Вот именно, чужим почерком. При том, что Форестелл до этого санкционировал секретную операцию ЦРУ с точно таким же кодовым названием.
3: Ну да, после такого даже самый большой скептик начнет сомневаться. И ведь был еще проект МК-Ультра.
2: О, Фрэнк Олсен.
3: Да, ученый из Форт-Детрика. Ему ЦРУ тайно ввело ЛСД, после чего он якобы сам выбросился из окна отеля. Правительство годами нагло врало семье, что это обычный суицид.
2: Ужас. Но знаете, что меня еще больше поразило в наших источниках? Полеты хорьков.
3: Ferret Flights, да. Разведывательные миссии во время Холодной войны.
2: Да, давайте немного поясним, потому что звучит безобидно, а на деле это игра со смертью.
3: Военные брали огромные самолеты, такие как PB4Y2 Privateer, ну или RB-29.
2: Угу.
3: Набивали их электроникой и отправляли летать прямо у границы с СССР. Взять экипажи того же Джека Фита или Сэма Буша. Они намеренно провоцировали советские радары.
2: Чтобы засечь их частоты.
3: Точно. И их, конечно же, регулярно сбивали.
2: А семьям этих летчиков десятилетиями врали? Просто говорили, ну, мол, пропал в ходе тренировочного полета. И вот мой главный тезис. Если правительство десятилетиями так хладнокровно лгало скорбящим семьям, списывая боевые потери, можем ли мы винить обычных людей за то, что они не верят в естественные причины гибели исследователей НЛО сейчас?
3: Абсолютно не можем. Это концепция благородного сокрытия. Власти сами вепонизировали тему НЛО.
2: О, Розуэлл.
3: Да. 1947 год. Правительство использовало миф о пришельцах как идеальную дымовую завесу. Это же был проект «Монгол»?
2: Да, система воздушных шаров, чтобы слушать советские ядерные взрывы.
3: Верно. И когда шар упал, военным было куда выгоднее, чтобы люди искали зеленых человечков, чем чтобы советы узнали об этой технологии прослушки.
2: То есть работа в сфере этой суперсекретности, это как, ну, это несет огромные риски, и, возможно, дело даже не в киллерах от ЦРУ.
3: А в чем же?
2: Мне кажется, это похоже на радиационное облучение. Чем ближе ты к ядру этих государственных тайн, тем сильнее оно разрушает психику. Мы упоминали проект «Могол» в Розуэлле, как правительство блестяще использовало слухи про НЛО, чтобы скрыть испытания реальных технологий.
3: Идеальная дымовая завеса, да.
2: А что, если вся эта современная волна слушаний в Конгрессе про пришельцев, вот эти законы об информаторах, что, если это не путь к правде об инопланетянах?
3: Вы думаете, это психологическая операция?
2: Именно. Что, если это супер изощренная иллюзия? Пока все медиа мира и, главное, чужие спецслужбы ищут мертвых пилотов НЛО, те самые пропавшие ученые прямо сейчас спокойно работают в глубоко засекреченных подземных базах. И весь этот шум вокруг пришельцев – это просто щит. секрет снова спрятан на самом видном месте. Заставляет задуматься, не так ли?
3: Это феноменальная теория, и исторически она имеет полный смысл.
2: Как-то так. На этом наш детальный разбор подошел к концу.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
0: Здравствуйте, сегодня у меня в гостях Юлия Габерштейн, психолог. Юлия, я вас приветствую.
7: Здравствуйте, добрый день.
0: Что ни день, то пугающие новости про искусственный интеллект. Тут в Китае набирает популярность новый тренд. А может быть, уже и не новый. Значит, люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших. Мы дожили до этого. Я не знаю, кто занимается этим. Женщины в основном или мужчины. Мне кажется, и те, и те. У всех незаконченные истории с бывшими. Но здесь вопрос в другом. То есть получается, что люди загружают туда, значит, все, что касается бывшего партнера, и тем самым это как-то называется то ли сублимация. Но якобы это помогает выйти из кризиса, быстрее забыть, пережить травму расставания и так далее. Но вам не кажется, что это уже граничит немножко с безумием?
7: Ну, нет.
0: Так.
7: И да, и нет. Здесь, конечно, очень такой сложный вопрос вы мне задаете. Но давайте разбираться. Очень часто бывшие партнеры оставляют очень глубокие раны, такие душевные раны, после завершения отношений. Сейчас очень модно завершать, так сказать, оставлять незавершенные отношения, то есть оставлять такой незакрытый гештальт. Когда там партнеры мучают друг друга, избегают друг друга и уходят, например, вообще не попрощавшись, без объяснения причин, и остается такая недосказанность, какие-то недопрожитые эмоции. Очень много остается такого внутреннего вакуума, который ничем не заполнен. И Ну, люди занимаются такой сублимацией и создают себе такой образ. Образ бывшего партнера и пытаются через искусственный интеллект допрожить те непрожитые эмоции, которые не удалось допрожить с партнером. С одной стороны, это неплохо, потому что есть такая возможность, пускай даже через искусственно, так сказать, ну, допрожить эти эмоции, закрыть этот гештальт.
8: Угу.
7: Это одна сторона медали. Но если мы разберем это с другой стороны, то есть через такое искусственное создание каких-то ситуаций, потому что искусственный интеллект – это же, ну, все равно не реальный человек, который имеет свои чувства, свой характер, свои потребности. Соответственно, искусственный интеллект подстраивается, дает нам то, что мы хотим получить, собственно говоря, и мы не допроживаем. То есть это такая искусственно созданная прекрасная ситуация, где нет конфликтов. Ну, вот как-то так.
8: Вам не кажется, что это вот... Я понимаю, когда искусственный интеллект используется в промышленности, в расчетах, в анализе и так далее. Здесь я уже ни с кем не спорю. Но вот это вот просто зло какое-то воплоти, потому что человеку дают легкий путь, чтобы он, значит, ну, один себя будет гладить, другой будет считать, что бывший партнер всегда рядом, третий не просто... не закончит эту историю, а он будет продолжать эту историю, только уже в виртуальном мире. И это вот настоящее зло во плоти. Людям дают какой-то такой вот легкий вариант справиться с тем или иным там событием в своей жизни и тем самым, ну, как бы уводят от реальности.
7: Искусственный интеллект – это же такой суррогат, как бы заменитель, так
8: конечно,
7: скажем. И человек не может допрожить все-таки, он так и не допроживает эту историю, а он ее постоянно, как жвачку, постоянно жует и постоянно может к этому возвращаться. Конечно, через такое взаимодействие происходит уход от реальной жизни. То есть это не помогает человеку в решении его каких-то проблем, и это не помогает вернуть бывшего, но это помогает на какой-то период уйти от реальной жизни. И здесь главное не затянуть этот момент и не остаться, угу, в нем надолго.
8: Почему человек все время хочет уйти от реальности? С чем это связано на уровне, ну вот вы как специалист, да, какая эта проблема в нас сидит, какая болезнь может быть? И давайте сразу же следующий вопрос глобально возьмем. Видите ли вы, что в мире все больше и больше и больше людей хотят уйти от этой реальности и пользуются уже всеми возможными способами? И с чем вы это связываете?
7: Давайте пойдем по порядку. Начнем с того, что почему? Почему люди хотят уйти от реальности? Потому что нас не научили с самого детства, нас не научили решать конфликтные ситуации. То есть изначально ни родители, ни садик, ни школа нас не научили, как решать конфликты. Возникает какая-то конфликтная ситуация, что у нас делают? У нас есть такая система наказаний, которая, опять же, исключает человека и не решает конфликт, а методом исключения. То есть, например, ребенку говорят, там, выйди, или там, встань в угол, или там другие такие способы, да, исключение человека, не решение конфликта, а исключение. Соответственно, у нас остается какая-то проблема, которую никого не научили, как это решать. Во взаимодействии мужчины и женщины тоже. Если есть какой-то конфликт, какая-то неразрешенная ситуация, очень часто либо один, либо другой партнер принимают решение просто уйти и не решать этот вопрос, не объясняться. Потому что это больно, потому что это нужно принести какую-то ответственность, принимать какие-то решения, ну и так далее, и так далее. И чтобы всего вот этого избежать, да, то есть мы уходим в избегание. Этому нас четко научили уходить в избегание. А так как остается все-таки недополученная вот эта эмоциональная недостаточность внутри остается, и все равно у нас есть потребность ее закрыть. Угу. И либо мы ее закрываем через то, что мы не хотим называть в эфире, либо через социальные сети, либо вот через искусственный интеллект. который также закрывает это. То есть, а что делать? Второй ответ на ваш второй вопрос, что же с этим делать? Но в идеале, конечно, учить детей прямо с детства, учить разговаривать, много говорить, проговаривать и решать ситуацию в моменте. Это то, что никто не хочет делать. Родителям тоже некогда, все заняты, партнерам тоже некогда. На работе, если мы берем какой-то коллектив, соответственно, тоже руководство выдает инструкции, и подчиненные должны эти инструкции выполнять. Нравится, не нравится, это уже как бы другая история. На решение вот этих всех, на обсуждение часто просто не хватает времени, не хватает внутреннего ресурса на это, и люди, опять же, уходят в избегание, и мы приходим к тому, что мы имеем. Да, искусственный интеллект где-то может помочь и снять какие-то острые моменты, острые углы, но в любом случае вряд ли мы сможем вечером прижаться к искусственному интеллекту, который погладит нас по голове и даст нам то эмоциональное и физическое тепло, которое дает человеку другой человек. Все-таки я очень хочу надеяться и, правда, в это верю, что человеку нужен человек, и так останется. Мне хочется в это верить.
8: Ну, мне тоже хочется в это верить, но фильмы о будущем, которые мы смотрели в 90-х, они уже сейчас стали нашей реальностью, и то мы немножко перегнали. А сейчас мы смотрим другие фильмы о будущем. Хорошо, чтобы они не стали реальностью, но как-то все это идет вот к этому. И, конечно, мы будем надеяться, и эта программа создана именно для того, чтобы, ну, доносить, что надо где-то подумать. Есть известные фраза, критическое мышление. Сейчас это используется везде, всеми, поэтому не забывайте. Мы, конечно же, это все обсуждаем. И то, что искусственный интеллект не заменит человека, и профессии исчезнут, но появится множество других профессий, об этом обо всем говорим. Вот. Но вы уже ответили на вопрос по поводу вашей профессии. Хотела я задать этот. Вы сказали, что вы не боитесь, что искусственный интеллект вас заменит именно по причине того, что человеку нужен человек. Правильно я понимаю?
7: И по этой причине тоже. И плюс, конечно, искусственный интеллект не может пока очень много ошибок, очень много того, что дает искусственный интеллект, но это не соответствует действительности. Именно вот даже что касается отношений. Uh-huh. Буквально вчера у меня была клиентка, которая говорит: Юля, господи, я прям ждала нашей встречи, я там 4 дня провела с чатом GPT просто вот там на в переписке, а ты мне в 2 минуты все разложила по полочкам, вот так, вот так, вот так.
8: Минута буквально до окончания. Вот ваш совет всем нам какой будет?
7: Все-таки иметь рядом человека. Человека, которому вы можете доверять, с которым вы можете поговорить. Не бояться говорить о своих чувствах, говорить о своих эмоциях и быть откровенными, откровенными и с самим собой, и с людьми, которые вам близки и дороги. Отношения никуда не деваются, важно об этом говорить. Чем больше вы говорите, тем больше вы друг друга понимаете. Это самое главное, ведь именно за пониманием мы идем к искусственному интеллекту.
8: Спасибо, наверное, вам большое. Юлия Габерштейн, психолог, была сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Переслушивайте эту программу, когда вам станет грустно, холодно, и сразу же пойдете обнимать своего самого близкого человека.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
10: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить это. Вот и все. И так как они не в состоянии следующая вещь. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О важном.
12: Дмитрий Песков обвинил киевский режим в использовании других стран ради своих интересов. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал отставку правительства Латвии. Представитель Кремля отметил, что если не обуздать руководство Украины, оно продолжит манипулировать партнерами и вовлекать их в опасные действия. Ранее премьер-министр Латвии объявила, что она и весь кабинет министров слагают полномочия. В Рижской думе связали этот кризис с чрезмерными расходами на помощь Киеву и использованием Латвии территорий для атак на российские объекты.
11: Об энергетике.
12: Алексей Лихачев заявил о планах построить 80 атомных энергоблоков в России и за рубежом. Глава «Росатома» сообщил, что госкорпорация уже подписала контракты на возведение половины объектов за границей. Столько же планирует создать внутри страны. По его словам, сейчас российские специалисты работают в десятках стран. Ранее Лихачев подтвердил новые договоренности о сотрудничестве в атомной энергетике с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой и Руандой.
11: О судебных делах.
12: Французский суд отказался перевести под домашний арест россиянку Анну Новикову. Защита активистки планирует обжаловать это решение, сообщили в посольстве России в Париже. Ранее дипломаты посетили соотечественницу в камере. В ведомстве уточнили, что она не жаловалась на условия содержания. Основательницу ассоциации СОС Донбасс и еще троих участников задержали полгода назад. Их подозревают в сборе разведданных и порче имущества. В частности, активисты разместили плакат на Триумфальной арке.
11: О политике.
12: Татьяна Москалькова планирует вернуться в Госдуму. Бывший уполномоченный по правам человека заявила, что хорошо знает законодательную деятельность и хочет дальше помогать людям. По ее словам, окончательное решение она примет чуть позже. Ранее депутаты назначили на должность федерального омбудсмена Яну Лантратову. Москалькова занимала этот пост максимально возможные 2 срока подряд.
11: О катаклизмах.
12: Ученые предупредили о крупнейшей климатической катастрофе из-за потепления Тихого океана. Природное явление Эль-Ниньо может спровоцировать разрушительные засухи и наводнения по всей планете уже в этом году. Исследователи опасаются, что из-за аномального прогрева воды погибнет урожай, что вызовет рост цен на продукты. В прошлый раз подобное происходило 150 лет назад. Тогда погибли более 50 миллионов человек.
11: О валютах.
12: Официальный курс доллара 73.14, евро 86.29, юаня 10.79. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. У нас сегодня в гостях Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона РХБЗ. Здравствуйте, Сергей Олегович.
14: Здравствуйте.
13: В тонкости вдаваться не будем, там название части и так далее. Ну, это уже мы поймем, скажем так, по ходу нашего интервью. Сергей Олегович, Рады видеть вас в Москве. Я так понимаю, что вы с 22-го года в зоне специальной военной операции с редкими наездами в Москву, да?
14: Да, так вообще классно, конечно, побывать в нашей столице. Мне она с каждым годом, если я сюда прибываю, мне она все больше и больше нравится, в том плане, что я сам с Костромской области, как говорится, с провинции. И поэтому, когда приезжаю сюда, и мне все. Даже вот эта суета уже начинает мне как бы так заходить. Нравится.
13: Нравится. Тогда не могу не спросить: слушайте, а где проще? Там со своими парнями в боях, ну там же страшно, там же очень тяжело. Или здесь готовиться к праздникам, ну, накануне 9 мая?
14: Ой, тут, понимаете, если так вот честно вам сказать, доложить, у нас получается, нужно быстро переклассифицироваться на новый лад, так скажем, потому что мы выполняем определенные задачи и прибываем, допустим, вот даже вот как вот мы, герои, у нас есть задача заниматься с личным составом, там, с детьми и прививать к чувству воспитания, патриотизма там, и так далее. И приходится, работаешь с личным составом в зоне специальной военной операции, и приезжаешь с детьми, работаешь также здесь. Работаешь в зоне специальной военной операции, а потом прибываешь, допустим, в столицу, и здесь нужно будет быстренько тебе, как говорится, грубо говоря, переобуться. И приходится работать с вами, там, и с гражданскими лицами и так далее. И когда спрашиваю, допустим, там, либо здесь, по-разному. Конечно, там сейчас личный состав ваш, наш остался, работает они без командира, и ты несешь чувство ответственности за свой личный состав, и тебе хочется как можно быстрее туда выдвинуться. Здесь свой плюс – это новое знакомство с других направлений. Командиры прибывают, и с ними знакомишься, и как бы нравится.
13: Давайте далеко не будем ходить вокруг да около. У вас на груди звезда героя. Ее же, как правило, вручают за какой-то конкретный подвиг, связанный с риском для жизни. Как это было? Расскажите нам.
14: Это был 22-й год, август месяц. Направление тяжелое было у нас, харьковское. Воевали, так как наши войска радиационной, химической и биологической защиты, они являются приданными подразделениями. То есть мы задачи не можем выполнять непосредственно сами. Мы кому-то придаемся в помощь, так скажем. И я работал с одной из армий, там было у нас наступление, проходило наступление. Я возглавлял огнемётно-штурмовое подразделение, состоящее из 15 человек. И мы заходили, одну из лесопол брали, опорный пункт. Разведка доложила, что там будет отделение сидеть, там, может, там 3-5 человек, так что они, у меня позывной был «Шмель». Говорят, «Шмель, ты отработаешь, там даже не это самое, не заморачивайся, типа, и это самое, закрепишься». Я говорю, все, принял, что, будем работать. С командирами вошли в взаимодействие, с артиллерией, с разведкой, с глазками. На тот момент, в 22-м году у нас дроны же были, разведка чисто висели, как его, беспилотники для того, чтобы нам наблюдать, что там происходит. Угу. Но дальше не залетали, потому что у нас их отбирали, забирали. Поэтому мы ими...
13: Ну, в смысле, противник забирал?
14: Да-да-да. У них рэп-система там, видать, была пиндосовская, так скажем. Поэтому они у нас его дергали постоянно. И при этом приходилось ими поберечь. Ну, все, разведка доложила. И у нас где-то часов в 5 мы начинали наступать. Выдвинулись по этой самой по лесополосе. В тот момент там танкист был 200-й, вытащили его, танкиста. Потом вернулись и залезли прямо непосредственно в сам, к самому врагу на первую линейку. Ползли по-пластунски. Все, со своим личным составом там переговорился, говорю, сейчас будем работать, артиллерия поработает, по тылам пробьет, для того, чтобы они голосу поприжали, а мы в этот момент начнем наступать. Все, дал команду к бою, начали биться, и я там уже начал осознавать, что это был как бы не отделение, не 2-3 человека, а ротный опорный пункт.
13: А сколько у вас было?
14: Выдвигалось 15 человек, а зашло 9. У меня там 2 пулеметчика в моей зеленке остались, они меня подстраховывали. И в 9-ром мы туда зашли. Вот. Начали биться. Получилось так, что, знаете, как этот, если передать эти чувства, как рой пчел над головой зависает. Это пули так свистели. Ну, то есть прям шум стоял, такой... И в этот момент мы поприжались, бьемся. Что у нас там еще этот? Первые шторма только пошли, мы там по 5, по 6 магазинов брали, по 2 гранаты. Еще опыта такого-то особого не было. И все, этот, зашли уже практически на вторую линию это опорного пункта. Боеприпасы заканчиваться начали, ну, прямо даже слышно вот поэтому по рою пуль. И все, я там ходу. И мы так потихонечку назад, с перекатами назад начали отходить. И в этот момент с другой стороны, с другой лесополосы начали заходить враг. Угу. И нас начали брать в тиски, ну, как бы в кольцо такое, полукольцо. Все, я понимал, что мы тут уже никак не прорвемся. И я запросил у арты огонь на себя. И они нам хлопнули там нормально. Без потерь вышли, пересчитал личный состав.
13: Сейчас, подождите. Вы там не один с подразделением.
14: Да, да.
13: Вызвали огонь на себя и вышли без потерь?
14: Да. Да, нам так просто, я не знаю, боженька на моей стороне был, он нам просто, ну, реально помогло вообще вот так вот, арта. В том плане, понимаете, там резкое решение было принято, во-первых, потому что, как бы, ты там секундное, понимаете, вы понимаете, что там погибнете уже, однозначно. В врага вы попадете, и он вас забьет 100%, а сдаваться ему там уже как бы, даже и мыслей не было таких. Поэтому, да, там, конечно, не как это, знаете, в фильмах. Я вызываю огонь на себя. Нет, не так было там. Нецензурная брань. Давай сюда. Топи, мочи. Вот. Смешно, конечно. Но вот это не смешно было тогда. Значит, пробили, вышли, пересчитал личный состав, все нормально. Закрепились, там было контрнаступление на нас. Отбились. Потом этот вызывали подкрепление, закрепились и держали. А потом, ну, прошло время, там, сутки где-то больше, я там начал там все перебирать у себя. У меня в тепловизоре пуля была 7,62, на спине висел в бочине. Здесь магазины были пробиты, тоже пули 7,62, чтобы вы понимали, какой поток там это, патронов, ну, боеприпасов расходовали.
13: Но ранений нет.
14: Ранений нету, да, все обошлось. Я говорю, как чистенькие вышли, и бойцы тоже все нормально там. Ну, там есть этот, два бойца у меня, у них этот поцарапало их, как кожу, я так говорю. Ранения получили, они осколочные там, как бы, ну, нормальные сами вылезли. Сделали, оказали помощь и вышли.
13: Соответственно, за этот подвиг вам, звезду Героя России...
14: Личному составу. Все госнаграды, да, получили. Все там ордена мужества, отвагу получили. Ребята все, да, молодцы. И как бы опыт такой был действительно хороший после этого, да. Вы, чтобы понимали, мы сами войска по себе, мы... не предназначены для этого. Как бы у нас немножко другая специальность. Мы,
13: ну, насколько я знаю, войска радиационной, химической, биологической защиты в случае наступления, мы сейчас не берем там обезвреживание от радиации, это тоже ваша работа.
14: Да, это наша.
13: Да? От химии там еще. Но в случае наступления я себе это представляю так. ТОС-1 санцепёк,
14: да?
13: ТОСочка, это ТОС-2, да, это вот издалека она как артиллерия, там с 5 километров, с 10 километров бьет и... Подъехали, ударили, уехали.
14: Да, да, да, да. Есть легкие пехотные огнеметы, это вот как раз мы. И вот такие подразделения, они как раз и придаются. Они придаются, расчеты там по 2 человека, по 4, и пехотным отделениям, взводам, ротам они оказывают помощь. Если где-то вдруг идет утыкание, там, допустим, на каком-то рубеже определенном, там, доты, зоты, там, допустим, окопы надо сжечь, куда-то залезть. Вот там вот мы и применяемся. Вот, а как бы тут война началась, у нас таких подразделений не было. Мы как бы сбились, провели слаженность, постреляли, и все, и пошли работать как бы этот. Поэтому для нас это было впервые все это, как бы так вот.
13: Пришлось учиться прям по ходу.
14: Да, да, непосредственно как бы. Но до этого у меня был уже как бы опыт, с другой армии я тоже наступал. Это самое-самое первое, это еще май месяц 22-го года тоже первые наступления были, но не такие. Как бы выбивали противника там вместе с пехотой, с танчиками, ну, с танками. А тут прям вот лоб в лоб, как бы забились прямо. Расстояние-то было там 3-5 метров, ну, чтобы вы понимали. Там такое, чуть ли не в рукопашку. Бой-то был такой.
13: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. У нас в гостях Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона радиационной и химической биологической защиты. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Через 2 минуты вернемся.
11: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на рекламу.
15: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
18: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Бочаряков Сергей, майор, герой России, командир батальона радиационной химической биологической защиты. Давайте вот сейчас попытаюсь быть ясновидцем. Раз вы служите в войсках радиационной химической биологической защиты, в самом начале вы сказали, что вы родом из-под Костромы, значит, соответственно, там же в Костроме и учились в училище. В самом, ну, наверное, в самом известном училище, собственно, этого рода войск. Как вы туда попали? С детства мечтали стать военным?
14: Я родился в Костромской области, в глубинке, поселок Поназарево. Вот, как бы, и родители, отец и мать, они работали в УФСИНе, в колонии строгого режима. Отец был тогда на тот момент начальником колонии, мать в оперативном отделении работала. Они были люди всегда при погонах, и как бы с детства на них насмотрелся, и хотелось тоже быть офицером вооруженных сил. И поэтому, да, отец меня уже как бы подвел к этому. 11 класс закончили, и все, поехали в Кострому, и поступал уже... Военную академию радиационной химической и биологической защиты в городе Кострома поступил и как бы отучился, вот стал офицером.
13: Ну, мечтали с детства. Так, оправдалось? Оправдались ожидания?
14: Вообще, как бы вам честно сказать, человечку с провинции, чтобы в жизни добиться успеха, стать в нашем обществе какой-то там, завоевать там, я не знаю... на какую-то ступень встать из поселка и стать офицером вооруженных сил, это, блин, так вообще почетно. как бы очень почетно, да, там тебя, даже когда приезжаешь в поселок, там офицер вооруженных сил, что там, мама, не горюй. Поэтому, да, оправдалось это все.
3: Конечно. Слушайте, ну вы добились максимальной высоты, которая, возможно, герой России. Ну, круче уже некуда. Ну, как себя ощущаете? Вот вы помните тот момент, когда вам вручали эту награду? Точнее так, давайте это по-другому спрошу. Вы помните момент, когда вы узнали, что вас представили к званию Героя России?
14: Да, я помню этот момент был. Я как раз занимался на полигоне, готовил мобилизованных, как раз огнеметчиков будущих. Вот, и мне позвонил мой начальник войск и... сказал: Сергей Олегович, вас поздравляю с высокой наградой, с госнаградой Героя Российской Федерации. Я, там, я служу России и так далее. Ну, как бы сначала для меня это все только туманно было. Ну, как бы ты выполняешь задачи, там определенные тебе звонят, в этот момент там доводят. И ты так сначала как бы...
3: Вообще-то не до вас, да? У меня тут дела есть.
14: Да, я как бы такой... Оп, да. И оно осознание потом чуть позже приходит. Вот так вот получилось.
3: А кто звезду героя на грудь вешал?
14: Министр обороны Сергей Кужугетович.
3: В этот момент какие ощущения были?
14: Ну, с такими большими дядями встречаешься не каждый день, поэтому, да, там в горле пересохло, все так быстренько, моментально прошло так, раз-раз. Ощущения были, конечно, там такие тоже туманные, непонятные, потому что не каждый день пересекаешься с такими людьми. Если бы пересекался, может быть, как-то полегче это все прошло, и поэтому тревожно было.
3: Что семья о награде сказала?
14: Ну, как бы дети у меня это самое еще маленькие, ну, там 13 лет, 11, 10 лет, и маленький мальчик там 2 года, они еще и не осознают, может, не понимают, папа там военный, это самое, герой. Как бы осознания у семьи нет, у жены, да, конечно, у нее гордость там за это берет, поэтому, ну, говорю, никому не говори. Женя, молчи.
3: Вы сказали про то, что с большими дядями редко встречались. А я готов здесь поспорить, потому что, ну, вы же сейчас прибыли в Москву для торжественного мероприятия в честь Дня Победы. Вы же проводите работу еще с молодежью, прививаете чувство патриотизма ребятам. Как они? Как они воспринимают? Вот наше поколение подрастающее, они понимают всю ответственность за память предков? Сейчас, если мы опять возвращаемся, да, к Дню Победы, к победе Великой Отечественной войны, они знают это, они все понимают?
14: Да,
3: интересуются?
14: Интересуются. Я последний раз работал с кадетским корпусом в Костроме, в городе Костромы. Дети маленькие, от мала до повзрослее, до 11 класса. Заинтересованы, да, видно там блеск в глазах. Кстати, большинство детей, вот если берем кадетские корпуса, процентов, наверное, 90 хотят быть офицерами. И они понимают все вот это чувство ответственности. И еще в большей степени зависит, конечно, воспитание родителей. Потом уже у нас идет школа, это самое, институты там и так далее. Но в основном, конечно, это институт семьи. Как родители будут задавать этот оборот. А потом уже, да, и школьные преподаватели там и так далее. И здесь и наша главная задача героев Российской Федерации, ветеранов специальной военной операции в дальнейшем, в будущем и сейчас проводить работу военно-патриотическую, чтобы детки понимали, для чего мальчики особенно, кем они являются, кем они будут, и что должны будут в любой момент встать на защиту нашей Родины.
3: Должны понимать, что это именно они защитники, а не кто-то другой.
14: Так точно.
3: Потому что больше-то никто и не защитит, если не они.
14: Да. Вот это и должны понимать, что в любой момент мы должны встать. Дети, в общем, в Великую Отечественную войну, вспомните, там детки воевали. Так что...
3: Буквально минута у нас до конца остается, но не могу не спросить. Вы сказали, что у вас есть дети. Знаю, что для героев специальной военной операции, для участников СВО, для участников ветеранов боевых действий, вы же ветеран боевых действий,
14: да.
3: Вот, положен целый ряд льгот от государства, от Министерства обороны и так далее. В частности, там дети, например, могут пойти учиться там, в институт, да, вне конкурса. Там питание какое-то дают, еще что-то. Пользуются льготами? Работает это все?
14: Детки у меня сейчас старше в школе учатся, средняя тоже в школе, мелкий еще пока мальчик не пошел у меня в этот в садик. Ну, как бы уже в очереди стоим. Да, у нас...
3: Так вам же должны... Никакой очереди не должно быть.
14: Ну да, я и хотел как бы это сказать. Там у нас получается так, что я не стараюсь там докладывать, что я там герой Российской Федерации, давайте меня там пропускайте везде. Нет. Как бы все в порядке очереди. Ну, конечно же, в связи с тем, что в Курской области немного нас, поэтому как бы знают там все и пропускают. Поэтому государство полностью нас обеспечивает всеми возможными льготами, всем что угодно дают, и как бы грех жаловаться, так скажем. Все супер.
3: Довольствие денежное вовремя на карточку приходит?
14: Все своевременно. Сыты, накормлены, все здорово.
3: И одеты, и слава богу. Сергей, удачи вам, собственно, в ближайшие дни здесь, в Москве, в этих праздничных мероприятиях. И самое главное, успеха в зоне специальной военной операции. Желаем вам, чтобы ваше подразделение, ваши подчиненные, ваш личный состав никогда, в общем, всегда без ранений, чтобы задачи выполнял от и до, и чтобы никаких сложностей, никаких ранений, ничего. Главное, чтобы все живы и здоровы были. Мы вас ждем здесь с победой. А то, что победа будет, ну, мы вообще не сомневаемся.
14: Спасибо вам большое за приглашение. Победа будет за нами.
3: Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона радиационной, химической и биологической защиты, был у нас в студии. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями специальной военной операции, с героями нового времени.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост. Очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне – от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
0: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: В Востокове это Олег Макаренко. А сообщение, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
3: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень. Нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы

0: нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Дмитрий Песков предупредил о развале правительств в странах, которые пропускают украинские беспилотники для атак по России. Пресс-секретарь президента заявил, что европейские лидеры рискуют стать жертвами политики Киева, если не закроют свое небо. По словам представителя Кремля, нынешняя отставка Кабмина в Латвии напрямую связана с падением дронов на местную нефтебазу. Ранее премьер-министр республики сложила полномочия из-за скандала с беспилотниками, которые повредили резервуары с топливом. До этого в отставку подал министр обороны этой страны.
2: О происшествии.
1: Жизням пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Москве ничего не угрожает. Это сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Там отметили, что их состояние стабильное. Их госпитализировали. Всего пострадали 3 человека. Ранее в ГАИ по Москве сообщили, что на проспекте Мира водитель не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. Детей среди пострадавших не было. Этот вопрос под контролем столичной прокуратуры.
2: О важном.
1: Яна Ландратова пообещала сделать приоритетом поддержку участников спецоперации. Новая уполномоченная по правам человека в России заявила, что также планирует сосредоточиться на защите жителей приграничных и новых регионов. Она добавила, что аппарат омбудсмена продолжит работу по возвращению военнопленных и помощи гражданам, которые не могут самостоятельно отстоять свои интересы. Правительство России утвердит обновленную транспортную стратегию до конца года. Финальную версию документа представят в ноябре, заявили в Кабмине. Согласно проекту, власти планируют ускорить пассажирские перевозки и перевести логистику на цифровую платформу «Гослог».
2: О спорте.
1: Килиан Мбаппе и Усман Дембеле возглавили заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат мира. Главный тренер Дидье Дешам включил в окончательный список 26 футболистов. При этом вне состава неожиданно остались полузащитник Эдуардо Камавинга и вратарь Люка Шевалье. На групповом этапе турнира французы встретятся с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. 4 года назад сборная Франции дошла до финала мирового первенства, но проиграла Аргентине в серии пенальти.
2: О валютах.
1: Доллар 73.14, евро 86.29, юань 10.79.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 20, завтра днем дождь и до 23 тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. И пусть у нашего гостя сегодня нет на груди медали звезды Героя России. Ну, во-первых, я уверен, что это дело времени. Вот. А во-вторых, Сергей, для нас, как минимум, народный герой, человек, который служит в зоне специальной военной операции, по определению герой, по-другому быть не может. У нас в гостях Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, еще и награжденный медалью за отвагу. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Давайте начнем издалека, как для вас началась специальная военная операция.
4: Для меня военная спецоперация началась после моего выхода на пенсию.
3: Так.
4: В 21-м году я вышел
3: на пенсию. Вы не выглядите на 65, давайте честно.
4: Честно, у меня служба вся проходила на Кавказе с моим послужным списком и с выслугой лет. Мне позволило года мои уйти на пенсию.
3: Ага.
4: И уволился, так сказать, на пенсию вышел, устроился в мирную жизнь гражданскую.
3: Это было в 21-м?
4: В 21-м году, да, в середине года проработал. И когда уже

0: началась уже подготовка к военной специальной операции, когда уже все озвучивать по телевизору начали. Ну, мой характер мне не позволил сидеть дома. И так вот я оказался на военной специальной операции.
1: То есть никто вас не звал, не вызывал никуда, ничего? Сами пришли,
0: сказали, хочу. Нет, доброволец. С самого начала почти, практически.
1: Тогда откатимся еще чуть назад. Вы служили на Кавказе в спецслужбах, да?
0: Да, все верно.
1: Как это началось вообще? Ну, то есть с детства вот хотели стать, ну, там, военным или околовоенным?
0: Ну, у меня отец тоже служил в спецвойсках, как вы выразились. Был в Афгане, было все остальное. Вот по его стопам все, я уже принял решение и также пошел служить.
1: Смотрите, с момента вашего увольнения со службы до момента, когда вы пришли добровольцем и отправили в зону специальной военной операции, у вас, ну, получается, вот как вы правильно сказали, что специальная военная операция почти с первых дней, да?
0: Да.
1: Всего полгода прошло.
0: Да.
1: Не успелось забыться. Разница есть. Ну, вот вы почувствуете, ну, я понимаю, что у нас на Кавказе-то, ну, и войны, и таких боевых действий нет. Но все равно вы же там воевали с террористами. Вы же там с ними боролись.
0: Ну, в принципе, разница только в техническом плане.
1: Ага.
0: Там все приходилось делать все, как сказать, ножками, своим умом, как меня учили мои командиры, товарищи. И все. А здесь чуть сейчас поменялось. Сейчас перенастраиваемся тоже. Все в ногу со временем, так сказать, идем.
1: Вот как ваши сослуживцы говорят, что, ну, с ребятами, с которыми мы уже пообщались сегодня, нужно меняться каждый день.
0: Да.
1: Сегодня в зоне специальной военной операции нужно меняться каждый день. Если ты хотя бы один день не придумаешь что-то новое, все.
0: Да, все верно. Даже вот и все свои задачи, которые я со своим подразделением выполнял, каждая задача была новая. Новая тактика. Новые действия, все по-новому. Все приходилось хитрить, все по-другому перестраивать и все делать.
1: Ну, я как всегда говорю, у военных творческая работа.
0: Да.
1: Расскажите про ваши медали. Давайте вот начнем, наверное, с медали за отвагу.
0: Медаль за отвагу, так сказать, мне вручили. Это было харьковское направление у нас. Была поставлена задача командиром полка взять высоту. Вот у меня группа была небольшая, пошли выполнять данную задачу. В течение 3 дней мы ее выполнили, все, завели ребят, которые там закрепились, с ними посидели, спустились уже все с докладом, то, что задача поставлена, выполнена в полном объеме. И тут же, сразу, мгновенно, так сказать, мне поступила задача привести языка, чтобы дальше посмотреть, где силы противника, их количество, вооружение узнать и все остальное. И пошел выполнять данную задачу, взяв с собой 2 человека всего. Дошел я, можно так сказать, не до глубокого тыла, но до тыла противника. И мне удача улыбнулась, забрал командира орудия с собой. Чуть выждал.
1: Ну, сразу вот видно, что
0: провел.
1: Во-первых, скромный, во-вторых, служивый человек. Это, вот, на все это ушло, ну, мне кажется, неделя минимум, нет?
0: Ну, на 3 дня у меня ушло на первую задачу на выполнение и 1,5 дня на другую.
1: За 30 секунд успели обо всем этом рассказать сухо, прямо. Поступил задачу, но мы выполнили.
0: Да? Можно сказать, работа есть работа.
1: Проявив при этом личную отвагу.
0: Да, ну, сам лично все забирал, все, ребята стояли у меня на подстраховке, все сам лично все делал.
1: Взяли языка, ну, соответственно, пленного, да?
0: Да.
1: Удалось с ним пообщаться самому? Или просто кляп в рот и поехали?
0: Нет, по пути я его успокаивал, он данный военнослужащий ВСУ не знал то, что мы уже высоту забрали, опорных пунктов уже с наемниками там уже не было, они просто не знали. Я представился ему как новые вспомогательные силы, то, что только здесь появился, чтобы он не переживал, потому что военнослужащий был в 2,5 раза больше меня на данный момент. И все, он, в принципе, всем моим приказам подчинился. Я ему сказал, сейчас мы подойдем к моему начальству, мы определимся, я тебя обратно отведу. На полпути он шел спокойно, тихомирно, мы с ним беседовали на разные темы, чтобы дабы отвлечь человека, вообще полностью отвлечь от данной ситуации.
1: Так, стоп, подождите, я сейчас... Вы выдали себя за ВСУшника?
0: Да.
1: Ага.
0: Без опознавательных знаков я был, да, все.
1: Браток, все свои, все нормально?
0: Да, не переживай.
1: Так, подождите. А они же все на речекряке на своем, на мове на это разговаривают.
0: Нет, человек был без акцента, без ничего.
1: Все по-русски нормально
0: разговаривал? Все по-русски нормально разговаривал.
1: И не понял, что происходит.
0: Он только понял тогда, когда мы уже прошли их позиции, которые до этого были зачищены. Тогда он уже понял, куда он попал.
1: Ага. Ну, подождите, ну, вы тут, получается, вы же вообще шли в полный рост. Ну, то есть...
0: Полный рост, ничего не боясь, и ведя себя как... Чтобы даже если где-то кого-то я пропустил, чтобы они видели, что мы спокойно идем и также приняли нас за своих.
1: Веди себя как можно наглее.
0: Да, тогда... да, наглость из-за таланта.
1: Правильно подумай ты сам. Как он себя повел? Потому что он был в 2,5 раза больше, чем вы. Как он себя повел, когда понял уже, что куда попал? Или уже все, уже не было шансов у него?
0: Нет, шансы, конечно, есть всегда.
1: Ага.
0: Он начал уже сопротивляться, вырываться. Пришлось его чуть-чуть поставить на колени, объяснить ему, угу, что да как. И потом дать ему, так сказать, слово свое, то, что по дороге физическая сила не будет применяться, ничего не будет, все будет спокойно, все угу, по-человечески. И все, он уже более-менее успокоился и пошел.
1: Молча или удалось с ним поговорить уже как российский военный с украинским? Почему спрашиваю? Потому что, ну, все время же там расскажешь, что они либо какие-то фашисты-террористы, либо насильно мобилизованные, те самые. В общем, кто они? За что воюют? Вот, или не, просто не разговаривали даже?
0: Ну, не разговаривал, я потом в конце у него спросил, почему они не отходят, хотя знаю то, что мы все равно день, два, три, но мы это все заберем, как оно, в принципе, и там и происходило. И все, он просто мне ответил, у меня вариантов нету отойти.
1: Угу.
0: И все, мы будем стоять.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. 2 минуты буквально, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу. И я бы так еще характеризовал наглец. За вот эту вот операцию, за этого языка украинского. Никуда не переключайтесь, мы через 2 минуты будем снова в эфире.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
4: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: А знаете ли вы что?
10: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу Сергей Ян. Прошлую часть мы закончили на совершенно удивительной истории, как вы брали языка, в лучших традициях наших фильмов про войну. Вот. Но я же так понимаю, что тогда же вы получили ранение.
0: Да.
1: Это как было?
0: Ну, данного военнослужащего, когда я уже все передал командованию, они его допросили, все узнали, где что он находится, уже передали дальше уже по этапу его. Чуть шел до своих ребят, и не знаю, что сподвигло, где-то какое-то подразделение сделало лишнее движение, и начался артобстрел. Все, начался артобстрел. Кому я смог, тому помог, так сказать, и по станции уже вышел на свою группу, сказал то, что так и так, чтобы они принимали там команду на себя уже, в данном случае тоже назвал, кто за место меня будет, чтобы действовали уже потом самостоятельно по обстановке. Оказал ребятам помощь медицинскую и пешком с другим командиром, со своим, начали выходить уже на эвакуацию. Почему пешком? Чтобы, дабы не подставлять других, которые приедут нас эвакуировать. Ну, мы все понимали.
1: Так, а ранение-то здесь где? Вы что, так про ранение так... Вот опять. Сухо, коротко, ребятам помог. Здесь вот живы-здоровы начали с командиром. Ну, а ранение-то где было?
0: Ранение у меня было в живот. В живот. И осколок залетел в над глазным яблоком тоже, в пазух. И потом, как я узнал, еще был надрез сердца. Но... Так как я был на адреналине, меня по-быстрому перемотали просто живот, чтобы кровотечение остановить, и продолжили ребятам помогать все это делать.
1: Слушайте, это ранение, оно как считается? Тяжелое, среднее? Там...
0: Ну, средней тяжести. Да.
1: Давайте тогда дальше пойдем про медаль Ордена Мужества. Это уже не личное, да? Это конкретный подвиг, но, может быть, не столько личный, сколько подразделение, да?
0: Да, это уже подразделение. Это мне присвоили звание лейтенанта в госпитале. Это уже с моим вторым ранением, так сказать, в госпитале присвоили звание. Я уже стал... Потом меня перевели. Уже стал командиром штурмовой роты. Штурмовой роты. та же, ну, уже на другом направлении со своими ребятами, которых сам лично готовил, выполняли задачи. Также брали укрепрайоны противника. Вот, один орден мужества мы захватили, укрепрайон.
1: Угу.
0: Также все сходил, доразведал, сам лично с одним своим бойцом. Посмотрели, узнали, где противник, все вычислили. Потом наводили туда свою артиллерию, чтобы дальше продвигаться. И также все отбили с ними 3 контратаки, уничтожив силы противника. Но укрепрайон был удержан для продвижения союзных сил подразделений своих. Так вот, и первый орден мужества, так сказать, благодаря ребятам, их отваге тоже.
1: А второй?
0: Второй тоже это же направление, где первый я получил, только чуть в стороне. Также брали укрепрайоны, все брали, произвели зачистку, но у нас начался минометный по нам обстрелы, помогал выносу раненых, и также все под обстрелами эвакуацию производил, и выставил все свои боевые порядки, также удержали укрепрайоны.
1: Про второе ранение расскажете?
0: Второе ранение у меня произошло, так сказать, как так выразиться-то? Помогали другому подразделению, они попали под обстрел тоже. Услышал их крики о помощи. Ну и под этими обстрелами также пошел им помогать, всех перевязывать. Все, когда все успокоилось, присел под дерево, и не знаю, как мне повезло, конечно, но это реально повезло, и прямо в дерево прилетела мина, прямо за спину, на дерево, которое я облокотился.
1: Ну, получается, дерево закрыло...
0: Да.
1: Могла бы мина-то и вас прилететь, да? Или чуть-чуть правее, метр, чуть левее, и всё.
0: Даже просто если бы дерево сломалось, оно не такое уж толстое было, так сказать, тоненькое, ну, это просто удача. Просто удача была.
1: Давайте сейчас абстрагируемся немножко от специальной военной операции. Точнее так, специальная военная операция закончится. Мы очень надеемся, что скоро. Как закончится? Тут все понятно, нашей победой. Других вариантов нет, и для нас их быть не может. Чем вы займетесь? Уйдете на гражданку или все-таки уже в армии останетесь, потому что за эти 4 года прикипели? Ну, или все-таки попробуйте наладить жизнь на гражданке, потому что полгода не хватило.
0: Не, ну, в принципе, по-любому 100% сразу не уволюсь.
1: Угу.
0: Это будет 100%, потому что даже надо кого-то за себя уже оставлять, чтобы и обучить, и чтобы спокойно уже выходить на пенсию. Ну, в гражданской жизни, не знаю, надо искать, где я себя найду, так сказать.
1: Ну, то есть, про будущее пока не думаете?
0: Ну, про будущее нет, потому что, ну, как бы с 2005 года в погонах.
1: Угу.
0: Это надо вспоминать свои профессии, обучаться новым профессиям, ну, и вливаться в гражданскую жизнь.
1: Хорошо. Я знаю, что есть же у ветеранов боевых действий льготы всевозможные, например, при поступлении в вузы. Вы могли бы пойти получить, высшее командное училище, полковник, и дальше уже вот всё. Или нет, неинтересно? Вот это.
0: Нет, почему интересно? Все интересно. Но это
1: потом.
0: Это потом, да.
1: Семья есть у вас?
0: Семья есть, двое детей.
1: Да. Как они реагируют на... медали, на ордена, на то, что папка герой.
0: Гордятся, переживают.
1: Удалось ли... Я знаю, что Министерство обороны или Министерство просвещения, да, привлекает ветеранов специальной военной операции к работе с молодежью, в школах есть эти разговоры о важном, уроке, да, и так далее. Удалось ли в таких поучаствовать?
0: На данный момент не удалось, но приглашений много поступает, и также в институты приглашения поступает, и в школу.
1: То, но, а чего отказываетесь-то?
0: На данный момент, когда бываю в отпусках, семейные вопросы надо решать, которые накопились.
1: Понимаем. Так, сейчас вы в командировке в Москве?
0: Сейчас в командировке в Москве.
1: Да. Принимаете участие в подготовке праздничных мероприятий к годовщине Великой Победы. Где проще? Здесь, вот прямо сейчас, здесь, там, в командировке, да, или все-таки там, со своими парнями, со своим подразделением? Хотя мы же понимаем, что там, ну, совсем не сахар, там война идет.
0: Ну, смотря, если говорить, смотря о каких ситуациях, там проще, если ребята выполняют задачу, со своим опытом им подсказать, руководить, все вот это вот организационные моменты на себя все взять, чем дистанционно им подсказывать, да, там, там командиры хорошие, но у каждого есть свои нюансы, видение, точнее, по выполнению задачи. Если в плане ребятам помогать, то там проще, конечно, там уже и ребята, боевой дух у них поднимается сразу, когда они видят своего командира и когда знают, что именно командир боевой рядом с ними находится, и настроение у них поднимается, и боевой дух поднимается. Угу. И выполнение задачи, результаты, конечно, естественно, другие.
1: Ну, сейчас с ними на связи?
0: На связи.
1: Каждый день?
0: 24/7.
1: Ох! Желаем вам поскорее, наконец, уже отправиться к своим парням. Но самое главное, мы желаем вам и всем ребятам тоже передайте, пожалуйста, поскорее вернуться уже на гражданку. Мы вас ждем с победой. Мы другого не рассматриваем. Мы вас верим. Мы вас любим. Мы вас поддерживаем. Мы за вас молимся. Мы... Там, у нас огромное количество волонтеров, которые всячески помогают. Вот. Это не просто так. Ждем вас поскорее с победой.
0: Спасибо большое.
1: Желаем как можно меньше ранений. Два у вас ранения?
0: На данный момент, да.
1: Вот, все. Все, не надо больше, никаких больше ранений. Вот, и парни ваши тоже, чтобы с боевых задач возвращались живые, здоровые, никаких 200-х, никаких 300-х в ваших подразделениях, чтобы вообще больше не было. Вот. Вот этого вам желаем. У нас в гостях был Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу. Я Валентин Алфимов, мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. И продолжим это делать. С наступающим вас праздником! С Днем Победы, дорогие друзья!
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
12: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
13: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Кино для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России.
14: Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
16: В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О важном.
17: Дмитрий Песков обвинил власти Прибалтики в тотальной русофобии. Представитель Кремля заявил, что местные политики потеряли право голоса и не могут наладить диалог с Москвой. По его мнению, руководство балтийских стран стало жертвой киевского режима, поскольку позволяет использовать свои территории для пролета украинских дронов в сторону России. Ранее в Латвии начался правительственный кризис после падения беспилотников на местную нефтебазу. Это привело к отставке премьер-министра, кабмина и главы Минобороны.
18: О происшествии.
17: Украинские беспилотники блокировали проезд скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС. Дроны около 50 минут кружили над медиками, не давали им оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук. По его словам, такие действия противника усугубили состояние людей. Ранее дрон ВСУ целенаправленно атаковал автомобиль на территории ЗАЭС. Двое работников получили тяжелые ранения. Сама станция продолжает работать штатно. Система безопасности не пострадали.
18: О судебных делах.
17: Тверской суд Москвы отправил под домашний арест продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, директор незаконно переоформил на себя авторские права на хиты артистки, которые написал Максим Фадеев. Ущерб превысил 1 миллион рублей. Столичные синоптики прогнозируют сильные ливни с градом и грозы в пятницу. Такая погода накроет Москву уже ночью и сохранится до конца суток. Специалисты предупредили, что порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Водителей просят не парковать машины под деревьями.
18: Обо всем.
17: В Московском музее современной истории России открыли выставку к 80-летию Владимира Жириновского. Экспозиция представляет личные вещи, государственные награды и архивные документы основателя ЛДПР. В частности, посетитель увидит рукопись первой программы партии и запечатанную капсулу с прогнозами политика на 20 лет вперед. Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея государственного деятеля на федеральном уровне в 26-м году.
18: О валютах.
17: Официальный курс доллара 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юаня 10 рублей 79 копеек.
18: О погоде.
17: Сейчас в столице плюс 20 градусов, завтра обещают до 22 тепла и дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня мы с вами поговорим про нецензурную лексику, друзья. Кстати говоря, важно отметить, сделать пометку, точнее, 18+, лучше, хотя мне говорили, что можно обойтись и пометкой 16+, это значит, что разговор пойдет серьезный, и детей лучше убрать подальше от радиоприемников. Но на самом деле мы всего лишь с вами поговорим про нецензурную лексику, ничего такого без нецензурной лексики, я надеюсь, во всяком случае. Давайте культурно поговорим про матершинную брань. Итак, связано это все с опросами. На самом деле их огромное количество. Опросов выходит регулярно на эту тему. Вот из недавнего как раз портал superjob.ru пришел к выводу, что россияне стали чаще ругаться матом на вопрос, используете ли вы нецензурную лексику в общении. На всякий случай в скобках уточняется, ругаетесь ли вы матом. 11 отвечают «да», часто. 61% говорит «иногда», 28% «никогда». доля россиян, отвечающих «никогда», снижается 2 года назад 3-4%, 4 года назад 38%. Младшее поколение чаще остальных отвечает «да, часто». И «никогда» чаще отвечают россияне старше 45 лет. Ну, в общем, чаще стали ругаться матом россияне. Я не знаю, к чему бы это, кстати говоря. Вот на поговорить с вами, послушать ваше мнение, в том числе, почему так. Но есть и другие опросы. Я приведу эти опросы уже после песни, когда мы будем собирать звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, давайте вместе порассуждаем на тему того, почему люди стали чаще ругаться матом. Ну и главное, что касается вас, друзья, вы стали чаще ругаться матом в последнее время или, наоборот, реже, а может, вообще перестали, бросили ругаться матом. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: группа «Сектор Газа», дорогие друзья, на радио «Комсомольская правда». Кстати, напоминаю, как были некоторые деятели, депутаты Госдумы в том числе, которые сначала, не разобравшись в вопросе, предлагали некоторые песни «Сектора Газа» запретить. Помните, была такая громкая-громкая-громкая история. А потом, одумавшись, ну, после громкого резонанса, слава богу, решили, что запрещать, ну, это вообще не выход запрещать. Итак, друзья, что касается нецензурной лексики, брани, мата, давайте с вами это обсудим. Итак, вы стали чаще ругаться матом или вообще бросили, прекратили, может быть, реже, пытаетесь избавиться от этой вредной, безусловно, привычки. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал Неопанкин. Ну и на сайте radiokp.ru, там есть кнопка «Эфир», можете слушать там. Итак, еще раз номер телефона, и начинаем разговор. 8 800 200 ровно 9702. Никита из Екатеринбурга, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я приветствую. Попал к вам в эфир. В принципе, все раз получилось.
0: Так, вот, что касается мата, давайте.
1: Да, я скажу то, что да, реально увеличился мат в обществе.
0: В обществе, а в вашем случае? У вас как?
1: В моем случае, конечно, тоже увеличивается. Не потому что что-то я там какое-то некультурное, а потому что вокруг происходят такие действия, такие дела, и само общество тоже на это влияет. Даже банально рост цен, ты смотришь иной раз на что-либо.
0: Как тут не выругаться, да? Как тут не выругаться? Понимаю. Да, понимаю.
1: Ну и давным-давно ученые доказали, что мат помогает как бы даже банально перетерпеть боль.
0: Ну, в случае с болью, давайте это выведем за скобки, все-таки речь не об этом. Понятное дело, что промахнулся молотком по пальцу, попал, и вылетело, есть такое понятие. Это одна история, это даже в расчет брать не будем. А что касается повседневной жизни, что касается вот нецензурной брани на работе, видите, и такой опрос был, что касается работы. У вас как по этой части?
1: Все же увеличивается и со стороны людей, и с моей стороны. Раньше люди как-то боялись материться, мне кажется, думали, что как-то не то подумают про них, что они некультурные, а сейчас людям все равно начинает становиться, особенно молодежи, которая несовершеннолетняя.
0: Честно говоря, я могу сказать, что по молодежи не заметил, чтобы они стали материться больше, чем матерились в 90-е или в нулевые. Может быть, советские годы по-другому было? Скорее всего, конечно, было по-другому. Но что касается 90-х и нулевых, когда говорят, что вот раньше, говоря про этот период, матерились меньше, я с этим категорически не согласен. Ладно, спасибо вам большое, что позвонили. Далее. Ольга из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день, Иван. Здравствуйте. Да, вы уже... Я уже звонила, я преподаватель высшего учебного заведения.
0: Высшего, в смысле, не школы, а университет, да?
2: ВУЗ. Да, университет.
0: Так, пожалуйста.
2: Ну и работаю я очень давно, у меня уже большой педагогический стаж, больше 25 лет. И я могу сказать, что молодежь, да, она стала гораздо больше ругаться матом, гораздо больше. То есть, если раньше это было, знаете, ну, услышишь случайно где-то в коридоре, кто-то что-то в сердцах сказал, то сейчас это настолько повсеместно, они просто на нем разговаривают. Причем пару раз были такие ситуации, подхожу к лифту, стоит толпа, мат-перемат, я не выдержала, сделала замечание, говорю: уважаемые, вы находитесь в высшем учебном заведении, следите, пожалуйста, за своей лексикой. На что они повернулись и абсолютно по-хамски: а мы вас не заметили. То есть, вы понимаете, вот так вот. Поэтому нет, конечно, культура речи сейчас на низком уровне, особенно у молодежи.
0: А не может всех, быть, не у всех. Есть предположение у меня, может быть, перестали стесняться материться при старших именно?
2: Да.
0: Вот да, куда-то делась эта боязнь. Я не уверен, честно говоря, я сказал об этом только что.
2: Ну, это субординация и уважение. Вы знаете, они в принципе стали себя вести.
0: Вот здесь соглашусь. Вот в этом соглашусь, да. Скорее всего, вот в этом кроется причина какая-то. Потому что раньше стеснялись при взрослых.
2: Все из семьи. Все из семьи, в любом случае.
0: Возможно, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Так, очень важный, кстати, звонок был. Возможно, просто перестали стесняться. Раньше вот стеснение какое-то было... При взрослых что такое? И могу сказать, что, конечно, безусловно, сразу мы извинились. Ой, простите, пожалуйста, мы вас не заметили. Извините, да, простите. А сейчас мы вас не заметили. Отличный вообще подход. Так, далее. Артем из Хабаровска, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Я также преподаватель высшего учебного заведения. Так. И здесь, знаете, скажу немножко прям противоположное. Действительно, участились случаи нецензурной брани, так она называется по закону. Есть и кодекс административных правонарушений, статья 20.1, мелкое хулиганство. И как раз вот именно нецензурная брань воспринимается как ответственное мероприятие. И наказание здесь от обычного штрафа до административного ареста. Вместе с тем, есть вузы, вот понимаете, я работаю в нескольких вузах, там по чуть-чуть, здесь по чуть-чуть, и есть вузы, где употребление этой ненормативной лексики происходит повсеместно, при этом, правда, не в самих стенах, нет. Как только уголочек, где-то какое-то потаенное место, все, оттуда слышится мат. Вот. А есть вузы, где и там этого нет. Я, честно говоря, понять сильно этого не могу, но могу предположить то, что просто социальный контингент наших студентов, он немножко разный, и от этого зависит в итоге наполняемость этой бранью учебных заведений. А в целом соглашусь с тем, что вот я исключительно вот стою на том, что все из семьи. Если в семье допускается мат, то и у ребенка, и в дальнейшем его жизни будет допускаться тоже. Когда там говорят о том, что это плохо, что этого нельзя делать, то и появляется то самое стеснение, вот, о котором мы говорим. Вот такое у меня мнение. А лично сам я?
0: Да, про себя скажите.
3: Ребенком как-то, да, сам я маты употреблял когда-то, но всегда боялся этого по той причине, что бабушка или дедушка какой-нибудь, сидящий на лавочке, вдруг об этом скажет маме, и тогда дома будет очень большая разборка, будет скандал по этому поводу. И постепенно я уже взрослее понимал, что эти слова, они мешают жить, они обращают на себя внимание со стороны, и это негативный процесс. И начал работать над собой. Сегодня, конечно, мат, его исключить из лексики невозможно, у него есть своя функция, но это отдельная тема. Но крайне редко он употребляется, крайне редко. И то, в
0: самых, то есть вы материтесь, но иногда?
3: Вы не то, что иногда, крайне редко.
0: Ясно. Да.
3: И все... то же самое дети, надеюсь, по крайней мере, так думаю, мои.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, друзья, мы что-то, правда, увлеклись разговором именно про детей, а вопрос, на самом деле, звучит иначе. Вопрос звучит, стали ли вы чаще ругаться матом или, наоборот, перестали совсем, реже стали ругаться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, сейчас перерыв, новости, реклама и анонс. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте. Только радио «Комсомольская правда». Впереди еще интереснее.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США.
6: В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, ну, давайте говорить откровенно, война не прекратилась, и то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, ну, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда, американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры, и в этом плане, ну, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится, и, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают, на самом деле, йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандар-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая, это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал до 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор и сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня вопрос звучит так. Вы стали чаще ругаться матом или совсем прекратили? Может быть, реже? Может быть, работаете над собой, получается, или нет? Вот такой набор вопросов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Далее мы общаемся с Владимиром из Кировской области. Пожалуйста.
7: Про себя скажу, наверное, не больше, не меньше. Но мне 47 лет. При родителях я никогда ни разу, вот у меня матушка жива, отец помер, ни разу не матерился, за исключением матерных частушек. Матерные частушки, я считаю, это часть фольклора русского. У меня отец, покойный отец, был первый гармонист на деревне. Но тут это святое, я считаю, это неотъемлемая часть, точно так же, как и русский мат, неотъемлемая часть русского языка. Мое мнение такое, что нужно так же, как культуру питья, выпивки имею в виду, и так же, как и русский мат, изучать в школе в старших классах, чтобы дети, которые потом будут родителями, прививали своим детям из поколения в поколение. Но кроме как в школе, наверное, этому не научить. Потому как сейчас почему больше стали ругаться матом? Причем в самом деле уши вянут. Так безграмотно это делают, что противно слушать. И неуместно, и не в том месте матеряться. Потому что уже поколение за поколением нет культуры. Нет ее просто. Мое мнение такое.
0: Вы про себя уточните. Вы как часто ругаетесь? Если ругаетесь.
7: Я скажу, что вот если изъять русский мат, стройки же все парализуют. То есть по работе иной раз одно слово может заменить целое предложение. Приходится этим пользоваться, а как иначе? Но не чаще, чем раньше. Но, может быть, понятно, что в юном возрасте, в студенческие годы, конечно, было поменьше. Теперь работа есть работа, а на работе нужно максимум информации довести в минимально короткий промежуток времени. Он помогает действительно.
0: Хорошо, спасибо. Далее Светлана из Саратова, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. К сожалению, ругаюсь матом, себя за это ругаю. Я хотела сказать, знаете, о чем? Вот я училась в школе-интернате, выросла. Очень такой у нас был... Ребята очень сложные, из неблагополучных семей. Это было давно-давно, 80-е годы. И вот, вы знаете, у нас мальчики при нас никогда не ругались. Вот меня сейчас поражает, что девчонки ругаются. Я сидела с девочкой, с Светой тоже. И вот за ней сидел мальчишка. И он раз в два месяца, иногда у него вылетало вот это «ля», третья буква.
0: Мы поняли, да.
8: Светлана моя поворачивалась и говорила: «Юра». И он: «Светик, все». И вот нас как-то сами девчонки, а сейчас вот идешь девочки, мне вот очень жалко, что девчонки ругаются матом. Я в 10 классе один раз сказала матом, и меня сами девочки одернули. Понимаете как? Это было нехорошо, а сейчас, жалко, матом ругаюсь, да. Муж у меня перед смертью, когда мы с ним поженились, он вообще не ругался матом. Потом тяжелая жизнь, 90-е, он тяжело работал, вот конец жизни он очень сильно ругался матом. Жизнь достает, наверное. Девчонкам надо, Иван, чтобы девочки, женщины, все-таки гусары — это гусары, мужское общество, они там могут что угодно. Но девчонкам нужно держать парней. Нехорошо это как-то. Иван, извините, спасибо.
0: Да, отлично сказали. Спасибо большое. Далее. Олег из Москвы, здравствуйте. Олег, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
9: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, дорогая страна. Я, наверное, один из немногих, кто вообще не ругается матом в нашей стране. Вот. Последний раз, правда, было дело, последний раз ругался где-то в первом классе, наверное, и все, после этого довязал.
0: Считаю, то есть, когда это... другие про мат не знали, вы как раз употребляли нецензурное брать. А потом прекратили, когда все начали. Хорошо, ладно, давайте, пожалуйста. Продолжайте.
9: Интересно, что я работаю в НИИ в городе Москва и очень поразился, что процент ругающихся матом там не меньше, чем, скажем так, на улице.
0: Вы имеете в виду, ученые чаще матерятся, чем рабочие?
9: Не чаще, но, наверное, на том же уровне.
0: Да, я лично и так это сдал. Не понимаю, почему вас это удивляет. Ну, да, продолжайте, пожалуйста.
9: Вот. Ну, вообще считаю, что это плохо. Это считать, что мат все-таки не украшение нашего могучего, богатого русского языка. Ну, это мое личное мнение. Вот. У меня очень много оппонентов. Даже есть приятель, который, к сожалению, уехал за границу, пишет сейчас рассказы и употребляет нецензурные выражения в этих рассказах. Вот. И я, мы с ним в полемике. Он считает, что так ему проще и естественнее высказываться, ну, описывать диалоги и так далее. Я говорю, очень много у нас классиков, которые никогда не употребляли мат, и тем не менее их рассказы читаешь и восторгаешься, как можно без мата. Очень-очень-очень все хорошо, ну, все свои мысли и все, что ты хотел высказать. Вот. И, ну да, и очень меня очень режет слух, когда вот особенно молодежь, девчонки молодые матерятся. Я, кстати, не стесняюсь, подхожу, делаю замечания, не боюсь нисколечко, вот, что мне в ответ что-то прилетит. Вот. Был один неадекват молодой, который... Я себе разрешаю вовсю прямо это возле метро Царицына, я там недалеко работаю. Вовсю такой заорал. Ну, я думаю, ладно, это неадекват, с ним бесполезно о чем-то говорить. А так, в основном, кстати, я заметил, что если я делаю замечание, спокойно реагирует, да, да, извините, мы больше не будем, ну, или чем-то наподобие. Я видно, что дети ругаются. Вот прям дети классники, даже дети летние, извините. Вот, не летние, ну, какой-то, вот это меня прям вообще бесит.
0: Спасибо, спасибо. Если кого-то удивил момент про ученых, ну, на самом деле, в силу того, что я много сюжетов снимал в разных НИИ в свое время еще, это ну, лет 10-15 назад, даже больше. И могу сказать, что да, матерятся так же, как и настройки. Далее. Игорь, Нижний Новгород, пожалуйста.
10: Мне 55 лет. По текущему вопросу могу сказать, что возрастная категория такая, что прошел и 90-е, и 2000-е нулевые, и дети есть взрослые, маленький ребенок. По поводу того, что ругался я матом или не ругаюсь сейчас, в 90-х работал в той категории людей, когда матом приходилось не ругаться, а разговаривать на матерном языке. Потом пошел в предпринимательство, там получилось так, что работал в категории с женщинами в основном. Ну, как-то это остановило, и до сегодняшнего дня практически матом вообще не ругаюсь. Даже если попытаться что-то сказать, уже даже не получается.
0: То есть женщины на вас так повлияли, да?
10: Нет, скорее всего, просто атмосфера, да, тот контингент, с которым не обязательно применять матерные слова. А вот про себя вот так вот могу сказать, что в семье мы не ругаемся, соответственно, дети... Если и высказывается что-то, да, вот выбрасывается это какое-нибудь слово, делаешь замечание, естественно, останавливается, ну, прекращает. Много оппонентов сегодня говорили, что действительно, как бы, культура, наверное, нужна, культура поведения, а она не только в семье воспитывается, она воспитываться должна везде, и замечания везде должны делать детям. И правовые нормы, как вы упомянули, 20-й статью УПК, что применять административное, да, наказание. То есть сегодня просто, мне кажется, нету этой системы применения наказаний, поэтому нету и страха, боязни перед взрослыми высказать. Поэтому даже культуры матерного высказывания нету. Поэтому просто-напросто произносятся, вылетают слова несвязанные. И они не задумываются, дети, допустим, о том, что правильно это сказано или неправильно, к месту или не к месту. Вот такое у меня мнение.
0: Спасибо большое. Вспоминается выражение, которое приписывают Фаине Раневской. Не знаю, можно ли приписывать именно ей, но, тем не менее, если посмотреть в интернете, то именно она считается автором. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Наверняка многие из вас об этом слышали, вот эту фразу. Вроде как действительно Раневская сказала. А может быть и нет. Итак, друзья, мы близимся к перерыву. 4 минуты новости, рекламы и анонсы. Как обычно, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Вопрос у нас сегодня очень простой. Вы стали чаще ругаться матом или совсем прекратили? Опирался я на один опрос. Кстати говоря, после перерыва приведу статистику и по другим опросам. Они, я имею в виду цифры, которые я озвучу, неутешительные, сразу предупреждаю, но да ничего. Вот сейчас поговорим, и после этого эфира все, кто слушает, во всяком случае, радио «Комсомольская правда», вдруг станем культурнее. Отдыхаем.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
12: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
4: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
13: Мстислав Удатный был первым из русских князей, который оказал сопротивление татаро-монгольским завоевателям. Кстати, Удатный значит «удалой». А в знаменитой битве на реке Калка войско Мстислава и вовсе сражалось трое суток. Удатный лично поехал в разведку, осмотрел позиции противника и приказал войску готовиться к битве.

0: заявил, что европейские лидеры рискуют стать жертвами политики Киева, если не закроют свое небо для таких аппаратов. По словам представителя Кремля, нынешняя отставка Кабмина в Латвии напрямую связана с падением дронов на местную нефтебазу. Ранее глава латвийского Минобороны и премьер-министр республики сложили полномочия из-за скандала с беспилотниками.
1: О политике.
0: Главы российского и бразильского МИДов договорились о бесперебойных поставках удобрений из России в республику. Сергей Лавров и Мауро Вейра обсудили экономическое сотрудничество на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики. Там отметили, что также стороны согласовали будущий визит дипломата в Москву. Бразилия – один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире и критически зависит от импорта минеральных удобрений из России.
1: Об энергетике.
0: Алексей Лихачев заявил о планах построить 80 атомных энергоблоков в России за рубежом. Глава Росатома сообщил, что госкорпорация уже подписала контракты на возведение половины объектов. По его словам, сейчас российские специалисты работают в десятках стран. Ранее Лихачев подтвердил новые договоренности о сотрудничестве в атомной энергетике с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой и Руандой. ЦБ заявили о снижении объема похищенных мошенниками средств в первом квартале этого года. Сумма потерь у граждан сократилась на 10% по сравнению с концом прошлого года и составила почти 7 миллиардов рублей. Регулятор также отметил, что за 3 месяца банки отразили почти 17 миллионов попыток кражи денег со счетов. Всего за этот период кредитные организации спасли от преступников около 2 триллионов рублей. В прошлом году Центробанк фиксировал рост активности киберпреступников, после чего обязал банки использовать более сложные системы проверки подозрительных переводов.
1: Обо всем.
0: Южнокорейские ученые изобрели контактные линзы для лечения депрессии. Специальное устройство стимулирует мозг через сетчатку глаза с помощью ультратонких электродов. Группа исследователей уже провела успешные испытания на мышах. Теперь эксперты планируют изучить влияние технологии на здоровье человека в долгосрочной перспективе.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 73.14, евро 86.29, юаня 10.79.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 19, завтра днем дождь и до 23 тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вы стали чаще ругаться матом или, наоборот, прекратили, или пытаетесь бороться с этой вредной привычкой. 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, как раз один из опросов, я его еще не приводил в этом эфире, от ВЦИОМ аналитического центра за 25-й год 7 из 10 россиян с разной периодичностью ругаются матом. По сравнению с 2008 годом доля матершинников в стране выросла на 10%. Ну, не так, чтобы много. С одной стороны, кажется, 7 из 10 с разной периодичностью ругаются матом. Обалдеть. А потом смотришь, с 2008 года всего на 10% как-то даже, ну, по-божески. Так, кто следующий у нас? Алексей из Омска. Здравствуйте.
3: Смотрите, я хотел бы начать речь с точки зрения классики, да, вот приписывает Лука Мудищев нашему светочу Александру Сергеевичу Пушкину. Там есть замечательные строки, наверное, многие читали. При царе он службу нес, поднимал он членом гирю, чем смешил царя до слез. То есть история мата уходит очень далеко еще в екатерининский период.
2: Подождите, а что нецензурного вы сказали сейчас?
3: Дело в том, что там в нецензурном форме эти стихотворения выражены. Ну, то есть русским матом.
2: Надо перепроверять. Отборным. Ладно, я посмотрю сейчас, постараюсь.
3: Да, Лука Мудищев называется этот опус. Тем не менее, он был популярен, если слушать современников Пушкина и Гоголя в их среде. Тем не менее, смотрите, какая ситуация. У нас, например, вот в городе Омск, да, дети, начиная с 5 до 25, грубо говоря, лет, все практически по галлону, 90%, вот, начиная с собственного двора, включая магазины и спортивные площадки, там, любые другие, грубо говоря, публичные места, включая улицы, матерятся, как заядлые сапожники. К сожалению, это такая тенденция, которая, ну, наблюдается порядка уже, ну, там, 5 лет в регионе. Связано, я считаю, это с тем, что культура, да, и культурная составляющая наша

0: нашего населения, она очень-очень низкая. То есть, если вот брать, я 1981 года рождения, если брать вот советский период, да, например, когда мне было там порядка 7 лет, я уходил во двор, ну, гулять со сверстниками. Естественно, там тоже маленько матерились, и были матершинные, частушки очень популярны. Вот я как-то парочку из них зачитал дома перед матерью и бабушкой. Ну, меня заругали, конечно, чтобы я так больше не делал, ибо это некультурно и очень-очень стыдно. Кстати, с тех пор я стал контролировать свою речь. Но, тем не менее, мат, я сам инженер по образованию, высшее техническое образование, мат является составляющей, и никуда от этого не деться. Военные поголовно, любые рода войск, строители поголовно, любой направленности, будь это там приразломная, будь то нефтепереработка, будь это ну, ПГС, гражданское строительство, все разговаривают матом, поскольку это экономит время и имеет определенный вес. Ну, имеется в виду смысловая нагрузка. Что сделать в рамках страны? Ну, в первую очередь, нужно повышать культуру общения. Это касается самого начала, как я сказал, детского возраста. И заканчивая, грубо говоря, школой. То есть, если воспитание, как я уже сказал на собственном примере, с детства не вкладывается, то мы имеем на выходе не результат там в целом, а в целом по всей стране очень и очень низкий уровень культурного развития. То есть, матерятся все.
1: Спасибо. Лука Мудищев, вот я посмотрел, срамная поэма неустановленного авторства, написанная в 19 веке, отчасти стилизованная под непристойные стихи Ивана Баркова, и потому зачастую ему приписываемая. То есть точного авторства нет. Далее, с кем поговорим? С Ольгой из Тулы. Пожалуйста, Ольга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я потрясена, конечно, этим диалогом. У всех безнадега такая. Значит, ну, на работе работать, ну, без мата нельзя. А вот все как-то забыли, что словом убить можно, да? Или нет? Можно. И что такое слово изначально? Ну, поскольку у нас, значит, это сейчас такое отношение к христианству, ко всему так вот, да что там такое, там, значит, это как насмешка такая. И кругом все самоутверждаются. Так вот, все люди самоутверждаются, когда «я» прет изо всех, но человек еще себя не осознал, кто он, что он, а уже из себя все вываливает. И вот мат – один из способов таких, один из способов, поскольку слово имеет огромную силу, давить других просто людей. Вот не можешь решить вопрос, не можешь диалог как-то повести, не можешь спокойно разобраться в ситуации и понять другого человека. Для этого нужно время, извините меня, как это говорят, IQ иметь, чтобы понимать другого человека. Ну, сразу так дал ему по голове с матерком так хорошо, оглушил и пошел вперед. Это один из психологических приемов подавления человека друг другом. И никто над этим не задумывается. И все говорят, ну, вы знаете, без этого невозможно. Но если мы живем в обществе, как говорится, рви другого, чтобы самому жить, ну, так и будет. И я удивлена, что вот так происходит. А происходит это только потому, что у нас стали насмехаться над исконной нашей верой христианской. Знаете, попы, да, они вот сами такие. Да, человек не безгрешен никакой. Но вот эта вот ирония, насмешка над верой, она в основе этого. Потому что сила молитвы, сила высоких слов, она поднимает людей. Почему матери колыбельные песни нежные поют, чтобы ребенок вырос? А сейчас матом его, чтобы он дебил был. Вот, извините, мое мнение. А вот эти, это пустые разговоры. Человек должен себе душу вычистить и научиться сдерживать в себе непотребности. А мат – это способ вываливания грязи из себя на других. Спасибо.
1: Спасибо большое, Деля. Алексей из Подмосковья, прошу вас. Здрасте.
3: Здрасте.
1: Да, пожалуйста.
3: Всем счастья и здоровья.
1: Хорошее начало.
3: Я пенсионер, мне уже почти 70 лет. Жизнь тихая, спокойная, грядочки, цветочки, зарядочка. Так что мне мат не нужен. Ну, а вообще, мат это, вот по моему опыту, в других языках, вот английский, немецкий, испанский, как и в русском, становится уже абсцентной лексикой, частью языка. Запрещать это девочкам говорить бессмысленно. Со временем мы примиримся с этим. Ну и условия жизни, конечно. Ну как вы запретите материться там сотням тысяч наших соотечественников на фронте где-нибудь? Ну не ругайся матом, да? Ну это смешно просто. Так что паники здесь никакой нет, все нормально.
1: Спасибо. Ну, насчет «все нормально», ладно, не будем, конечно, обнадеживаться так. Не то, что «все нормально», вопрос, что делать, чтобы это изменить. Это предлагается, были такие инициативы, запретить мат. Спрашивается, как запретить? Ответ не прозвучало. Далее с кем говорим? Александр из Саратова, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Раньше вообще не матерился, сейчас прям так и прет. Бесит, во-первых, то вранье, которое я вижу по телевизору от официальных лиц.
1: А вы телевизор не смотрите просто, да и все.
4: Ну, знаете, не получается. Ну, хорошо, радио тоже, когда слушаешь.
1: Я так, не могу, где? У нас врут, по радио «Комсомольская правда» врут? Не может быть такого.
4: Ну, может быть, все. Так вот, и бесит тот язык, которым вы, журналюги, разговариваете с нами. Вы постоянно что-то анонсируете и мониторите деструктивный контент. Вот тут у меня прет прям по полной программе.
1: Сволочи проклятые.
4: Да. Конечно. И вы занимаетесь языковым фашизмом, фактически. Так вот, и второе по культуру. У меня в руках, вы не поверите, хрестоматия древнерусской литературы, допущенная Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов по специальности русский язык и литература. Открываем христианский документ «Моление Даниила Заточника», там по полной программе. Вот так вот. Ну, про Баркова вам уже сказали, про Пушкина тоже сказали. У меня все, спасибо.
1: Вам спасибо. Так, далее. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Хотел только уточнить, анонсировать это значит вредить. Понятно. Возьмите на заметку, коллеги, пожалуйста. Возьмите на заметку, да. Пожалуйста, говорите, Дмитрий. Прошу вас.
5: По поводу мата. Я сам человек пенсионер, но военный. И должен сказать, что, конечно, в горячих точках на поле боя без мата никак. Но сейчас на пенсии, вот как сказал предыдущий оратор, незачем материться. И если родители дома употребляют нецензурную брань, и дети рядом, они, дети, переймут их родительскую привычку. Если родители будут вести себя корректно, да, употреблять то, что называется литературный русский язык, скорее всего, у детей будет меньше привычки к мату. А дальше образование. И культура речи, культура общения, которая должна прививаться и в школе, и в семье, скорее всего, сделают так, что мат уйдет из жизни. Я тут не согласен с теми выступающими, которые говорили, что вот мат придет и будет частью нашей лексики. Он и так часть лексики, но мы должны знать, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, что такое хорошо и что такое плохо. Спасибо.
1: Кроха сын к отцу пришел и сказала кроха: $1000 на стол, а то будет плохо. Далее. Светлана из Челябинска, пожалуйста. Здрасте.
6: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
6: Я выросла в верующей семье, и у нас не принято было ругаться. Узнала мат, действительно читая Пушкина, в 14, ну, где-то в подростковом возрасте. Потом Тополя читала мат на английском. И действительно студентка, впервые услышала, что девушка, студентка педагогического института, русский язык, разговаривает матом. Вот не 5 слов для связки. А вот женщины не то что трехэтажные, они действительно разговаривают матом.
1: Светлана, давайте после перерыва продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
9: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает Киевский регион. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы и шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Роя, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было. Только и только сила.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 14 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии. Вопрос: вы стали чаще ругаться матом или совсем прекратили? 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Мы начали разговор в прошлом блоке со Светланой. Светлана, извините, что прервали. Продолжайте, пожалуйста.
10: И еще, по-моему, «Тысяча и одна ночь» сказки восточные. Там тоже. Но вот хочу сказать, что стиль есть высокий стиль, есть разговорная речь. Вот, так и мат. К сожалению, на некоторых действует действительно мат. Я восхищалась теми, кто умеет разговаривать. Матом пыталась сама научиться. У меня не очень получается. Стала забывать. Но приходится. На некоторых действительно. Действительно, мат действует, к сожалению. И хочу сказать, что, наверное, вот где-то он уместен.
1: Спасибо. А может быть, и неуместен. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Далее. Сергей из Нижнего Тагила. Здрасте.
11: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
11: Волнуюсь, извините.
1: А вы не волнуйтесь, все свои у нас.
11: Да, я понимаю. Кстати, мы с вами земляки. Шадринский, поэтому...
1: О! Классно. Так, пожалуйста, продолжайте.
11: Вот смотрите, я копну глубже. Вот общество, как мы развиваемся? Много недостатков, да? Брать даже глубже в веру. И много всего, что происходит в стране, многое нам не нравится. И почему мы так живем? Почему так нам много не нравится? То есть, что мы сейчас обсуждаем? Я, кстати, скажу сразу, вы задаете вопрос, матерюсь ли я. Мат, конечно, не безгрешный. Но когда это вылетает, я это никак не могу оправдать. Извиняюсь, вот за слово сейчас употреблю. Это как, извините, пукнуть в общественном месте. Краснеешь, неудобно и так далее. Но я из этого мира такой же, как бы, в нем вырос, в нем воспитан. Ну, вот это... Употребляешь очень редко, очень по поводам серьезным. Ну, конечно, бывает. Так вот, о чем мы говорим, о чем осуждаем можно, в смысле насчет маты? Это так же, как обсуждать, вот, а можно ли убивать, а можно ли и так далее. По-моему, для
1: вы
11: меня...
1: Вы прямо в нецензурную брань к убийству приравниваете?
11: Нет, я не о том, не к убийству. Хотя вот женщина тут сказала, что слово можно убить. Ну да, можно даже не матом можно... Нет, это то, что что-то из заповеди, из святого. То есть это убийство, оно не должно быть абсолютно. Его не должно быть. И так далее, все остальные. И это, то есть это даже не подлежит обсуждению. Конечно, его не должно быть. Это неправильно. Это... Но человеческий род, он, в общем-то, слаб. И справиться с этим, наверное... Наверняка будет невозможно, но не на том уровне это обсуждение. не на том уровне. Не должно быть неправильно. И ничто меня не переубедит. То, что употреблял Пушкин, то, что еще кто-то. Но они же тоже люди. Все наши гении, как говорится, и мы их не можем же обожествлять.
1: Спасибо. Далее. Одно мгновение. Евгений из Казани. Да? Здрасте.
12: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
12: В 1980 году после авиационного института я пришел на завод. И я, так сказать, никогда не ругался матом, хотя и практику работы имел до института, рабочим работал. И меня, старшие товарищи, я тогда молодой был, наверное, лет 25, не больше, и меня учили нормировщик. Леонид был такой пожилой товарищ, кепочки ходил. Женя, говорит, тебя, говорит, рабочие обманут. Ты научись руководящим языком разговаривать, матом сначала, прежде чем руководить, так сказать, личным составом. Ну, это наследственное, скорее всего, потому что в нашей семье не ругались. И мой дед Гаврила Владимирович, он участник был Первой мировой войны, унтер, офицер, тяжелое ранение получил 6 июня 1917 года, после чего убыл с фронта. Он за свою жизнь ни разу не то что матом не ругался, а даже худого слова не сказал плохого. И самое, так сказать, грубое слово, когда-то у него вырывалось, он скажет, эх, дурило, ну, типа, что-то там натворило и что-то. А мата вообще не было. Все вежливо, аккуратно. Ну, и, как сказать, это, ну, как сказать, фамилия в деревне славилась тем, что она никогда не ругалась. Ну, так мне эти сказали, как сказать.
1: Как на вас завод-то повлиял в итоге, я не уловил.
12: А, завод, ну, потихоньку, как сказать, приучили старшие товарищи. Ну, я все равно, как сказать, не выражался. Я потом, не было у меня такого.
1: Спасибо большое. Далее. Татьяна из Подольска, прошу.
13: Здравствуйте.
1: Здрасте.
13: Я категорически против мата. Что это? Это богатый русский язык, а других слов никак нет, что ли? Ведь каждое вот это вот поганое слово, оно имеет эквивалент вполне реальный. Я вспомнила свой, вернее, помню всю жизнь свою, я уже достаточно взрослая девушка. Мне 7 лет, меня мама провожает, встречает из школы. Я вижу на заборе это слово. Я прекрасно, ну, я, может быть, не прекрасно знала, что оно означает, но подозревала. Я так хитренько спрашиваю маму: мама, что это такое? Мама мне очень просто сказала, что это такое слово, это из трех букв, которые пишут. Ну, приехала в Москву к сестре. Новый лифт. Весь лифт исписан этим замечательным, в кавычках, словом. Вот я считаю, что это наше бескультурье. И больше, вот мама так очень хорошо объяснила, да, в принципе, вопросов у меня больше не было. И вообще неудобно было, невозможно. Вот, а что делать, как повышать нашу культуру? Ну, здесь сложный вопрос. Слушайте музыку. Вот, и я думаю, что это душу чистит. А то, что вот параллели проводим Пушкин и Есенин, во-первых, это гении. Во-вторых, они баловались. Это баловство. Это мы не знаем, вряд ли они в быту, там, где декабристы заседают, и такими словами они выражались. А баловаться, ну, баловство, это, может быть, им это... И мы им это прощаем, и на это я внимания не обращаю. У меня все, спасибо.
1: Спасибо большое. Далее. Светлана из Челябинска, прошу вас.
14: Это я, да?
1: Да, это вы.
14: Ага, здравствуйте. Ну, я что хочу сказать. Это, конечно, ужасно, когда идешь по улице, и молодые девчонки матерятся. По своим наблюдениям хочу сказать, что молодые пацаны, они гораздо культурнее, чем молодые девчонки.
1: Есть такое, да. Кстати, да, могу уточнить, что, допустим, на телевидении девушки, вот особенно все, что касается прямого эфира, именно на телеке, не на радио даже, а на телеке, дамы матерятся покрепче, чем мужики. Это есть, это есть.
14: Я имею в виду не только мат, а в принципе. Столкнешься у подъезда с молодым парнем и девчонкой, парень обязательно пропустит вперед. Подержит дверь. Даже если он выходит, а я захожу, он выйдет, подержит дверь, запускает, пока не зайду. Молодая, она всегда оттолкнет и проскочит вперед. Где-то в транспорте молодой пацан всегда уступит место. Даже я, меня другой раз даже это обижает, я не такая старая вроде бы. Он станет, пожалуйста, садитесь. молодые никогда. Но я хочу сказать другое насчет культуры. Посмотрите, как они одеты. Как, в чем обувь особенно? Вот я когда увидела вот эту обувь, типа берцев, толстая, высокая подошва, вот это вот.
1: Ну, это, ну чего докапываться до моды? Ну, давайте не будем. Ну нравится им такое. Ну,
14: подождите, дайте сказать. Им нравится. Я считаю, что в нашей стране специально обезличивают женщин. Специально. Вот посмотрите кино. Вот за последнее постсоветское время я увидела только два фильма про хороших человеческих женщин, верных жен, надежных, какие должны быть женщины, какие они всегда были в нашей стране. Не будем копать на Руси еще в советское время.
1: Что за фильмы, коротко?
14: Ой, «Мятеж». И вот сейчас не могу точно назвать, то ли...
1: Ну, понятно. Фильм хороший, название
14: турецкий
1: не помню.
14: Фильм. Турецкий. Турецкий фильм. Но у меня сейчас с памятью слегка проблем. Вот посмотрите наше кино. Вы хоть видите хоть одну нормальную женщину? Все женщины...
1: Не знаю, телеканал лицо. «Домашний» включают, там прекрасные женщины всегда. Спасибо, что позвонили. Нет, брюзжать все-таки это плохо, друзья, это хуже, чем материться, на мой взгляд. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
15: Снежная буря накрыла трассу, будто саваном белым. Едут и...

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда».